Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В сегодняшней передаче из цикла «Вестники свободы» мы завершаем чтение фрагментов книги известного православного богослова XX века Веселина Кесича «Первый день нового творения. Воскресение и христианская вера». Мы читаем главу из этой книги, которая называется «Воскресение и воскресение». И мы остановились на том месте, где Веселин Кесич рассматривает различия между христианским воскресением и воскресением в мистериальных культах языческих религий. Среди наиболее важных мистериальных религий были религии Великой Матери Богов и Атиса. Определенную ночь, когда Атис лежал на переносных похоронных носилках и горевал, священник помазывал горло всех присутствовавших и шептал им: «Ободрись, Бог спасен, поэтому спасение будет и нашим». Были также сирийский Ваал и греческий Адонис, египетская царица Изида и владыка Серапис. Все они были средоточием примитивных ритуалов, основанных на природном цикле, который под влиянием эллинизма был истолкован, разработан и изменен в мистериальной религии личного спасения. Ясно, что именно личность Христа отделяет христианство от мистериальных религий. Мистерии не представляли человека, который жил человеческой жизнью, умер и снова воскрес. Такие божества, как Адонис, Атис и Азирис, не посылались подобно Христу, они никогда не становились плотью и обитали среди нас. Они никогда не испытывали человеческих эмоций, голода и усталости, как их испытывал Иисус. И они никогда в действительности не умирали и не были похоронены в гробнице. Они были растительными божествами, к которым в поздней античности стали относиться как к человеческим существам примитивного мифического периода. Существует множество различий между воплощенным Сыном Божиим, которого и ученики-оппоненты признавали живым историческим человеком, и этими богами мистерий. Ряд ученых также поднимал вопрос параллелизма между христианством и гностической идеей Сына Божия, небесного Спасителя, ставшего человеком. Но действительно ли гностики учили о Сыне Божием, посланном в мир и принявшем человеческую природу до того, как об этом стали учить христиане? Несколько ведущих исследователей в области Нового Завета и гностицизма указывают на отсутствие бесспорных доказательств существования гностического мифа о Спасителе до возникновения христианства. Мартин Хенгель категорически утверждает, что в источниках, которые могут быть представлены хронологически как бывшие до появления христианства, не существует гностических мифов о Спасителе, тогда как Артур Нок подчеркивает, что само раннее христианство было катализатором роста гностических систем, и что вера воплощенного Христа низвергла элементы, которые до этого приводились для решения этого вопроса. Для нас более не представляется значимой постановка вопроса относительно того, насколько гностицизм влиял на христианство. Вопрос теперь стоит о христианском влиянии на гностическое движение, в какой степени и каким образом гностицизм воспринял идеи христианства в создании своего мифа о Спасителе. Признанный авторитет и специалист в сфере жизни и практики римского язычества Кьюмон исследовал влияние христианских идей на врагов христианства, как на членов мистериальных культов, так и на гностиков. Исследователи мистериальных культов в целом полагали, что христианское влияние вместе с углублением интереса к аллегорическому толкованию мифов вело к спиритуализации их содержания и практики. Таким образом, окончательная причина подобия между христианством и культами, по словам Хуго Ранера, заключается в растущем влиянии христианства, объектом которого в период поздней античности стали сами культы, тенденция к которой не так давно в научных кругах стали относиться со все большим интересом. Использование определенных основополагающих терминов в ранней церкви и в мистериальных религиях еще более подтверждает нашу точку зрения, что они возникли из разных источников. Чтобы привести лишь два примера, давайте исследуем, как термины «поднимать», «подниматься» и «мистерия», «тайна», «секрет» используется в Новом Завете и в писаниях мистериальных религий. Глагол «поднимать», «подниматься» – одно из ключевых слов, которое мы находим в евангельских и апостольских отрывках о воскресении. Также мы находим его в греческом переводе Ветхого Завета в двух важных пророчествах относительно воскресения. Это и в книге Исаии, и в книге Даниила. Однако в обыденном греческом в ссылках на воскресение оно встречается редко. С другой стороны, хотя существительное повышение, поднятие действительно распространено в древнегреческом, авторы Нового Завета избегают его, используя только однажды, в 27 главе 53 стихе Евангелия от Матфея. Другими словами, писатели Нового Завета предпочитали именно глагол, как бы для акцентирования реальности и уникальности воскресения Христа. В противоположность этому, глагол «поднимать», «подниматься» едва ли вообще используется в описаниях восстания богов-спасителей в мистериальных культах. В их писаниях скорее говорится, что Бог освободился, или что Он живет, а не то, что Он восстал.
Второй термин – «мистерион» нередко встречается как в Новом Завете, так и в мистериальных культах, но в различных контекстах и с принципиально разным значением. Нашим главным источником для определения значения христианской тайны в Новом Завете является апостол Павел, который использует этот термин в своих посланиях более 20 раз. Ниже мы приводим три характерных отрывка. «Могущему же утвердить вас по Евангелию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, мистерион, о которой от вечных времен было умолчено, но которая была явлена теперь, и через Писания пророческие по повелению вечного Бога была объявлена всем народам к послушанию веры». Послание к римлянам. «Тайну, то мистерион, сокровенную на протяжении веков и родов, теперь же была она явлена святым его». Послание к Колоссянам. «Поведав нам тайну воли своей, то мистерион, по благоволению своему, которое он предустановил в нем для осуществления полноты времен, чтобы соединить все небесное и земное под главою Христом в нем». Послание к Ефесянам. Во всех этих текстах присутствуют две общие черты. Слово «мистерион» всегда используется в единственном числе, и оно связано со словами, означающими откровение, явление, возвещение, сообщение или произнесение. Другими словами, тайна открыта, обнаружена, явлена. Но хотя теперь тайна открытая должна возвещаться, она все же имеет элемент, превосходящий человеческое восприятие и разум. Существует несказанная особенность тайны. Слово «тайна» в Новом Завете выражает, по словам Климента Александрийского, драму человеческого спасения, драму истины. Для апостола Павла тайной Божией является Христос распятый. И этот распятый Мессия является воплощенным Словом Божьим, целью всего творения. Термин «мистерион» прочно связан с христианской керигмой и никогда не используется апостолом Павлом по отношению к какому-либо обряду, эллинистическому или христианскому. Христианский мистерион не имеет ничего общего с мистерия эллинистических культов. Эллинистические мистерия, множественное число слова, которое наиболее часто упоминается в писаниях мистериальных культов, но не встречается в Новом Завете, не открытые и явленные, а скрытые и неявленные секреты. Откровение тайны, на которое ссылается Новый Завет, остается неведомым в мистериальных культах. Существенной чертой мистерия является именно то, что они никогда не раскрываются. Таким образом, различные формы и применение термина «мистерион» в контексте этих двух религиозных движений определяют существенное различие между ними. Использование «мистерион» в христианских текстах подчеркивает скорее отделение и различие от мистериальных культов, чем какое-либо подобие им, и не может быть обусловлено влиянием последнего на христианские источники. Рассматривая концепции или образы, содержащиеся как в христианстве, так и в мистериальных культах, необходимо быть осторожными в объяснении их как заимствований. Некоторые авторитетные комментаторы приписывают каждое подобие между верой Нового Завета и культами исключительно влиянию культов, которые они рассматривают как богатый источник важных концепций и практик для этой новой религии. В то же время другие увидели эти подобия в иной перспективе, в которой преодолевается вопрос заимствования, и заключали, что имеются определенные общие элементы в христианстве и мистериях, которые никто из них не перенимал у другого. Эти подобия появились в ответ на более глубокий уровень человеческой природы и ее потребностей. Общее в этом случае принадлежит жизни, как таковой, человеческому существованию. В некоторых религиозных традициях эти элементы или практики трансформируются в символы, содержание и значение которых в христианстве и мистериальных культах абсолютно различны. Смерть и душа в христианстве и мистериях. Несомненное подобие между умиранием и восстанием Христа с одной стороны и Атиса, Адониса и Осириса с другой не определяет их существенного совпадения при рассмотрении их содержания. В культах дух природы или растительности умирает и появляется каждый год. Осирис, Аттис и Адонис оплакиваются как смертные, а радость следует за печалью. Богу было благоудобно, чтобы во Христе обитала вся его полнота, и через него примирилось все то, что на земле, и то, что на небесах. Христос является исторической личностью, а не силой природы. Если в мистериальных культах смерть означает поражение, то смерть Христа в Новом Завете становится победой, триумфом, явлением славы Божией. В мистериях смерть навязывается нежелающему этого Богу, и его последователи оплакивают его. В Новом Завете смерть Христа является добровольной. В мистериях восстание отменяет поражение смерти. В Евангелиях воскресение являет то, что было совершено победоносной смертью. Смерть на кресте была смертью к воскресению. Как возглашается в пасхальном гимне православной церкви, Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробах жизнь даровав.
Совсем вскоре после его смерти и воскресения Христа церковь выразила эти события в форме утверждения веры Керигмы в 15 главе 3 стих 1 послания к Коринфянам и следующих. Это и другие ранние формулы веры происходили из конкретного исторического опыта смерти и воскресения Христа и сочетаются как с историческими данными, так и с богословским значением. Такие формулы учения не использовались мистериальными культами или языческими религиями. Лишь в конце IV века Салюстий, римский языческий философ, попытался создать официальный систематический катехизис в ответ на вопросы, поднимавшиеся в философских движениях и мистериальных культах того времени. Все же это далеко от параллели с апостольской керигмой, в которой нет попыток обеспечить историческую основу или предложить исторические доказательства для языческих верований, тогда как некоторые из ее учений или позиций ясно указывают на разделение христианской и языческой традиции. Трактат Салюстия, к примеру, дает объяснение языческого отношения к душе и ее посмертному бытию. В четвертой части этого трактата душа рассматривается как бессмертная, так как она знает богов, а ничто смертное не знает бессмертного. Душа и тело – это две раздельные сущности. Душа пользуется телом как средством, но не заключена в нем, так же, как мастер не заключен в орудии. Пятая статья веры продолжает утверждать веру в переселение душ, которая исходит из посылки, что души, которые по природе призваны действовать в теле, не должны однажды его оставить, оставаться все время в бездействии. Однако, в отличие от индуистской традиции, разумная душа никогда не может стать душой неразумного создания. Эта вера в бессмертную душу, которая переходит в смертные тела, радикально отличается от библейского и христианского учения. Христиане относятся к душе не как к бессмертной самой по себе, она не является независимым или самоуправляющимся существом, но именно творением, самим своим бытием, обязанным Богу, Творцу, который может сделать бессмертным по своей милости, подчеркивает Георгий Флоровский. Из этого христианского учения о душе мы ясно видим, что любая теория переселения душ чужда вере Нового Завета и Церкви Отцов. Тело не отделено от души. Человек был создан для вечного предназначения, которое есть воскресение тела и души. Святоотеческая позиция удачно резюмируется выражением Флоровского о том, что христиане не привержены никакому философскому учению о бессмертии, но они привержены вере в общее воскресение. Мы можем заключить, что христианская идея воскресения Христа не согласовывается ни с чем из иудейской или эллинистической религиозных традиций и не могла бы из них выводиться. Сообщения о воскресении Христа в Новом Завете представляются нам новый материал и новые образы для выражения новых случаев и нового опыта. Новизна происходит из самого факта откровения. Слава воскресшего Христа уже явлена в истории. Христианская надежда на будущее спасение теперь отлична от иудейских ожиданий. Спасение приходит через смерть и воскресение Иисуса и через индивидуальное объединение в тело воскресшего Мессии. Здесь также нет параллелей в мистериальных религиях, в которых спасение верующих не зависит от смерти и возрождения богов. Где нет действительной смерти, там нет и действительного воскресения, и потому в мистериальных культах нет действительных параллелей воскресению Христа и его последствиям. Каковы бы ни были внешние сходства между религиями римского мира, христианство стоит обособленно, а его идея воскресения не сформировалась под внешними влияниями. В нашей передаче прозвучали фрагменты книги Веселина Кесича «Первый день нового творения. Воскресение и христианская вера». Эта книга была выпущена в 2006 году в издательстве «Пролог» в городе Киеве. Мы читали главу, которая называется «Воскресение и воскресение» в кавычках. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

0: В исполнении хора донских казаков под управлением Сергея Жарова прозвучал экзопастеларий «Пасхи». Архивная запись 50-х годов. Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Поучение в неделю о слепом. «Вем, яко слеп бых, ныне же вижу». Ответ фарисеям слепца, прозревшего велением Христа Бога. Нынешнее воскресенье, возлюбленные братья и сестры, называется в церковном порядке «неделю о слепом», потому что сегодня положено читать из Евангелия от Иоанна священную повесть о чудесном исцелении Иисусом Христом слепого от рождения человека. Чудо исцеления совершилось так. Господь плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему: «Пойди умойся в купальне Силоам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Одни из очевидцев этого преславного чуда прославили Господа и уверовали в Него. В числе уверовавших был прежде всего сам бывший слепец, а другие, особенно фарисеи, еще больше возненавидели Иисуса Христа, клевеща на Него, будто Он силою бесовскую творит чудеса, хотя бес еще никогда ни одного человека не мог исцелить от слепоты, да и не может, ибо его держава есть до времени держава смерти и зла, а не держава живота и милости. По поводу этой фарисейской слепоты душевной, этой ненависти и зависти их, Господь сказал мудрое изречение всем людям: «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Это значит, чтобы люди, простые, нелукавые, бесхитростные, уверовали в Него, света истинного, просвещающего всякого человека и в спасителя грешных. А люди лукавые, гордые, самомнительные, завистливые, корыстолюбивые, остались в жалком неверии и к злобе приложили большую злобу, к зависти – зависть, к лицемерию – лицемерие, к лести – лесть, к тьме – тьму, к безумию – безумие, к убийству – убийство. И в самом деле, люди искренние, простые, добрые, как рыбари, впоследствии апостолы, как сотник римский, как Иаир, как Лазарь, как Иосиф Аримафейский, как мироносицы и многие другие, уверовали в Него, прозрели душевно, изменились на лучшее. А лукавые, гордые, корыстолюбивые, как фарисеи, как Иуда, как первосвященники и старейшины иудейские, и при своей учености, при кажущемся ясном зрении, стали слепы, темнее самых темных невежд из народа, ибо не хотели видеть солнце правды, Христа, Сына Божия, и сочли Его за простого человека, за бесноватого, а учение Его не стоящим внимания, и стали еще хуже, злее, лукавее. Что было причиной их столь ужасной слепоты душевной? Их страсти, их пороки. Зрячи они были только телесно, но слепы были душевно, слепы вольную свою волю. Из-за этого ослепления, из-за этих страстей, из-за нераскаянности своей, из-за неверия, навеки вечные погубили души свои. Ибо нет иного имени под небесами, которым бы можно было спастись человеку, кроме имени Иисуса Христа. А в Него-то они и не уверовали. Неверующий, говорит Господь, уже осужден есть, яко неверова во имя Единородного Сына Божия. А все ли мы зрячие, братья и сестры, или все слепые душевно? Нельзя назвать нас слепыми совершенно. Мы немного видим, поскольку веруем в Иисуса Христа и имеем смиренный образ мыслей и упражняемся в молитве и добрых делах, но и зрячими совершенно нас тоже нельзя назвать. так как грехи и страсти непрестанно каждый день ослепляют нас. Что не грех, то у нас слепота и слепота душевная, и гнев ослепляет душу гневливого, и зависть — душу завистливого, и деньги — душу сребролюбивого, и вино — пьяницу, и чревоугодие — алчного до пищи, и гордость гордеца, и сласть сладострастного, и лицо полагающего достоинство человека во внешней красоте, а не во внутренней. Словом, всякого ослепляет всячески живущий в его сердце грех. И оттого слепых между нами, слепых душевно, бесчисленное множество. Слепота телесная временна, как и тело временно, а слепота душевная вечна, как и душа. Если в этой жизни человек слепой душевно не позаботится сам прозреть покаянием и добродетелью, особенно милостынью и смирением, ослепший душевными очами, то есть нераскаянный грешник, не узрит Бога, отвержен будет от Бога и пойдет в муку вечную, во тьму кромешную. Итак, поспешите прозреть все сердечными очами через покаяние и милостыню. Слепые душевными очами, братья и сестры, попечемся несколько о слепых братьях и сестрах телесно. Вы знаете, что есть много слепых наших собратьев и сестер в нашем Отечестве. И в соседней нам столице есть благотворительные учреждения, где безвозмездно лечат слепых или учат их рукоделием, чтению, пению и разным искусствам, возможным для слепых. Оно содержится на добровольные приношения соотечественников. Помогайте же, братья и сестры, по силе своей, вашими приношениями этому учреждению. Вот доверено от этого учреждения лицо обратиться к вам за вашими жертвами. Во имя Христа Спасителя, врача слепых, и во имя христианского братства не откажитесь от доброго дела, каждый по силе своей, вложив какую-либо лепту. Да положит вам Господь на сердце послушание и милость, и да благословит Он ваши жертвы свыше, да будет с вами благодать Его. Аминь.
2: Поучение в неделю о слепом святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.

0: Тропарь Святой Пасхи композитора Степана Дегтярева в обработке архиепископа Никанора прозвучал в исполнении хора Спасо-Преображенского собора.
1: Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет восстановления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефонам +7 931 227 78 00 и +7 929 159-85-09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!

Здравствуйте, дорогие братья и сестры, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Константин Пархоменко. В прошлой нашей передаче мы с вами говорили о том, что такое крещение для христианина, и остановились, в общем-то, на обряде экзорцизма, то есть изгнания нечистой силы из крещаемого. Мы говорили о том, что, заканчивая это отрицание дьявола, извержение дьявола из своей жизни, христианин, то есть тот, кто готовится стать христианином, дует на сатану и плюет, выказывая полное пренебрежение к сатане. Мы с вами даже упомянули о скепсисе, то есть о сомнении, которое испытывает современный человек, думая о сатане. Ведь нам, людям 20 и 21 века, тяжело поверить, что есть какие-то еще потусторонние силы, неизученные, не препарированные, на молекулярном уровне не рассмотренные в микроскопы и не разрезанные специальными скальпелями. Тем не менее, церковь верит, что действительно есть потусторонний мир, потусторонние силы, и есть не просто некое зло, абстрактное зло, но есть некая личность, темная личность, стоящая за всяким злом, иррациональная личность, хаотическая, которую православное предание и Писание называет сатаной, сатан или шайтан, да, по-древнееврейски означает противящийся, или дьяволом называет его. Дьяволус — это разбрасывающий, разрушающий творение Божие. Так вот, православная церковь всегда имела опыт существования зла, существования демонизма. Современному человеку порой непонятно, от чего его призывают отрекаться вот в этом чине отречения, чине экзорцизма. Тем более, зачем нужно отрекаться от дьявола. Однако для древнего человека ничего непонятного в этом чине не было. Древний христианин понимал, что новая жизнь, к которой он приходит, это жизнь неконформистская. Жизнь, определяемая не ценностями века сего, но Царством Небесным. Жизнь в церкви воспринималась не как средство для достижения успешной и комфортной мирской жизни, не как духовная терапия, как часто понимают, а как путь духовного роста, как серьезная работа по очищению и освобождению человека, себя самого, от греховной зависимости души. Страшная правда состоит в том, что подавляющее большинство христиан попросту не видит присутствия и действия сатаны в мире и поэтому не испытывает нужды в отречении от, как говорит церковная молитва, от дел сатаны и служения сатаны. Христиане не замечают явного идолопоклонства, пронизывающего идеи и ценности сегодняшней жизни и формирующего, определяющего и порабощающего их жизнь в гораздо большей степени, чем открытое идолопоклонство древнего язычества. Христиане, бывает, закрывают глаза на тот факт, что демоническое состоит главным образом в фальсификации, в подделке, в отклонении даже положительных ценностей от их истинного смысла, в представлении черного белым и наоборот, в тонкой и порочной лжи и смешении. Христиане не понимают, что такие, по видимости, положительные, даже христианские понятия, как свобода, освобождение, любовь, счастье, успех, достижение, рост, самосовершенствование, то есть понятия, формирующие современного человека и современное общество, могут на самом деле не соответствовать их действительному значению и быть орудиями зла. Так пишет современный богослов отец Александр Шмеман в своей книге «Водой и духом», разбирающий подробно этот аспект отречения христианина от сатаны. «Отречься от сатаны, — пишет отец Александр, — не значит отвергнуть мифическое существо, в чье существование даже многие не верят. Это значит отвергнуть целое мировоззрение, сотканное из гордыни и самоутверждений, из той гордыни, которая похитила человека у Бога и погрузила его во тьму, в смерть, в ад. И можно не сомневаться, что сатана не забудет этого отречения, этого вызова. Дунь и плюнь на него. Война объявлена. Начинается битва, исход которой либо вечная жизнь, либо вечная гибель. Именно в этом и состоит христианство. Именно это в конечном счете и означает наш выбор.

непосредственно за чином отречения от сатаны, крещаемый выражает желание соединиться, сочетаться по-славянски со Христом. Выражение веры при крещении – факт, восходящий к апостольскому времени. О важности торжественного исповедания веры сообщают и все древние авторы. Мы при крещении пользуемся никео-константинопольским символом веры. В католической церкви употребляется так называемый апостольский символ веры, имеющий латинское происхождение. По обычаю, исповедуя символ веры, следует держать, как говорит славянский требник, «руце доле», то есть опущенными, что выражает смирение перед Богом. Одним из важных элементов крещального чина, собственно, не крещального, даже, а предкрещального, всегда было помазание крещаемого освященным маслом, елеем. Но это помазание следует отличать от другого помазания, которое совершается после крещения, от помазания новокрещенного святым миром, от таинства миропомазания. Помазание освященным елеем существовало, начиная с III века. Если в Западной Церкви помазанию елеем не усваивалось важного значения, то на Востоке оно было обязательным, и его установление возводили к апостольским временам. Исторически оно было связано с укреплением человека в перспективе грядущего крещения, а также являло печать принадлежности ко Христу и свидетельствовало об окончательном разрыве с сатаной. В IV-V веках крещаемые совершенно свлекались одежды, то есть обнажались, их помазывали маслом, как говорилось, от верхних волосов на голове до ног, причем у женщин священник помазывал лишь голову, остальные части тела помазывали диаконисы, женщины, помогавшие при совершении богослужений. Позже, по греческой практике, например, в XVI веке, в связи с упразднением института диаконис, помазание обнаженного тела женщины совершали женщины, восприемницы или специальные женщины, помогающие при храме. Помазывать же все тело младенца могли восприемники, то есть крестные. Как раз сейчас и появился повод перейти к этой теме восприемников или крестных по современному слову употреблению. Повеление церкви требует, чтобы при крещаемом были и его восприемники. Кстати сказать, само слово «восприемник» напоминает нам основную задачу крестных – воспринимать крещаемого от купели в день крещения, выводить его из купели, дать ему руку, чтобы он вышел по ступенькам из этого бассейна, баптистерия, в котором крестили древних христиан. Так вот, повеление церкви требует, чтобы при крещаемом были его восприемники, сегодня воспринимается многими анахронизмом. Восприемники превратились в друзей семьи, в крестных, маму и папу, а подлинный смысл восприемничества из сознания современного человека почти выветрился. Однако смысл и значение восприемничества не только не устарели, но именно сейчас приобретают ту актуальность, какой были лишены столетия назад. Ведь задача восприемника – поручительство за веру новокрещаемого, в каком бы возрасте он ни был. Необходимость в восприемниках появилась примерно с IV века, когда креститься приходило такое множество людей, что епископы не знали ни о вере пришедшего, ни о нем самом. Тогда стали требовать, чтобы пришедший предоставил свидетеля о своей вере и решимости жить жизнью члена церкви. Федор Мопсуэцкий писал: «Что ж касается до вас, приходящих к крещению, то в должное время ваше имя вписывается в книгу церкви, а также туда вписывается имя вашего крестного отца, который отвечает за вас и становится вашим проводником в ограде и с поспешником вашего гражданства в нем. Сие же совершается для того, чтобы вы знали, что еще находясь на земле, вы заранее приписываетесь к небесам, что ваш крестный, который уже там, должен усердно учить вас, странников и пришельцев, в тот великий град, всему, что сему граду и гражданству в нем подобает, дабы вы хорошо ознакомились с его жизнью, без особого труда и беспокойства». Свидетельствуя перед христианской общиной за своего подопечного, восприемник руководил его духовной жизнью, побуждал его вести церковную жизнь и знакомил с правилами этой жизни. Однако постепенно институт восприемников вырождается. Восприемники берут знакомых, родственников, и сама суть этого действия забывается. Но если раньше крещаемый младенец оказывался в среде верующих людей, он с детства узнавал основу веры и получал приобщение к церковной жизни, то сегодня, когда мы живем в безрелигиозном мире, когда младенец не может рассчитывать на то, что его непременно приобщат к церкви,
Думается, что институт восприемчества должен вновь возродиться и занять свое важное место в церковной жизни. Напомним всем читателям о серьезности в выборе восприемника для вашего чада, а также о великой ответственности за душу крещаемого, которую выбранные вами крестные будут нести. В день великого окончательного суда Господь спросит прежде всего с крестных, как они соблюли веру своих посомых, помогали ли им в христианской жизни. Если же, дорогие радиослушатели, вас самих позовут быть восприемниками у близких или знакомых, помните сами о великой ответственности. Каноны церкви однозначно утверждают, что восприемниками при крещении человека в православной церкви могут быть только верующие, лица православного исповедания, причем достигшие сознательного возраста. Запрещено брать себе восприемники лиц психически больных, глухонемых, тех, кто не был у исповеди и причастия несколько лет, то есть лиц нецерковных. А вот теперь и появилась возможность, пройдя все, скажем так, предварительные чины приобщения человека к церкви, поговорить о самом крещении. В ранней древности крещение совершалось в различных водоемах, реках, озерах, колодцах и прочее. Однако около середины II века крестильни устраиваются либо при богатых домах, в которых совершалось богослужение, либо в катакомбах. Археологи нашли в последних немало подобных крещальных помещений. Одна из них – крещальня в усыпальнице Пантеана. Здесь совершал крещение папа святой Стефан в III веке во время гонения Валериана. Крещальня эта представляет из себя четырехугольную комнату с углублением, бассейном посередине. Фреска, находящаяся здесь же, изображающая крещение Христова, подтверждает, что эта комната использовалась как крестильня, по-гречески «баптистерий». Даже когда гонения стихли и можно было открыто крестить при храмах, иногда продолжали крестить в катакомбах. Позже крестильни стали строить в непосредственной близости от храма, и продолжалось это в IV-V веках, а с этого времени крещение переносится уже вовнутрь храма, так как с этого времени крестили почти исключительно детей. Многие из крестилин, расположенных вне храма, были присоединены к храму пристройками. Крестильни часто делались из драгоценных камней, делились на притвор, в котором происходило оглашение, и само крестильное помещение. Иногда крестильни делились на мужское и женские отделения. В центре крестильни устраивалась купель, причем вода обычно подавалась в купель через водопроводные трубы, а края купели находились вровень с самим полом. Так что в такую купель, как в гроб, как в яму, сходили и из нее выходили. Обычно сходили в купель и выходили с разных сторон. Причем в купель вело 3 ступеней в честь Троицы, и из купели 3. Посередине, между сходом и выходом, была площадка для священника. Появление купели на возвышенности, типа бассейна, было обусловлено распространившимся обычаем крестить младенцев, чтобы было удобно крестить младенца. Так что прежняя форма купели вровень с полом исчезает. Формы купели были различными. Купели были круглыми, восьмиугольными, крестообразными. Материал, как я уже сказал, был обычно драгоценным, полированный мрамор, изнутри гладкий, снаружи украсенный резьбой, лепкой и прочее, и прочее. Купели отличались изяществом и красотой. Денег на них, уж на что, но на них не жалели. Посередине купели делался обычно столбик с кувшином наверху или изваянием какого-либо животного, символически изображавшего Господа, например, агнца, оленя и так далее. Этот кувшин, этот сосуд в виде оленя, агнца извергал воду для наполнения купели. Иногда фонтанчик помещался сбоку, а сверху помещалась курильница для ладана. Над купелью на цепочках привешивался золотой или серебряный голубь, символ Святого Духа, заключавший в себе или освященный елей для оглашенных, или святое мира для новокрещенных. Все это делалось тщательно, из дорогих материалов, имело большую цену, что становится тем более понятным, если вспомнить, что практически всегда крещальни устраивались не в простых храмах, а в епископских храмах, соборах. В крестильных помещениях на стенах были разнообразные мозаики, сцены из Священного Писания, символические знаки, изображавшие Господа Иисуса Христа. Отсюда становится понятным, что как целый комплекс символических атрибутов баптистерия, так и его тесная связь с Евхаристией и зависимость от епископского служения, все это способствовало законодательному утверждению обязательности совершения крещения
именно в подобных помещениях. Итак, современные церковные каноны настоятельно указывают на важность совершения крещения либо в храме, либо в крестильне-баптистерии. Совершать крещение дома можно лишь в крайнем случае. Крещение совершается в чистой воде. Температура воды не регламентируется. Во всяком случае, чтобы не было вреда младенцу, воду обычно разбавляют теплой водой или подогревают. Если существует опасность смерти новорожденного, таинство крещения может совершить и всякий верный христианин. Такое крещение заключается в троекратном погружении крещаемого в воду с произнесением обычной формулы «крещается раб Божий» или «раба Божия». Во имя Отца – аминь, и Сына – аминь, и Святаго Духа – аминь. Естественно, надо при словах «крещается раб Божий» или «раба Божия» упомянуть имя крещаемого. В будущем вот такое мирянское крещение священник должен восполнить, то есть совершить все обряды и таинство миропомазания.

Крещение происходит в воде. Почему? Что стоит за этим обычаем? Как часто материнское сердце сжимается от страдания за любимое дитя, которое священник окунает с риском для жизни в крещальную купель? Нельзя ли обойтись без опасного купания, думает современный человек? Упомянем подробней о символике воды и о том, что эта вода значит для крещаемого. Как доказано современными учеными, символика крещальной воды с самого раннего времени понималась в связи с рассказом о творении мира. Тьма над бездной, Дух Божий носился над водою, помните? И с рассказом о потопе, в котором земля, покрытая бездной, и вот возвращается к первобытному хаосу, из которой спасается лишь одна семья, семья праведного Ноя. Здесь налицо логическая цепочка. Вода — это смерть. Спасение от воды несет жизнь. Далее исторический ряд, относящийся к священно-ветхозаветной истории. Помните, прохождение через воды Черного моря израильского народа при бегстве из Египта. Освобождение из плена здесь символически знаменует переход от смерти к жизни. И далее следующий логический ряд. Смерть Христа, погружение в смерть, Шеол, в бездну, и его воскресение, восстание из бездны небытия. Естественно, что жизнь христианина, как человека, желающего всецело жить жизнью Христовой, также должна пройти через этот ряд символических, весьма значительных и значимых действий: погружение и умирание, и восстание, возрождение. Это одна грань символики крещальной воды. Второй момент – это то, что и вода первозданного мира, и вода потопа, и даже бездна ада является той стихией, из которой появляется, которую побеждает и над которой торжествует новая жизнь. Таким образом, погружение крещаемого означает и его умирание для прежней жизни, и воскресение для жизни со Христом через выход из купели. Об этом настойчиво говорит современный богослов. Греческое слово «баптизо» главным образом и прежде всего выражает мысль о полном погружении человека или какого-то предмета в воду и извлечении из воды. Изначально, пишет богослов, крещение совершалось именно так, как и обрезание в Ветхом Завете. За прямой угрозой жизни непосредственно следовало освобождение и сохранение, исходящее из крещения. Можно ли такие соображения, как простота совершения обряда, забота о здоровье и соблюдение приличий, считать последним словом и поступать иначе, то есть совершать крещение не в его изначальной форме? Обычно в православной церкви крещение совершается через троекратное погружение крещаемого. Но в крайнем случае разрешено крестить через обливание или окропление водой. Крещается человек через произнесение сакраментальной формулы. Крещается раб Божий или раба Божия во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святого Духа, аминь. Обычай крестить через троекратное погружение, скорее всего, появился не в первом и не во втором веке, а в третьем. На Западе, например, даже в VII веке практиковалось крещение с единократным погружением. Если неизвестно, крещен человек или нет, то каждый раз, когда не обретаются достоверные свидетели, несомненно утверждающие, цитирую постановление собора, «яко таковые младенцы крещены», и когда сами они по малолетству не могут дать потребный ответ о преподанном им таинстве, должно без всякого недоумения крестить их. Да таковое недоумение не лишит их очищения таликую святыней. Отдельным вопросом может быть вопрос о крещении младенцев, но останавливаться сегодня подробно мы на этом не будем, потому что о крещении младенцев мы говорили в одной из наших предыдущих передач. Напомню лишь вам одно из правил Карфагенского собора. Кто отвергает нужду крещения малых, новорожденных от матерней утробы детей, или кто говорит, что хотя они и крещаются в отпущении грехов, но от прародительского Адамова греха ничего не заимствуют, что надлежало бы омыть баней паки бытия, тот да будет анафема. И младенцы, никаких грехов сами собой соделать еще не могущие, крещаются истинно в отпущение грехов, да через паки рождения очистится в них то, что они заняли от ветхого рождения. Смысл крещения детей в том, что ребенок очищается в крещении от первородного греха, которое в принципе характеризует человеческую природу, природу первого
ветхого Адама. Через крещение мы соединяемся с богочеловеческой природой Христовой, принимаем в себя природу нового Адама. Поэтому человек, сколько бы ему лет ни было, в любом случае нуждается в этом крещальном очищении. А сейчас несколько слов скажем о таинстве миропомазания в заключении нашей передачи. По современному обычаю Восточной Церкви непосредственно после крещения совершается таинство миропомазания. «После того, как вы вышли из купели священных вод, — говорит святой Кирилл Иерусалимский, — вам дано было помазание. Не думай, что это простое мира. Нет, видимым миром помазуется тело, а душа освящается святым и животворящим духом». Ветхий Завет предсказывал, что грядет новая эра, когда Дух Господень почиет на Мессии через Него на всем мессианском народе. Христос неоднократно обещал это излияние Духа, и это обещание сбылось в день Пасхи, а затем самым полным образом в день Пятидесятницы. Помните книгу Деяний, 2 глава. Исполненные Духа Святого апостолы начали говорить о великих делах Божьих, и апостол Петр провозгласил, что наступает мессианское время. Деяния, 2 глава, 17-18 стихи. С тех пор видимым знаком приобщения к мессианскому народу и сообщения Святого Духа является возложение на христиан рук и помазание христиан священным маслом миром. Это возложение рук и помазание миром осуществляли апостолы или их преемники, епископы. Важно добавить, что сообщение благодати Святого Духа совершалось непосредственно за крещением. Однако умножение христианских общин, в том числе в отдаленных селах, привело к тому, что епископы не могли участвовать в крещении и возлагать руки на всех крещаемых. Слишком много стало этих крещаемых. На Востоке тогда епископы стали освящать специальное благовонное масло, миро, и рассылать его пресвитерам христианских общин, чтобы те сами миропомазывали крещаемых. В миропомазании на нас изливается благодать Духа Святого, помазующая нас и как бы делающая Христами, по-гречески «Христос помазанник». Цитирую. «Воистину Бог, предопределивший нас во усыновление, соделал нас сообразными славному телу Христа. Будучи же причастниками Христа, вы по праву именуетесь Христами», пишет святитель Кирилл Иерусалимский. Миропомазание совершается освященным епископским чином, по современной традиции освящается миро предстоятелем поместной церкви, в России патриархом. Миряне никогда не могут совершать миропомазание. Миропомазание Восточной Церкви совершается с произнесением слов. Печать дара Духа Святого. Причем святым миром крестообразно помазуются члены тела. В католической церкви принята следующая формула. Имя, там, допустим, Татьяна, прими знамение Святого Духа. Святым миром помазывались, начиная с древности, все входы души, глаза, уши, уста и все члены, как сообщает святой Ефрем Сирин. А Святой Вселенский Собор седьмым правилом указывает, что помазываться должны, во-первых, чело, потом очи и ноздри, и уста, и

0: скажем так, сопричисляется каждый верующий, каждый принимающий крещение, в чине крещения практикуются еще два элемента. Это чин пострижения волос и обряд воцерковления. Но об этом мы поговорим в следующий раз. У микрофона был священник Константин Пархоменко. Храни всех Господь.
1: Продолжение передачи слушайте в пятницу в это же время.
2: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильные иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Война Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
4: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Феодоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
2: Уважаемые радиослушатели! В связи с проведением профилактических работ 20 мая в среду в нашем эфире объявляется перерыв с 9 до 17 часов. В интернете и в эфире Триколор ТВ мы продолжим свое вещание по расписанию.
5: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
6: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Литературное чтение». Фрагменты повести Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читает Георгий Корольчук.
1: Сергей Тимофеевич Аксаков. Избранные отрывки из книги «Детские годы Багрова внука». Передача 9. Я давно знал, что мы в начале августа поедем в Чурасово к Прасковье Ивановне, которая непременно хотела, чтобы мать увидела в полном блеске великолепный семидесятинный чурасовский сад, заключавший в себе необъятное количество яблонь самых редких сортов — вишен, груш и даже бергамот. Отцу моему

0: Не хотелось уезжать из Багрова в самую деловую пору. Бабушка тоже роптала на наш отъезд и говорила: «Проказница, право, Прасковья Ивановна, приезжай смотреть ее сады, а свое хозяйство брось. На меня, Алеша, не надейся, я больно плоха становлюсь, да и не смыслю. Я с новым твоим старостой и говорить-то не стану, больно речист». Все это мой отец понимал очень хорошо, но ослушаться Прасковьи Ивановны и не исполнить обещание было невозможно. Бабушка очень неохотно отпускала нас и взяла с отца слово, что мы к Покрову воротимся домой. Прасковья Ивановна давно ожидала нас и чрезвычайно нам обрадовалась. Особенно она ласкала мою мать и говорила ей: «Я знаю, Софья Николаевна, что если б не ты, то Алексей не собрался бы подняться из Багрова в деловую пору. Да чай и Арина Васильевна не пускала. Ну, теперь покажу я тебе свой сад во всей его красоте. Яблоки только что поспели, а иные еще поспевают. Как нарочно выражает личный, посмотрю я, какая ты охотница до яблок». Прасковья Ивановна, не дав нам опомниться и отдохнуть после дороги, сейчас повела в свой сад. В самом деле, сад был великолепен. Яблони в бесчисленном количестве, обремененные всеми возможными породами спелых и поспевающих яблок, блиставших яркими красками, гнулись под их тяжестью. Под многие ветви были подставлены подпорки, а некоторые были привязаны к стволу дерева, без чего они бы сломились от множества плодов. Сильные родники били из горы по всему скату и падали по уступам натуральными каскадами, журчали, пенились и потом текли прозрачными красивыми ручейками, освежая воздух и оживляя местность. Прасковья Ивановна была неутомимый ходок. Она водила нас до самого обеда, то к любимым родникам, то к любимым яблоням, с которых сама снимала какую-то длинную рогулькую лучшие спелые яблоки и подчивала нас. Мать в самом деле была большая охотница до яблок и ела их так много, что хозяйка наконец перестала подчивать, говоря: «Ты так, пожалуй, обедать не станешь». Старый буфетчик Иванушка уже два раза приходил с докладом, что кушанье простынет. Мы не исходили и половины сада, но должны были воротиться. Мы прямо прошли в столовую и сели за обед. В первый раз случилось, что и нас с сестрицей в Чурасове посадили за один стол с большими. С этих пор мы уже всегда обедали вместе, чем мать была особенно довольна. Между тем, опять начали наезжать гости в Чурасово, и опять началась та же жизнь, как и в прошлом году. Через два месяца, в конце сентября, отец доложил Прасковье Ивановне, что нам пора ехать, что к Покрову он обещался воротиться домой, что матушка все нездорова и становится слаба. Но хозяйка наша не хотела и слышать о нашем отъезде. «Все пустое», — говорила она. «Матушка твоя совсем не слаба, и ей с дочками не скучно, да и внучок ей оставлен на утешение. Я отпущу вас к вашему празднику, к знамению». Отец мой докладывал, что до знамения, то есть до 27 ноября, еще слишком два месяца, и что в половине ноября всегда становится зимний путь, а мы приехали в карете. Прасковья Ивановна признала такое возражение справедливым и сказала: «Ну, так и быть, отпускаю вас к Михайлину дню». Пришел Покров. Проснувшись довольно рано поутру, я увидел, что отец мой сидит на постели и вздыхает. Я спросил его о причине, и он, встав потихоньку, чтобы не разбудить мою мать, подошел ко мне, сел на диван, на котором я обыкновенно спал, и сказал вполголоса: «Я уж давно не сплю. Я видел дурной сон, Сережа. Верно, матушка очень больна». Слезы покатились у него из глаз. Мне стало так жаль бедного моего отца, что я начал его обнимать и сам готов был заплакать. В самую эту минуту проснулась мать и очень удивилась, увидев, что мы с отцом обнимаемся. Она подумала, не захворал ли я. Но отец рассказал ей, в чем состоит дело, рассказал также и свой сон, только так тихо, что я ни одного слова не слыхал. Мать старалась его успокоить и говорила, что он видел сон страшный, а не дурной, и что праздничный сон до обеда. Эти слова запали в мой ум, и я принялся рассуждать, как же эта маменька всегда говорила, что глупо верить снам, и что все толкования их совершенный вздор, а теперь сама сказала, что отец видел страшный, а не дурной сон. Стало, бывают сны дурные. Стало, праздничный сон сбывается до обеда. Сегодня большой праздник. Вот увидим, что случится до обеда. Кажется, мать успела успокоить моего отца, потому что после они разговаривали весело. Вскоре все встали, начали одеваться, и потом пошли к обедне. Прасковья Ивановна была уже в церкви. Мало-помалу собрались все гости и домашние. Началась служба. Священник и диакон были в новых золотых ризах. Прасковья Ивановна пела, стоя у клироса вместе со своими певчими. По окончании обедни все поздравили ее с праздником и весело возвратились в дом, кто пешком, кто в дрожках и линейках, потому что накрапывал дождь. В гостиной нас ожидали чай и кофе. Вдруг вошел человек, подал моему отцу письмо и сказал, что его привез нарочный из Багрова. Отец мой побледнел. Руки у него затряслись. Он с трудом распечатал конверт, прочел первые строки, зарыдал, опустил письмо на колени и сказал: «Матушка чайно больна». Все очень встревожились. Но мать и я были особенно поражены, потому что вспомнили сон. Не дочитывая письма, отец обратился к Прасковье Ивановне и твердым голосом сказал: «Как вам угодно, тетушка, а мы сегодня же едем. Если вы не пустите Софью Николаевну, то я поеду один на перекладных в телеге». Прасковья Ивановна, сама очень встревоженная, торопливо сказала отцу: «Поезжайте все, я вас не держу». Отец тоже минуту вышел, чтобы распорядиться к немедленному отъезду. Письмо дочитали. Тетушка Татьяна Степановна писала: «Поспешите, братец, своим приездом. Матушка отчаянно больна. Третий день в жару и без памяти. Послали за священником. Я к вам посылаю нарочного, моего Николая. Приказала ему и день, и ночь ехать на переменных. Матушка, как опомнится на минутку, так все спрашивает вас». В конце была приписка, что священник приехал, исповедовал больную глухою исповедью и приобщил запасными дарами, и говорит, что она очень трудна. Видно было, что Прасковью Ивановну сильно взволновало, огорчило это известие. Она не пустила моего отца к покрову в Багрово без всякой основательной причины и, конечно, очень в том раскаивалась. Печально и строго было ее лицо, брови сдвинуты. Она долго молчала, молчали и все. Потом, сказав: «Боже, сохрани и помилуй, если он не застанет матери», встала и ушла в свою спальню. Страх и жалость боролись в моей душе. Мне жалко было бабушку и еще более жалко моего отца. Но скоро суеверный страх взял верх, овладел всеми моими чувствами. К Покрову отец обещал приехать. В Покров видел дурной сон, и в тот же день, через несколько часов, до обеда, сон исполнился. Что же это значит? Можно ли после этого не верить снам? Не Бог ли их посылает? И я долго верил им, хотя, правду сказать, мои сны никогда не сбывались. Мать пошла укладываться, и к обеду было все уложено. Подали кушать. Прасковья Ивановна наперед зашла к нам в кабинет, она была уже спокойна и твердым голосом уговаривала моего отца не сокрушаться заранее, а положиться во всем на милость Божию. «Я надеюсь, между прочим, — сказала она, — что Господь не накажет так строго меня, грешную, за мою неумышленную вину. Надеюсь, что ты застанешь Арину Васильевну живою, и что в день Покрова Божьей Матери, то есть сегодня, она почувствует облегчение от болезни. Прощайте, друзья мои. Благодарю Алексея Степановича за исполнение моего желания и за послушание, а тебя, Софья Николаевна, за твою родственную любовь и дружбу. Кажется, мы с тобой друг друга не разлюбим. Пришлите ко мне нарочного с известием об Арине Васильевне». Через несколько минут мы уже ехали небольшой рысью и по грязной дороге. Осенний мелкий дождь с ветром так и рубил в поднятое окно, подле которого я сидел, и водяные потоки, нагоняя и перегоняя друг друга, невольно наблюдаемые мною, беспрестанно текли во всю длину стекла. Не успел я опомниться, как уже начало становиться темно, и сумерки, как мне показалось, гораздо ранее обыкновенного обхватили нашу карету. Чуть-чуть светлела красноватая полоса там, где село солнышко. У нас была совершенная тишина, никто не говорил ни одного слова. На другой день, часов в 10 утра, въехали мы в Симбирск. Погода стояла самая неблагоприятная. По временам шел мелкий осенний дождь, и постоянно дул страшный ветер. Спуск с Симбирской горы представлял теперь несравненно более трудностей, чем подъем на нее. Гора слизла, тормоза не держали, и карета катилась боком по косогору. Оставаться в экипаже было опасно, и мы, несмотря на грязь и дождь, должны были идти пешком. Волга! Страшно вообразить, что такое была Волга. Она вся превратилась в водяные бугры, которые ходили взад и вперед, желтые, бурые, около песчаных отмелей и черные посредине реки. Она билась, кипела, металась во все стороны и точно стонала. Волны беспрестанно хлестали в берег, взбегая на него более чем на сажень. По всему водяному пространству, особенно посреди Волги, играли беляки. Так называются всплески воды, когда гребни валов, достигнув крайней высоты, вдруг обрушиваются и рассыпаются в брызги и белую пену. Невыразимый ужас обнял мою душу, и одна мысль плыть по этому страшному пути леденила мою кровь и почти лишала меня сознания. На берегу сказали нам, что теперь перевозу нет, и что все перевозчики разошлись, кто в кабак, кто в харчевню. Но отец мой немедленно хотел ехать и послал отыскать перевозчиков. Сейчас явилось несколько человек и сказали, что надо часок погодить, что перед солнечным закатом ветер постихнет, и что тогда можно будет благополучно доставить нас на ту сторону. Приготовили для нас большую косную лодку. Явился знакомый нам хозяин, он сам хотел править кормовым веслом и отобрал отличных шестерых гребцов, но предложил подождать еще с полчасика. Слава Богу, что он сделал нам это предложение, потому что ветер, утихнув на несколько минут, разыгрался пуще прежнего, и пуще прежнего закипела Волга. И сами перевозчики сказали, что оно, конечно, доставить можно, да будет маленько страховито. Лодка станет нырять, и, пожалуй, господа напугаются. Тут я точно очнулся от какого-то оцепенения и со слезами принялся просить и молить, чтоб сегодня не ездить. В первый раз я видел, что отец сердился на меня и говорил, что я дрянь, трусишка. «Ну, посмотри на сестру», — продолжал он, — «ведь тебе стыдно, она девочка, а не плачет, не просит, чтобы остались». Сестрица моя точно не плакала. Но когда спросили ее, «Ты не боишься? Хочешь ехать?», она отвечала, что боится, ехать не хочет. Мать, видя, что я весь дрожу от страха, стала уговаривать отца остаться до утра. Отец все не соглашался, перевозчики молча смотрели на нас несколько времени. Наконец хозяин сказал, «Али до утра, ваше благородие, на заре беспременно ветер затихнет, и мы вас мигом доставим. Погодка точно разыгралась». Эти слова порешили дело. Чуть брезжилось, когда нас разбудили. Даже одеваться было темно. Боже мой, как нам с сестрицей не хотелось вставать. Из теплого гнездушка идти на сырой и холодный осенний воздух на самом рассвете, когда особенно сладко спится, да еще прямо на лодку. Но отец беспрестанно торопил, и мы, одевшись, почти бегом побежали на пристань. Красная заря горела сквозь серое небо и предвещала сильный ветер. Дождя не было, но нельзя сказать, чтобы было тихо. Резкий ветерок уже упорно тянул и крупной рябью подергивал водяную поверхность. Гребцы, держа в руках весла, сидели на своих местах. Мы недолго взводились вверх и скоро пошли наперебой. Гребцы работали с необыкновенным усилием, лодка летела. Но едва мы, достигнув середины Волги, вышли из-под защиты горы, Подул сильный ветер, страшные волны встретили нас, и лодка начала то подниматься носом кверху, то опускаться кормою вниз. Я вскрикнул, бросился к матери, прижался к ней и зажмурил глаза. Я открыл их тогда, когда услышал, что до берега недалеко. Точно берег был уже совсем близок, но в лодке происходила суматоха, которую я с закрытыми глазами до тех пор не замечал, и наш кормщик казался очень озабоченным и даже испуганным. Гребли только четверо, а двое гребцов выливали воду, один каким-то длинным ковшом, а другой шляпой. Вода в лодке выступила уже сквозь пол и подмочила нам ноги, а в корме было ее очень много. Я не вполне понял важность происшествия и очень удивился, когда отец, высадив нас всех на берег, накинулся с бранью на хозяина гребцов. «Ты разбойник», — говорил мой отец, — «как ты мог подать нам худую лодку, ведь ты нас едва не утопил. Да знаешь ли ты, что я тебя сейчас отправлю к симбирскому городничему?» Бедный наш кормщик, стоя без шляпы и почтительно кланяясь, говорил: «Помилуйте, ваше благородие, разве я этому делу рад? Разве мне свой живот надоел? Ведь я и потонул бы вместе с вами, грех такой вышел. Но хотелось поусердствовать вам, самую лучшую посуду дал, новую. Только большим господам ее дают, всего 10 раз в деле была. С успеннего дня ее и не трогали. Воды не было ни капли, как мы поехали. Ума не приложу, отчего такая беда случилась. Я вестимо без вины виноват. Помилосердствуйте, простите. Заставьте за себя век Богу молить». И он повалился в ноги моему отцу. Ему сейчас велели встать и сказали, что прощают его вину и жаловаться не будут. Но нас ожидала новая остановка и потеря времени. Надо было заехать в деревню Часовню, стоящую на самом берегу Волги, и выкормить лошадей, которые около суток ничего не ели. Нельзя было узнать моего отца. Всегда тихий и спокойный, он рвался с досады, что столько времени пропадало даром, беспрестанно сердился. Мать принуждена была его уговаривать и успокоивать, что всегда, бывало, делал отец с нею. И я с любопытством смотрел на эту перемену. Мать говорила очень долго и так хорошо, как в книжках не пишут. Выкормив лошадей, мы пустились в дальнейший путь. Мы не жалели своих добрых коней, и в две пряжки, то есть в два переезда, проехали почти 90 верст, и на другой день в обед были уже в Вишенках. Простояв 4 часа, мы опять пустились в дорогу. Судьба захотела испытать терпение моего отца. Когда душа его рвалась в Багрово, к умирающей матери, препятствия вырастали на каждом шагу. Все путешествие наше было самое неудачное, утомительное, печальное. Езда сделалась ужасно тяжела, и мы едва тащились шагом, потому что мокрый снег прилипал к колесам и даже тормозил их. Так ехали мы целый следующий день и проехали только 30 верст. Тут явилась новая беда. Мать захворала. И так сильно, что, отъехав 25 верст, мы принуждены были остановиться и простоять более суток. Как было грустно мне и моей милой сестрице. Мы жили в грязной чувашской избе, мать лежала под пологом, отец с парашей беспрестанно подавали ей какие-то лекарства, а мы, сидя в другом углу, перешептывались в полголоса между собой и молились Богу, чтобы он послал маменьке облегчение. Только на 7-й день, довольно рано утром, добрались мы до Неклюдова и подъехали к крыльцу очень странно построенного дома Кальпинских, всего в 20 верстах от Багрова. Мы с сестрицей никогда там не бывали, да и теперь бы отец не заехал, но так пришлось, что надо было выкормить усталых лошадей. Хозяйка встретила мою мать в сенях и ушла с нею в дом, а отец высадил меня и сестру из кареты и повел за руку. В зале встретил нас Кальпинский. Отец, здороваясь с ним, поспешно спросил: «А что, матушка?» «Разве вы не знаете?» — возразил хозяин. «Вот другая неделя, как ничего не знаем», — отвечал отец. «Приказала долго жить», — преспокойно сказал Кальпинский. «Скончалась в самый Покров». Боже мой, что сделалось с моим отцом? Он всплеснул руками, тихо промолвил: «В Покров». Побледнел, весь задрожал, и, конечно, бы упал, если бы Кальпинский не подхватил его и не посадил на стул. Между тем матери в гостиной успели уже сказать о кончине бабушки, она выбежала к нам навстречу, и, увидев моего отца в таком положении, ужасно испугалась и бросилась помогать ему. Принесли холодной воды, вспрыснули ему лицо, облили голову. Отец пришел в себя, и ручьи слез полились по его бледному лицу. Ему дали выпить стакан холодной воды, и Кальпинский увел его к себе в кабинет, где отец мой плакал навзрыд более часу, как маленькое дитя, повторяя только иногда: «Бог судья тетушки, на ее душе лежит этот грех. Зачем она меня не пустила? Из каприза». Мать прервала его и начала просить, чтобы он не сердился и не винил Прасковью Ивановну, которая сама ужасно огорчена, хотя и скрывала свои чувства, которая не могла предвидеть такого несчастья. «Правда, правда», — сказал мой отец. «Видно уж так угодно Богу». Снова залился слезами и обнял мою мать. В тот же день послали нарочного к Прасковье Ивановне. Мать написала большое письмо к ней, которое прочла вслух моему отцу. Он только приписал несколько строк. И тогда показалось мне, что письмо написано удивительно хорошо. Но тогда я не мог понять и оценить его достоинств. После я имел это письмо в своих руках и был поражен изумительным тактом и даже искусством, с каким оно было написано. В нем заключалось совершенно верное описание кончины бабушки и сокрушений моего отца, но в то же время все было рассказано с такой нежной пощадой и мягкостью, что оно могло скорее успокоить, чем растравить горесть Прасковьи Ивановны, которую известие о смерти бабушки до нашего приезда должно было сильно поразить.
1: Дорогие друзья, прозвучала программа из рубрики «Литературное чтение». Фрагменты повести Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читал Георгий Корольчук.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи «По страницам повести» Сергея Аксакова «Детские годы Багрова внука» слушайте завтра в 14 часов.

прозвучала вторая часть четвертой симфонии Александра Константиновича Глазунова в исполнении Большого симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.

Никола Богоявленский морской собор, памятник архитектуры XVIII века и один из символов нашего города, хорошо известен многим петербуржцам и гостям нашего города. В сегодняшней передаче мы постараемся рассказать о той забытой странице его истории, которая связана с деятельностью приходского благотворительного общества, действовавшего при соборе в течение почти полувека, с 1870 по 1917 год. Никольский собор не только памятник морской славы России, но для людей, живущих поблизости, это приходской храм. Вместе с моряками тут молились обыватели, богатые и бедные. И для них в 1870 году было открыто морское Богоявленское Николаевское соборное приходское общество вспоможения бедным. Церковь всегда оказывала помощь нуждающимся, но в 60-е годы XIX века, после отмены крепостного права, стала развиваться новая форма помощи бедным. При приходских храмах стали открываться благотворительные общества. Это были добровольные объединения людей, желающих безвозмездно помогать сиротам, старикам, инвалидам, проживающим на территории данного прихода, ведь помочь сразу всем невозможно, и в первую очередь нужно помогать ближним, тем, кто рядом, с кем молишься в одном храме. Общество, открытое при Никольском соборе, не было первым в Петербурге. Первое было основано в 1863 году священником Александром Гумилевским при храме Рождества Христова на Песках. Второе – при Благовещенском храме на Васильевском острове. Третьим – при Знаменском храме на Знаменской площади, ныне площадь Восстания. А при Никольском соборе приходское общество было уже 12-м по счету столице. Устав благотворительного общества Никольского собора был утвержден министром внутренних дел в сентябре 1870 года. А днем открытия общества стал праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. При основании общества был избран приходской совет, в состав которого вошли священнослужители и несколько прихожан-благотворителей. Первым председателем общества стал настоятель, протоиерей Сила Стефанович Топильский, автор книги по истории собора. Но эту должность могли занимать и миряне. Доход общества составляли членские взносы, частные пожертвования. Также в соборе были установлены кружки с надписью «На бедных Николаевского прихода». В наше время собор чаще называют Никольским либо Никола-Богоявленским. В дореволюционной литературе он Николаевский. Общество Никольского собора, как и другие уже существовавшие благотворительные общества, начало свою деятельность с раздачи денежных пособий бедным прихожанам. Людям трудоспособным помогали в поисках работы. Тем же, кто получал пособие от общества, запрещалось просить милостыню. Все благотворительные общества стремились искоренить профессиональное нищенство на территории своих приходов. Но в отчете соседнего благотворительного общества при храме Успения Божьей Матери на Сенной площади было записано: «Совет не может не высказать своего глубокого сожаления, что все меры к удалению нищих с церковной паперти оказались безуспешными». Уже через полгода после основания общества при Никольском соборе открылся небольшой приют для 15 девочек-сирот в наемной квартире на Торговой улице, ныне это улица Союза Печатников. Этот приют неоднократно переезжал, меняя адреса на территории своего прихода. В конце XIX века он размещался на Офицерской улице, ныне улице Декабристов. Число детей приюта в разные годы было от 12 до 30 человек. Были приходящие воспитанницы, дети бедных родителей. День они проводили в приюте, а на ночь уходили домой. Большое внимание воспитанию девочек уделялось рукоделию и труду. Их приучали к черным работам – стирка, мытье полов и посуду. Старшие шили одежду для себя, для младших детей и для старушек из богадельни. Бывали платные заказы на вышивку и метку белья. На личных вещах вышивали инициалы владельцев. Заработанные деньги сдавали на хранение. Их выдавали воспитанницам при выходе из приюта. Девочки приюта обучались по программе церковных приходских школ. Обучением их бесплатно занимались образованные прихожане – и чаще всего это были жены и взрослые дочери священников собора. Некоторые девочки из приюта пели в народном церковном хоре, поющем в соборе ранние литургии. Летом за счет благотворителей детям из приюта снимали дачу, а некоторые прихожане приглашали девочек на свои дачи. Детей из малообеспеченных семей приходское благотворительное общество помещало в различные учебные заведения и вносило плату за них.
уже через 2 года после основания общества была открыта приходская богадельня на 15 старушек в церковном доме на территории собора. Этот дом и сейчас сохранился. Он до сих пор не передан церкви, он находится на углу при пересечении Крюкова и Екатерининского каналов. В отчетах общества сохранились имена старушек, презреваемых богадельни, их возраст, семейное и социальное положение. И чаще всего это солдатка, вдова, одинокая. Богадельню принимали пожертвования, и обычно это были лампадное масло, платки, одежды, обувь, продукты, но были и лакомства. К празднику – пирожные для старушек. В деятельности благотворительного общества принимали участие многие люди, жившие на территории прихода. Их пожертвования тщательно записывались в отчеты общества, даже самые небольшие – по рублю, по 50 копеек. Как бы ни было мало участия каждого прихожанина в этом деле, но все собранное вместе давало возможность помочь беднякам презреть престарелых и осиротевших детей своего прихода. Самое большое пожертвование поступило в 1890 году. Действительно, тайный советник Семен Семенович Раменский пожертвовал 8 тысяч. Это был известный благотворитель Петербурга. На его деньги в Петербурге был основан храм при Санкт-Петербургской консерватории и православный храм в городе Дрездене. Один раз в год в Великом посту общество обращалось в письменной форме к домовладельцам прихода, как к людям заведомо состоятельным, с просьбой о пожертвовании для бедных. Это называлось «сбор по подписным листам». Большинство из них делали пожертвования для бедных, но далеко не все. Были подписные листы, которые оставались без ответа и без пожертвования. В отчетах общества тщательно записывали, сколько было отправлено подписных листов, сколько домовладельцев откликнулись, а сколько нет. Так, например, в 1895 году было разослано 89 писем, отозвалось 69 домовладельцев, 20 писем остались без ответа. Отчеты общества сохранили для нас имена многих жертвователей, среди них немало известных фамилий. Например, Петр Францевич Лесгофт, основатель Института физической культуры, барон Владимир Борисович Фредерикс, министр императорского двора. Напротив собора, на углу нынешней улицы Глинки, сохранился дом, мемориальная доска на котором напоминает о том, что здесь жила семья известного архитектора Николая Леонтьевича Бенуа. И хотя члены этой семьи были католиками, но их пожертвования в пользу бедных Никольского собора ежегодно отмечены в ответах общества. А доктор Леонтий Леонтьевич Бенуа, двоюродный брат знаменитого архитектора, был врачом приходской богадельни и бедных лечил бесплатно, как, впрочем, и другие врачи, состоящие членами приходского благотворительного общества. И владелец аптеки Гольдберг делал 50% скидку, когда продавал лекарства по рецептам с печатью благотворительного общества. Деньги на бедных прихожан Никольского собора жертвовали не только православные, но и люди разных вероисповеданий, проживавшие на территории прихода. И не все жертвователи были прихожанами собора, так, например, купцы Елисеевы, отец Иоанн Кронштадтский, непременные участники многих благотворительных обществ. В деятельности общества принимали участие учреждения, находящиеся на территории прихода. Групповые пожертвования поступали от Императорского Мариинского театра. Напротив театра, на другой стороне Крюкова канала, находился Литовский рынок, получивший свое название от Литовского замка, знаменитой петербургской тюрьмы, не сохранившейся до наших дней. Торговые ряды Литовского рынка выходили на ближайшую улицу, и поэтому она стала называться Торговая, на ней улица Союза Печатников. От Литовского рынка поступали пожертвования на нужды бедных прихожан Никольского собора. На Садовой улице, напротив Никольского собора, находился Никольский рынок, который сохранился до наших дней. И купцы этого рынка делали значительную скидку, продавая продукты для богадельни и для приюта. Интересно, что староста рынка, купец второй гильдии Николай Пузырев, был одновременно и председателем приходского общества Никольского собора. Поступали пожертвования и от пожарной команды этой части города, пожарная каланча которой до сих пор сохранилась на углу Садовой и Больших Подъяческих улиц. Были пожертвования от гвардейского флотского экипажа, морской части императорской гвардии. Казармы этого экипажа также находились на территории прихода на набережной Екатерининского канала. Принимались пожертвования также вещами и безвозмездным трудом. Например, полотер
Тимофей Александров в течение многих лет бесплатно натирал паркетные полы богадельни, а сантехник Кудряшов бесплатно ремонтировал водопровод. Владелец бань на углу набережной Мойки Фонарного переулка купец Воронин бесплатно пускал мыться в свои знаменитые бани, признанные ныне памятником архитектуры, презреваемых в приюте и богадельни. Эти бани, построенные по проекту архитектора Сюзора, сохранились до наших дней, но находятся они сейчас в полуразрушенном состоянии. Их и сейчас называют воронинскими или фонарными. Кстати, владелец бань, купец второй гильдии Михаил Степанович Воронин, был одновременно известным биологом, профессором и членом-корреспондентом Российской академии наук. Все доходы общества записывались в особую книгу, которая хранилась в свечной лавке собора и была доступна каждому, желающему с ней ознакомиться. Чтобы полностью не зависеть от пожертвований, постепенно сложилось три вида капитала. Основной, который использовался для помощи бедным, запасной – для непредвиденных расходов. И неприкосновенный капитал, который хранился в банке, никогда не тратился, а использовались только проценты с него. Приходское общество выпускало ежегодный отчет о своей деятельности, который сейчас является самым достоверным источником сведений по его истории. Отчеты общества написаны со всей строгостью бухгалтерской отчетности. Таблицы приходов, расходов, процентов начислений с рублями и копейками. Приведены фамилии жертвователей, но некоторые указывали лишь свое имя или инициалы. Были и такие, которые предпочли оставаться неизвестными. День основания общества, 4 декабря, праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, стал еще одним приходским праздником Никольского собора. В этот день ежегодно, после литургии, священник Самвон зачитывал прихожанам доклад о деятельности общества за истекший год. Потом служили благодарственный молебен, а также панихиду по усопшим благотворителям. В этот же день обычно проходило собрание членов приходского общества и праздничный обед. В петербургских газетах печатался репортаж об этом событии. По повелению императора Николая II в 1900 году Николо-Богоявленский собор был переведен из епархиального ведомства в военно-морское и приписан гвардейскому экипажу. Приходское общество перешло в ведение протопресвитера военного и морского духовенства. В состав благотворительного общества вошли офицеры гвардейского экипажа, состоявшего под покровительством императрицы Марии Федоровны, вдовы Александра III. В ноябре 1903 года в Петербурге произошло сильное наводнение – и водой затопило помещение приходской богадельни, которая находилась на набережной при пересечении Крюкова и Екатерининских каналов. На время просушки и ремонта, который длилось более месяца, 30 старушек из богадельни взяли в свои квартиры священнослужители и прихожане собора. В 1905 году на Никольской площади для приюта и богадельни был построен двухэтажный дом в одном стиле с собором. Архитектором его стал Семен Иванович Андреев, а деньги на строительство пожертвовали его почившие родители. В память о них он не только бесплатно составил проект, руководил строительством, но и стал щедрым жертвователем и попечителем этой богадельни, а также председателем Совета приходского общества Никольского собора. Все эти обязанности он исполнял безвозмездно. При этом Семен Иванович Андреев был практикующим архитектором. По его проекту построено в Петербурге подворье Кашинского монастыря, ныне введено Аяцкое, Воронцовское Благовещенское подворье, убежище для инвалидов имени великой княгини Елизаветы Федоровны на Гатчинской улице и ряд других построек. В новом здании на территории Никольского собора на первом этаже разместилась богадельня с 6 комнатами для 40 старушек, по 6-7 человек в комнате и различные служебные помещения. На втором этаже приют для 20 девочек, спальни, классы, актовый зал, который использовался также для собрания Совета приходского общества. Соединение приюта и богадельни в одном доме было давним желанием общества. В новом здании была одна кухня. Для подъема пищи с первого этажа на второй сконструирована ручная подъемная машина. Но главное преимущество состояло в том, что совместное проживание девочек и старушек вносило в их жизнь взаимопомощь и семейное начало. Старушки становились бабушками, а девочки – внучками. Освящение нового дома причтом собора состоялось 15 сентября 1905 года.
Пилхур, певчих гвардейского экипажа. Архитектору, строителю, жертвователю и попечителю приюта Семену Ивановичу Андрееву был преподнесен образ святителя Николая Чудотворца.

0: Вскоре после начала Первой мировой войны обитателям приюта и богадельни пришлось потесниться. Спальня девочек перевели на первый этаж, а на втором этаже разместили лазарет для 20 солдат с нетяжелыми ранениями. Лазарет открыли на средства из запасного капитала общества и деньги, собранные прихожанами собора. Кровати и тумбочки пожертвовали из казарм гвардейского экипажа. Лазарет был приписан городской Александровской больнице, из которой были присланы перевязочные материалы и медикаменты, а также направлены сестры милосердия. В уходе за ранеными им помогали прихожанки собора. Врач гвардейского экипажа Александр Александрович Любинский предложил безвозмездно свои труды по лечению раненых. Прихожанки собора и старшие девочки из приюта шили для раненых белье, а старушки из богадельни вязали им носки. 8 декабря 1914 года лазарет при Никольском соборе посетила императрица Мария Федоровна. Она подробно осмотрела лазарет, удостоив каждого раненого своим вниманием, а также посетила приют и богадельню. Деятельность приходского благотворительного общества при Никольском соборе продолжалась до самой революции. Последний отчет общества за 1916 год вышел в 1917. В нем записано, что, несмотря на все трудности военного времени, общество содержит на свои средства лазарет, богадельню и приют, а также выдает ежемесячные денежные пособия бедным и семьям прихожан, призванных на войну. Доктор Любинский продолжал бесплатно лечить раненых. Сестры милосердия в уходе за ранеными помогали прихожанке собора. А полотер Тимофей Александров бесплатно уже в течение 2 десятилетий по-прежнему натирал паркетные полы в приходской богадельне. До 1917 год отчет уже не вышел. После Октябрьского переворота приходское общество прекратило свою работу на 48-м году своей деятельности. После революции прекратили свою деятельность все приходские общества при храмах, которых в нашем городе было более 40. В здании богадельни Никольского собора разместилось управление социального обслуживания города Ленинграда, которое сложно уже было назвать благотворительной организацией, хотя в его обязанности входила забота о престарелых и инвалидах. Это был Ленгорсобес на площади Коммунаров, так называлась в годы советской власти Никольская площадь. В середине 80-х годов, прошлого уже столетия, мне довелось неоднократно посещать это здание. В то время я работала в детском доме для детей инвалидов города Павловска, и наш детский дом подчинялся Ленгорсобесу. Почти что в пустом конференц-зале, где, как обычно, висел портрет Ленина, проходили собрания молодых специалистов. Нас бы было буквально 3 человека. Молодежь в собесе не работала. И мы слушали скучные доклады, не трогающие наши сердца. Тогда я, конечно, понимала, что это знание имеет отношение к Никольскому собору, но какое — не знала. Об истории этого дома и о традициях церковной благотворительности никто не рассказывал молодым специалистам собеса, хотя именно им и необходимо было это знать. В конце 20 века здание приходской благодельни передали Николо-Богоявленскому собору. Сейчас в этом здании размещается воскресная школа. И очень было бы хорошо, чтобы учащиеся этой школе узнали историю здания и историю приходского благотворительного общества, которое действовало при Никольском соборе с 1870 по 1917 год.
1: Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет восстановления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефонам плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!

0: В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело и симфонического оркестра театра «Ла Скала» прозвучала первая часть концерта для фортепиано с оркестром «Ля минор» Роберта Шумана. Архивная запись 1942 года.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: 6 июня приглашаем в Старую и Новую Ладогу. Вы посетите Староладожскую крепость и церковь Георгия Победоносца с фресками XII века. Никольский мужской, Свято-Успенский девичий и бывший Иоанно-Предтеченский монастыри. Сможете набрать святой воды, а смелые окунуться в источники Святой Параскевы Пятницы. В Новой Ладоге увидите Староладожские и Новоладожские обводные каналы. Места, связанные с великим русским полководцем Александром Суворовым и архитектурные памятники города. Посетите бывший Николо-Медведский монастырь и музей в Колокольне. Поездка состоится 6 июня.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию запись лекции Марины Михайловой «Под сенью медного всадника. Пушкин. Империя. Частная жизнь». Лекция была записана в рамках проекта «Щедрая среда».
1: Я сегодня хочу с вами поделиться и, может быть, с вашей помощью собрать как-то вместе то, что я, честно вам скажу, до конца не понимаю и думаю, что этого толком не понимает никто. Потому что вот наша сегодняшняя тема, она была как-то так обозначена «Под сенью или под копытом медного всадника». Пушкин, империя и частная жизнь. Жить в великой стране – это иногда очень энергозатратное и трудное дело. Лучше жить в маленькой стране, где ничего не происходит, которая всегда нейтральна, где, так сказать, самое большое событие – это то, что у Ивана Ивановича потерялась корова. Но нам не дана такая участь. Мы вот живем там, где живем. И поэтому, так же как Пушкин когда-то решал этот вопрос, так же и мы тоже должны для себя вот это все время решать, как нам жить в Великой империи, и как нам сохранить свое право на личную свободу, на частную жизнь. И для меня это один из таких парадоксов Пушкина. Вообще Пушкин – это невероятно парадоксальный автор. Он никогда не дает простых решений. У него всегда одна и та же мысль, она поворачивается разными гранями, и она всегда мерцает, горит, множится. То есть у Пушкина нет никаких простеньких прописных истин, понимаете? И поэтому, ну, поверьте мне, что я когда готовилась к нашей встрече, я там немало просмотрела, прочитала работ про медного всадника прежде всего. И вот всякий раз я вижу, что, ну, как бы все хорошо, но в какой-то момент, когда исследователь переходит к выводам, и эти выводы становятся простыми, я понимаю, что я дальше не могу согласиться, да, потому что Пушкина ни в какой, даже самый умный, но простой вывод не вложить. Он всегда взламывает вот эту нашу простую логику. И мне хотелось бы, наверное, вот с самого начала процитировать Льва Исааковича Шестого, великого русского философа, экзистенциалиста, у которого есть такая книжица «Апофеоз беспочвенности». Она состоит из таких коротеньких главок, каждая из которых, ну, такое размышление по какому-то вопросу. И там есть такая главка коротенькая, которая называется «Тайна внутренней гармонии Пушкина». Слова «внутренняя гармония» он берет в кавычки, потому что это такое общее место пушкинистики конца XIX, начала XX века, когда, ну, может быть, после Достоевского, который сказал там о всемирной отзывчивости Пушкина, вот все стали дружно говорить про внутреннюю гармонию Пушкина, которая как бы покрывает и включает все. И это очень справедливая мысль. Важно только понять, откуда она происходит, эта внутренняя гармония. Некоторые считают, что от цинизма и равнодушия, от такого пустого эстетства, потому что Пушкину все равно чем наслаждаться. Хоть потопом, который сносит дома бедных людей, хоть военной бранью, в которой там сложила голову куча народа, что вот все равно бушующее море или там военная схватка, лишь бы было красиво. Такая тоже есть точка зрения. Так вот, Шестов-то что пишет? Для Пушкина не было ничего безнадежно дурного, даже больше. Все было для него пригодным. Хорошо согрешить, хорошо и раскаяться. Хорошо сомневаться, а еще лучше верить. Весело, обув железом ноги, мчаться по льду, уйти побродить с цыганами, помолиться в храме, поссориться с другом, помириться с врагом, упиться гармонией, облиться слезами над вымыслом, вспомнить о прошлом, заглянуть в будущее. Пушкин умел плакать, а кто умеет плакать, тот умеет и надеяться. «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать», — говорит он. И кажется, что слово «страдать», так украсившее стихотворение, появилось случайно, ввиду того, что не нашлось более подходящей рифмы к слову «умирать». Дальнейшие стихи, предназначенные объяснить слова «мыслить и страдать», служат тому доказательством. Пушкин мог бы повторить за древним героем: «Опасность опасна для других, а не для меня». В этом тайна его гармонических настроений. Вот мы потом к этой цитате еще вернемся. Да? Пушкин говорит: «Опасность опасна для других, а не для меня». Почему это так? Подумаем об этом. И вот эта удивительная мысль. Для Пушкина ничего не было безнадежно дурного. Все было для него пригодным. Вот мы в прошлый раз, когда с вами здесь говорили о прощении, мы говорили о заповеди солнца и дождя, да, вот об этой великой евангельской заповеди, которая построена на принятии. Господь льет потоки солнечного света и дождя на поля добрых и злых, праведных и неправедных. То есть нам Бог показывает пример какого-то чудесного божественного равнодушия. Это не значит, что плохой хорош, плохой плох. И именно божественный закон, он позволяет нам отделять хорошее от дурного и определять нравственную ценность и поступков, и мыслей, но при этом никто не исключен из божественной любви. Да? Солнце светит на всех, пока люди живы, они наслаждаются светом солнца и дождем. И вот у Пушкина было вот это свойство, какое-то совершенно божественное, да, христианское глубоко. Для него не было ничего безнадежно дурного, говорит Шестов, и он совершенно прав. Так вот, поскольку для Пушкина не было ничего безнадежно дурного, то и его отношение к империи, оно тоже было каким-то вот бесконечно объемным. Конечно, прежде всего, ну, нам надо поговорить о «Медном всаднике», которого я как-то вынесла так в заглавие нашей встречи. Да? Но не только. Нам придется еще сегодня вспоминать «Капитанскую дочку». Потому что то, что Пушкин начал в петербургской повести, вот заметьте, он, ну, формально мы можем сказать, это поэма «Медный всадник». Да, повествовательное сочинение, протяженное в стихах. Это что, поэма? Но нет. Он говорит «петербургская повесть». Точно так же, как он настаивает на том, что Евгений Онегин – это роман в стихах. Это не поэма, ни в коем случае. Так вот, за петербургской повестью последует роман. Роман, о котором Пушкин задумывался давным-давно, еще в Онегине. Он говорит, что тогда роман на старый лад займет веселый мой закат. И вообще он постоянно стремится написать большую прозу. Лета к суровой прозе клонят, лета шалунью рифму гонят. Говорит он в конце какой там уже шестой главы Онегина, да? То есть Пушкин хочет написать прозу. И эту прозу он пишет. Это «Капитанская дочка». Вот это единственный большой пушкинский роман в прозе. Достаточно большой. Лаконичный, конечно, с четырьмя томами «Войны и мира», которыми пугают детей, это не сравнить. Но тем не менее, это все-таки полноценный роман, да? И в этом романе на материале вот тех самых преданий русского семейства. Вот когда Пушкин еще в юности задумывает свой роман, он говорит, что тогда роман на старый лад займет веселый мой закат, не муки мрачные злодейства, я как-то забыла, в нем изображу, а просто вам перескажу предания русского семейства, любви, мечтательные сны и нравы нашей старины. И действительно, он просто пересказывает предание русского семейства, потому что формально «Капитанская дочка» построена как записки Петра Андреевича Гринева, которые он на старости лет обращает к своему внуку, да, и рассказывает там о бурных событиях своей молодости. И, собственно говоря, это та история, которую внуки хотят всегда услышать. Как познакомились, полюбили друг друга и поженились дедушка и бабушка. Вот что интересно внукам, да, по большому счету. И он, собственно говоря, про это и рассказывает. Как он познакомился с Марией Ивановной и как она стала его женой. Другое дело, что эта история, вполне себе такая частная семейная история, она оказывается вплетена в самые жесткие, кровавые и судьбоносные события русской истории XVIII века. Да, в повествовании о крестьянской войне, о Пугачевском бунте, о там, Екатерине II. И оказывается, что и Пугачев, и Екатерина, и другие исторические лица — это просто участники семейной истории вот этого самого Петра Андреевича Гринева. И в этом романе продолжается вот та самая тема «Человек, империя и частная жизнь». Потому что как-то нам надо в этой замечательной стране не просто выжить, а жить, быть счастливыми, любить друг друга, родить детей, там, писать книжки, сделать какие-то нормальные человеческие дела. Ну и вот Пушкин, собственно говоря, про это и говорит. Как строить личную стратегию не выживания, а именно жизни, вот в самом благородном смысле слова, находясь внутри исторических событий, которые мы, во-первых, не выбирали, да, потому что этот мальчик, он, конечно, не замышлял сделаться героем. Вы же помните, с чего начинает этот самый Петруша Гринев. Он мечтает о том, что он сейчас поедет в Петербург, он будет гвардейским офицером, он будет там блистать, ходить на балы, в театр и вести, ну, самую прекрасную светскую жизнь. Вместо этого он попадает в какую-то оренбургскую степь, в крепость, которая больше похожа на, не знаю, какой-то амбар посреди этой пустынной степи. Да? Он, помните, он приближается, смотрит по сторонам. «А где же крепость?» Стал я спрашивать. Мне говорят, да вот же она. И он увидел какой-то убогий частокол, какие-то деревянные неказистые строения, которые там из-за этого частокола виднеются. Это была вот та самая Белогорская крепость. То есть вопрос в том, что человек оказывается внутри жизни, которую он не выбирал, не планировал, но ему надо как-то внутри этой жизни совершать выборы и поступки. И этот мальчик, а он мальчик, ему же на момент событий, там начинается с чего? Когда матушка варила варенье, помните? На веранде медовое варенье варит матушка, а отец читает календарь придворный и спрашивает в конце концов: «Авдотья Васильевна, а сколько лет Петруша?» «Да вот пошел 17-й годок», отвечала матушка. Петруша родился в тот самый год, как окривела тетушка Настасья Герасимовна. И когда еще добро, перебил батюшка, пора ему в службу. То есть Петруша отправляется в крепость, когда ему 16, а все эти события бурные его настигают, когда ему 17. Он туда приезжает зимой, и через год тоже зимой, да, совершается вся эта удивительная история. То есть совсем молодой человек, ничему особенно не учившийся, домашнее воспитание, домашнее образование, да? Никто там ему никаких особенных не преподавал морали. Но отец ему сказал хорошие слова на прощание. Он сказал ему: «Береги честь с молоду». Да? Это эпиграф пушкинский. Но он там и даже немножечко расширенно это произносит. «Батюшка сказал мне: прощай, Петр, служи верно, кому присягнешь, слушайся начальников, за их лаской не гоняйся. На службу не напрашивайся, от службы не отговаривайся». Вот я это всегда себе говорю, когда к внуку меня зовут. Да? На службу не напрашивайся, от службы не отговаривайся. И помни пословицу: береги платье снова, а честь с молоду. Вот это все наставление, которое ему говорит отец. И этого, оказывается, достаточно. Да? Служи верно, кому присягнешь. Слушайся начальников, но на ласку их не напрашивайся. За лаской их не гоняйся. На службу не напрашивайся, от службы не отговаривайся. И береги платье снова, честь молоду. Так вот, вот эти две вещи, «Медный всадник» и «Капитанская дочка», вот они нас сегодня с вами и будут интересовать. Во-первых, что касается «Медного всадника». Вы прекрасно помните сюжет «Медного всадника». Эта поэма состоит из обширного вступления, которое построено как воспоминание о Петре Великом, который назван «Он» таинственно. Ну, конечно, мы все понимаем, кто такой этот «Он». И дальше говорится о том, что вот словом Петра был создан чудесный город. Прошло 100 лет, юный град, полночных стран, краса и дива, из тьмы лесов, из топи глад, вознесся пышным горделивым. И дальше Пушкин признается в любви к великому городу. Люблю тебя, Петротворение, люблю твой стройный, строгий вид. И дальше вот это многократно повторенное «люблю, люблю». Это вступление к «Медному всаднику». Дальше там следует глава номер 1, в которой рассказывается о петербургском наводнении, в ходе которого главный герой Евгений теряет все, что он любит, и все, что его держит на этом свете. И, наконец, 3 глава – это, ну, условно говоря, бунт Евгения и месть Медного всадника, которого Евгений вывел из состояния такого оцепенения кумирного. Всадник ожил и поскакал за ним по улице. И дальше все это дело заканчивается тем, что Евгений умирает на пороге дома Параши, и хладный труп его похоронили ради Бога, когда его нашли. И все, точка. Ну, казалось бы, все очень просто и внятно. Но вокруг Медного всадника существует огромная литература. И немалая тема в пушкинистике, посвященной Медному всаднику, это тема взаимоотношений и такого внутреннего диалога Пушкина и Адама Мицкевича. Потому что «Медный всадник» — это 33-й год. И Пушкин пишет «Медного всадника» в Болдине. Пишет, кстати, очень быстро. Начинает его там 6 октября, переписывает все набело. Там 1 ноября, что ли. Ну, то есть очень быстро. Параллельно с «Медным всадником» он еще много там чего делает. И в частности, он пытается собирается переводить 2 стихотворения Мицкевича. Потому что, когда Пушкин уезжал вот в деревню в 33-м году, ну, не только в деревню, но там у него было еще путешествие, связанное с историей Пугачева. Так что история Пугачева тоже на фоне Медного всадника как-то существует, да, в его уме. То, когда он уезжал, его друг Сергей Александрович Соболевский ему подарил 4-й том собрания сочинений Мицкевича, где были самые последние, самые свежие стихи Мицкевича. И, конечно, эта книжка могла быть куплена только в Париже, потому что, ну, в результате там сложных отношений России и Польши, да, подавления польского восстания, очень радикальные позиции Мицкевича, эту книжку в Петербурге, наверное, купить было нельзя. И Соболевский, ну, он был человек вообще с большим чувством юмора. Он пишет Пушкину, Александру Сергеевичу Пушкину, за чего-то там успеваемость и прилежание. Как вот на наградных книжках в школе, да, пишут. Так и он ему говорит, что ну тебе, брат Пушкин, типа за хорошее поведение, вот книжечка, будешь читать. И Пушкин ее читает. И там он находит в составе такой большой поэмы Мицкевича «Дзяды», то есть «Поминки», находит несколько стихотворений, которые прямо его задевают лично. Потому что это стихи, которые посвящены пребыванию Мицкевича в России, его отношении с русскими друзьями, с друзьями-москалями, как он там пишет, и всяким разным сюжетом, просто вот конкретно связанным с Пушкиным. Ну, например, там есть история про то, как и вот два друга, два поэта, один там занесенный бурей судьбы с запада, а второй самый великий поэт севера, которого все знают, то есть Пушкин. И вот они гуляют, и Пушкин говорит. Дальше двоеточие. И Пушкин пишет, Мицкевич, пишет много всего замечательного, чего Пушкин никогда не говорил. И что отчасти говорил Вяземский, а отчасти просто Мицкевич это как-то создал. Вот с этим связано, между прочим, примечание в «Медном всаднике». Потому что Пушкин же любил снабдить свои тексты, начиная с ранних поэм, примечаниями. И он пишет примечание, ну, на первый взгляд, довольно невинное, примечание номер 3. Мицкевич прекрасными стихами описал день, предшествовавший петербургскому наводнению, в одном из лучших своих стихотворений «Алешкевич». Жаль только, что описание его не точно. Снегу не было, Нева не была покрыта льдом. Наше описание вернее, хотя в нем нет ярких красок польского поэта. Вот здесь ключевая фраза. Жаль только, что описание его не точно. Потому что, во-первых, Мицкевич приехал в Петербург на следующий день после петербургского наводнения. То есть он его не видел. И поэтому он написал его так, как оно, ну, в его уме, в его сознании сложилось. Это во-первых. Во-вторых, конечно, когда Пушкин говорит вот эти слова, жаль только, что описание его не точно, он же не про погоду говорит. Не стал бы он так сильно надрываться по поводу метеорологических неточностей. Он говорит про другое. Он говорит, ты, Мицкевич, приписал мне слова, о которых я не говорила, и мысли, о которых я не думаю. И вот дальше очень интересно. Я прочитала сегодня блистательную статью человека по фамилии Ивинский. Этот Ивинский, судя по всему, поляк, потому что он прекрасно знает польский язык. Он там цитирует Мицкевича, дает очень точные подстрочники, очень все красиво. И он там говорит о том, и меня это как-то очень вдохновило, что первая часть «Медного всадника», вот этот гимн и признание в любви к городу, это скрытая полемика с Мицкевичем. Потому что, когда Мицкевич вот в этих самых стихотворениях, входящих в поэму Дзяды, в Олешкевиче, в других стихах, рассказывает про Петербург, то у него возникает такой образ страшного инфернального города. Это такой город, который, ну, как бы преддверие ада. И это город, который похож на Новый Вавилон и на какую-нибудь Ассирийскую империю. А что такое Ассирийская империя? Это такой дух тяжести. Это вот то, что подавляет. И понятно, что Адам Мицкевич имеет полное право чувствовать так, как он чувствует, и видеть то, что он видит. Это вполне понятно, да? И Пушкин вот берет все подробности петербургского пейзажа, которые в этих стихотворениях звучат у Мицкевича, и он их наполняет противоположным содержанием. Ну, например, Мицкевич там говорит: огромные дома, заключенные в кованые решетки, как в клетке. А Пушкин говорит: твоих оград узор чугунный. Или там, ну, то, что меня больше всего рассмешило, там Мицкевич говорит: а у петербургских дам лица белы, как снег, и красны, как раки. Хорошенькое дело, да? Ну ладно, я все остальное готова ему простить. Но про то, что у нас щеки зимой, как раки, это я вот никогда не забуду Мицкевичу. А что Пушкин говорит? Девичьи лица ярче роз, да? И тем самым он нам напоминает, это вот все чудесное Ивинский там показывает, большую традицию XVIII века, потому что сравнивать вот этот девичий румянец зимний с розами, с цветением роз, это такая традиция русской поэзии XVIII столетия, которую Пушкин потом поддерживает. То есть, смотрите, что он делает. Это, ну, на самом деле, уже Ивинский про это не говорит, но это уже я говорю. Я вдруг поняла такую вещь, что единственный способ выжить внутри вот этой самой тяжкой империи заключается в том, чтобы вступить с ней в отношения личного одухотворения. Понимаете? Это скажет потом, через много-много лет, другой иностранец, прибывший в Петербург, был такой поэт уже в начале 20 века, Ганс фон Гюнтер. Он был символист и дружил с нашими символистами, бывал там у Вячеслава Иванова на башне, еще где-то. И он написал удивительные такие воспоминания о Петербурге, в которых он говорит: Петербург, ты создан не из камня, а из человеческого духа. И вот это уже какая-то очень важная вещь. Когда мы что-то не любим и отвергаем, то тогда мы действительно видим в этом ужас, тяжесть, угрозу и все остальное прочее. Но поскольку Пушкин этот город любит, то он видит в нем радость, красоту, легкость, свет и всякие разные другие прекрасные вещи. Он говорит: люблю тебя. И вот именно потому, что он Петербург любит, это его любовь делает город прекрасным. И это очень, мне кажется, очень значительно. Мы потом, вот, когда сейчас будем говорить с вами о капитанской дочке, мы к этому вернемся. Теперь дальше. Смотрите, какая еще проблема. А что за конфликт, собственно говоря, в «Медном всаднике»? Ну, есть такая интерпретация, что во всем виноват Петр I, потому что он построил город, где не надо. Но Пушкин такую, на самом деле, в общем, дурацкую мысль думать не мог. Дело в том, что была такая комедия как-то она называлась, «Арзамасские гуси», по-моему. Это комедия начала 19 века, Пушкин ее знал, где один из героев говорит: «Во всех наводнениях Петр виноват, потому что город построен, где не нужно». На это там следует другая реплика. То есть я это к чему говорю? Потому что это мысль, достойная комического изложения. Потому что, ну, это же то же самое, как вот ребеночек ударится о стул, и его мамушка или нянюшка, она говорит: «Ой, какой стульчик плохой, давай мы с тобой ему сделаем а-та-та». И вот они, значит, наказывают стульчик. Ну, ровно с таким же успехом можно обижаться на чуму. Или же на то, что наступает ночь, а я еще хочу там повеселиться. Или на то, что вот мне уже так много лет, а мне бы хотелось, чтобы мне было 16. Ну, мало ли, что тебе хотелось бы. Ну, есть течение жизни. И у Пушкина, у него всегда присутствует вот эта мысль какая-то очень плодотворная о принятии жизни. Потому что, смотрите, какова бы ни была наша жизнь, мы всегда можем к ней отнестись критически и выставить большой такой список вопросов к Богу, что он мог бы сделать получше для нас, но не сделал. А можем мы написать другой список: «За что я тебя, Господи, благодарю?» И Пушкин, вот для него это с юности как-то очень важно. Например, меня всегда совершенно очаровывает финал второй главы «Онегина», где он показывает нам, как Ленский приходит на кладбище, он видит там могилу старика Ларина, и он говорит: «Да, вот я там в детстве сидел у него на руках, как часто в детстве я играл его очаковской медалью». Потом он смотрит на могилу своих родителей. И дальше Пушкин, уже забыв про своего героя, который предан вот этим элегическим поэтическим упражнениям, Пушкин говорит о том, что так тайной жатвой поколения по тайной воле проведения восходят, зреют и падут, другие им во след идут. Так наше ветреное племя растет, волнуется, шумит и к гробу прадедов теснит. Придет, придет и наше время, и наши внуки в добрый час, заметьте, из мира вытеснят и нас. Покамест упивайтесь ею, всей легкой жизнью, о друзья». Ну и дальше там всякие размышления про то, как хорошо будет, если кто-то будет меня читать, говорит Пушкин, если там невежда посмотрит на мой портрет и молвит: «Кто-то был поэт», и так дальше. Но смотрите, Пушкин, которому в это время еще нет 25, то есть это еще, ну, совсем юноша, он вдруг говорит: «Как это прекрасно, что мы бываем молоды, а потом мы бываем стары, а потом мы уходим из этого мира и оставляем место своим внукам». И вот точно та же самая, ну такая, можно сказать, фаталистическая, но на самом деле очень достойная и благородная позиция у Ленского. Помните этот стишок, который Ленский пишет накануне дуэли? Он говорит про то, что «Паду ли я стрелой пронзенной, или мимо пролетит она, все благо. Бдение и сна приходит день определенный. Благословенно день забот, благословенно тьмы приходит». То есть вот этот юноша-поэт и философ, между прочим, да, который учился там в Германии, из Германии туманной привез учености плоды, он говорит то же самое. Он говорит: «Прекрасна моя судьба, какова бы она ни была». И к чему я вот это длинное предисловие? А к тому, что, смотрите, принять жизнь и принять мир вот таким, какой он есть, это на самом деле серьезная вещь. Потому что вот не зря в «Медном всаднике» есть некоторые следы книги Иова. Ведь вы же помните, что говорит Иов, когда жена ему говорит: «Ну, похули Господне имя, умри». Он говорит: «Нет, потому что если мы принимаем доброе из руки Божьей, почему мы не должны принимать злое?» И вот у Пушкина та же самая история, потому что, смотрите, вот у нас есть в Петербурге две страшные стихии, которые угрожают этой самой частной жизни маленького Евгения. Причем, опять же, заметьте, Евгений — это любимое пушкинское имя. Параллельно с «Медным всадником», но чуть раньше, он там замышляет поэму «Езерский», в которой есть даже эти самые прям цитаты. Как начинается «Езерский»? «Над омраченным Петроградом осенний ветер тучи гнал, дышало небо влажным хладом, Нева шумела, бился вал о пристань набережной стройной, как человечек беспокойный об дверь судейской. Дождь в окно стучал печально, уж темно все становилось. В это время Иван Езерский, мой сосед, вошел в свой тесный кабинет. Он потом все вот эти слова использует в «Медном всаднике». Он их по-другому там расставит, но он это возьмет. И Езерский, это же такая тоже история про потомка древних родов, которые сейчас обеднели. А Пушкин про себя скажет, да, что на каждой странице Карамзина я встречаю имена своих предков. И в моей родословной он про это будет тоже говорить. Про то, как старое дворянство беднеет, там, угасает, а на его место приходят совершенно другие люди. То есть этот Евгений, в нем есть какие-то... Это Пушкин без поэзии, как бы, да? Вот если у Пушкина убрать великое поэтическое вдохновение, то тогда получится вот такой Евгений, который мечтает о маленьком счастье. И даже Параша и Наташа — это, в общем, почти одно и то же имя. В приюте скромном и простом свою Наташу успокоит. Да это Пушкин так может сказать, правда, про свою Наталью Николаевну, про которую он тоже все время думает. И он там припоручил Параше «Я воспитание ребят». Когда он пишет жене, он все время детей называет «ребята», вот этим крестьянским словечком. Дворяне говорили «дети», а в деревне говорили «ребята». И вот там так он говорит. То есть Пушкин здесь немножечко и о себе думает. Выбрав этого бедного Евгения, он говорит и про себя, и про каждого из нас. Потому что мы же тоже располагаем жить, а там как раз умрем. Так вот, две страшные стихии угрожают маленькому человеку, то есть каждому из нас. Потому что Пушкин все-таки он говорит вот про нас. И эти две стихии каковы? Это, во-первых, стихия природы, которая по-разному, то чумой, то потопом, то еще чем-то вторгается в нашу жизнь. И вторая — это стихия русской государственности. Вот этот самый кумир на бронзовом коне. И обе эти стихии, вот это очень, мне кажется, важно. И вот как-то я про это все время думаю, и пока еще нигде не читала, что обе эти стихии, они ведь в пушкинском творчестве поворачиваются то одной гранью, то другой. Потому что стихия не имеет морального измерения. К сожалению, это так. Потому что про Неву замечательную, сколько он пишет прекрасных, вдохновенных слов. Когда прозрачно и светло ночное небо над Невою, и вот веселое стекло не отражает лик Дианы, вот они стоят с Онегиным, да, на берегу Невы. И тут же он говорит, Нева вздувалась и ревела, котлом клокоча и клубясь в медном саднике, и вдруг, как зверь, стервенясь, на город кинулась. То есть Нева, она может являть нам свой прекрасный лик, как сегодня. Вот мы все шли сейчас по набережной, да? Что может быть прекраснее этой большой реки? Ну, просто это дар Божий. Но она может быть вот этой страшной стихией, которая все сносит, все уничтожает, и ей в каком-то смысле все равно. И точно такой же стихией может оказываться российская государственность. Помните стихотворение прекрасное Пушкина «Пир Петра Великого»? «Пир Петра Первого» называется оно. Ведь там же он сначала задает нам массу вопросов. А что это такое там прекрасное празднуют в Петербурге? Может быть, это новая победа? Может быть, это там спустили очередной корабль? Может быть, это какое-то такое достижение? Может быть, царица родила прекрасного ребеночка? Может, еще что-то? И он перечисляет 1000 каких-то торжественных поводов Пушкина. Ну, не 1000, но десяточек. А потом говорит, нет, это Петр мирится со своим врагом. И прощение торжествует, как победу над врагом. То есть ровно такие же торжества, какие могли быть по поводу Полтавской какой-нибудь победы, он устраивает потому, что простил какого-нибудь вора Алексашку Меншикова, да, и с ним устраивает пир. То есть Пушкин вот, он подчеркивает, что вот в этой стихии, в этой мощи может быть прекрасный лик прощения и милости. Вот Федотов, который написал чудную статью, Георгий Петрович Федотов, певец империи и свободы, он подчеркивает очень важную вещь. Вот мне это как-то так прям сильно понравилось. Вот он что говорит о Пушкине. И хотя изучение архивов вскрывает для него темные стороны тиранства на любимом лице, он имеет в виду, конечно, ну вот такие слова, например, из истории Петра, что многие его указы были писаны кнутом, говорит Пушкин. То есть у Пушкина же не было никаких иллюзий, да, по поводу русской жизни. И хотя изучение архивов вскрывает для него темные стороны тиранства на любимом лице, он не допускает этим низким истинам омрачить ясность своего творимого Петра, подобно тому, как низость Екатерины, прекрасно ему известная, не пятнает образа великой жены в его искусстве. Низкие истины остаются на страницах записных книжек. В своей поэзии, включая и прозаическую поэзию, Пушкин чтит в венценосцах XVIII века творцов русской славы и русской культуры. И вот это, мне кажется, очень важная вещь, да? Потому что Пушкин не имел иллюзий ни по поводу русской власти, ни по поводу русского народа. Но вот тоже история «Леденящая кровь», как он путешествует там по этим степям и встречает заключенных. Ну, это когда он собирал материалы для истории Пугачева. И там молодая красивая женщина, которая вместо шляпки прикрыла голову капустным лицом. И Пушкин так игриво у нее спрашивает: «Ну, а ты, красавица, за что, типа, в каторгу ты попала?» А она им говорит: «Да я незаконную дочь 5 лет убила и мать мою, чтобы на нервы не действовала». И у Пушкина после этого начинается сложное состояние, да? Потому что по поводу русского народа, богоносца, у него тоже ни одной иллюзии нету. Он слишком хорошо знает этот народ, чтобы что-то такое испытывать. Но он понимает, что стихия, я вот сейчас уже перехожу к «Капитанской дочке», она поворачивается к нам тем своим ликом, который мы хотим в ней видеть. Вот тут я не могу не вспомнить первое время чумы. Помните, как он там воспевает царицу чуму? Ну, понятно, что не прямо Пушкин, а Вальсингам. Но тем не менее. Вальсингам говорит: «Восславим царствие чумы, хвала тебе, чума, царица грозная чума». То есть мы можем сколько угодно обижаться на смерть, но она все равно наступит. А когда мы говорим: «Приходи, сестра моя, смерть, я готов взглянуть в твое лицо», то тогда мы оказываемся немножко ближе к Царству Небесному, потому что в конечном счете, и это мысль, которую Пушкин очень хорошо понимал, миром управляют не императоры, не полководцы, не банкиры, не политики. Вообще-то миром управляют какие-то тайные и огромные силы, которые в конечном счете описать можно только в категориях богословия. И действительно есть вот эта великая борьба Бога с силами хаоса, которые постоянно стремятся вырваться из-под контроля Божия. И в этом смысле, между прочим, Федотов очень тонко пишет о том, что для Пушкина русская жизнь и русская государственность – это непрерывное и мучительное преодоление хаоса началом разума и воли. В этом и заключается для Пушкина смысл империи. То есть нам иногда говорят: империя – это не свобода, империя – это там гнет, тяжесть и еще что-то. Нет. Для Пушкина империя – это сила, которая приводит хаос в космос, которая дает импульс порядка. Если вы представите себе на секундочку, что обнулилась вся государственность, она исчезла, ни милиционера, ни никого нету, трудно представить себе, что начнется здесь на завтра. Конечно, для меня это какой-то невероятный парадокс. Как можно быть абсолютно имперским человеком и в то же время человеком абсолютно свободным? Вот сейчас считается, что это невозможно, но Пушкин был именно таким. Так вот, «Капитанская дочка». Смотрите, что там происходит в «Капитанской дочке». Во-первых, там нет ничтожных и никчемных людей. Вот этот старый хрыч, как его зовет Петруша Гринёв, Савельич. Да ведь он ему жизнь спасает. Потому что, помните, там этот страшный момент, когда Пугачев, не глядя, говорит: «И этого повесить». И так ручкой махнул. И все, сейчас нашего Петрушу Гринёва повесят. В это мгновение Савельич бросается в ноги Пугачеву и начинает ему что-то такое лепетать, что: «Батюшка, там, государь, да какой ж тебе смысл в смерти дитяти, да отпустишь ты его». И Пугачев в этот момент узнает вот этого старика, который пожалел ему заячьего тулупчика, и говорит: «Вот этого остановить». То есть Пушкин вообще-то говорит нам о том, что иногда наша жизнь и наша судьба зависит от каких-то совершенно, казалось бы, ничтожных сплетений простых событий. это то, что невозможно просчитать и, ну, как-то застраховать. А мы находимся внутри такого живого потока, сплетения вот этого кружева нашей судьбы, где все может иметь значение. И Савельич — это спаситель самый настоящий. Дальше Пугачев, да он же его видит во сне, как собственного отца. Хорошо, Пугачев, ладно. А вот эти все разбойники страшные, с рваными ноздрями, какие-то страшные негодяи, которым Пушкин, еще раз повторю, цену знает. Он собрал все материалы по истории Пугачева. Что творили эти разбойнички, он прекрасно знает. Но как он о них говорит? Он их сначала заставляет песню спеть, и не шуми мати, зеленая дубравушка, не мешай мне молодцу думу думать. Это русская песня дивной красоты. А потом он говорит, невозможно рассказать, какое действие произвела на меня эта простонародная песня про виселицу, распеваемая людьми, обреченными виселице. Их грозные лица, стройные голоса, унылые выражения, которые придавали они словам и без того выразительным, все потрясало меня каким-то пиетическим ужасом. Это не значит, что они хорошие. Это значит, что они достойны и восхищения, и сострадания. И вот, между прочим, в этом еще один аргумент в пользу империи и стихии, вот этих двух страшных сил, которые всегда угрожают разрушить нашу жизнь. И то, и другое прекрасно. И в «Пире во время чумы» Пушкин же тоже говорит, что есть упоение в бою, и бездна мрачная на краю, да, и там в разъяренном океане. А там, где красота, там за вот этой бурей и мощью является лик Божий. То есть в конечном счете вот эта мысль Пушкина, она заключается в том, что нет в мире ничего абсолютно пропащего, потому что Бог обо всем знает. Ну как-то вот я так могу это для себя сформулировать. А наша задача со всем с этим постараться вступить в человеческие отношения, отдать тулупчик, сказать доброе слово и, между прочим, говорить правду. Вот помните, меня это совершенно завораживает место в «Капитанской дочке», где Пугачев говорит Гриневу, он говорит, давай ко мне, я тебя фельдмаршалом сделаю, я буду тебе как отец родной, процветешь. А мальчик этот ему говорит, нет, я природный дворянин, я присягал государыне императрице, тебе служить не могу. Заметьте, он ему не говорит, ты хороший или ты плохой, или там императрица права, ты не прав. Он просто говорит, я слово дал, нарушить его не могу. И этот ему говорит, ну ладно, а коли отпущу, так обещаешься или, по крайней мере, против меня не служить? И этот Петруша, опять же, как дурак последний, ведь посмотрите, как они себя ведут, эти дети, и Петруша, и Маша. Они все время говорят правду, как маленькие. Ну что это такое? Ну вот именно этой своей детской, какой-то такой вот дурацкой простотой они достигают своего счастья. И можно сказать, ну это Пушкин придумал сказку. Может быть и сказку. Но сказка ложь, а в ней намек добрым молодцам урок. То есть он нам говорит, если вы хотите быть счастливыми, будьте просты, будьте честны, будьте верны себе самим и слову, которое вы дали. И все у вас будет в конечном счете хорошо. Я не знаю как, но будет. И он говорит, как я могу тебе в этом обещаться? Сам знаешь, не моя воля. Велят идти против тебя, пойду, делать нечего. Голова моя в твоей власти. Отпустишь меня, спасибо. Казнишь, Бог тебе судья. А я сказал тебе правду. И дальше он говорит, моя искренность поразила Пугачева. И после этого еще чудный момент, когда он выходит на улицу. Ночь была тихая и морозная. Месяц и звезды ярко сияли, освещая площадь и виселицу. Вот это те самые звезды, которые Татьяна видит над собой в «Евгении Онегине». То есть это вот неподвижные звезды, которые как очи Божьи все время смотрят на нас. И для Пушкина вот совершенно очевидно, что самое верное место, где осуществляется встреча человека с Богом, это его маленькая, очень простенькая, частная жизнь. И вот таким образом, смотрите, можно предположить, что для Пушкина частная жизнь с ее нравственным каким-то вот нравственной ориентированностью и такими простыми выборами, это как раз возможность находиться внутри мира, который полон великих сил. И эти великие силы постоянно действительно угрожают нас смести и уничтожить. Но при этом не терять ни простой радости, ни простой надежды. В конечном счете принять все как волю Божью. Вот это единственное, что можно порекомендовать самим себе, когда мы оказываемся внутри сложных, непонятных и угрожающих обстоятельств. Если обстоятельства таковы, это еще не повод впасть в уныние и больше никогда не радоваться. Ну вот, на этой оптимистической ноте я закончу.
0: Дорогие друзья, для вас прозвучала лекция Марины Михайловой «Под сенью медного всадника. Пушкин. Империя. Частная жизнь». Лекция была записана в рамках проекта «Щедрая среда».
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте во вторник в 15:10.

0: в исполнении ансамбля «Солисты Венеции» прозвучал концерт для четырех скрипок и струнного оркестра си-бемоль-мажор Антонио Вивальди.
1: Уважаемые радиослушатели, в связи с проведением профилактических работ 20 мая в среду в нашем эфире объявляется перерыв с 9 до 17 часов. В интернете и в эфире «Триколор ТВ» мы продолжим свое вещание по расписанию.
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
1: 6 июня приглашаем в Старую и Новую Ладогу. Вы посетите Староладожскую крепость и церковь Георгия Победоносца с фресками XII века. Никольский мужской, Свято-Успенский девичий и бывший Иоанно-Предтеченский монастыри. Сможете набрать святой воды, а смелые окунуться в источники Святой Параскевы Пятницы. В Новой Ладоге увидите Староладожские и Новоладожские обводные каналы. Места, связанные с великим русским полководцем Александром Суворовым и архитектурные памятники города. Посетите бывший Николо-Медведский монастырь и музей в Колокольне. Поездка состоится 6 июня.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: В эфире детский радиожурнал.
1: В эфире детский радиожурнал.
2: В эфире детский радиожурнал.
1: Жили-были дети.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Жили-были дети». Микрофона Соня Ванесова и Соня Антипова. В гостях у нас сегодня Полина Михайловна Познева. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Спасибо, что вы пригласили меня еще раз. Спасибо за то, что доверили мне, обсуждая с вами такой непростой вопрос. Вопрос, который сформулирован просто, но который тревожный для всех искусствоведов, поскольку искусствоведы задаются этим вопросом, что может быть искусством на протяжении всей своей жизни. Это вопросы, которые особенно тревожат искусствоведов на первом-втором курсе. Потом они немножко забывают этот вопрос, думая, что я все равно не найду на него ответ. Ладно, пусть лежит где-нибудь там на верхней полке сознания. Потом иногда достают, вертят, крутят в руках, пытаются на него ответить, а потом опять кладут обратно на эту верхнюю полочку сознания. Мы с вами попробуем сегодня в очередной раз достать этот вопрос, покрутить в руках, рассмотреть его с разных точек зрения, и, возможно, мы чуть ближе станем к истине. Ответить на этот вопрос, что может быть искусством, как-то окончательно и бесповоротно, наверное, невозможно, потому что для каждого человека ответ на этот вопрос с течением жизни он меняется. То, что для нас было искусством, в 10 лет, может быть искусством для нас в 20 лет, а в 30, наверное, это немножко не то. И наоборот, то, что мы расценили в 10 лет как ерунду, а могли сказать, я могу сделать лучше, нарисовать черный квадрат на белом фоне гениальнее, чем Малевич, к 20, к 30 годам мы начинаем на эту тему как-то иначе смотреть и задумываться как-то, а почему это все называют искусством, почему это вообще может быть искусством. То есть, опять-таки, это вопрос, на который можно искать ответ всю свою жизнь, и в зависимости от вашего возраста, вашего состояния, ответ на этот вопрос может быть разным. Это нормально абсолютно. И если сегодня наши точки зрения, наши ответы индивидуальные, которые будут у нас на данный вопрос, они не совпадут, это хорошо. Итак, что может быть искусством? С одной стороны, ответить на этот вопрос достаточно просто. Можно переадресовать сразу этот вопрос специалистам, сказать, искусство — это то, что есть в музее, например, да? Очень простой такой ход, потому что искусствоведы и сегодняшние, и искусствоведы прошлого, и коллекционеры уже дали нам какое-то направление мыслей. Искусство — это то, что кем-то, знатоками, было названо искусством. Здесь очень простой абсолютно ход, потому что уже есть статус произведения искусства, как у нас с вами. У вас уже есть паспорта?
3: Да.
4: Да, и в этом паспорте обозначен ваш статус. Вас признали гражданами Российской Федерации. А если вы встречаете кого-то без документов, то что может сказать вам этот человек? Вот усы, лапы и хвост, вот мои документы, да? Также и с произведением искусства. Есть произведения искусства, статус которых уже признан давно, и они там изучаются, ими восхищаются много лет или веков и так далее. А есть произведения искусства, некие даже предметы, которые еще не получили этот статус. И глядя на них, мы задаем себе вопрос, а это искусство или нет? Когда мы находимся в таком немножко безвоздушном пространстве, где отсутствует мнение знатоков. То есть отвечать на вопрос, что может быть искусством, мы, с одной стороны, можем сказать, все то, что названо какими-то умными людьми искусством, или же, когда мы попадаем в это пространство без каких-то мнений, мы можем ориентироваться на себя, на свой собственный опыт. И я бы хотела, чтобы мы с вами как раз попытались бы смоделировать ситуацию отсутствия вот этого мнения авторитетного. Да? Вы приходите в галерею, или не в галерее, просто вас зовут друзья в гости, и вы видите некое произведение. Имеет оно статус произведения искусства или нет, вы не знаете. На что вы ориентируетесь? Я смотрю на произведение некое. А что у этого произведения должно быть, чтобы я назвала его произведением искусства?
3: Произведение может быть любое.
4: Абсолютно. Абсолютно любое, да. Произведение искусства.
5: Мне кажется, именно свое ощущение. То есть ты, пусть это книга, ты ее прочел, эту картину, ты посмотрел на нее. Если тебе нравится она, она тебя затронула за живое, ты хочешь ее перечитывать или смотреть, на нее приходить, то для тебя это будет искусство. Для кого-то придет, прочтет, услышит и скажет фу, да фи. Мне кажется, что для каждого искусство это разное совершенно.
4: Ты ориентируешься, как ты уже сказала, смотришь на какое-то произведение и оцениваешь свою эмоциональную реакцию, да? Понравилось, не понравилось. А затронуло ли в тебе это какие-то ощущения, чувства? И еще, мне кажется, важным ты сказала, захотелось ли тебе вернуться к этому еще раз. То есть произведения искусства, они нас как-то эмоционально вовлекают. Они создают поле отсутствия равнодушия. Они выводят нас из состояния какой-то вот эмоциональной прохлады. Причем не всегда они выводят это в сторону плюса. Да? Они могут у нас вызвать и эмоции сложные, эмоции, может быть, и негативного плана. Итак, произведение искусства — это то, что нас как-то эмоционально задевает, да? То, что выводит нас из состояния эмоционального равнодушия. А еще что?
5: Я вот сейчас подумала, например, если взять книги. Книги бывают разные. Бывают книги великих писателей, которые уже признали давно, что они о великом, о прекрасном. А можно взять книгу, сюжет которой, может быть, просто недостоин того, чтобы ее называли книгой, например, или с фильмом то же самое. Некоторые картины, они тоже... На картине может быть изображено такие вещи, которые искусством назвать будет сложно. И поэтому мне кажется, что у искусства должна быть какая-то такая очень важная содержательная, которая обязательно затронет человека и которая будет иметь определенное философское заключение, мне так кажется.
4: А вот если бы ты попыталась все это как-то резюмировать и сформулировать тезис, но очень кратко. Ты очень все правильно и интересно говорила. Просто вот как-то сведи это к одному предложению.
5: Мне кажется, важно то, о чем будет то или иное произведение.
4: То есть содержательность, да? Содержание. Каким оно должно быть, чтобы это произведение имело статус искусства?
5: Оно должно быть...
4: Вот лично для тебя. Для тебя только.
5: Оно должно быть наполнено чем-то очень важным. Я не знаю, чем. Вот для каждого это что-то свое.
4: Угу. Произведение искусства — это то, что расширяет твой жизненный опыт. Да?
5: Ну, да.
4: То есть это то, что влияет на повышение твоих знаний, развивает твой эмоциональный интеллект, то есть умение сопереживать. То есть должно быть определенное содержание. Сказала еще очень важную такую вещь, что для кого-то определенное произведение искусства может расширить опыт, как бы оно может быть и полезно, и интересно, и так далее. А для кого-то то же самое произведение, оно будет или бесполезно, или, ну, скажем так, оно будет непонятно. Вот как быть с этим? То есть для тебя что-то является произведением искусства, потому что оно содержательно для тебя, дает какую-то пищу для размышлений и так далее. А для кого-то оно не будет произведением искусства.
5: Я думаю, у каждого в жизни какие-то свои есть проблемы и задачи. По своим каким-то определенным критериям он может решить, что это для него является произведением искусства.
4: Так где же объективный критерий? Субъективно мы отдельные предметы называем искусством, не искусством, да? А как же быть вот с объективностью? Соня, как ты думаешь?
6: Для всех это разное, то есть...
4: А как быть вот с произведениями искусства, которые один человек говорит, да, шедевр, нужно срочно изучать во всех школах страны, а другой скажет, да ты что вообще, это же, ну, на помойку отнести, ну, и
6: если топать-то. Ты про школу...
4: Ну, вообще,
6: да,
4: в принципе...
6: Ну да, но мне кажется, нужно просто разделяться насильно как-то какое-то произведение искусства, даже ту же самую картину или музыку, не надо вот это, типа, вот это искусство, ты должен. Ты сам должен выбрать. Если для тебя это искусство, то хорошо, прекрасно, ты должен в этом углубиться, ты должен послушать, разобраться, посмотреть, почитать. Ну, а если ты не читаешь, ну, ты посмотри, послушай, но если тебе не понравится, то...
4: Угу. Вот ты зафиксируй эту мысль. Смотри, ты говоришь о том, что если мне кто-то говорит, что это искусство, и я с ним соглашаюсь, это здорово, это хорошо. А если я с кем-то не соглашаюсь, да, как нужно относиться вот к мнению другого человека? Это тоже очень важный вопрос.
6: Ну, я считаю, что ну, это не должно испортить, во-первых, отношения этих людей. Угу. Во-вторых, ну, это хорошо, что он считает по-другому.
4: Угу.
6: Потому что если бы все считали одинаково, это было бы ужасно.
4: Да. Это такой, знаешь, это вопрос арт-толерантности. То есть, да, мне это нравится, это здорово, но я понимаю, что это может кому-то не нравиться или не вызывает в буре чувств и эмоций, которые есть у меня. И об этом всегда нужно помнить. То есть, когда вам говорят, это искусство, помните о том, что у вас есть право сказать, ну, извини, это как-то вот не задело меня, во всяком случае, на вот данном моем жизненном этапе. Может быть, я не созрела, может быть, у меня как-то не то эмоциональное состояние, не могу это воспринимать сейчас. То есть нужно всегда, как-то говоря об искусстве, о том, что является или не является искусством, помнить о том, что это вообще говоря, вопрос какой? субъективный, да? А теперь все-таки попробуем найти какие-то объективные моменты, которые могут нам давать возможность анализировать произведение некие и отвечать на вопрос, это искусство в большей степени, да, или это не искусство. Когда мы встречаем на дороге какое-то существо, мы на него смотрим, и мы говорим себе, ага, вот это есть хвост у этого существа, у него есть когти, усы, уши какие-то характерные. Скорее всего, это кот. Да? Вы ориентируетесь на свой собственный опыт, на свои собственные догадки, какие-то иногда даже просто ощущения. К тому же еще и бегает и мяучит, ну точно кот. Какие маркеры произведения искусства, не произведения искусства, могут быть у вас? Помимо того, что они должны быть, как вот для одной Сони, наполнены неким определенным содержанием, которое расширяет наш жизненный опыт, или как для другой Сони, должны иметь некое вот такое свойство эмоционально нас вовлекать, заставлять нас переживать некие состояния, эмоции, выходить из состояния эмоционального равнодушия. Что еще должно быть у этого предмета, чтобы мы сказали, о, да это же произведение искусства? Как оно должно быть сделано с точки зрения создания?
6: Чтобы чувствовалось, что с душой сделано, mm-hmm. что не так тяп-ляп.
4: Должен ощущаться такой вот момент, что это произведение — оно является результатом эмоционального порыва, вдохновения.
6: Даже не эмоционального, каких-то размышлений долгих. То есть это какая-то точка в каком-то долгом пути человека. Он шел, что-то узнавал, например, тоже как-то расширял себя, и он решил все это соединить, и вот получилось. Например, картина.
4: Смотри, всем известное произведение искусства «Черный квадрат Малевича». Вот как ты думаешь, как долго он это создавал? Вообще чувствуется ли в этом произведении искусства вот этот вот долгий тернистый путь Малевича? Черный квадрат на белом фоне, ну...
7: Для меня нет.
4: Так, хорошо. Да,
7: мне кажется, нет. Просто квадрат.
4: Просто квадрат, просто на белом фоне.
7: Какие-то, может быть, мысли он заключил в этом произведении.
4: Угу.
7: Может, он нарисовал и вот подумал, вот сюда все свои плохие мысли положу, и пусть вот остальные думают, что я тут нарисовал. Может быть, это было так.
6: Я с тобой согласна. Мне кажется, что искусство так не получается. Ну вот, тут что-то у меня накопилось, и я вот сейчас брошу все сюда, и пусть остальные с этим разбираются. Нет, это не так.
4: То есть мастерская — это не баня, она не очищает, да?
6: Да, нет. Когда-то, лет в 10, я, может быть, смотрела на квадрат Малевича, думала, сейчас я сама тут сбацаю такое же, вот. Но сейчас, когда я смотрела недавно, вот, я видела что-то в этом.
4: Так, что же ты ощутила, что ты увидела?
6: Бесконечность я увидела.
4: Бесконечность, да? Вот смотри, это очень интересный момент, когда ты просто на своем собственном опыте ощутила, как твое восприятие одного и того же произведения искусства, оно эволюционирует. Я думаю, что следующий виток эволюции в твоих взаимоотношениях с черным квадратом, возможно, наступит, когда ты прочитаешь произведение литературное Казимира Малевича, которое описывает, что же он подразумевал, в чем заключался этот долгий путь и вот эти вот размышления, которые в результате привели его к созданию этого черного квадрата. Но это вот к вопросу о том, для чего нам нужны художественные знания. Для того, чтобы определять, что искусство, что не искусство, и художественные знания, которые дают нам возможность не проходить мимо каких-то произведений искусства, отмахиваясь и говоря, а, это не искусство, вот, я тоже так могу. Хорошо, то есть в произведении должно ощущаться, что человек, который его создавал, он вложил массу сил и каких-то вот эмоций и проделал некий путь. Но это можно почувствовать ведь не всегда. Вот этот долгий путь и вот эти все усилия, потому что все эти усилия, этот долгий путь, художник или скульптор может проделать мысленно, да? На примере черного квадрата Малевича это не всегда очевидно. С первого взгляда, с первого знакомства оно вообще не очевидно. Вы смотрите и думаете, ну, в общем, я могу, и моя сестренка, которая там в детский сад бегает, может. Вот, да и, в общем, любой человек способен, прямо скажем. Это не всегда может быть очевидно.
6: Ну, смотрите, если вы упорный человек, вы действительно любите искусство, и вы хотите понять, вы будете ходить, например, в музей или в интернете сидеть и смотреть, вы тоже будете какую-то работу проделать для того, чтобы понять, ну, вот зачем.
4: Угу. Вот я хотела бы еще вернуться к вопросу о том, как это должно быть сделано. Тогда, я помню, еще говорила, когда только-только начинала размышлять на эту тему, что не должно быть сделано тяп-ляп, да? Если художник абсолютно сознательно, или скульптор, вообще мастер, отказывается от того, чтобы руками своими что-то создавать. То есть он берет какие-то вещи, покупает их в магазине, разложив их на столе или выстроив какую-то композицию в пространстве зала музейного, создает некое произведение, наделяет его статусом произведения искусства. То есть обязательно ли художнику что-то слепить самому, отлить из бронзы, или же как-то, взяв кисточки в руки, в конце концов что-то нарисовать? Нужно ли художнику обязательно все элементы своего произведения искусства создавать своими руками? Вот это является обязательным для того, чтобы вы сказали, да, это искусство, потому что это вот руками художника создано?
7: Человек же может создавать произведение искусства не только своими руками, но и головой.
4: Угу.
7: Он может придумать, например, великие архитекторы сами ничего не строили. Угу. Они только создавали чертежи, предлагали строителям, а строители уже их создавали. Зато при помощи их очень хорошего ума, очень бурной фантазии мы получили такой великолепный результат, например, как ансамбль на Дворцовой площади.
4: Угу.
7: Но они ведь не строили их сами,
4: да.
7: Они создавали их головой.
4: Да, то есть, если немножко так перефразировать, то архитектор в данной ситуации создал некую концепцию. Вот у него в голове рождается идея того, как должны складываться в композицию какие-то определенные элементы, какую функциональную нагрузку они в определенной своей композиции, сочетании должны нести и так далее. То есть он человек, который создал концепцию. Художник, мастер — это прежде всего тот, кто создает идею. И не всегда, не всегда эту идею он воплощает своими собственными руками. То есть ценностью данного произведения искусства является какая-то определенная идея, какой-то замысел, концепция.
7: Да.
4: Вот, это очень важно. И как вы думаете, вот если мы обратимся к концепциям, к идеям, к замыслам, как вы думаете, вот чем они, эти концепции, идеи, замыслы, ценнее, чем они интереснее? Как вы думаете, от чего это зависит?
7: От близости этих идей к тому, кто будет воспринимать потом.
4: То есть важно, чтобы концепция, которая родилась в голове у мастера, она была близка и понятна большому количеству людей. То есть чтобы это было ощущение сопереживания, да? Ух ты, здорово, интересно, а я тоже так чувствую, или же мне тоже это кажется красивым или интересно. Вот это вот сопереживание, да, близость к большому количеству людей. А еще что? Если я повторяю одну и ту же идею, если я транслирую какую-то концепцию, которую до меня уже 25 человек разработали, рассказали и так далее, это будет вызывать такой вау-эффект? И скажешь, о, здорово, интересно.
6: Если он будет копировать прямо...
4: Ну, прямо вот ксерокопия. Ctrl-C, Ctrl-V, все. Тебя это впечатлит?
7: Думаю, нет.
4: Нет. То есть у этой концепции должно быть какое-то определенное свойство. Свойство не только близости и, может быть, понятности многим, но еще и какое важное качество?
7: Индивидуальность.
4: Индивидуальность, да, она должна быть неповторима. А еще очень важно, что она должна быть чем-то таким, что до этого нам было незнакомо. Качество новизны, да? Вот. Это должно быть что-то новенькое, чтобы нас удивило, поразило. И опять-таки расширила какие-то вот границы нашего опыта. Хорошо. Еще вы сказали слово «красиво». Все-таки мне кажется, что, говоря об искусстве, не использовать этот термин, хотя он не очень любим искусствоведами, честно вам скажу, слово «красиво» не используют искусствоведы, которые пишут какие-то, вот знаете, научные труды. Для искусствоведа некорректно написать в своей статье или там в своей монографии: эта картина, она очень красивая. Вот, ну вот нельзя. Вот эта категория «красиво», она вообще актуальна при оценивании произведения искусства, не искусства? Отнесли к искусству, не отнесли к искусству?
7: Не всегда.
4: Не всегда. Вообще, что нам дает это чувство красоты? Всегда ли оно у нас возникает, когда мы смотрим только на произведение искусства? Или оно какое-то вот такое... не обязательно связано с этой сферой.
7: Не обязательно.
4: Угу.
6: А мне кажется, если мы что-то называем красивым, мы подразумеваем, что это произведение искусства. Но мы смотрим куда-то, и кажется, да, даже на небо можем сказать, что это так красиво, и это произведение искусства. Кажется, это слова-синонимы.
4: Но здесь мы тоже из этого можем вывести некие критерии произведения искусства. А вот смотри, ты говоришь о том, что, в принципе, можно назвать все красивое искусством, и отчасти это синонимично, да? И приводишь пример неба. То есть небо — это произведение искусства?
6: Да.
4: Да. Это произведение искусства, которое создано человеком?
6: Нет.
4: Нет. Все-таки для меня искусство — это нечто, созданное человеком. В целом все, что человеком создано, это культура. А вот какие-то определенные вещи, в которых есть или какая-то вот такая эстетическая нагрузка, или вот весь тот комплекс вещей, о которых мы с вами только что говорили, это относится к искусству. Природа и искусство — немножко разные вещи. У природы есть определенный творец, да, такой с большой буквы. У произведения искусства есть тоже творец, но творец с маленькой буквы. Не от того, что он мелкий и неважный, а просто вот они как бы немножко разные, да, у них разные сферы деятельности. Но они в этом в чем-то друг на друга, и творец большой буквы, и множество творцов с не такой большой буквы, они чем-то похожи. К вопросу о том, как должно быть создано произведение искусства, мне бы хотелось вам такую вещь сказать. Вот смотрите, мы очень часто говорим об оппозиции. Я зритель, и какой-то он художник-мастер. Он создает, я там вот как-то воспринимаю. Мы наблюдатели, да, мы смотрим на произведение искусства, и мы отделены не то чтобы стеной, но как-то мы все-таки разделены чем-то, да. Мне бы хотелось поговорить вот о том, обязательно ли это разделение или нет. Может ли человек, зритель, не человек мастер, а человек зритель, стать частью произведения искусства и стать творцом произведения искусства, которую уже кто-то создал или кто-то начал создавать и так далее. Это к вопросу о сотворчестве. Или же произведение искусства, оно должно быть создано одним или группой людей, вот его завершили, закончили, хоп, положили там на полку или там повесили на стену.
6: А в смысле, имеете в виду, что какое-то созданное произведение может ли как-то дальше преобразовываться?
4: Преобразовываться, существовать.
7: Я хочу сказать вот такую одну вещь. В музыке есть такой жанр, как импровизация.
4: Да.
7: Берут какую-то определенную тему и развивают ее. Можно взять всем известный собачий вальс, но тем не менее на него придумать какую-то новую, другую музыку, и это будет являться продолжением и дополнением того собачьего вальса, который когда-то сочинил Шопен.
4: Угу. То есть не обязательно в данной ситуации для произведения искусства такое свойство, как завершенность, во-первых, и отсутствие участия зрителей в акте творения, да? То есть, в принципе, если мы рассматриваем произведение искусства, для нас не обязательно говорить, да, оно является произведением искусства, потому что вот оно создано творцом и никем больше другим. То есть его могут дополнять и концепцию могут развивать, как вот в случае с собачьим вальсом, эти аранжировки какие-то оригинальные, интересные. Это может быть каким-то таким вот продолжением. И вообще есть в современном искусстве такие направления, которые без сотворчества зрителя невозможны вообще, потому что они, эти произведения искусства, рождаются зрителями. То есть мастер, он в этой ситуации играет роль человека, который создает некий импульс творческий. А дальше этот творческий импульс зрители развивают, воспринимают и так далее. В одной из галерей была устроена такая акция. Это можно назвать хэппенингом, когда все посетители отмечали на стене свой рост. То есть они становились спиной к стене. Концепция художника была просто элементарно дать возможность всем посетителям музея с помощью там фломастера или еще чего-то ставить такое, вы знаете, как в детстве вас иногда отмечают, как вы выросли. Вот. И то же самое было с посетителем музея. Очень интересный такой хэппенинг, очень интересное произведение собственного искусства, которое давало нам возможность эмоционально вовлечься в это, подумать, о, сколько людей-то пришло, посмотрите, сколько людей отметилось. Это дало нам возможность и пищу для ума. Мы как-то посчитали, сколько было детей, эти маленькие, низкие такие вот отметины, сколько было великанов и так далее. Это все создало определенные узоры, это могло быть для кого-то красивым. И это было создано зрителями. Это было создано зрителями. Это такой очень тоже интересный момент, когда для современного искусства не является таким вот важным ограничением то, что искусство — это только то, что создано неким человеком, и желательно, чтобы у него было прям профессиональное образование. Хорошо. Давайте еще раз к концу уже программы попытаемся сформулировать ответ на тот наш глобальный и абсолютно вечный вопрос, что может быть искусством. Мы столько всего наговорили. Так что же может быть искусством?
7: То, что передает какую-то определенную эмоцию.
4: Угу. Оно должно нас как-то эмоционально выводить из состояния равнодушия. Иногда говорят, что оно должно меня зацепить, да? Оно как-то вот должно заставить остановить свой бег по времени, да, по жизни, и как-то вот замереть и насладиться. Еще что?
7: То, что содержит какую-то определенную мысль.
4: Угу.
6: Может быть, то самое необходимое, что нужно человеку.
4: Должно это содержание нас как-то обогащать, это уже наш индивидуальный опыт расширять.
7: То, что будет актуально для многих.
4: Угу. По поводу там как-то вот создания у тебя было, чтобы в этом что чувствовалось, Соня, ты как-то говорила об этом?
6: Душа, проделанный путь.
4: Угу. Какой-то порыв должен ощущаться, какое-то вдохновение или еще что-то.
6: Ну, вдохновение,
4: какая-то работа, да? Хорошо. То есть ты должна ощущать и эмоции отчасти, которые испытывал художник, который все это создает. Это как раз к вопросу о том, что это должно быть близко тебе, да?
6: Угу.
4: А еще мы пришли к выводу, что это должно быть чем-то, что большое количество людей трогает, это должно быть что-то такое новенькое, да? Это должно быть что-то неизвестное до этого. То есть критерий новизны концепции, он очень важен. И еще мы с вами поняли, что произведением искусства, некое произведение делает не то, как оно создано руками, именно из чего оно там слеплено и так далее, а здесь во главе угла стоит что? Какая-то идея, какая-то концепция, да? Хорошо. Я думаю, что на этой победной ноте мы сегодня закончим. Большое вам спасибо за участие в этой непростой дискуссии. Я надеюсь, что вы будете к этому вопросу возвращаться. Я к нему тоже буду возвращаться. Он такой из разряда вечных, который мы периодически достаем из сундучка или с верхней полки сознания и постоянно его как-то так вертим в руках. Спасибо вам еще раз большое, что позвали.
7: Спасибо вам. До скорых встреч. До свидания.
4: До свидания.

В исполнении Альфреда Брендели и оркестра Академии Святого Мартина прозвучала третья часть концертного рунда ре-мажор для фортепиано с оркестром Вольфганга Амадея Моцарта. Дирижер сэр Невил Маринер.

0: то лето, когда я еще не ходил в школу, у нас во дворе был ремонт. Повсюду валялись кирпичи и доски, а посреди двора высилась огромная куча песку. И мы играли на этом песке в разгром фашистов под Москвой. Или делали куличики. Или просто так играли, ни во что. Нам было очень весело. И мы подружились с рабочими. И даже помогали им ремонтировать дом. Один раз я принес слесарю дяде Грише полный чайник кипятку. А второй раз Аленка показала монтерам, где у нас черный ход. И мы еще много помогали. Только я сейчас уже не помню всего. А потом, как-то незаметно, ремонт стал заканчиваться. Рабочие уходили один за другим. Дядя Гриша попрощался с нами за руку, подарил мне тяжелую железку и тоже ушел. И вместо дяди Гриши во двор пришли три девушки. Они все были очень красиво одеты, носили мужские длинные штаны, измазанные разными красками и совершенно твердые. Когда эти девушки ходили, штаны на них гремели, как железо на крыше, а на головах девушки носили шапки из газет. Эти девушки были маляры и назывались «Бригада». Они были очень веселые и ловкие, любили смеяться и всегда пели песню «Ландыши, ландыши». Но я эту песню не люблю. И Аленка, и Мишка тоже не любит. Зато мы все любили смотреть, как работают девушки-маляры, как у них все получается складно и аккуратно. Мы знали по именам всю бригаду. Их звали Санька, Раечка и Нелли. И однажды мы к ним подошли, и тетя Саня сказала: «Ребятки, сбегайте кто-нибудь и узнайте, который час». Я сбегал, узнал и сказал: «Без 5:12, тетя Саня». «Шабаш, девчата! Я в столовую». И она пошла со двора. И тетя Раечка, и тетя Нелли пошли за ней обедать. А бочонок с краской оставили. И резиновый шланг тоже. Мы сразу подошли ближе и стали смотреть на этот кусочек дома, где они только сейчас красили. Было очень здорово, ровно и коричнево, с небольшой краснотой. Мишка смотрел, потом говорит: «Интересно. А если я покачаю насос, краска пойдет?» Аленка говорит: «Спорим, не пойдет». Тогда я говорю: «А вот спорим, пойдет». Тут Мишка говорит: «Не надо спорить. Сейчас я попробую. Держи, Дениска, шланг, а я покачаю». И давай качать. Раза два-три качнул, и вдруг из шланга побежала краска. Она шипела, как змея, потому что на конце шланга была нахлобучка с дырочками, как у лейки. только дырки были совсем маленькие, и краска шла, как одеколон в парикмахерской. Чуть-чуть видно. Мишка обрадовался и как закричит: «Крась давай! Скорей что-нибудь крась!» Я сразу же взял и направил шланг на чистую стенку. Краска стала брызгаться, и там сейчас же получилось светло-коричневое пятно, похожее на паука.
1: «Ура!» — закричала Аленка. «Пошло! Пошло, поехало!» И подставила ногу под краску.
0: Я сразу покрасил ей ногу от колена до пальцев. Тут же, прямо у нас на глазах, на ноге не стало видно ни синяков, ни царапин. Наоборот, Аленкина нога стала гладкая, коричневая, с блеском, как новенькая кегля. Мишка кричит: «Здорово получается! Подставляй вторую скорей!» И Аленка живенько подставила вторую ногу, а я моментально покрасил ее сверху донизу два раза. Тогда Мишка говорит: «Люди добрые, как красиво! Ноги совсем как у настоящего индейца! Крась же ее скорей!» «Всю? Всю красить? С головы до пят?» Тут Аленка прямо завизжала от восторга: «Давайте, люди добрые, красьте с головы до пят! Я буду настоящая индейка!» Тогда Мишка приналег на насос и стал качать во всю Ивановскую, а я стал Аленку поливать краской. Я замечательно ее покрасил. И спину, и ноги, и руки, и плечи, и живот. И стала она вся коричневая. Только волосы белые торчат. Я спрашиваю: «Мишка, как думаешь, а волосы красить?» Мишка отвечает: «Ну, конечно, крась скорей, быстрей давай!» И Аленка торопит: «Давай, давай, и волосы давай, и уши!» Я быстро закончил ее красить и говорю: «Иди, Аленка, на солнце, пообсохни!» «Эх, чтобы еще покрасить!» «А Мишка, вон, видишь, наше белье сушится! Скорей давай крась!» Ну, с этим делом я быстро справился. Два полотенца и Мишкину рубашку я за какую-нибудь минуту так отделал, что любо-дорого смотреть было. А Мишка прямо вошел в азарт, качает насос, как заводной, и только покрикивает: «Крась давай, скорее давай! Вон и дверь новая на парадном! Давай, давай, быстрей крась!» И я перешел на дверь. Сверху вниз, снизу вверх, сверху вниз, наискосок. И тут дверь вдруг раскрылась. И из нее вышел наш управдом Алексей Акимыч в белом костюме. Он прямо остолбенел. И я тоже. Мы оба были как заколдованные. Главное, я его поливаю и с испугу не могу даже догадаться отвести в сторону шланг, а только размахиваю сверху вниз, снизу вверх. А у него глаза расширились,
1: И ему в голову не приходит отойти хоть на шаг вправо или влево. А Мишка качает и, знай себе, ладит свое: «Крась давай, быстрей давай!» И Аленка сбоку вытанцовывает: «Я индейка, я индейка!» Ужас! Да, здорово нам тогда влетело. Мишка 2 недели белье стирал, а Аленку мыли в 7 водах со скипидаром. Алексею Акимычу купили новый костюм. А меня мама вовсе не хотела во двор пускать. Но я все-таки вышел. И тетя Саня, Раечка и Нелли сказали: «Вырастай, Дениска, побыстрей. Мы тебя к себе в бригаду возьмем. Будешь маляром». И с тех пор я стараюсь расти побыстрее.

Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет установления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефону +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть симфонии номер 5 ми минор Петра Ильича Чайковского в исполнении симфонического оркестра радио Франкфурта.
1: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Култышах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78. Двадцатого мая годовщина со дня смерти протоиерея Владимира Сорокина.

0: Россия. Век 20.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. Тот, кто не помнит своего прошлого, осужден на то, чтобы пережить его вновь. Так когда-то говорил американский философ и писатель Джордж Сантаяма. В наших передачах мы возвращаемся к истории России века 20-го. Наше прошлое исследуется главным образом для того, чтобы лучше понимать настоящее и будущее. В передачах «Россия. Век 20-й» мы вспоминаем о выдающихся людях 20 века, вспоминаем события истории, слушаем мнения участников по поводу спорных вопросов. Сегодня гость нашей передачи – протоиерей Владимир Сорокин, настоятель князь Владимирского собора. Здравствуйте, отец Владимир.
2: Добрый день.
1: Отец Владимир, мы попробуем вместе с вами взглянуть на некоторые события века минувшего вашими глазами, встретиться с теми людьми, которые оказались на вашем пути, которые оказали влияние на ваш выбор, на вашу судьбу. И первый вопрос я предлагаю такой. Начало вашего пути. Вот из какой семьи вы происходите? Кто ваши родители? Почему вы выбрали путь христианского служения?
2: Родился я в 1939 году, перед войной еще. Помню войну. Родители у меня простые крестьяне. Родился я в такой, скажем так, глухой деревне, где не было ни электричества, ни радио. Появилось только после войны. Я уже в школу начал ходить где-то, наверное, часа в 46-м или в 47-м году. Родители такие простые труженики. Семья у нас была большая. Четверо детей. У нас в семье бабушка, папина мама Евдокия, жила до 106 лет. Долго очень, она нас всех нянчила. Жили в деревне. Время было как раз... Я уже помню войну. Я родился 5 марта 1939 года, а немцы у нас стояли. Это же на Украине, там, в восточной части. Там у нас немцы стояли, даже в хате у нас они жили. Во дворе танк, я помню, стоял. До 43-го года они где-то у нас стояли, видимо. Я уже помню. 4 немца у нас жили. 2 из них были более-менее приличные, а 2 такие пьяницы горькие. Такие буйные были люди.
1: Это солдаты немецкие,
2: солдаты, да? Немецкие. Uh-huh. Поэтому у меня разное представление. Ну, конечно, самое ужасное, это когда вот эта война подходила. Их стали выбивать от нас. И потом были вот эти самые украинские всякие такие бандеровцы и все прочее. Это страшные все-таки такие люди с такой чувством мести, ненависти. Я это с детства запомнил, хотя маленький был.
1: Отец Владимир, а ваши родители русские или украинцы?
2: Русские. Угу. Деревня очень большая была. Городок. Почти 14 тысяч дворов было. Угу. Она такая длинная, вытянутая. У нас 2 церкви было. Одна церковь старообрядческая. И даже третья есть единоверческая, и церковь Тихоновская называлась, Московского патриархата. Так вот, единоверческая и Московская патриархия, церковь, это русская называлась, а та называлась украинская, потому что деревня делилась пополам. У нас даже было 2 десятилетки. Одна десятилетка была для русских, с русским языком, а вторая с украинским языком. Потому что деревня действительно была большая, детей было много. Вот я после войны уже пошел в школу. У нас было, наверное, 6 начальных школ, и все классы были полны, по 40 человек детей было. Mm-hmm. Я помню, очень много было детей. Сейчас вот, к сожалению, я приезжаю, каждый год езжу к себе на родину на поминку родителей. У меня такое правило. И уже очень мало детей практически в деревне нет. Молодых людей очень мало, и народу очень мало осталось.
1: Пожилые
2: 14 тысяч дворов осталось где-то 3 или 4 тысячи, и то, а сейчас вот после вот этих событий, какие мы сейчас вот слышим, я и в этом году в сентябре туда ездил.
1: Это какая область?
2: Это Кировоградская область. Uh-huh. Это Николаев, Одесса, вот сюда Херсон, Киеву поближе, к Полтаве. И такая была дружная все-таки, хоть у нас были разные, две школы было, с украинским языком и с русским, а никогда мы не чувствовали, что там есть какая-нибудь разница или что.
1: Правда, не было никаких конфликтов?
2: Не было никаких никогда ни конфликтов. Ну, знали, что там украинский, они говорят даже по-украински, по-своему. Для нас русский язык, так сказать, и церкви также делились. Вот русская церковь, здесь в основном старообрядцы, и вот единоверцы, такие у них длинные бороды, всегда такие солидные старики. Дисциплина была у нас такая, очень жесткая дисциплина. Так что я вырос в такой традиционной, вот я как сейчас уже смотрю, знаете, старинный такой уклад жизни был. Дисциплина была у нас довольно серьезная.
1: В доме? Если,
2: не в доме, а в деревне даже. Это как-то все это было... Я после войны уже ходил в школу, и все знали, хотя дети же все равно баловаться любят, но все равно на уроке у нас Зинаида Николаевна была такая учительница в первом классе, помню, она приходила в класс с такой длинной указкой, такая строгая очень. Все должны были сидеть, и руки на стол, так сказать, и все. И если вдруг какие-нибудь там провинности или шалости, она этой указкой могла тебе по лбу, так сказать, и так серьезно побеспокоить. Вот. На перемене, когда уже перерыв, когда, то тогда уже, конечно, там у нас, чего обычно в деревне, стоит солома во дворе, потому что скот же держали везде, и тогда уже кувыркались. Но по звонку... И если вдруг ребенок плохо учился там, или плохо вел, то это имело свои, так сказать, воспитательные воздействия. Зинаида Николаевна много раз не делала замечания. Один раз сделает, второй раз. На третий раз она скажет: «Скажи, чтобы пришел ко мне твой отец или твоя мама». Ну и все, это было понятно. Приходил домой со слезами, все. И когда говорили, что вызывает вас Зинаида Николаевна, очень жестко: «Ага, ты, значит, что-то там набедокурил?» Так первым делом преподавали урок до домашней, шли в школу и извинялись перед Зинаидой Николаевной, просили прощения, что вот наш там сын там, или дочка, вот так и все. Это было, знаете ли, жесткое правило. Никаких там каких-то перетолкований. Вот учитель всегда прав.
1: Авторитет был.
2: Авторитет был непререкаемый. Вот маленький еще, и в школу не ходят. И, ну, все даже дети, они и есть дети. Всегда говорили: ну вот пойдешь к Зинаиде Николаевне, она тебе научит. Вот побалуйся сейчас, а там она тебе, так сказать, приведет к порядку. И не только Зинаида Николаевна, Дмитрий Данилович был такой у нас директор школы. Вот, я много из них помню. И кроме того, это все-таки, знаете ли, среда как-то дисциплинировала. Вот если я шел со школы, и мы все, мальчишки же, много же нас было, все шумно же возвращались и шли тоже туда же. Если навстречу шел старик, если мы с ним не поздоровались и не сняли при этом шапку, так сказать, фуражку там или что, здрасте, дедушка там или что.
1: Не даже незнакомый, если...
2: Ну, вот, ну, как, ну, там в деревне, там все-таки более-менее... Хотя и не знаешь так, ну, с бородой человек идет, солидный. То он обязательно, отец узнавал об этом и сразу говорил: а чего это ты не здороваешься с дедом Иваном? Он тебе что-нибудь сделал такое? Ты мне... Смотри, вы знаете, это так подтягивало. Да. И вы знаете, я благодарен, что я вырос в такой, какой-то такой дисциплинированной семье. Я бы не сказал, вот с точки зрения сегодняшнего дня, это как-то звучит, ну, что-то строго, там, к детям несправедливо, что ли. Вы знаете, тогда как-то с этих категорий не смотрели. Вот ты должен вести себя вот таким образом. Родителей на «вы». Никогда на «ты» у нас понятия не имели. У нас, если я бы назвал мама там «ты» или папа, так это означало, что я делаю какой-то вызов, потому что, ну, вся культура построена на том, что «вы». И любой старший человек старше меня – это «вы». Учительница – это «вы». Родители – это «вы». Вот я вырос в таком вот окружении, что ли. Хотя ведь я уже осознанно стал себя вести, ну, уже война закончилась, я помню этот День Победы такой солнечный, светлый и радостный. Дальше уже я пошел в школу, это же уже все-таки время было же сложное. для страны, и все, и в деревне очень много погибло людей. Но вот эта вот традиция и дисциплина, и кроме того, у нас семья была большая, а жить было все-таки сложно. В основном же это же деревня, там же никаких притоков из города нет, и хлеб пекли всегда сами у вас. Мама всегда пекла сама и хлеб, и все делали свое. Все жили на своем, все что там было. И у меня с детства отложилось в памяти, что если мы хотим что-то иметь, то надо это добыть, заработать. Вот, например, у нас была после войны сразу была коза, вот ее кормить нужно было, а потом корову, потому что корова называлась кормилица. Вот каждый в семье имел свои обязанности. Мама с папой, мама на поле уходила, папа обычно был за фермой, ведал этими всеми фермами. Там были и коровники, и телятники, и свинарники, и куры там. Потому что большой очень был. У нас было 4 больших колхоза такие. Сначала было 12 колхозов, потом 4. Ну и все время работали. А мы по дому... Вот я, в частности, с братом, у меня был старший брат Николай еще, мы обязаны были, это у нас просто закон был такой, к вечеру корове приготовить траву. 2 мешка больших травы нужно было, и причем знать нужно было, какую траву. Корова же не все подряд ест. Нужно было поехать на поле, там среди кукурузы, не повредить кукурузу, иначе могли с колхоза там претензии иметь. На братья повелика, там, я помню это все, травку, которую корова любит. И не брать ту, которую ей нельзя есть. Потому что есть такие травы, которые корову есть нельзя. Например, если она, не дай бог, наестся, такая есть трава люцерна. Если дать корове, у нее раздувается живот, и корова может помереть. Это очень опасно. Корову кормить – это тоже искусство. Я вспомню с детства. И вот наша задача была обязательно привезти 2 мешка больших этой травы. Бабушка дома у нас была, она сторожила дом и готовила еду для нас. Сестра у меня еще была, она по дому, так сказать. Но вот я привык, что у каждого свои обязанности. И если мы не смогли бы подготовить, например, травы, ну вот воскресенье, праздник же все-таки, все праздновали, нельзя было работать. Поэтому в субботу нужно было заготовить на 2 дня. И я знал, что если корова траву не поест, она после поля придет, а на поле там они паслись, но не, там немного было у них еды, она, главное, здесь ела, и всю ночь потом она же живет, то не будет молока. Вот такое правило очень простое. И всегда все знали. Вот трава, молоко. Знаете, как потом говорят, с вечера день, и утром стуль, или как наоборот. И вот эти вот жизненные правила, которые мне в детстве пришлось получить, без всяких там гипотез и теорий. Вот есть обстоятельства, в которых ты должен уважать старших. Учитель для тебя авторитет непререкаемый. Родители тоже. И вопрос в том, что нужно трудиться, чтобы что-то получить. Но были еще огородные работы. Нужно было... У нас там беда в том, что картошка – это колорадский жук обязательно разводится, он съедает. Надо, значит, его бутылку собрать с участка. А поскольку у нас чернозем, маме всегда давали норму – гектар свеклы, сахарная свекла. Вы знаете, это до конца жизни буду помнить. Это же вот посеют ее, она маленькая такая, знаете ли, вот растет, наверное, сантиметр или полтора, тоненькая. Вот она только взошла, а есть такое... Куска называлась, долгоносик, такой маленькие жучки, серенькие, прокусывают. И вот их надо было собирать. Нужно было кочечку отодвинуть, они сидят обычно там, и бутылку собрать. А вы знаете, как спина болит? Это же ужас один. И еще прорывать называлось эти рядки. Их посеют сеялкой, они взойдут, а нужно оставить на 10 сантиметров, 15 или 10 сантиметров один от одного. Потому что если они будут все подряд расти, свекла не вырастет. Ее надо прополоть и оставить одну. И чтобы она росла, потому что нельзя было подрывать. Я вам скажу, я прошел такую школу. Я вот когда читаю или слышу, как японцы сейчас воспитывают своих детей, говорят, у них до 5-летнего возраста ребенок делает все, что хочет. У них там свобода. Но после 5 бутылка тебе этих самых проса там или какого-то зерна в разный цвет. И вот он сидит и раскладывает все там по 10, по 15. Вырабатывается терпение. Вот у меня, я такую школу прошел на свекле, на вот этой куске, называли ее куска, и колорадский жук. Потому что он съест вам всю картошку. А они почему-то появлялись, вот сегодня соберешь, вроде собрали. Завтра или послезавтра смотришь, они опять сидят, едят уже.
1: И каждый день приходилось.
2: Каждый день. И вот примерно... Пока картошка уже не окрепнет и, так сказать, уже не возьмется там все. Да. Но это, вы знаете, это вот сельский труд. Я вот вырос вот в этой среде, и почему-то для меня это считалось естественным. Вот с точки зрения сегодняшнего дня, сейчас бы можно было всякие теории, эксплуатация там, и всякое, знаете, неуважение, и там нарушение прав человека. Какие там права человека? Господи помилуй.
1: Есть реальность.
2: Хочешь да, есть, да. И хочешь, чтобы другие имели молоко, дай корове траву, и никаких проблем. Или иди на норму, нас даже и со школы снимали с уроков, потому что если долгоносик нападал на плантацию свеклы, то это грозило тем, что вся свекла погибнет и не будет сахару. А расплачивался колхоз сахаром, они везли на завод, там ее перерабатывали, и затем уже на трудодни выдавали там по полкило сахара или... Не деньгами, тогда как-то меньше было. А это означает, что вы не получите сахару. Вы знаете, там настолько все было, цепь такая связана, что в школу ходить надо было, потому что это правило, такой закон, и все должны ходить в школу. Если кто-то не ходил в школу, у нас был на всю такую большую деревню один милиционер, он обязательно знал, если ребенок не ходит в школу, сразу приходил, а почему? Ага, родители не могут, все. Забираем в город. Были тогда ФЗО, ПТУ, вот эти все. И учили его специальности. Кормили, одевали и учили там на заводе там, или на тракториста. Но обязательно давали человеку специальность. Не было таких, знаете ли, свободных детей. Вот как я сейчас в электричке еду, смотрю, дети продают, ходят в учебное время. Они газеты, там еще что-то продают, там бегают. Я удивляюсь, как они не могут. Говорят, они свободны. Но я не знаю. У нас и обязательно забирали, да. Ну, если там родители как-то или спивались там, я не знаю. Или
1: бывало такое?
2: Бывали, тоже. Но их обязательно родители забирали. В отрезвители тогда были, лечили. А детей учили. Потом они возвращались, некоторые трактористами, потому что у нас... Большой очень чернозем великолепный, растет все. Все растет. Причем удивительно. Весной, вот какую-то там, я не знаю, как в вербное воскресенье, всегда перед Пасхой освящают вербу, и придут и в землю там потыкают эти все. И оно все уже растет. Через каких-то 3-4 недели все это попринималось, растет. Если влага где-нибудь там, то все. Чернозем у нас удивительный. Удивительный чернозем. Такой плодородный. Но нужна вода и труд. Вот этот труд меня как-то, я бы сказал, зарядил, что ли, вдохновил, что я до сих пор, вот я и сейчас, я не в городе живу, я в пригороде живу, я вот не могу без земли, чтобы как-то не работать. Я стал трудоголиком в результате этого.
1: Да.
2: Для меня, я не знаю, я никогда не был на юге, например, я никогда не отдыхал, я даже не представляю, как это... Можно поехать на месяц и ничего не делать. Но это невозможно. Для меня это конец всего. Мне интересно заниматься. Вот такое мое детство.
1: Отец Владимир, вот в вашем детстве интересные такие моменты, которые сейчас мы утратили, утеряли. Вот эта традиция воспитания, к сожалению, сейчас отсутствует. Но вот первый момент, который очень удивит, наверное, современного слушателя, обращение к родителям на «вы». А вот как вы считаете, это хорошая была традиция? И что она давала ребенку?
2: Нет, ну вы знаете, у нас так было принято, и мне кажется, что это все-таки создает какую-то дистанцию, наверное,
1: и не позволяет, она нужна все-таки, да?
2: И не позволяет за панибрат.
1: Да.
2: Она, понимаете, она чем полезна? Вы не панибрат, вы родные. У меня, мама, папа, это для меня все, и мы для них дети. Но вот это понятие «вы» – это сейчас как-то, вот я когда слышу, что вот рассуждение, ну как это вроде «вы» – это официально, ну это… Сменилась какая-то психологическая, что ли, атмосфера, или люди так привыкли. Но у нас это носило настолько такой характер. Ну вот вы знаете, так же, как мы, не знаю, обращаемся к Господу все-таки с чувством умиления. Но, правда, ты, Господи, да. Ты в молитвах сказано. Но все-таки подразумевается, что Господь для нас, вы, так сказать, высокое, это что-то такое. Ну и в детстве... Это было правило, над которым просто не задумываешься. Угу. Вот сейчас, по прошествии стольких лет, под влиянием стольких, так сказать, ну, я слышу, вижу, мне кажется, что это все-таки держало нас в такой какой-то традиции.
1: И авторитет родителей, наверное, все-таки был уже
2: на определенной высоте. И учитель для нас был, вы, и это, понимаете, угу. Они были для нас авторитет, вот родители и учителя.
1: Вот. А это... сейчас мы это утратили, к сожалению.
2: А это утратили. Да. Сейчас я смотрю, вот у меня же и внуки ходят в школу. Мы никогда не позволяем, у нас в семье такой традиции нет, там учителей обсуждать или осуждать. Угу. Но сейчас слышишь, что вот там учительница такая-то, и слышишь, а вот родители приходили, на учительницу жаловались, написали. У меня дочка в школе учителем, поэтому она все это знает. Вот жалуются... Вруно, что вот такая-то плохая учительница, и она там... Как может такое быть? Ну, вы разберитесь сами, посмотрите. И все-таки ребенок, он всегда ребенок. Он, конечно, у него свои представления, он хочет себя всегда, так сказать, в лучшем свете. Да. Но все-таки учитель тоже руководствуется и какими-то целями. У него свои какие-то методы. Во всяком случае, я считаю, что здесь... Не надо опускаться до уровня вседозволенности. У ребенка в результате вырабатывается чувство, что ему все позволено. Потом ведь он пожинает плоды, он же ошибается потом. Потом он оказывается в каких-то ситуациях очень таких непростых.
1: И вместе с этим и родители тоже потом пожинают эти плоды.
2: И родители. Вот это... Я считаю, что система воспитания... Вот которую сейчас то так, то эдак, то одна программа, то другая программа. Строгость в детстве, ну, это библейская основа. Чем строже к своим будете относиться детям, да. Тем легче вам будет во взрослой жизни и им, и вам.
1: Конечно.
2: И в старости. Потому что ну, человеку Господь дает при рождении все, свобода. Вот он пришел в мир, у него столько прав, столько свободы, возможностей. Но ему надо еще подсказать об обязанностях. Вот чем страдает нынешняя система воспитания? Все говорят о правах. Вот право, право ребенка, право там животных, право... У всех права. А где обязанности?
1: Да.
2: Подождите. Первым делом Господь сказал, вот сотворил, сказал, вот тебе рай, храни и возделывай. Это вот твоя обязанность. И от этого зависит твое благополучие. Избери жизнь, сказано. Хочешь жить, согласовывай свои действия с волей Божией. Ну и все. Почему считают, что сам по себе человек, как говорят, сам по себе научится? Но зачем же вы его подвергаете таким испытаниям, когда он столько ошибок, столько шишек себе набьет? Зачем нам изобретать азбуку, когда она уже изобретена? Вы ее усвоите, идите дальше. Вот в этом отношении я считаю, что все-таки строгости должны быть.
1: Отец Владимир.
2: Я в этом убежден просто.
1: Отец Владимир, а вот в детстве, если мы говорим о строгости, наказания в вашей семье были? Четверо детей. Вот как родители вас наказывали за проступки?
2: Наказания боялись. Иногда, так сказать, могли. Папа иногда мог ремень снять. Но сильно нас все-таки не наказывали. У нас, ну, как семья была такая, у нас какие-то все-таки чувства меры было. Тем более деревенские мальчишки. У меня брат постарше меня на 3 года. Он был такой хулиганистый, я бы сказал, смелее меня. Но ему попадало иногда. Мне тоже попадало, когда я в какие-нибудь истории попадал. Ну, кто же в деревне, скажите, не попадает в какие-то истории? Да. А что будет отец разбираться? Он не любил у меня, папа не любил. Там Ванька виноват, там или Петька. Раз ты попался, и на тебя пришли жаловаться, значит, получай свое. И, вот. У нас в основном, так сказать, отец был таким строгим. А мама была ну, такая, она, ну, как всегда, мамы же, они же милосердные. Но у нас как-то было, понимаете, чувство какого-то такого традиционного. Страх был, но не такой вот, знаете, животный какой-то страх. Mm-hmm. Знали, что отец накажет. Но я при этом никогда не помышлял, и мысли такой не было, что так уж будет до унижения. Не унижали.
1: Не было этого.
2: Наказывали, mm-hmm. предостерегали, но не унижали. Вот самое опасное, когда начинают mm-hmm. унижать вас, так сказать, вот вы такой, да вы всякой, да. Mm-hmm. Вот такого не было. И в деревне вообще не было, и в школе не было такого.
1: Вот удивительно, я... простые люди в деревне понимали,
2: знаете,
1: вот это.
2: Не было радио, mm-hmm. не было, я говорю, электричества. Я yeah. помню, при лампе мы сидели, у нас керосиновые лампы такие были. Трудились все-таки, очень тяжело было. Время ж после войны было. Вот сейчас я уже читаю. А я тогда помню, а еще в 47-м году у нас была засуха жуткая. Раз в наших местах, когда на огороде ничего не уродило. Картошки даже не было, ничего. Я помню, как мама говорила, что же мы теперь будем зимой есть. Всегда же запасали на зиму и картошку, там, и бочки эти самые, капусты, там, помидоры. Ну, все, все же. Магазина у нас практически не было магазинов. Все пекли сами. Зерно надо было там тоже хранить, чтобы там мыши не съели, и все. И коровье же надо было запасти. Так, не знаю, как-то жизнь была заполнена. Ну, конечно, были всякие, наверное, и драки там были, и все, в деревне, и все. Но зато я помню, как песни пели. Какая-то другая жизнь была.
1: А вот игры детские, были у вас какие-то игры?
2: Играли мы, ну, у нас в основном игры проходили, вот когда мы ехали на поле траву летом, у нас же, надо же ее везти, на плечах же большой мешок травы, она же тяжелая. У нас были такие повозки, такие тачки. Мы сами делали два колеса, приделаешь так, и вот длинная такая палка, дышла. Вот. И мы их скрещивали, вот один вперед, здесь, конечно, все наваливались, садились, и у нас там такие овраги, и вот кататься, вот это наше любимое дело было, этим управляешь, вот когда их вот так две скрестишь, то это у вас впереди будет как рулевое управление, а остальное будет тащиться, как машина, но это вот...
1: И сами дети делали.
2: Это же, мы же целый день, мы с утра уходили на поле. Потому что насобирать мешок травы, это, извините.
1: Целый день, наверное.
2: Это уходили, надо, да. брат, потрудиться. Мы с собой иногда брали хлеба, вот, и там еды какой-то. И к вечеру возвращались где-нибудь. Вот. А зимой мы в основном играли, назывались ледянки. Вот то, что сейчас... придумали, вот в эту зиму, я смотрю, даже многие потерпели много, так сказать, проблем. Такие круглые, знаете ли...
1: Из пластика,
2: да. Когда они несутся бесконтрольно. Да. А мы в деревне это делали сами. Солома, у нас что, коровы, солома, навоз. Вот размешивается все, это замораживается, и каждый день наращиваешь. А за счет соломы и льда оно скрепляется, и очень прочное такое, его потом не расколешь. И дырочка для веревочки, чтобы тащить. И вот, это для нас, так сказать, главное. Ну, и самодельные коньки. Не было, понимаете, сейчас, вот я смотрю, даже иногда говорю, сейчас я удивляюсь, мужчины, они ничего не умеют делать. Они гвоздь не могут забить. А уж там что-то, какую-то батарею себе поправить. Все надо вызывать. Выключатель там испортился, вот надо вызывать электрика. У нас все делали сами. У нас гвоздей не было. Мы должны были после войны, вот нужно было что-то делать, нужно было наделать себе гвоздей. Это проволоку искали, рубили ее, шляпку набивали, остренькое делали, гвоздь сам делаешь. Но все делали сами, нужда заставляла. И вынуждены, вот я с детства, я сейчас никогда к себе домой никого не приглашаю, потому что я с детства привык, что-то надо делать, надо соображать, как это сделать. Ну, отец там помогал, там подсказывал, когда чего, но вообще-то сами должны были делать все. И вот это составляло, ну, конечно, играли, баловались, что там говорить. Но каких-то таких грубых каких-то игр, что ли, ну, в основном, что барахтались там то в сене, то в соломе, то в снегу, в чем дело. Это природа, она есть природа. Но это, понимаете ли, это не то, что идиллия, это вот та система, в которой я вырос, обстановка, и в которой у меня как-то от того времени уцелели и отношения к старшим, какое-то обязательное. Я не могу там сказать, думать, надо как-то относиться по-другому. Есть учителя, школа, вот. Вот власть, ну, в сельском совете была власть, но она сама по себе. Для нас вот самое главное было школа и жизнь. Церковь занимала какое-то место. У нас был храм, ходили в церковь не так часто. Меня в основном соседка приучила ходить в храм, рассказывала мне, я как-то слушал. И как-то с детства у меня появилось чувство такой жажды справедливости. Вот оно как-то сидит во мне, и я так и до сих пор. Мне так всегда, так сказать, обидно, когда церковь, ну, сами люди, которые называют себя верующие, там, особенно священнослужители, когда они что-то делают не то, ну, как-то у меня настолько это обидно до слез. Потому что с детства я привык, что есть авторитеты, вот родители, учителя. Когда уже церковь стал ходить, там я узнал о том, что вот здесь Господь, там иконы. И потихоньку это как-то вошло у меня. И так я с ним и живу. Mm-hmm. Вот это чувство справедливости, жажда какого-то желания, чтобы человек стал лучше. Я помню, у нас был сосед, коммунист, после войны пришел, такой пьяница жуткий, и ругался просто постоянно через каждое слово у него, такое матерное слово. А все это было, говорили, что это же плохо все-таки. И вот с того времени у меня такая аллергия на вот этих людей, коммунисты там или по-другому там себя называл, на людей, которые злоупотребляют и как-то ругаются. Mm-hmm. Вот как-то в детстве меня это отравило. Знаете, как человек объестся что-нибудь такое в детстве, чего ничем потом долго не хочется. Я помню, на Пасху, если человек объедался яичками, то он их потом целый год не...
1: До следующей Пасхи.
2: До следующей Пасхи. И вот это у меня как-то вызывало чувство отторжения. А я вот в церкви уже потом почувствовал, что здесь есть возможность в какой-то другой, что ли, атмосфере быть. И вот это меня как раз и помогло, и как-то я выбрал себе путь. Угу. У меня, конечно, я не скажу, что у меня родители так уж сильно были верующие, но по маминой линии дедушка был священником. Ага. Его расстреляли в 37-м году. И другой был еще священник. Я потом уже узнал, а сначала же не говорили. Это уже когда я пошел по церковной линии. Ага. Очень удивлялись все родители, деревни все.
1: А вы даже не знали, что священником будет?
2: А я даже не знал. Но всегда говорили, вот, когда узнали, что я уже пошел в семинарии по этому пути, то говорили, ну надо ж такое. Вот, это же в деревне была такая поговорка. Кровь просыпается. Кровь.
1: Зов крови.
2: Зов крови, вот это правильно. Зов крови. Вот смотрите, это ж надо. Вот. У него же дед был когда еще?
1: Да.
2: Вот. Я ведь еще не родился, я уже расстреляли. Вот. И не говорили мне, мама не говорила, боялись же все, что-то гонения были, вообще нечего было. Уже когда я стал в семинарии учиться, там потихоньку уже стал, я вот потом уже я стал спрашивать, а у тебя вот дедушка был, там дедушка Иван, дедушка Ефим, там вот они священники, а потом мне и рассказали, что в деревне как раз было все это, они служили у нас, и все, я теперь узнал. А сначала я этого не знал. И вот... Наверное, все-таки Господь какими-то генами. Думаю, что что-то тут все-таки Господь какой-то передает.
1: Это точно.
2: Что, и молитвами. Вот я, насколько помню себя, мне всегда хотелось как-то поближе к чему-то светлому, такому духовному, божественному. И когда я его услышал, во мне как-то начало какое-то чувство такого приятного, так сказать, что ли, ощущения, что вот здесь можно себя почувствовать в другой атмосфере. Mm-hmm. Потому что вокруг, я говорю, вот этот сосед очень сильно ругался, а потом это же послевоенное время. Те, кто пришел с войны, тоже ведь не отличались высокими такими моральными качествами. А вот эти старики, которые в деревне оставались, а их было тогда еще много, слава Богу, они составляли еще такой, знаете ли, фундамент, что ли, стропила такие вот, структуру деревни. А вот когда уже не начали отходить, все, стало меняться поколение, и дошли мы до того, что сейчас деревня практически у нас вымирает.
1: Дорогие слушатели, на этом мы прервем беседу с протоиереем Владимиром Сорокиным. В рубрике «Россия. Век 20» мы сегодня говорили о быте, традициях, воспитании детей в простых крестьянских семьях на примере семьи отца Владимира. В наши дни вряд ли можно встретить семью, похожую на семьи деревенской России середины века 20-го. В чем-то мы стали образованнее и, как нам кажется, умнее. Но что-то из утраченного нами вспоминается с грустью. Наша беседа с отцом Владимиром Сорокиным, настоятелем князь Владимирского собора, будет продолжена в следующем выпуске передачи «Россия. Век 20-й». Я, Людмила Зотова, прощаюсь с вами. До новой встречи.
3: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17:10.
4: Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет установления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефону +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Святитель Иннокентий Херсонский. Слово на отдание Пасхи. Христос воскресе! Святой псалмопевец, изображая в псалмах различные состояния души благочестивой, заметил между ними одно такое, в коем самый остаток побуждает человека радоваться и прославлять торжественно имя Господне. «И останок помышления, — говорит он, — обращаясь от лица благочестивой души к Богу, — празднует Ти. Едва ли, братья, мы ныне не находимся в подобном состоянии. В продолжение 40 дней празднества воскресения Христова всяк из нас имел столько времени побуждений и случаев к размышлению о всех обстоятельствах сего преславного события, что ныне у каждого, вероятно, есть какой-либо останок благочестивых помышлений, и притом такой, что исполняет душу радостью и побуждает снова торжествовать в честь воскресшего. Без сомнения, останок сей различен, смотря по состоянию каждого, ибо один – более способен размышлять о предметах духовных, другой менее. Тот прилежнее размышлял прошедшие дни о празднестве, другой проводил их без особенного размышления. Обращавшийся с молитвой в духе к воскресшему принимал от него самого тайное созерцание, а не обращавшийся по тому самому лишен сия благодати. Я могу сказать только о том, что ныне осталось в уме моем от собственных моих размышлений о празднике. Может быть, всем случае я сойдусь в мыслях с некоторыми из вас. В таком случае от общего останка будет общее и потому большее празднество. А если и не сойдемся в одних мыслях, то не будет вреда, ибо, во-первых, чувство благоговения и любви к воскресшему останется у всех одно, а во-вторых, разнообразие мыслей благочестивых подаст новую пищу душам благочестивым. При обращении последнего взора на празднество воскресения Христова мысль моя, братья, остановилась на времени, докоего продолжается у нас это празднование. Не прежде, как по прошествии 40 дней, мы пристаем праздновать воскресение Господне. И это потому, что воскресший пробыл на земле по воскресенье 40 дней. Почему же и для чего пробыл он на земле именно столько дней, не более и не менее? В такой жизни, какова жизнь Господа нашего, должно быть все строго расчислено, и не может быть ничего случайного. Кроме того, поэлику земная жизнь Господа есть образец нашей жизни, так что по апостолу в нас тоже должно мудрствоваться, что и во Христе Иисусе, то причина, почему Господь оставался по воскресенье на земле 40 дней, должна иметь отношение и к нашей жизни. Где же она и в чем? В ответ на сие должно сказать, во-первых, что 40-дневное продолжение времени издревле было важно и встречается в Священном Писании токмо при особенных случаях. Так израильтяне по исходе из Египта до вступления в Ханаан странствуют в пустыне 40 лет. И Моисей приуготовляется на Синае к принятию закона 40 дней. Столько же дней Илья идет в Хариф, где ожидал его явления славы Божией. Столько же дней сам Господь проводит в пустыне пред вступлением в должность всемирного ходатая и учителя. Таким образом, число 40 можно назвать числом приуготовления к чему-либо великому. Господу по воскресенье предстояла величайшая высота, престол славы, сидение одесную Бога Отца, управление Церковью и всем миром. Посему не составляло ли 40-дневное пребывание его по воскресенье на земле и для него, то есть для его человечества, некоего приуготовления ко вмещению полноты божественной славы? Правда, что божество в нем соединено ипостасно с человечеством, но оно соединено и действует без нарушения законов человечества. посему и обнаруживала себя на земле постепенно, а иногда и вовсе закрывалась. Так говорится о нем, что он возрастал премудростью и благодатью у Бога и человеков. Так он сам говорил во время земной жизни своей, что «одни о часе последнем никто же весть, ни ангели, ни сын, токма отец». Посему нет ничего несообразного с достоинством Бога человека, что он по человечеству своему в продолжение 40 дней по воскресенье постепенно приближался к той высоте божественной славы, на которую должен он был взойти по вознесении своем на небо. Но какое же, спросишь, отношение сего события в жизни Господа к нашей жизни? Весьма немалое. Вспомни о 40-м дне по смерти. Святая Церковь издревле обыкла продолжать поминовение усопших, особенно до сего дня. Почему? Не потому ли, что и с нашими душами в продолжении сего времени происходит нечто подобное тому, что было с Господом до его вознесения на небо? Но какое же, спросишь, отношение сего события в жизни Господа к нашей жизни? Весьма немалое. Вспомни о 40-м дне по смерти. Святая Церковь издревле обыкла продолжать поминовение усопших, особенно до сего дня. Почему? Не потому ли, что и с нашими душами в продолжение сего времени происходит нечто подобное тому, что было с Господом до его вознесения на небо? То есть, что они, хотя отрешенные от земли, но еще не восходят на небо и находятся в состоянии некого приуготовления. Ему, яко безгрешному, не от чего было очищаться в продолжение сего времени. И надлежало только, если можно так сказать, постепенно возвыситься человечеством до беспредельного величия божества, в нем обитающего телеснее. А нам, без сомнения, от многого надобно будет очиститься, оставляя мир сей. Ибо как бы мы ни старались быть свободными от того, что в мире, но прах сует земных неприметно налегает здесь на самую чистую душу. Имея в виду сей великий и трудный подвиг, предлежащий душе по смерти, и желая оказать ей помощь в столь важное время, когда решается, куда идти ей, горели к престолу Божию, подобно своему Спасителю, или долу во глубины ада, подобно врагу-искупителю, Святая Церковь молится за умерших, особенно продолжение 40 дней по смерти. И многие явления из другого мира свидетельствуют, как нужны молитвы сии для усопших, и как действительны они, когда совершаются в духе живой веры в Искупителя и живой христианской любви к усопшим. А мы, возлюбленные братья, зная сие, должны, во-первых, прилагать все старание о том, чтобы в продолжении жизни как можно более освобождать свою душу от всего земного, нечистого и греховного. Ибо все сие, как тяжесть, будет лежать на ней по смерти и не попускать ей возноситься горе. Во-вторых, должны как можно прилежнее совершать молитвы за умерших братьев наших. Это самая лучшая жертва любви, которую мы можем приносить друг другу. Таков, братья, останок моих помышлений у гроба Спасителя. Вероятно, у некоторых из вас осталось более. Да возблагодарят таковые Господа и да поспешат обратить оставшиеся назидание свое и других. Ибо мы все, по слову апостола, должны назидать друг друга. С нашей стороны, довольны того, что малый останок мыслей, переданный вам теперь по выражению псалмопевца, празднует, располагает душу к радости и прославлению воскресшего Господа. Ибо как не возрадоваться, представляя, что в нашей жизни повторяются события Его божественной жизни, и что с нами по смерти бывает нечто подобное тому, что было с Ним по воскресении? Как не возблагодарить нашего Спасителя и Господа, помышляя, что Он во всех отношениях оставил нам образ, да последуем стопам Его? Во всех, говорю, отношениях. Ибо как невелика слава, в кое мы узрим Его завтра на Елеоне, но и она принадлежит не ему одному, а всем истинно любящим его. О, братья, величественная, неизглаголенная участь ожидает нас. Поем уба, и не пристанем петь воскресшему Господу, славно бо прославися. Аминь.
0: Слово на отдание Пасхи святителя Иннокентия.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Тропарь Святой Пасхи на греческом языке прозвучал в исполнении хора Спасо-Преображенского собора.
1: Доброе утро, дорогие братья и сестры! На волнах радио «Град Петров» утреннее молитвенное правило.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался Иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя Иси со беззаконми моими, но человеколюбствовал Иси обычно, и в нечане лежащего воздвигал мя Иси, во ежеутреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся со всем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победише внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил иси, безвестная тайная премудрости Твоей я, явил ми иси, окропише мя и сопом и очищуся, омыше мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши, жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, споклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не коли же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да неосужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав,
полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего во вленности ускорив постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка, человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков, аминь». Господи, еже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Божий сил и всякие плоти, вышних живы, и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедрот дерзающе, от скверных к тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вонь же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и держи празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззакониями нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигли еси, боеже славословите державу Твою. Тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нощи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога родшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесам радование, и же многим грехом повинника,
ново сотворимя, обетшавшего нечувственными, пренепорочные согрешений. Странно муки всякие покажимя, и всех владыку моли, небесноями улучите веселье со всеми святыми сподобии. Пресвятая Дева, услыша глаз, непотребного раба твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души мои скверну очищающий, стенание от сердца приношу тебе непрестанно, усердствуй, владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слития сотвори, светоносная сень небесная, духовную благодать во мне направи, руце воздею и устне к похвалению, осквернений скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки. Ащуба вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси ты и Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо от дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не уба похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды. Но или хочу спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработати тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе Господу и Богу моему Иисусу Христу во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения, ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, вся мне прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя в настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своей о благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищий есем и окаянин, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Ангел вопияше благодатней, чистая

в Иерусалиме, слава Бога Господня на тебе воссия, ликуй ныне и веселись о Сионе, ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстани Рождества твоего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 41-е зачало деяний святых апостолов, отрывок из 18 главы.
1: В те дни Павел, побывав в Кесарии, приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию. И, проведя там несколько времени, вышел и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников. Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акилла и Прескилла приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахайю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос.
0: Послушайте 43-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 12 главы.
2: Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: «Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии пророка: «Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия: «Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Сие сказал Исаия, когда видел славу его, и говорил о нем. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Иисус же возгласил и сказал: «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня. И видящий Меня видит пославшего Меня. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. И если кто услышит Мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо Я пришел не судить, но спасти мир».
3: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Христос воскресе! В день отдания Пасхи нам предлагается чтение из Евангелия по Иоанну. Это последние слова, которые Христос говорил народу в храме Иерусалимском. После этих слов была только уже прощальная беседа с учениками. И о чем же последнее слово Христа народу? О самом главном – о вере. Помните, когда у Него спрашивали: «Какие же нам дела делать, чтобы быть чадами Божьими?» Христос отвечал: «Вот первое дело, чтобы вы веровали в Того, Кого Отец послал вам». То есть, чтобы верили в Мессию, в Иисуса из Галилеи, как в Мессию. И вот последнее слово Христа тоже о вере. Интересно, что Он не настаивает на вере. Наоборот, в заключительном стихе из сегодняшнего чтения читаю: «И если кто услышит Мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир». А выше Христос называет Себя светом, светом, который пришел в мир, чтобы всякий верующий не оставался во тьме. И это перекликается с первым стихом чтения. «Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Мы знаем, что сынами света и вообще светом себя называли книжники, фарисеи, считая себя людьми просвещенными. И мы знаем также, как упорно они отказывались верить в Иисуса из Назарета, как в Мессию. Но не все. Обычно считается, что не так уж много из людей грамотных, тем более из начальствующих, поверили во Христа. Ну вот, 42 стих утверждает: «Впрочем, и из начальников многие уверовали в Него». Обратите внимание, не некоторые, а многие уверовали. «Но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги». Вот ведь как можно запугать человека. Запугать до такой степени, что он и веруя в истину, отказывается ее исповедать. Страха ради человеческого. Мы знаем, что фарисеи были блюстителями закона и традиций. И слово их значило, очевидно, очень много, и их суд, раз даже начальствующие боялись их. И тем не менее, не только Никодим и Иосиф Аримафейский из видных представителей иудаизма поверили во Христа, но даже многие из начальников. Но вот этот страх делал свое дело. «Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию». Они боялись, что их лишат этой славы человеческой, лишат их почитания из-за того, что они открыто исповедали бы Иисуса из Назарета Христом. Но они поверили. Поверили, потому что были людьми просвещенными. Они понимали, что такие чудесные знамения и такое учение не может быть просто от человека, если этот человек не будет посланцем от Бога. Но вот они поверили, но поверили только в глубине сердца своего и не исповедовали открыто свою веру. А были и такие, и, очевидно, их было большинство, которые упорно отказывались верить. Они упорствовали в своем неверии, потому что не хотели. Не хотели поверить в того, кто им представлялся недостойным звания Мессии, в ком они не хотели видеть Мессию, Христа, помазанника Божия. И какие бы чудесные знамения Христос не совершал, какие бы силы не являл, какие бы слова не говорил, это было почти бесполезно. Наоборот, это еще более и более укореняло их в вражде к Нему. И в подтверждении этих слов евангелист Иоанн приводит пророчество Исаии. Он его несколько видоизменяет применительно к тому, как народ реагировал на Иисуса. «Народ сей ослепил глаза свои», цитирует Иоанн Исаию, «и окаменил сердце свое, да не видит глазами и не уразумеет сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». У Исаии сказано не так категорично. У Исаии сказано: «огрубело сердце народа этого, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули». А в том, как приводит эту цитату Иоанн, евангелист Иоанн, чувствуется не только невозможность поверить, но и нежелание поверить. Народ этот, то есть неверующие, сами ослепили глаза свои и сами окаменели сердца свои, чтобы не видеть и не слышать и не уразуметь сердцем. То есть речь идет о противлении Слову Божию, о противлении Богу. Разумеется, это страшнее, чем когда человек поверил, но открыто из страха не исповедал свою веру. Противление, сознательное противление Богу, хуже страха исповедать его перед всеми. Но тем не менее, вот этот страх потерять славу человеческую, то есть славу среди людей, ради славы Божией, тоже очень опасен, потому что от него веет лицемерием. Если в первом случае мы не лицемерим, мы противимся Богу и открыто это признаем, то во втором случае мы лицемерим, притворяясь, что не верим, но на самом деле верим. И здесь, конечно, вспоминаются другие слова Иисуса. «Кто меня и слов моих постыдится, вроде этим грешным и прелюбодейным, того и Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей с ангелами святыми». Вот и у нас, дорогие мои, часто получается, что ради славы человеческой мы предаем славу Божию, изменяем славе Божией. Да, мы теперь имеем полную возможность открыто исповедовать Христа своим Богом, открыто провозглашать себя христианами. Но уже изнутри этого нашего состояния, внутри этого стояния во Христе, как часто мы изменяем славе Божией, упорно, не желая что-то видеть или чего-то замечать, того важного и очевидного, что происходит вокруг нас и внутри нас, что противоречит нашим штампам, нашим установкам, нашим человеческим представлениям и нашей человеческой традиции. Давайте всегда будем честны и искренни перед собой и перед Богом. И не будем прятаться за наши установки человеческие, за наши штампы, которые часто мешают нам видеть Бога живого в себе ли или в человеке и ожесточают наши сердца, и закрывают наши глаза и уши, и мы тогда не слышим голоса Божия. Давайте, исповедуя Христа, будем исповедовать Его честно, не свои формулировки исповедовать, а Бога живого, воскресшего, пребывающего с нами вовеки. Аминь. Христос воскресе!
4: Прозвучала проповедь священника Виталия Головатенко.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 20 мая, 7 мая по старому стилю вспоминается явление креста Господня на небе, бывшее в Иерусалиме в 351 году. В то время Римской империи правил сын святого равноапостольного Константина Великого, Констанций, который уклонился в ересь Ария, отрицавшего единосущее Сына Божия с Отцом. В день Пятидесятницы в Иерусалиме над Голгофской горою в небе явилось изображение равноконечного креста Господня, сиявшее ярким светом, превосходившим свет солнца. Свидетелем этому был весь народ. О свершившемся знамении иерусалимский патриарх известил императора Констанция и увещевал его возвратиться к православной вере. В этот день празднуется память великого русского святого, преподобного Нила Сорского, основоположника скитского жития на Руси. Сегодня вспоминается и святой мученик Акакий, принявший мученическую кончину в 303 году. Акакий был сотником в римской армии и тайно веровал во Христа. Когда начались гонения на христиан, некоторые военачальники допрашивали своих подчиненных, не христиане ли они. И Акакий ответил утвердительно. Тогда его долго истязали, а после, как римского центуриона, обезглавили. Целый сонм основателей грузинского монашества вспоминается сегодня. Преподобный Иоанн Зидазнийский и 12 его учеников, Авив и епископ Некресский, Антоний Марткопский, Давид Гориджийский, Зенон Икалский, Фадей Степанцмитский, Исий епископ Целканский, Иосиф епископ Алавердский, Исидр Самтавийский, Михаил Улумбийский, Пир Брецкий, Стефан Хирский и Шиум Гвинский. Святые подвижники пришли в Грузию из Каппадокии в середине VI века. 13 святых отцов по происхождению были грузинами, получившими духовное образование в знаменитой лавре святого Симеона Столпника с целью вернуться на родину и содействовать ее христианскому просвещению, которое началось в середине IV века. Сегодняшний день освящен благодатным покровом Божией Матери, явившей себя в Любечской и Жировицкой иконах. Любечская икона получила свое наименование от города Любеч Черниговского края. Икона явилась в XI веке. Чудеса, произошедшие от этой иконы, были описаны святителем Дмитрием Ростовским. Наш церковный календарь продолжит житие преподобного Нила Сорского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Преподобный Нил Сорский родился в 1433 году. Он происходил из боярского рода Майковых. Монашеский постриг преподобный Нил принял в Успенском Кирилло-Белозерском монастыре. Некоторое время он жил в обители под руководством опытного старца Паисия Ярославова, впоследствии игумена Троица Сергиева монастыря. Затем вместе с иноком Иннокентием святой Нил отправился в паломничество по святым местам Востока. Несколько лет он прожил на святой горе Афон и в монастырях Константинополя, опытно постигая иноческую жизнь и изучая творения святых отцов-пустынников Антония Великого, Василия Великого, Иоанна Лествичника и других. Наставления этих святых отцов преподобный воспринял умом и сердцем и превратил их в практическое руководство в своей жизни. После возвращения в Кирилло-Белозерский монастырь преподобный Нил не остался жить в нем. Сначала он построил себе келью недалеко от обители, а затем, в 15 верстах от нее на реке Соре, водрузил крест, построил часовню и келью и ископал колодец. Когда рядом поселились другие иноки, был воздвигнут храм в честь Сретения Господня. В возникшем монастыре преподобный Нил ввел не общежитный, а новый для Руси скитский устав по образцу афонских скитов. Поселившись в отдельных кельях по одному, по два или по три человека, братья собирались в храм для совместной молитвы только по субботам, воскресным дням и праздникам. В другие же дни каждый молился и трудился в своей келье. Преподобный Нил отличался крайней нестяжательностью. Он запрещал братьям иметь по две одежды. Брать милостыню разрешалось только в крайней нужде. В скитском храме не было драгоценных украшений. Богослужебные сосуды были деревянными, облачения из простых тканей. Преподобный Нил при скитническом образе жизни исключал монастырское землевладение. Считал, что иноки должны жить только трудом своих рук. Сам он был для братья образцом трудолюбия. Продолжая изучать Священное Писание и творение святых отцов, преподобный Нил устроял жизнь обители по заповедям Божиим и советам святых. Прежде чем приступить к какому-либо делу, он соотносил это дело с поучением святых отцов. Начитанность преподобного Нила в святоотеческих творениях была так велика, что он часто цитировал их наизусть. Преподобный Нил Сорский известен не только как основоположник на Руси скитского жития и великий подвижник, но и как духовный писатель. На основании творений святых отцов он составил для братьев устав скитского жительства. В этом уставе преподобный Нил более всего обращает внимание иноков на умное делание, под которым также подразумевают глубокую молитвенность и духовное подвижничество. Кроме устава, сохранились несколько посланий преподобного к его ученикам. Несколько раз ходил сорский отшельник на соборы в Москву, неизменно взывая к милосердию и хранению заветов о монастырском нестяжании. Несмотря на то, что история отдала предпочтение противоположным взглядам другого подвижника, носителя государственного мышления, преподобного Иосифа Волоцкого, идеальный образ мудрого и милостивого старца навсегда остался близок простому сердцу. Его любимая добродетель, бедность, нашла свое последнее и самое яркое выражение в его духовном завещании: «Повергните тело мое в пустыне, да изъедят его звери и птицы, потому что я недостоин погребения». Преподобный Нил Сорский скончался мирно 7 мая по старому стилю 1508 года. Братья не соблюла завета и погребла подвижника со всеми почестями у храма Сретения Господня, для которого он носил издалека в гробах землю и засыпал болото. В 1569 году царь Иоанн Грозный хотел построить в монастыре преподобного Нила каменный храм на месте деревянного, но преподобный, явившись царю, строго запретил строить новый храм. Мощи преподобного Нила хранились под спудом в пределе его имени в Иоанно-Предтеченском храме обители. В лике святых он был официально прославлен только в 1903 году. В настоящее время обитель, где возможно покоить святые останки великого старца, к сожалению, разорена. Преподобного Нила Сорского можно назвать первым духовным писателем. Начатая им традиция расцветет только в XIX веке. Тогда труды Сорского старца станут изучать и являться великие последователи: преподобный Паисий Величковский, святители Игнатий Брянчанинов и Феофан Затворник, а также оптинские старцы.

0: В завершении нашего церковного календаря послушайте рассказ о Жировицкой иконе Божией Матери. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Жировицкая икона Божией Матери явилась в 1470 году в местечке Жировицы Гродненского края. В лесу, принадлежавшем православному литовскому вельможе Александру Салтону, пастухи увидели необыкновенно яркий свет, проникавший сквозь ветви грушевого дерева, стоявшего над ручьем под горой. Пастухи подошли ближе и увидели на дереве небольшую икону Божией Матери в лучезарном сиянии. Пастухи с благоговением взяли икону и отнесли к Александру Салтону. Вельможа не придал особого значения сообщению пастухов, но икону все-таки взял и запер в ларец. На следующий день к Салтону пришли гости, и хозяин захотел показать им находку. К своему удивлению, он не обнаружил иконы в ларце, хотя незадолго до этого видел ее. Через некоторое время пастухи снова обрели икону на том же месте и опять отнесли ее Александру Салтону. На этот раз он отнесся к иконе с большим благоговением и дал обет соорудить на месте явления церковь в честь Пресвятой Богородицы. Около деревянного храма вскоре появилось селение и образовался приход. Около 1520 года храм совершенно сгорел, несмотря на усилия жителей потушить пожар и спасти икону. Все думали, что она погибла. Но однажды крестьянские дети, возвращаясь из школы, увидели чудное видение. Дева необыкновенной красоты в лучезарном сиянии сидела на камне у сгоревшего храма, и в руках у нее была икона, которую все считали сгоревшей. Дети не осмелились подойти к ней, но поспешили рассказать о видении родным и знакомым. Все приняли рассказ о видении из-за божественного откровения и вместе со священником отправились к горе. На камне у зажженной свечи стояла Жировицкая икона Божией Матери, нисколько не пострадавшая от огня. На время икону поставили в дом священника, а камень был огорожен. Когда построили каменный храм, туда поставили чудотворную икону. Впоследствии около храма возник мужской монастырь. Его братство возглавило борьбу за православие против унии латинства. В 1609 году монастырь был захвачен униатами и находился в их руках до 1839 года. Во все это время Жировицкая икона Божией Матери пользовалась почитанием и у униатов, и католиков. В 1839 году монастырь был возвращен православным и стал первым местом восстановления православного богослужения в западно-русском крае. Во время Первой мировой войны Жировицкую икону Божией Матери перевезли в Москву, а в начале 20-х годов она была возвращена в обитель. Ныне она находится в соборе в честь Успения Пресвятой Богородицы Жировицкого монастыря Минской епархии и глубоко почитается за ее благодатную помощь всем верующим.

Богородичный тропарь под твою милость композитора Дмитрия Бортнянского прозвучал в исполнении хора женского Свято-Покровского монастыря Бюсси-ан-От.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Митрополит Варсонофий поздравил губернатора Петербурга с юбилеем. В Путиловском храме отслужена панихида на греческом языке. Об этих и других событиях более подробно. 19 мая митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий поздравил губернатора Александра Беглова с 70-летием. Благодарственный молебен в храме святого князя Александра Невского, Александра Невской лавры, совершил наместник обители епископ Кронштадтский Вениамин. Было возглашено многолетие губернатору. Митрополит огласил поздравительный адрес святейшего патриарха Кирилла. В своем поздравлении владыка отметил вклад Александра Беглова в формирование добрых отношений между церковью и городской администрацией. Также митрополит Варсонофий наградил губернатора знаком благоверного князя Александра Невского. Владыка подарил Александру Беглову сувенирное пасхальное яйцо, а владыка Вениамин преподнес ему икону святого Александра Невского. Молящиеся приложились к мощам святого благоверного князя. В неделю шестую по Пасхе у слепом 17 мая панихиду на греческом языке, приуроченную ко дню памяти жертв геноцида христианского населения на территории Малой Азии в 1915-24 годах, совершил в Путиловском храме святителя Николая Чудотворца и мученицы царицы Александры настоятель протоиерей Владимир Гончаренко в сослужении иерея Максима Никулина. Песнопение на греческом языке исполнил праздничный хор храма. Среди молящихся были представители греческой и армянской общин Санкт-Петербурга, сотрудники консульств Греции, Кипра и Армении, а также прихожане храма и греки, проживающие в нашем городе. Присутствовавшие потомки понтийских греков поделились воспоминаниями и историями своих семей, переживших испытания 20 века. Геноцид греков в Османской империи, инициированный правительством Османской империи, проходил во время Первой мировой войны и сразу после нее, в период с 1914 по 1923 год. Он включал резню греческого населения, принудительную депортацию, жестокие наказания, разрушение православных культурных, исторических и религиозных памятников. Большинство пострадавших бежали в Грецию. Некоторые, особенно жители восточных провинций, укрылись в соседней Российской империи. К концу греко-турецкой войны 1919-22 годов большинство греков Малой Азии бежали или были убиты. Оставшиеся были переданы Греции при обмене населением между Грецией и Турцией в 1923 году. Число жертв геноцида греков по разным оценкам составляет от 350 тысяч до 1 миллиона человек. Геноциду в Османской империи подверглись и другие народы, в том числе ассирийцы и армяне. 19 мая 1919 года – день высадки войска Мустафы Кемаля Ататюрка в Самсуне и начало второй волны резни отмечается как день геноцида понтийских греков. В Центральной районной библиотеке Подпорожья завершилась масштабная научно-практическая конференция «Духовное наследие и единство народов Ленинградской области. Феномен Ильина дня в традициях вепсов, ижор, карелов и славян». Событие, прошедшее при поддержке губернатора Ленинградской области, объединило ученых из Петербурга, экспертов из Республики Карелия, представителей Тихвинской епархии и общественников. Ключевым информационным поводом стало обсуждение феномена деревни Мяк-Озеро. Участники конференции сошлись во мнении, что традиция Ильина дня является уникальным живым мостом между поколениями вепского народа. Этнографы и лингвисты представили новые данные об ономастике и языковой картине мира вепсов Пресвирья. Эксперты Международного центра реставрации и музея Кижи представили детальный анализ состояния деревянных храмов в Мяк-Озере и Каргиничах, наметив пути их сохранения. Делегации из Карелии и Ленинградской области обсудили создание единого этнографического маршрута, связывающего два региона. Автономная некоммерческая организация «Связь времен» анонсировала проведение масштабного фестиваля в деревне Мяк-Озеро 2 августа, который станет практическим продолжением научной дискуссии. В рамках конференции также открылась выставка «Мяк озера. Деревня, которую нельзя забыть», представившая авторский взгляд художников на быт и архитектуру Вепского края. В Музее христианской культуры пройдет круглый стол «Проживая сакральное». Его проведут в рамках выставки «Традиция. Время. Вечность» 22 мая. Мероприятие посвящено современной храмовой архитектуре и восприятию сакрального пространства. Участники обсудят вопросы, связанные с архитектурой современного храма, синтезом церковных искусств, влиянием света, звука и материалов на восприятие пространства, а также темой национальной идентичности в сакральном искусстве. Участие в круглом столе примут архитектор и теолог, руководитель мастерской «Прохрам» Дмитрий Остроумов, заслуженный архитектор России Михаил Мамошин, председатель Совета по культуре Санкт-Петербургской епархии Иерей Илья Макаров, архитектор, руководитель направления храмостроительства Фонда социально-культурного развития «Созидающий мир» Екатерина Кузнецова и другие специалисты. Акция «Неделя православного донора» откроется 22 мая в Святодуховском центре Александра Невской лавры выездным днем донора. Проект организован радио «Град Петров» совместно с городской станцией переливания крови. Проект направлен на то, чтобы развеять мифы, объяснить, что донорство – это безопасно и жизненно важно, сформировать устойчивую мотивацию, перевести намерение в реальное действие. Каждый участник акции получит памятный подарок от радио «Град Петров». Прием доноров в духовно-просветительском центре «Святодуховский» будет проходить с 10 до 12 часов. В период с 25 по 29 мая акция будет проходить на станции переливания крови по адресу Московский проспект, дом 104. Прием доноров с 9 до 13 часов. Студенты второго курса Санкт-Петербургской духовной академии вместе с преподавателем Анной Ершовой в рамках занятий по предмету «Информационная деятельность православного прихода» посетили епархиальный информационный отдел. Гостей встречали выпускающий редактор журнала «Вода живая» Тимур Щукин и редактор одноименного информационного агентства Татьяна Кириллина. Она рассказала об истории издания, а также о сайте Санкт-Петербургской митрополии и работе информационного агентства. Объяснила, какие требования необходимо выполнить, чтобы новость была опубликована. Тимур Щукин познакомил студентов с процессом работы над номером от планирования до верстки и отправки в типографию. Он подчеркнул, что редакция ориентируется на высокие стандарты журналистики. Для издания также важна визуальная составляющая, работа профессиональных фотографов и дизайнеров. Журнал предназначен для широкой аудитории, его читатели – все, кто интересуется православной верой и жизнью Санкт-Петербургской митрополии. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Уважаемые радиослушатели, в связи с проведением профилактических работ 20 мая в среду в нашем эфире объявляется перерыв с 9 до 17 часов. В интернете и в эфире Триколор ТВ мы продолжим свое вещание по расписанию.
2: Преосвященный Кассиан изучал новозаветную историю богословия непосредственно через Новый Завет. Епископ-экзегет придерживался прежде всего речения Блеза Паскаля «Только Бог способен хорошо говорить о Боге». Радиостанция «Голос православия» подготовила для слушателей цикл передач по страницам лекций о Новом Завете, некогда прочитанных епископом Кассианом Безобразовым в Парижском богословском институте Святого Сергия и его книги «Христос и первое христианское поколение». Слушайте передачи ежедневно со вторника по четверг в 9 часов 30 минут.
1: Эта книга приоткрывает тайну вхождения человека, выросшего в мусульманской среде, в лоно православия. Пройдя через душевные страдания и мучительные поиски истины, автор, наконец, обретает веру во Христа. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, слушайте в нашем эфире чтение книги Хризостома Хусейна Селахварзи «Мы будем утешены. Наедине с Богом. Исход от ислама к православию». Читает Александр Крупинин.
2: Приглашаем слушателей на маленькие концерты. Краткий комментарий музыкального редактора Ольги Суровикиной поможет ближе познакомиться с шедеврами классической музыки, их создателями и исполнителями.

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. Вот уже на протяжении целой серии передач мы подробнейшим образом знакомимся с залами итальянской живописи эпохи раннего Возрождения. Мы очень внимательно рассмотрели произведения в 207 зале 13-14 веков, которые еще очень близки к иконописи. Затем мы перешли в зал номер 213, где представлены мастера второй половины 15 века и принадлежащие главным образом к флорентийской школе, как к характерным ее представителям, таким как Якопо дель Селайя. В его творчестве отображаются все этапы развития этой школы. Так и мастера первого ряда Филиппино Липпи и Сандро Боттичелли, в чьем творчестве мы можем проследить отличительные черты, те художественные приемы, которые составляли славу именно флорентийцев. Сегодня мы продолжим осмотр экспонатов в 213 зале, а точнее живописные произведения известных мастеров, на чье творчество также повлияли флорентийские художники, хотя сами они могли принадлежать и к другой школе. Впрочем, для нас с вами, не специалистов, а зрителей, не слишком принципиальны тончайшие различия итальянских школ, тем более, что многие живописцы охотно изучали и перенимали какие-то удачные приемы у своих коллег. Нам с вами важно уловить настроение того или иного произведения и не упустить детали, которые могли бы нам его лучше понять. Итак, продолжаем беседу со старшим научным сотрудником Государственного Эрмитажа Зоей Владимировной Купцовой.
1: У нас на противоположной стороне три произведения. В центре наш по-прежнему любимый Якопо дель Селайя. По сторонам святой Себастьян Пьетро Перуджино или Пьетро Вануччи, прозванный Перуджино, и портрет, который приписывается художнику Лоренцо Коста. Вообще здесь должен висеть и раньше. Здесь находился портрет молодого человека, который только что был отреставрирован, Пьетро Перуджино. Он был на выставке портрета, и сейчас, я надеюсь, уже скоро вернется в экспозицию. Но мне хотелось бы для него выбрать иное место, потому что мне не нравится небольшая картина, которая должна висеть в углу, не очень хорошо смотрится, не очень хорошо освещается и не позволяет видеть те детали, которые мы теперь видим после реставрации. Поэтому есть такой момент присматривания, немножечко другое место. Что бы я хотела здесь показать в первую очередь? Мне нравится, что здесь у нас совершенно два разных образа. Святой Себастьян и мертвый Христос, тело которого поддерживает ангел у Якопо дель Селайя. И это одновременно демонстрация двух разных художников, творчества двух разных мастеров. С одной стороны, прогрессивного современного художника Пьетро Перуджино, который был не то чтобы не чужд новому, а он жаждал. Угу. Он воплощал в своем творчестве все новейшие технологии своего времени. И был очень мобильным художником, очень открытым, с большой мастерской, откуда вышел Рафаэль. Он сейчас, правда, пересматривается это наследие. Считается, что Рафаэль все-таки не из мастерской Перуджино, а более сотрудничал с ним, чем был учеником. Но так или иначе. А Якопо дель Селайя сугубо традиционный художник. Вот обратите внимание, как написано плоть, инкарнат у того и другого. Христос у Селайя жесткий, сухой, такой матовый, с какими-то линейными подробностями, мускулатурой.

0: Туры и как написана плоть у святого Себастьяна Перуджино. Она не написана кистью, она как будто бы сделана светом. Поверхность, которая обтекает лучи световые, они создают различные рельеф на поверхности тела, и плечи, и кости, и все это немного как бы припущено, добавлена тень. И здесь очень сложно сказать, каким образом формируется такая плоть. Вот пример новейшей живописи этого времени. Трудно поверить в то, что мы сейчас с вами видим произведение одного времени. И Сандро Боттичелли, то, что мы говорили, «Два святых», и «Оплакивание Христа Якова дель Селая», и Пьетро Перуджино. Это все примерно произведение одного времени. У Перуджино святой Себастьян является тоже отчасти модела и базовым произведением, потому что оно подписное. На стреле Петрус Перуджинус Пинксит. Пьетро Перуджино написал. Ну, вообще его звали просто Перуджино, или Перуджино, да, Перуджинец. Тут он подписал, сделал такой свой официальный титул. И я бы сказала, что это на самом деле, как бы странно это ни звучало, леонардеск. Что я имею в виду? Святой Себастьян представлен на темном фоне. И он как будто бы трехмерная выпуклая модель выступает из этой картины. Это разговор о споре, который длился, начиная с конца с 15 века и весь 16 век, о том, какое искусство наипервейшее, важнейшее, живопись или скульптура, в котором принимали участие многие видные мастера, и есть высказывания и Леонардо, и Микеланджело по этому поводу, и мы можем предположить, какие. А вообще Леонардо считал, что живопись – это вершина всех наук, что живопись может объединить в себя, вобрать в себя все знания человечества и отразить природу. И зачастую в живописи появлялись такие примеры, когда совершенно очевидно, художник работает для того, чтобы показать трехмерность изображения, нарушить вот эту двухмерную плоскостность изображения. И впервые это начал делать Леонардо да Винчи. Но, возвращаясь к Леонардо, напомню о том, что произведение Леонардо на момент конца 15 века мало кому известно. Они известны только коллегам, ученикам в Ломбардии. Перуджино был знаком с Леонардо, знал его вещи, знал его работу. Поэтому, конечно, это общая тенденция, как бы такие поиски художественные этого времени. А возвращаясь к Перуджино, а Перуджино был более доступным, потому что это был художник, которому заказывалось большое число алтарей, отдельных произведений, образов святых. Это глава мастерской, которая буквально как большой концерн выпускала множество подобных произведений, и все они рассчитывались на очень большие пространства. Перуджино умел объединить пространство, работать с монументальными формами. Он же не случайно был приглашен в Сикстинскую капеллу для расписывания нижнего яруса стен, посвященного истории Христа и Моисея. И ему досталось большее число сцен в Сикстинской капелле, потому что это художник, который мог работать с монументальным пространством. Но у него был большой минус. Произведения Пьетро Перуджино не были рассчитаны на то, чтобы их собирать вместе, например, на выставке. Потому что они все имеют определенную формулу. Вот вы смотрите на святого Себастьяна, вы всегда узнаете Перуджино. Вот этот тип лица, глаза вверх устремлены. Мы смотрим на святого Себастьяна чуть-чуть снизу.
1: Да.
0: И это такой прием, который назывался по-итальянски «сотто дису». То есть это, ну, я бы сказала, тоже такая демонстрация мастерства. Умение показать фигуру снизу вверх, в ракурсе. Вот сейчас мы с вами примерно это видим. Такие лишенные драмы, в некотором смысле лишенные ярко выраженных эмоций, персонажи, которые смотрят в небо, погружаются в свои мысли, в молчаливой беседе окружают Мадонну с младенцем. Они были очень востребованы формулой для алтаря, для алтарного образа конца 15 века. Но к началу 16-го они начали очень устаревать. Скажем так, они наскучили, да, потому что уже, вот хотела, уже что... стали...
1: Это, наверное, ряд вот такой примерно одинаковый.
0: Вот это уже стало проблемой. И есть знаменитая история о приезде Пьетро Перуджино во Флоренцию в последний раз. Значит, его пригласили дописать незаконченный алтарь. Его начал Филиппино Липпи, снятие с креста, и, к сожалению, не закончил. И Пьетро Перуджино написал так, как он всегда писал. И Джорджо Вазари отмечает в его биографии, что современники были обескуражены тем, насколько он уже оказался
1: устаревшим
0: настолько, что просто были поражены, как можно было создать такое произведение. Ну, Перуджино был человеком жестким довольно, и палец в рот не клади. Он сказал, что вы меня нанимали, вы хотели так увидеть то, что обычно я делаю. Пожалуйста.
1: Да.
0: Но это произведение считалось провалом Перуджино. К чему я это говорю? К тому, что уже при жизни метра современники отметили, что он, будучи таким новатором в живописи, в конце 15 века он первый, один из первых, кто стал работать с холстом, кто опробовал масляную технику живописи, вдруг в эпоху Высокого Ренессанса превратился в совершенно непрогрессивного отстающего мастера, который остался на том уровне, на котором начинал работать. Но вот его главная заслуга – он мог работать с большими объемами. Собственно, он фактически, я бы сказала, воспитал плеяду мастеров, которые понимали, что такое колоссальное пространство, и умели его объединить. Отсюда флорентийская школа живописи очень много приобрела.
1: Ну, так бывает, действительно. Человек в чем-то достигает больших высот и дальше не развивается, а время идет, и ничего нового он не вносит, и, в общем, это становится скучным.
0: Да, вот эти моделы хорошо узнаются, и когда хочется равновесия и гармонии раннего Ренессанса, это к Перуджино. Как только чувствуешь, что надо бы что-то такое более прогрессивное и страсти, идешь к Микеланджело. Перуджино остается, к сожалению, он как будто бы не перешагнул в XVI век, он как будто остался в гармонии с ранним Ренессансом.
1: Ну, такая бесстрастность при высочайшем мастерстве. Немножко скучно. Какой-то момент.
0: Да, вот поэтому и проблема-то в том, что произведения, не рассчитанные на то, чтобы собираться вместе, когда попадаешь в крупный музей, а самый большой музей, самое большое собрание произведений в Национальной галерее Умбрии, мы помним, что к нам приезжало Средневековье из этой коллекции великой в Перуджи. Вот когда попадаешь в окружение произведений, созданных Перуджино, возникает сначала такой подъем ренессансный, потом немного скисаешь.
1: Ну, эта же картина здесь, по-моему, висит, не знаю, 100-150 лет.
0: Да, у нас...
1: Я, сколько себя помню, идешь, и Святой Себастьян.
0: У нас есть всегда места для шедевров, которые не меняются. Шедевры практически не выезжают никогда, за исключением каких-то особых приглашений. Последний раз это произведение ездило в Ферраро. Нет, не в Ферраро. Ездило в Бергамо, в Академию Каррара, где была выставка, организованная вокруг Святого Себастьяна Рафаэля, раннего произведения Рафаэля в этой коллекции. И была собрана небольшая выставка, посвященная Рафаэлю и Святому Себастьяну, как условно ученику-учителю. И это произведение выезжало из Эрмитажа. Но, как я уже упоминала, очень редко оно покидает этот зал.
1: Ну, он, я бы даже сказала, не знаю, вот смотришь, он действительно, наверное, слишком идеален. Я имею в виду Святого Себастьяна. И как бы взгляду не на чем остановиться. Вот даже какие-то вещи, может быть, не очень совершенные, но в них какой-то вот, даже не знаю, сюжет и действительно чувства какие-то здесь. Хотя для изображения святого в момент принятия мученического конца, наверное, такая бесстрастность важна.
0: Да, Святой Себастьян абстрагирован от всего земного. Да. А с другой стороны, Перуджину в данный момент интересуют очень земные вещи. Освящение плоти, не израненной, живой.
1: Да, кстати, вот тело совершенно живое. Вы когда сравнивали с Христом после смерти, с телом Христа, как оно изображено. Действительно, здесь оно мертвое, здесь оно живое, но стрела вонзилась в шею, и даже капелька не капает. То есть даже вот такого какого-то, ну это и вполне естественно было бы, если бы хоть какая-то капля крови из раны сочилась. И в этом есть что-то такое вот...
0: У Перуджино
1: чувства нету.
0: У него действительно все герои в замедленной съемке. Они все, если бы их, скажем, за них взялся бы искусственный интеллект, они бы очень медленно двигались. Они все двигались вот как Билл Виола, да, который делает видеоинсталляции, в которых все очень медленно двигаются в пространстве. Вот, наверное, такое же наполнение и у Пьетро Перуджино. Очень медленно, почти не поворачиваются, почти не жестикулируют, застывают.

0: С этим портретом сложно. Лоренцо Коста, он взят со знаком вопроса. Женский портрет, представитель феррарской школы. Сложно, потому что, с одной стороны, такой очень традиционный портрет конца 15 века, раннего Ренессанса. Ранние рафаэлевские портреты были такими же. Почему знак вопроса? Потому что не совсем... Нет до конца уверенности в том, что Лоренцо Коста, поскольку его известные нам базовые, да, портреты, они несколько отличаются. Они более живые, здесь такая более сухая модель. Вот этот фон темный, он заслуживает еще дополнительного исследования. Вообще это тенденция нынешнего времени. Очень многие произведения с темным фоном. Почти вспомним Джоконду из Прадо, которая была рядовой копией XVI века и расчищенной, и теперь это шедевр. Второй после Джоконды Леонардо, который показывает в Прадо. Вот эти фоны, скажем, опять же, на сленге профессиональном, это часто бывает записи более позднего времени. Но для того, чтобы в этом убедиться, в данном случае нужно, конечно, делать технические исследования. С этим портретом пока еще не пришло время. И есть еще одна сложность. Например, все мы знаем хорошо рафаэлевскую Мадонну Грандука, которая хранится в Палаццо Питти в Уффици. Она как-то не так давно, относительно недавно приезжала в Москву на выставку Рафаэля. Она на темном фоне. И исследования показали, что тот архитектурный фон, который под темным, рафаэлевский, он не был, вероятно, окончен. Что привело к тому, что фон был в 17 веке изменен, переписан. Поэтому подобные произведения, как и эта девушка, все-таки нуждаются в дополнительных исследованиях. Это даст нам возможность не только оценить, какой фон этой женщины за спиной, а в том числе и поработать над техникой. Потому что у нас открываются в последнее время такие удивительные вещи в базовых произведениях, которые всегда были на экспозиции. Когда они покидают экспозицию в качестве такого планового исследования, реставрации, вдруг открывают совершенно неожиданные вещи. Вот мы надеемся скоро показать эти открытия. Уже почти-почти они окончены, эти произведения. В частности, вот из этого же зала Лоренцо ди Креди. Поэтому с этим портретом сложно. Но он, с другой стороны, очень хорош тем, что он такой классическая формула раннеренессансного портрета. Все в гармонии. Взгляд модели на зрителя, поворот в три четверти. Вот такой джокондовский отчасти поворот, леонардовский. Погрудное изображение, тип костюма вот с этими рукавами, которые привязываются к платью, к лифу. Мы видим нижнее платье льняное белого цвета, которое как бы немножко вытащили этот рукав, да, видно. Мы видим узелок, украшения очень традиционные того времени. И легкую ткань вуаль, которая покрывает плечи. В общем, все очень... по формуле раннеренессансного портрета, и тем он прекрасен. Это один из лучших. На самом деле, несмотря на знак вопроса, несмотря на какие-то сомнения вокруг автора, один из лучших ренессансных портретов нашей коллекции. Да. Такое не совсем идеальное лицо.
1: Ну, можно даже сказать, что оно некрасивое.
0: Какое-то вот...
1: Такое вот, ну,
0: да. Опять же, в духе Джоконды, ведь Джоконда не красавица. А мы смотрим, проникая в нее через ее взгляд. Чувствуем ее характер, неуловимость, какого-то настроения.
1: Ну, Джоконда там не красавица в таком блестящем смысле слова, но приятное лицо. Здесь ну, почти что дурнушка, можно так, ну вот, как, не знаю, как мне представляется.
0: И бровей просто почти нет.
1: Да.
0: И губки тони. А, кстати, вот тип лица у нее напоминает скульптуру мастера Антонио Росселлино, который изображал, создавал таких мадонн. Их еще называли и называют аннунциаты, то есть Мадонна, Мария в момент благой вести. Такое очень целомудренное лицо, тонкие очень черты лица, тонкие губы, вытянутый нос и очень часто опущенные веки глаз прикрыты. Угу. В данном случае девушка практически с вызовом, не стесняясь, смотрит на зрителя, что для конца 15 века было, в общем, таким...
1: Дерзостно.
0: Довольно, да, довольно дерзостно. Она немножко бы в сторону должна была глаза отвести. Чуть в сторону, не совсем смотреть так в упор.
1: Ну, да, какой-то сюжет.
0: Это как раз хороший пример того, что у нас в перспективе еще очень много работы. И в том числе с этим портретом.
1: Вот правда, смотреть на нее все-таки интереснее, чем на Святого Себастьяна. И хотя бы даже из-за этого взгляда, потому что ты пытаешься понять, что же этот, о чем же этот взгляд говорит.
0: Нельзя сказать, что у нее надменное выражение.
1: Нет,
0: нельзя.
1: Абсолютно нет. Я бы даже сказала, такое... помимо того, что в 20 веке, в общем, считалось дерзостно, когда молодежь прямо в упор в глаза смотрела. Но мне он еще показался немножко таким испуганным. То есть испуг чуть-чуть присутствует, несмотря на то, что смотрит прямо.
0: Легкая, лукавая, чуть испуганная.
1: Да, да.
0: И сразу создается настроение.
1: Да, да, да, да.
0: И так, вот так мы говорим часто о великих художниках, когда неважно, не обязательно знать о том, кто написал, но произведение великого мастера всегда чувствуется, или великое произведение, хорошее, мастерски исполненное, оно не дает обмануть. Всегда чувствуешь профессионала высокого уровня.
1: Ну, вы нам обязательно расскажите, когда, если исследование закончится, и какие-то будут сюрпризы.
0: Да, у нас будут сюрпризы. Это совершенно очевидно, потому что у нас вещи, взятые в реставрацию, дама, которая, значит, женский портрет, который в мастерской Лоренцо ди Креди, который периодически появлялся на этой экспозиции в качестве замены, если произведение уходило на выставку или в реставрацию. И вот вдруг мы его взяли для того, чтобы поработать с лаком, и обнаружили там фантастически удивительные вещи. Не буду произносить,
1: да,
0: что, но это будет повод об этом поговорить отдельно и посмотреть, и снова вернуться в этот зал, потому что, несомненно, это произведение новое, я бы сказала, там для экспозиции Эрмитажа здесь вновь окажется. Будет еще радовать глаза посетителей, зрителей и детей.
1: Даже детей?
0: Да.
1: О, прекрасно. Заинтриговали. Конечно, очень важно не только знать какие-то основные элементы, положения, направления в искусстве, но и понимать исторический контекст, знать историю не только в общих чертах, но и более детально. Без этого не только невозможно понимание творчества или ход мыслей художника, без этого вообще невозможно хоть какое-то критическое мышление, которого нам всем зачастую так не хватает. Технический прогресс, достижения, безусловно, важны, но все-таки гуманитарные науки позволяют нам открывать наши сердца к восприятию прекрасного и осознанию хрупкости этого мира. На этом мы пока завершаем беседы об итальянской живописи раннего Возрождения, но надеемся продолжить их в наших следующих передачах. О коллекции итальянских мастеров в собрании Государственного Эрмитажа, представленных в анфиладе Старого Эрмитажа, рассказывала старший научный сотрудник музея Зоя Владимировна Купцова. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: прозвучала четвертая часть концерта для флейты оркестра «Соль минор» Антонио Вивальди в исполнении Александра Кискачи и камерного оркестра «Коллегиум дель арте».
1: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

0: Дорогие слушатели, мы продолжаем наш цикл передач по Новому Завету. В прошлой передаче мы рассказали вам об обличающем характере содержания проповедей Христовых в последние дни Его земной жизни в Иерусалиме. Первосвященники, фарисеи и книжники, уже давно решившие погубить Иисуса, боялись народа, который видел в нем пророка. В ожидании подходящего момента они стали вести против Христа ожесточенную борьбу и, стараясь уличить его в слове, поставили ему три искусительных вопроса. О первом, о подати кесарю, мы уже говорили в прошлой передаче. За первым вопросом последовал второй. Этот вопрос задали саддукеи. Саддукеи, одна из иудейских сект, не верили в воскресение из мертвых и в вечную жизнь. Они вели постоянные споры с фарисеями, стремясь доказать последним, что в Ветхом Завете нет никаких указаний на бессмертие души, а напротив содержатся такие постановления, которые противоречат учению о воскресении мертвых. Одним из таких постановлений был, по их мнению, закон ужичества, на основе которого, в случае смерти мужчины, не оставившего потомства, брат умершего должен был жениться на вдове покойного, чтобы восстановить семя брату своему. Первенец, который бы родился от этого брака, был бы сыном по плоти второго мужа, но по закону сыном первого.
1: Саддукеи, по словам евангелиста Матфея, спросили Господа: «Учитель, Моисей сказал: если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас семь братьев. Первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до седьмого. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресении которого из семи будет она женой? Ибо все имели ее». Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей, ибо в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. А у воскресения мертвых не читали ли вы реченного вам Богом: «Я – Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». И, слыша, народ дивился учению его». «Прилагать по воскресении к потустороннему миру, — ответил Христос, — те же самые мерки, что и к миру сему, значит не понимать, что есть Царство Божие». Саддукеи думали, что они ставят Господа перед неразрешимой загадкой. По их мнению, Иисус должен был или допустить многоженство, что было бы вопиющее нарушение закона, или признаться в невозможности решить этот вопрос. Для саддукеев это было бы доказательством того, что воскресение мертвых не может быть. К этому ответу и клонили они, зная, что народные массы под влиянием фарисеев верят в воскресение из мертвых. Ожидание Царства Божия было связано у людей с ожиданием воскресения. Человек, отрицающий воскресение из мертвых, не мог быть в глазах народа ожидаемым Мессией. Но Христос, как и в вопросе о подати кесарю, отказался мыслить о Царстве Божьем в категориях нашей земной жизни и своим ответом еще раз показал качественное отличие Царства Божия от жизни на земле. Он подчеркнул, что Священное Писание, именуя Бога Богом Авраама, Исаака и Иакова, тем самым свидетельствует о нашем воскресении из мертвых, ибо Бог не есть Бог мертвых, но живых. Таким образом, отвечая на второй вопрос, Господь не только пристыдил своих противников, но и выявил существенные стороны учения о Царстве Божьем.
0: Переходя к третьему вопросу, евангелист Марк рассказывает, что один из книжников, слыша прения и видя, что Иисус хорошо ответил саддукеям, подошел к нему и спросил: «Какая первая из всех заповедей?» Иисус отвечал ему: «Первое из всех заповедей – слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый, «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоей». Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной большей сих заповеди нет. Книжник сказал ему: «Хорошо, учитель, истину сказал ты». И в подтверждение своего единомыслия процитировал сам обе заповеди. Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: «Недалеко ты от Царствия Божия». После того никто уже не смел спрашивать его. Ответ Господа включал три мысли. Первая из них, уже известная нам из его галилейского служения, выражалась в сосредоточении всего учения Христова на исполнение двоякой заповеди любви – любви к Богу и любви к человеку. Вторая мысль состояла в возведении учения о любви к ветхозаветному закону, то есть указывала на то, что суть ветхозаветного закона сводится к исполнению именно этих заповедей. С этой мыслью согласился и книжник. Третья мысль содержала заверение Господа, что исполнение двоякой заповеди любви открывает каждому человеку двери в Царство Божие. Эта мысль касается не существа Царства Божия, но моральных условий его стяжания. Таким образом, в ответе на третий вопрос, как и в ответе на первые два, Господь не только поставил себя выше всяких полемических споров, но и развил учение о Царстве Божьем. И когда противники Господа были приведены к молчанию, Господь продолжил обличение духовного руководства Израиля и еще глубже раскрыл свое учение о Царстве Божьем.
1: Первый вопрос, который Христос поставил книжникам, был вопрос о Христе как о сыне Давидовом. Евангелист Матфей пишет, что Христос спросил фарисеев: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему: «Давидов». Иисус сказал им: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: „Сиди одесную меня“. Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?» И никто не мог ответить ему ни слова, и с того дня никто уже не смел спрашивать его. Буквальный перевод этого псалма Давида с еврейского языка был бы: «Иегова сказал Господу моему». Иегова – это имя Бога, которое еврей не имел права произносить. Когда же читая, он встречал в библейском тексте это имя, он произносил «Адонаи», что значит «Господь». Вот почему в греческом переводе Библии слово «Иегова» переведено словом «Кириос», что значит «Господь». Также и на русском языке «сказал Господь Господу моему». Первый термин «Господь» относится к Богу, а второй – к Мессии, которого Давид называет «Господь мой». Итак, вопрос Иисуса был следующий. Если Мессия был для евреев сын Давидов, как же Давид мог его называть «Господь мой»? Господь не возражал против общераспространенного и основанного на Священном Писании суждения, что Мессия должен произойти по плоти от семени Давидова. Но он хотел показать, что видеть в Мессии только сына Давида значит иметь о нем ложное и с Писанием несогласное представление. Из Священного Писания Ветхого Завета вытекает, что Мессия есть Господь и Бог, как об этом говорится в вышеприведенном псалме Давида. Но вопрос Христа имеет еще один особый оттенок. Господь спрашивает: что вы думаете о Христе, чей он сын? Иначе говоря, если не Давидов, то чей же? В контексте Евангелия ответ подразумевается: Христос есть Сын Божий. Его божественное достоинство есть достоинство единородного Сына Божия. Следующие слова Господа в присутствии народа были прямым обличением книжников и фарисеев. Господь обличал их в том, что они в преувеличенной и лицемерной ревности в соблюдении религиозных обрядов пренебрегали законом любви и за внешним забывали о внутреннем, требуя от других искреннего исполнения всех божественных законов, а сами, потеряв любовь к Богу и ближнему, стали лицемерами и беззаконниками. Свое обличительное слово Господь закончил следующими словами: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст, ибо, сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен гряды во имя Господне».

0: С обличением книжников и фарисеев связан сохраненный только евангелистами Марком и Лукой рассказ о лепте бедной вдовицы. В нем говорится, что Христос сел против сокровищницы храма и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Пришла одна бедная вдова и положила две лепты, то есть совсем ничтожную сумму денег. И, призвав учеников своих, Христос сказал: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Сопоставляясь с тем, что Господь сказал о книжниках и фарисеях, ученики должны были оценить значение лепты вдовицы. Не была ли она одна из тех вдов, которых обирали книжники, предававшиеся лицемерно долгой молитве? Господь только что в ответе на вопрос книжника назвал исполнение двоякой заповеди любви существом религиозного закона. Не проявила ли истинную любовь к Богу, которая неотделима от любви к ближнему, именно эта бедная вдова? Указанием на лепту вдовицы Господь как бы подвел итог своим обличительным речам против духовных руководителей Израиля. Сказав это, Христос вышел из храма, и приступили к нему ученики, хотевшие обратить его внимание на красоту храма. Христос же сказал: «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Как истинным израильтянам было примириться с мыслью, что Иерусалимский храм мог быть разрушен? Иерусалимский храм был единственным местом еврейского культа. Когда же Христос сидел на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине. В их представлении соединялись в одно разрушение храма и ранее предсказанная Христом кончина мира. И спросили они: «Скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и конца века?» Ученики знали, что Спаситель скоро покинет их. Они знали, что его ждут страдания и смерть. Они верили в его воскресение, но из их вопроса было ясно, что они надеялись на скорое пришествие Христа во славе и на явление Царства Божия в ближайшем будущем. Отвечая ученикам, Христос сначала предостерегает их от многих искушений и бед. Эти предостережения и указания на будущее Господь дает в Своей пророческой беседе о разрушении Иерусалима и о последних днях мира. В речи Господа оба эти события изображаются как бы на одной картине. Многие очень отдаленные события, имеющие совершиться при конце мира, могут казаться как будто бы современными разрушению Святого Града. Связь этих двух событий для иудеев того времени была неразрывна. Тогда, при разрушении Иерусалима, окончились судьбы Ветхозаветной Церкви. В будущем суде Божьем над человечеством завершатся судьбы Новозаветной Церкви. В пророческой речи Господа они изображаются нераздельно, так, что иногда трудно определить, к какому именно из них относятся те или другие слова Христа. Должно помнить при этом, что перед очами Господа один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день.
1: Прослушайте теперь эту пророческую беседу Спасителя. «И ответил Иисус ученикам: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит сему быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней. Но вы смотрите за собой, ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства перед ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. Предаст же брат брата на смерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется. Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, а кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою. Горе беременным и питающим сосцами в те дни, молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой, ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне, и не будет. Если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Тогда, если кто вам скажет, вот здесь Христос или вот там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь. Вот я наперед сказал вам все. Но в те дни после скорби, то есть солнце померкнет, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидит Сына Человеческого, грядущего на облаках со силой многой славой. И тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края неба. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю вам, не прейдет род сей, как все это будет. Небо и земля прейдут, но слова мои не прейдут. О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». Подобно, как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером, или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю? Говорю всем, бодрствуйте.

0: Первая часть этих пророчеств уже исполнилась. Спустя 36 лет после произнесения Господом приговора над Иерусалимом, святой город был взят римлянами и разрушен до основания. Иерусалимский храм был сожжен, а место, на котором он стоял, вспахано плугом. Какие можно сделать заключения из слов Господа о кончине мира? Во-первых, никто, кроме самого Бога, не знает ни дня, ни часа второго пришествия Христова. Во-вторых, кончина мира наступит только после того, как Евангелие будет проповедано во всем мире, когда все племена земные и все народы получат возможность познакомиться с благовестием Господа Иисуса Христа и добровольно принять или отвергнуть учение. Четыре притчи подчеркивают сказанное в пророческой беседе. Во всех призыв к бодрствованию, которое вытекает из незнания дня и часа, когда совершится явление Сына Человеческого. В притче о верном и благоразумном рабе Господь дает образ раба, которого хозяин дома на время своего отсутствия поставил над другими слугами. Раб облечен властью, но цель власти есть служение тем, над кем дается власть. Если бодрствование, то в служении. Притча о 10 девах, из которых 5 разумных сохранили горящими свои светильники, а 5 неразумных, взявшие светильники, забыли про масло, дает образ брака. В ожидании жениха, так как он замедлил, они все задремали и уснули. В полночь раздался крик: «Жених идет!» Все девы встали и поправили свои светильники, но у неразумных светильники стали гаснуть, и они попросили у мудрых поделиться своим маслом. Но мудрые, боясь, что и им тогда не хватит масла, посоветовали неразумным пойти купить масло у продающих. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и как только вошли с ним готовые девы на брачный пир, двери затворились. Потом пришли прочие девы и просили жениха впустить их. Но жених сказал в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас». Ударение в этой притче на готовности встретить жениха, то есть на бодрствовании. А образ пира, особенно брачного, получает свой полный смысл в связи с учением о царстве. Затворяющиеся двери полагают границу между светлым чертогом царства и тем, что вне.
1: В притче о талантах призыв уточняется. Талант – это крупная денежная единица, выбранная умышленно. На нашем современном языке мы называем талантом врожденную способность человека к той или иной деятельности – музыкальный талант, поэтический талант. В притче же это сумма денег, данная взаймы, и которая должна принести прибыль взаимодавцу. Тот, кто получил 5 талантов, принес своему господину другие 5 талантов, которые он приобрел на них. И господин поблагодарил его и наградил. Также и тот, который получил 2 таланта, приобрел еще 2 таланта и был тоже награжден. А тот, который получил только 1 талант, закопав его, не получил никакой прибыли и пришел вернуть его своему господину. Господин, рассердившись, сказал: «Возьмите у него талант и дайте имущему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет». Ударение в этой притче на служении. Если в служении бодрствование, то смысл бодрствования в возрастании. Скудость там, где нет возрастания. Господь отрицает неподвижность, Он требует роста. Служение в возрастании есть условие участия в Царстве. Так же происходит с дарами, которые Господь дарует Духом Святым в Церкви. Дары даются только в виду различных служений, но каждому дается проявление Духа на пользу, пишет апостол Павел. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. И эти дары надо приумножить, величая Господа верой и любовью. И, наконец, притча о страшном суде указывает на служение в любви. В Евангелии от Иоанна сказано: отец не судит никого, но весь суд отдал сыну, дабы все чтили сына, как чтут отца. Сын человеческий в притче изображен под видом царя, а люди – под видом овец. Тогда сын человеческий сядет на престоле славы своей, и соберутся пред ним все народы. И как пастырь он отделит одних от других, овец праведников по правую сторону, а козлов проклятых по левую. Праведники – это те, которые накормили и напоили алчущих и жаждущих, которые посетили больных и в тюрьмах заточенных, которые принимали странников. Проклятые – это те, которые не поступили так, и пойдут они в муку вечную, а праведники – в жизнь вечную. Образ суда говорит о любви непрекровенно. Любовь к братьям есть любовь в братьях ко Христу. Так соединяются воедино обе заповеди любви к Богу и к ближнему. В первом своем послании апостол Иоанн пишет: «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?»

0: Дорогие слушатели, в следующей передаче мы перейдем к беседам Христа, в которых Он говорит о страстях, о Своей смерти и воскресении. Скажем также, как вложилась в сердце Иуды мысль о предательстве. Говорит «Голос православия».
1: В своих программах «Голос православия» сознательно отказывается от всякой политической деятельности и полемики, основывая свои передачи исключительно на положительном опыте православного предания.
2: Пишите нам по адресу 199-034, Санкт-Петербург, набережная лейтенанта Шмидта, 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

в монастыре святой Екатерины на Синае. 4 года прошло с тех пор, как я встретил монаха в Греции. Все это время у нас с ним не было связи. Я не знал точно, из какого он монастыря, но предполагал, что из Синайского монастыря святой Екатерины, поскольку кольцо было оттуда. Летом 1998 года я решил отправиться туда и разыскать его, если удастся. Я не был уверен, в этом ли он монастыре, и если да, то не окажется ли в отъезде. Я не знал, что меня ждет на Синае, и что будет, если я встречу монаха. Может, я приму постриг и останусь там навсегда. Может, я не найду его и вернусь разочарованным. В голове у меня было множество вопросов и сомнений, но я знал одно – надо ехать, несмотря ни на что. Бывают случаи, когда интуитивно чувствуешь, что-то тебя ожидает, и веришь интуиции вопреки всему. Это был именно тот случай. Я был преисполнен больших надежд и решил ехать. Я чувствовал, что у меня один выход – разыскать монаха. Жить по-прежнему я не мог, пока не найду Бога. Пока я не найду Бога, я не пойму себя и не определю своего места в жизни. Бог загадочным образом стал для меня альфой и омегой. Он проник в мое сердце и занял там лучшее место. Стал первой и основной целью, без всякого с моей стороны намерения. Так получилось. Вот все, что я мог сказать. Один Бог имел для меня значение. Без Него я чувствовал себя никем. Я тосковал по Богу. Без Него я был пуст. Я чувствовал себя разделенным, разбитым на куски, чужим даже самому себе. Чтобы жить в мире, радости и в гармонии, я должен был отыскать Бога. Без Него никто и ничто не спасло бы меня от трагедии моей жизни. Господь – разрешение моих проблем. Я осознавал это сердцем, а не благодаря культуре или традиции. Монах был связующим звеном, и я должен был его отыскать. В начале июня 1998 года, когда я позвонил в туристическое агентство в Осло, которое организует чартерные туры в Шарм-эль-Шейх, и заказал билет на самолет, который вылетал в четверг 11 июня в 1:00 с прибытием в Шарм-эль-Шейх в 19:00. Билеты должны были прийти по почте. А через неделю пришло письмо из агентства. Меня с сожалением уведомляли, что рейс отменен. Профсоюз авиалиний объявил забастовку, потому что руководство отказалось повысить зарплату и улучшить условия труда. Я позвонил в агентство и спросил, какие есть варианты. Мне ответили, что можно лететь после окончания забастовки, то есть через 2 недели, или отменить заказ и забрать деньги. Я страшно расстроился. После стольких лет я решился, наконец, отправиться на Синай, и тут забастовка. Почему? Есть ли за этим невезением какой-то скрытый смысл? Чего хочет Господь? Отказаться от поездки совсем или подождать 2 недели? Я знал, что ехать надо, и согласился лететь первым же самолетом после окончания забастовки. В Шарм-эль-Шейх я прилетел в 19:00 в четверг 25 июня. До монастыря святой Екатерины надо было ехать на машине 3-4 часа. Я устал после долгого перелета из Осло и нуждался в отдыхе. Можно было переночевать в Шарм-эль-Шейхе, но какое-то сильнейшее беспокойство гнало меня ехать немедленно. Мне не терпелось увидеть монаха. Я взял машину до монастыря. Машина была старая, дорога неровная, и путь занял много времени. Всю дорогу сердце мое трепетало, хотя я и не знал, что именно меня ждет. Небо над Синаем было чистое, сияли звезды. В сердце ожил прежний восторг, который они мне когда-то внушали. Однако сейчас, по дороге в монастырь святой Екатерины, я ощущал за звездами что-то еще, как будто святая Екатерина ехала со мной, указывая путь, принимая меня как гостя в своем доме. В монастырь я приехал около полуночи. Было темно. Тень горы Синай лежала на монастыре. Я не мог его различить, и только в окрестностях обители горело несколько окон. Дверь одного из домов была открыта. Я вошел. 4 молодых египтян сидели за столом и разговаривали. Я спросил их, живет ли здесь монах. Оказалось, что жил, но сейчас его нет. Последние 2 года он регулярно ездил в Грецию. Последний раз он уехал туда 10 или 11 месяцев назад и до сих пор не вернулся. Что мне было делать? Я снял койку в 3-местном номере в гостинице рядом с монастырем. А в ту ночь я был в номере 1. Не могу описать своего огорчения. Я очень устал после долгого пути, но не мог сомкнуть глаз. Монаха здесь нет, какое разочарование. Какая неприятная неожиданность. Я начал вспоминать свою духовную историю, пытаясь разобраться, что стоит за моим стремлением к Богу. Что это все означает? Не обманываю ли я себя, выдумывая кого-то несуществующего? Правда ли Бог существует, или же я выдумал его, чтобы

спастись от пустоты и скуки? Не сочинил ли я призрака, просто чтобы иметь оправдание для своей жалкой жизни? Если он есть, то почему монаха нет здесь, при том, что я проделал такой путь и отчаянно в нем нуждаюсь? А если его нет, то почему я так на него зол? Боже, Боже, внемли мне! Почему ты оставил меня? Удаляет меня от спасения грехопадения мои. Боже мой, взываю днем и не слышишь. В ночи взываю, но не внемлешь ты, хотя и не греховен зов мой. Я же червь, а не человек. Терплю поношение от людей и унижение от народа. Все видевшие меня глумились надо мной. Говорили устами, кивали головою. Уповал он на Господа, так пусть избавит его и спасет его, если угоден ему. Как вода растекаюсь, рассыпались кости мои, стало сердце мое, как воск, тающий в груди моей, и сохло, будто глиняный сосуд, сила моя, язык мой прилип к гортани моей, и в прах смерти низвел ты меня. Но ты, Господи, не лиши меня помощи твоей, на защиту мою поспеши. Поведаю имя твое братьям моим, посреди церкви воспою тебя. Я прилетел из Норвегии в эту пустыню, только чтобы увидеть монаха, а его тут нет. Что это значит? Я вышел из комнаты и всю ночь бродил в темноте возле монастыря. На заре я разглядел его стены. Монастырь походил на крепость или средневековый город. Я подошел к калитке и стал ждать. Чего? Не знаю. У меня было странное ощущение, будто это место мне знакомо. Каким образом? Да, я понял. Над калиткой была печать монастыря. Тот же самый знак, что и на кольце, которое я сберегал у сердца все эти годы, которое так любил и без которого не мыслил свою жизнь. На кольце, которое было связующим звеном между мной и возлюбленным, залогом личной любви Бога ко мне. Это был тот же самый знак, только гораздо большего размера. Какое зрелище! Печать над калиткой одного из старейших христианских монастырей. Сердце мое наполнилось несказанной радостью. Я успокоился, гнев отступил. В сердце проснулись радость и надежда. Все казалось прекрасным приключением. Я ощущал любовь святой Екатерины, как будто я ее близкий родственник. Я стоял у ворот монастыря и чувствовал себя почтенным гостем, как если бы святая пригласила меня. Она показала мне дорогу в свой дворец, а теперь говорит со мной знаками. Часов в 6 утра калитка отворилась, и вышел монах. Он нес коробку. За ним шел мирянин-араб, тоже с коробкой. Я вгляделся, и, о чудо, это оказался он, тот самый монах, которого я знал. Сердце у меня заколотилось. Не колеблясь, я бросился вперед, окликая его по имени.

Он остановился, обернулся, взглянул мне в лицо, но не узнал. Возможно, потому что я изменил прическу. Он спросил, кто я и где мы виделись. В Каире? Нет, на Лесбосе, в монастыре в Митилене, 4 года назад, отвечал я. Он явно удивился, и поскольку куда-то торопился, велел мне подождать здесь, сказав, что вернется только ради меня. Час проходил за часом, а он не возвращался. Я проголодался и пошел в трапезную гостиницы поесть. Была уже 2:30 дня. Я горевал, потому что монах не узнал меня с первого взгляда и, даже узнав, не пожелал уделить мне времени. И все равно я был счастлив, потому что он оказался здесь. Больше я ждать не мог и, подойдя к калитке, послал ему с молодым монахом записку, прося меня принять. Тот вернулся и повел меня в Архандарик, небольшой зальчик для приема гостей. На этот раз монах принял меня с распростертыми объятиями. Мы разговаривали примерно 30 минут. Он рассказал о себе, что при поддержке одной женщины, с которой обещал меня познакомить, опубликовал книгу, а сейчас они готовят 2-ю. Потом мы вместе пошли в гостиницу, где остановилась эта женщина с 2 своими детьми. Евгения была его духовной дочерью, как это зовется у православных. С первого взгляда я увидел, что это замечательная, очень отзывчивая женщина. Она приветствовала меня тепло и без всякой официальности, как родного брата. Монах ушел, чтобы заняться какими-то своими делами. Евгения спросила, когда я приехал в монастырь. Я ответил, и она в изумлении закивала. Они приехали в то же самое время, после того, как монах долго пробыл в Греции. Сейчас они собирались взять его немногочисленные пожитки и уехать в Грецию навсегда. Без сомнений, произошло чудо. Других объяснений нет. Спустя 4 года после встречи, без всякой связи и договоренности, мы приехали в монастырь одновременно. Монах из Греции, я из Норвегии. Они собирались в этот же день покинуть монастырь. Не случись забастовки, я бы приехал, как собирался, и разминулся с монахом. Останься ночевать в Шарм-аль-Шейхе, приедь в монастырь всего на день позже, я бы его не застал. Поразительно, я не мог поверить. Господь позаботился обо всем, даже о мелочах. Он сделал так, чтобы мы не разминулись в тот день. Он устроил так, чтобы я встретил монаха и Евгению. Я рассказал ей, что хочу креститься, и желал бы, чтобы монах окрестил меня здесь. Евгения объяснила, что монах не рукоположен в священнике и не может совершать таинство крещения. Кроме того, мне надо подготовиться. Она дала мне свой адрес в Греции и велела писать. Может быть, я смогу креститься в Греции в ближайшее время. Потом мы вместе пошли к монаху в келью и помогли ему уложить вещи. У него оказалось много красивых бумажных иконок Христа и его святых. Некоторые Евгения подарила мне. Монах подарил мне прекрасное английское издание Библии и книгу «Лествица райская» святого Иоанна Лествичника, который в VI веке был настоятелем этого монастыря. В тот же день монах и Евгения уехали в Грецию. Я собирался пробыть в монастыре 2 недели, но чувствовал, что все главное позади. В первый же день я получил от этого святого места больше, чем ожидал. Господь доказал, что заботится обо мне, направляет мои шаги. С его помощью я нашел правильный путь. Я нашел его церковь на земле. Я чувствовал, что знаю православную церковь как родную. Я чувствовал, что церковь любит меня, а я ее. Она звала меня, как любящая мать зовет свое чадо. Я узнавал ее, как ребенок узнает мать по вкусу живодательного молока. Каким же особенным я себя чувствовал, как гордился в тот момент. 2-я ночь в монастыре святой Екатерины решительно отличалась от первой. Вера моя укрепилась, сердце наполнилось надеждой, радостью и благодарностью к Господу. Эту ночь я тоже не мог спать, но по совершенно другой причине. Я понимал, что Бог видит меня. Он заботится обо мне, ведет меня узким путем в жизнь, как пастырь добрый. Ту ночь я бродил вокруг монастыря, вознося благодарность Господу. Он доказал, что взирает на меня с милостью. Я больше не заблудшая овца, ибо сам Господь ведет меня. Если отклонялся с дороги вправо или влево, то слышал позади его голос, говорящий: «Вот путь, иди по нему». Сам добрый пастырь положил начало моему спасению. Сердце мое переполнилось радостью. Господь меня любит. Я жив, я нужен, я кто-то. В ту же ночь я вместе с группой паломников и туристов поднимался на гору Синай, где Моисей получил от Бога скрижали завета. Удивительное впечатление – видеть рассвет с этой святой горы. Здесь были десятки паломников самых разных национальностей, африканцы, европейцы. Я понимал, что для меня честь оказаться в таком святом месте. Спустившись, я решил совершить небольшое путешествие по Египту. Поехал в Каир, оттуда в Александрию, на родину святой Екатерины.
Через неделю я вернулся в Норвегию.

в Грецию креститься. Из монастыря святой Екатерины я вернулся другим человеком. На сердце было легко и радостно. Я ощущал прилив юношеской энергии. Православие вновь доказало, что содержит полноту жизни, что Христос воистину живой Бог. Однако то знание Бога, к которому я пришел, было хотя и конкретно личным, но все же внешним. Словно я узнал его через его тень, то есть через его действия, явленные как события моей жизни. Я по-прежнему не знал его самого лично, лицом к лицу, но чувствовал, что теперь перемены в моей душе гораздо более серьезны, чем при первой встрече с православной церковью. Я получил мощное свидетельство того, что Господь видит меня и направляет к себе. Однако моя природа оставалась прежней, греховной. Я по-прежнему нес бремя греха и понимал, что нахожусь во власти тьмы. Время шло. Я регулярно переписывался с монахом и Евгенией. Они писали, что договорились со священником в афинском районе Халандри, и тот окрестит меня в рождественский сочельник 1998 года. В субботу, 29 ноября 1998 года, ровно за 10 дней до отъезда в Грецию, я был на службе в греческом православном храме Благовещения в Осло. К моему изумлению, там крестили младенца. Я очень обрадовался и возблагодарил Христа. Для меня это был урок и практическая подготовка к таинству святого крещения в православной церкви. 10 декабря 1998 года я двинулся в путь, и сразу же все пошло не по задуманному. Самолет должен был вылететь из Осло в Цюрих в половине восьмого утра. В Цюрихе мне предстояло сесть на самолет до Афин, вылетавший в 10:25. В 13:55 я был бы в Афинах. По каким-то техническим причинам наш рейс задерживался. Часа полтора мы сидели в самолете, дожидаясь, когда он взлетит. Было жарко, я изнемогал. Справа и слева от меня сидели здоровенные норвежцы. Я был так стиснут, что не мог шевельнуться. Я нервничал, боясь, что опоздаю на самолет до Афин. Наконец, я не без труда раскрыл Евангелие на персидском языке и стал читать. Через полчаса самолет, наконец, взлетел. Когда мы прибыли в Цюрих, мой самолет уже улетел. Мне сказали, что я полечу следующим рейсом примерно через два часа. Как раз когда я шел к выходу на посадку, на табло появилось сообщение, что рейс отменяется. Следующего предстояло ждать еще два часа. Когда они почти истекли, нам объявили, что вылет откладывается. Я был зол и вымотан. Примерно за час до объявленного времени я подошел к выходу. В это время там шла посадка на израильский рейс до Тель-Авива. Я сел в кресло и начал читать Евангелие, но вскоре поймал на себе пристальный взгляд какого-то молодого человека. Я сделал вид, что не замечаю, и продолжал чтение. Через некоторое время подошел мужчина постарше, видимо, сотрудник израильской службы безопасности, и стал спрашивать, кто я, откуда, куда направляюсь и почему сижу рядом с выходом на посадку. Я объяснил. Он попросил показать документы и билет. Я был на взводе и едва не сорвался, однако все же взял себя в руки, вежливо ответил ему и показал документы. Он извинился, после чего пожелал счастливого пути и веселого Рождества. Израильский самолет улетел, на табло зажегся номер нашего рейса. Незадолго до посадки меня попросили по громкоговорителю подойти к сотруднику контрольно-пропускного пункта. Я был в полном изумлении, как будто кто-то хочет нарочно испортить мне поездку в Грецию. Я подошел. Сотрудник грек спросил, зачем я лечу в Грецию, надолго ли, и где собираюсь остановиться. Я показал билет и спокойно ответил на вопросы. Он поблагодарил меня, и на этом дело закончилось. Я вернулся и сел в кресло, издерганный и злой, не понимая, что происходит. Я много путешествовал в своей жизни, но редко встречал столько трудностей в один день, да еще без всякой причины. Я просто не мог поверить в то, что происходит. Мне хотелось проклясть этот день, когда я вдруг понял, в чем дело. В октябре того же года, двумя месяцами раньше, мне приснился кошмар. Я стою в церкви и пытаюсь пройти к алтарю. Очень злой и безобразный человек в длинной ночной рубахе кроваво-красного цвета преграждает мне путь. Он указывает на меня пальцем и с ненавистью кричит «Не смей вступать в таинство!». Именно в этом видении я впервые услышал и осознал слово «таинство». В течение нескольких дней я был напуган сном. Слово «таинство» я запомнил и стал выяснять, что оно значит, чтобы понять смысл видения. Однако так и не разобрался, что означал мой сон. Сейчас, в Цюрихском аэропорту, по-прежнему дожидаясь посадки, я вспомнил свое видение и понял его смысл. Сатана изо всех сил мешает мне креститься, пытается нарушить мои планы, озлобить меня. Я понял, как важно святое крещение. Еще я понял, как важен каждый человек во Вселенной и в очах Бога. Осознав, насколько я ценен Богу, я ободрился,
злоба и раздражение прошли. Я возликовал в душе. Я ощущал гордость перед дьяволом и смирение перед Богом, который любит меня и заботится обо мне. Я чувствовал себя сильным и ценным для Бога. Моя твердая решимость стать православным христианином разозлила нечистого. Теперь я понимал, что одержал верх, а нечистый беспомощно и мучительно отбивается. Я могу победить его своей твердой решимостью следовать Богу и принять крещение. И победа останется за мной. Я еще больше укрепился в решимости принять святое крещение. Я дивился, испытав на себе, как союз между Богом и человеком удручает и раздражает нечистого. Радовался, видя, как мое «да» на призыв Христа, мое движение к нему, превращает могущественное чудище в беспомощную и озлобленную тварь. В Афины я прибыл поздно ночью. Евгения встретила меня в аэропорту. Она не удивилась, услышав про мои трудности, потому что знала о таких реальных проявлениях духовной брани даже и в обыденной жизни. Мы поехали к ней домой, где ее семья приняла меня с бесконечным гостеприимством. Всякое гостеприимство прекрасно, но греческое еще прекраснее. 11 декабря 1998 года мы с Евгенией поехали в их летний домик в Коринфе, где остановился монах. Это в 2 часах езды от Афин. По дороге она рассказала о планах относительно моего крещения. Я буду жить в этом летнем домике, а монах тем временем меня подготовит. Крестить меня будут в Халандре накануне Рождества. Монах предложил, чтобы Евгения стала моей крестной матерью, если мы оба согласны. Она согласилась к большой моей радости. Приехали к вечеру. Дом был удивительно хорош, одно из самых красивых мест, какое я видел в жизни. Он был похож на сказочный замок. Его окружают маслины, лимоновые и апельсиновые деревья, а Каримский залив чуть ниже по склону окружен целой чередой красот. Монах принял меня с истинно греческим гостеприимством. Однако, несмотря на дружелюбие и гостеприимство монаха Евгении, мной в первый же вечер обладело беспокойство. Оно нарастало. В мыслях моих был разлад, внутренний голос смущал меня множеством вопросов. Что ты делаешь здесь, в этом одиноко стоящем доме с малознакомыми людьми? Зачем ты оставил хороших знакомых в этот праздник Рождества и приехал в страну, язык и обычай, которые тебе совершенно чужды? Для чего? Чтобы креститься? Зачем искать сложности? Разве нельзя покреститься в норвежской церкви? Чем она тебе не хороша? Почему ты так несправедлив к Норвегии и ее церкви? Кто ты такой, чтобы отвергать протестантскую церковь? Ты вышел из совершенно нехристианской среды и при этом считаешь, что вправе презирать протестантство. Не дерзость ли это с твоей стороны? И что такого особенного в православной церкви? Разве тебя не пугают все эти обряды, мистицизм, умерщвление плоти? А может, именно мистицизм, а не христианство привлекло тебя к ней? К чему все это учение об умерщвлении плоти? Что в нем христианском? Кто сказал, что в христианстве должны быть мистицизм и аскез? Христос умер за тебя. Достаточно в это верить, и ты спасешься. Все просто и рационально. Не нужно ни аскезы, ни мистицизм. Даже и креститься не обязательно, потому что спасает вера. Так за истиной ли ты приехал в эту церковь? Зачем усложнять себе жизнь? Почему не покреститься в протестантской церкви в Норвегии, где тебе знакомы и культура, и обстановка? Что с тобой? Ты окончательно сошел с ума? Время шло, голос сомнений креп. В воскресенье 13 декабря, часов в 7 утра, мы пошли на божественную литургию в Каримскую церковь святого Димитрия. Литургия в православной церкви длится обычно часа полтора-два. Она представляет собой длинную молитву и включает чтение отрывков из посланий и Евангелия. Ее кульминация – участие присутствующих православных христиан в таинстве Святой Евхаристии, то есть тела и крови Господа Иисуса Христа. День был холодный, в церкви не топили. В соответствии с православным обычаем, почти всю службу пришлось стоять на ногах. Я страшно замерз и устал, кроме того, почти ничего не понял, потому что служили на греческом языке. Я был в смятении и думал, что со мной не так, Господи? Почему я вечно оказываюсь исключением? Посмотри на эту церковь и тех, кто стоит вокруг. Все они греки, выросли в этой стране, живут по соседству, воспитаны в православии. Они пришли на службу в местную церковь. Вероятно, они ходят сюда с детства и понимают каждое слово, ведь это их родной язык. И вот я, чужак, иранец, приехавший из Норвегии, чтобы креститься в православной церкви. Я не говорю по-гречески, не понимаю ни одного слова, которое здесь звучит. Я устал всегда и везде быть чужаком. Посмотри на меня, Господи, я страдаю, довольно я страдал. Когда мои страдания закончатся? Доколе, Господи, не забудь меня до конца, доколе будешь отвращать лицо Твое от меня,
доколе заключать мне помыслы в душе моей, печали в сердце моем день и ночь. Доколе возноситься врагу моему надо мной. Воззри, услышь меня, Господи, Боже мой, просвети очи мои, да не усну сном смерти, да не скажет враг мой, превозмог я его. Гонители мои возрадуются, если я поколеблюсь. Я же на милость Твою уповаю, возрадуется сердце мое, когда спасешь Ты меня. Воспою Господа, сотворившего мне благо, пою имя Господа Всевышнего.

0: Дорогие братья и сестры, прозвучала передача по страницам книги Хризостома Силахварзи «Мы будем утешены». Читал Александр Крупинин.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в субботу, в это же время.

0: Стихира «Воскресный утренний» шестого гласа киевского распева в гармонизации Бориса Литковского прозвучала в исполнении мужского хора Свято-Владимирской семинарии в Нью-Йорке под управлением Давида Дрелок. Запись архивная.
1: Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет восстановления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефонам +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!

Дорогие слушатели радио «Град Петров», в эфире очередная передача из цикла «Церковный календарь». У микрофона Нина Жерве. Сегодня мы будем говорить о замечательном русском подвижнике, основателе направления нестяжательства Ниле Сурском. Вопрос об идеальных монастырских уставах унаследован был русской церковью и от церкви греческой, а в XIV веке еще ближе воспринят был от церкви болгарской, где в конце XIV века, перед турецким завоеванием Болгарии, вопрос этот был отчетливо определен в правлении выдающегося болгарского патриарха Ефимия. Бежавшие в Москву книжные иноки, деятели ефимовских реформ в Болгарии, попали в Москве, в самый центр, и здесь возбужденных споров, подгоняемых еретической вспышкой, а в то время была распространена ересь стрегольничества, а вслед за ней и так называемого жидовства. Как только спор этот всплывает на поверхность в открытой форме, так уже в нем можно наблюдать определенные богословские партии, получившие прозвание стяжателей и нестяжателей. Как отмечает церковный историк Антон Карташов, разделение это не русское оригинальное, а традиционное общевосточное, унаследованное Русской Православной Церковью. Но нигде на всем православном Востоке вопрос этот не принимал такой остроты, как именно на нашей русской земле. В этом смысле, пишет Антон Карташов, экран русской православной совести был благодарным полем для постижения и осмысления великой и вечной религиозной антиномии Бога и мира, неба и земли, духа и плоти. И то, что русская церковь смело поставила перед собой этот вопрос в века своего крайнего оскудения в смысле школьно-научного просвещения, только еще более подчеркивает живость и глубину ее религиозных запросов и чувство ответственности в них. Главным представителем течения нестяжательства в русской церкви является, собственно, основатель этого течения – старец Нил Сурский. Материалы, относящиеся к биографии Нила Сурского, очень бедны. Составленное после его смерти житие, если верить преданию, сгорело уже в 30-е годы XVI века. Биографические известия о Ниле дошли до нас в поздних случайных памятниках. Судя по этим известиям, Нил происходил из Москвы, где был судьям книг чи. Местом его первоначального пострига был Кирилло-Белозерский монастырь, откуда он затем направился в Константинополь и на Афон. Скудость прямых биографических данных о Ниле вынуждает нас обратиться к косвенным свидетельствам источников, тех, которые не имеют специального биографического характера. И наибольший интерес из этих источников представляют, несомненно, сочинения самого Нила, в которых тоже мы находим очень яркие моменты, отражающие основные вехи биографии великого подвижника и основателя скитской жизни на Руси. Некоторые церковные историки с убеждением называют и дату рождения Нила Сурского, некоторые оспаривают эту дату, 1433 год. Московская боярская семья Майковых была его родом, откуда он происходил. Иноческий путь старец Нил Сурский начал в молодости, принял постриг в Кирилло-Белозерском монастыре. С историей Кирилло-Белозерского монастыря связано начало его монашеского пути. Он был учеником старца Паисия Углического. После нескольких лет подвижничества в этой обители преподобный Нил начинает сомневаться в необходимости в дальнейшем оставаться в Кирилло-Белозерском монастыре. Его не устраивал быт кирилловской братии. Он решил отправиться на Святую Афонскую гору и познакомиться с житием святогорских иноков, чтобы получить там ответ на разные мучившие его вопросы. Он был много наслышан о Святой горе и жизни святогорцев, с которыми русские иноки поддерживали контакты еще с XI века. Но из-за монголо-татарского нашествия и опустошения Южной Руси связи с Афоном прервались почти на два столетия. Новый поток русских монахов потянулся на Святую Гору уже в XV веке, когда там получилось широкое распространение исихасское учение Григория Паламы.
Святогорцы понимали и практиковали только систему и технику так называемой умной молитвы в форме непрестанного повторения текста этой молитвы. «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй мя грешного». Это было путем к высшему духовному совершенству и видению фаворского света. Нил отправился на Афон со своим другом по монашеству Иннокентием, миру князем Иваном Охлебниковым. Близкое знакомство с жизнью святогорских иноков, встречи со старцами и подвижниками, чтение аскетических и мистических творений определили направленность его духовных исканий. Не владея греческим языком, Нил усвоил школу аскезы и ее практическое богословие. На Афоне Нил, как он писал потом, жил как пчела, перелетая с одного доброго цветника на лучший, чтобы изучить вертоград христианской истины и оживить свою зачерствевшую душу и уготовить ее ко спасению. Прожив временно на Афоне, время довольное, и насытившись духовно, Нил вернулся в свой Кирилло-Белозерский монастырь, где на все уже смотрел совсем иными глазами. Он хотел житие свое устроить по новому типу, по типу скита. Время, когда он покинул Кирилло-Белозерский монастырь, историки определяют по-разному. Но, основываясь на разных источниках, косвенных и прямых, наиболее вероятный момент ухода или исхода Нила Сорского из Кирилло-Белозерского монастыря – это 70-80-е годы 15 века. В истории Кирилло-Белозерской обители это было время острой и напряженной внутренней борьбы, борьбы не только церковных, богословских идей, но и политических начал. К этому времени Кириллов монастырь стал центром очень сложных политических интриг, и это не могло не отразиться на состоянии его внутренней жизни. Нил Сорский вместе со своим другом и учеником Иннокентием ушел в болотистый первозданный лес на берегу речки Соры в 10 или 12 верстах от Кириллова монастыря. Именно там и основан был малый монастырь, известный нам под именем Нила-Сорская пустынь. К Нилу стали приходить люди, которым он предлагал трудную, полную испытаний и строгого подвижничества жизнь скитскую. С ним поселилось 14 человек. Среди болота были построены высокие насыпи, храм, усыпальница, кельи, мельница на речке, колодец с целебной водой. Более всех трудился сам Нил. Это был его монастырь, в котором, спасаясь под его руководством духовным, иноки стремились к новому укладу монастырского быта. Как я уже сказала в начале, житие Нила Сорского, созданное непосредственно после его представления, было утрачено, и лишь из других сочинений его современников мы знаем, что они считали старца Нила начальником скитножительства на Руси. На основе его собственных сочинений и записей его учеников и современников можно в реальности представить образ этого удивительного подвижника. Паломничество на Афон очень сильно повлияло на религиозные воззрения Нила. И уже там, на Афоне, окончательно сложились его взгляды на внутреннюю и внешнюю сторону жизни христианского подвижника. Литературное наследие Нила невелико. Возможно, часть его сочинений уничтожена его идейными противниками и временем. Образ Нила очень отличается от образа его современника, с которым обычно чаще всего сопоставляют деятельность и взгляды Нила Сорского, а еще чаще противопоставляют. Я имею в виду Иосифа Волоцкого, руководителя противоположного нестяжателем движения, движения иосифлян. Религиозному формализму и внешнему благочестию иосифлян Нил противопоставил психологически тонкое раскрытие религиозной жизни души. От него веет духом внутренней свободы, нравственного совершенствования человека,
Требования, которые он ставит перед иноком, труднее и глубже, чем те требования, которые предлагают иночеству Иосиф Волоцкий. Главным мотивом его личной духовной жизни и главным требованием перед христианином было совершенствование души, в чем и заключается духовное возрастание и спасение. В своих творениях «Предание ученикам своим о жительстве скитском» и «Уставе скитском» взгляды Нила Сорского нашли наиболее полное отражение. Основная цель преобразований, предлагаемых Иосифом и Нилом, сходна, но сами преобразования совершенно различны. С наибольшей ясностью различие между обоими авторами обнаруживается при сравнении устава Иосифа Волоцкого с уставом Нила Сорского. Совпадает только построение уставов. Оба они состоят из 11 слов, но содержание резко расходится. Слова Иосифа посвящены практическим вопросам монастырского бытия, о соборной молитве, о пище и питье, о ежине беседователе на трапезе, об одеждах и обущих и так далее. Нила интересуют совсем иные вопросы, связанные с внутренним душевным состоянием монаха, о различии еже на нас мысленной брани, о борении нашем еже ксим, о мысленном подвиге, о начальнейших помыслах. Для изложения вопросов монастырского быта Нилу было вполне достаточно его краткого предания. Свое наиболее значительное и программное сочинение «Устав» он посвятил гораздо более важной теме духовного самосовершенствования инока. Вся жизнь христианина должна быть путем непрерывного совершенствования, черпающего силы из Духа Евангелия. Человек, наделенный свободной и сознательной волей, идет этим путем, путем духовной брани, ради спасения своей души. Внутреннее, нравственное и духовное возрастание достижимо лишь через умную молитву и трезвение сердца. Телесное делание, пишет Нил, внешняя молитва есть не более как лист. Внутренняя же умная молитва есть плод. Нил, обращая особое внимание на состояние души христианина, на искушения, которые подстерегают его, на страсти и заблуждения, старается заботиться именно о духовном благе. Он дает нам картину противоборства помыслов и борьбы с искушениями, то есть мысленной брани. В брани со страстями подвижник, по учению Нила Сорского, имеет дело с 8 основными страстями, которые ему надлежит уничтожить в себе, чтобы достичь состояния мистического созерцания. Это чревообъедение, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордость. Ступени человеческого грехопадения тоже обозначены Нилом. Это первая ступень – прилог, простой помысел или воображение какого-либо предмета, внезапно вносимые в сердце и предстоящие уму. Вторая ступень – сочетание, собеседование с пришедшим помыслом. Третья ступень – сложение, благосклонный от души прием помысла в нее вошедшего. Четвертая ступень – пленение, невольное увлечение нашего сердца к нашедшему помыслу или постоянное водворение его в себе. Пятая ступень – страсть, склонность и такое действие, которое долгое время, гнездясь в душе, обращает как бы в естество ее. Страсть во всех ее видах непреложно подлежит или покаянию, соразмерному с виною, или будущей муке. Аскетические воззрения Нила очень сильно отличались от воззрения Иосифа Волоцкого. Разница в понимании аскезы сказывалась и в их суждениях, например, о посте. Иосиф в своем уставе очень подробно расписывает время принятия пищи, количество еды, не учитывая индивидуальную особенность иноков. Нил основывает внешнюю аскезу на индивидуальных душевных свойствах подвижника. Нельзя для всех людей составить одно и то же правило вкушения пищи, ибо, как говорил Нил, тела имеют различные степени в силе и крепости, подобно меди, железу, воску.
Нил Сорский начисто отвергает монастырские земли, церковную роскошь и богатство. Монахи не должны владеть землей, деревнями и другим имуществом. Их правило – жить трудом своих рук. Они не должны принимать подаяния от мирян, но сами должны делиться с нищими. Нил высказывает чрезвычайно непривычное для Древней Руси суждение о том, что избыточная роскошь в украшении храмов, дорогая золотая утварь, не нужны для богослужения. В этом он близок только Сергию Радонежскому, который долгие годы служил литургию, пользуясь простыми деревянными сосудами, облачаясь в бедные льняные рясы. Из трех родов иноческой жизни – отшельничество, скитство и киновии – Нил предпочитает средний, золотой путь скитства, жизнь монахов вдвоем или втроем. Скит состоял из нескольких келий или хижин, в которых жили монахи. Келиоты, скитники, жили подвое или потрое вместе. Часто это были пожилой монах и новоначальный инок, то есть старец и его послушник-ученик. Они находились под общей властью настоятеля и из монастыря получали съестные припасы на всю неделю. В субботу или канун праздника все скитники сходились вместе в монастырской церкви, чтобы участвовать в общем богослужении. По мнению Нила, скит дает подвижнику наилучшие возможности вести жизнь в трезвении духа и воздержании, в молитве и безмолвии. Пища инока должна сообразовываться с его силами, не больше необходимого, ибо неумеренность в пище располагает к страстям. Непродолжительным должен быть и сон. Мысль о смерти должна быть неотлучна от инока, и он должен быть готов в любую минуту предстать пред лицом Божьим. Лишь пройдя этот путь борьбы со страстями, испытав себя опытно, монах может подняться на высшие ступени духовной лестницы. Его дух, по мере умерщвления всего земного и плотского, возвышается до таинственного лицезрения, лицезрения самого Господа. В благодатном мистическом погружении, в соединении с Богом, он уподобляется состоянию блаженства. Эти воззрения Нила Сорского покоятся на аскетических и мистических преданиях Восточной Церкви. Нил прекрасно знал творения святых отцов и неоднократно цитировал их в своих сочинениях. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский разошлись по двум главным церковно-государственным вопросам. Первый вопрос – отношение к ересям. Иосиф Волоцкий высказывал резкую критику воззрений еретиков, предлагая самые суровые наказания для тех, кто пошел по этому пути, вплоть до смертной казни. Нил и нестяжатели были против смертной казни. Они ратовали за обращение еретиков к истинной вере путем помещения их в монастыри и общения с другими христианами. Второй вопрос, по которому расходились Иосиф Волоцкий и Нил Сорский, вопрос о монастырских владениях. Рост монастырских богатств Московской Руси приобретал все больше размах. Монастыри уже в XIV, начале XV веках превращаются в крупные хозяйственные центры, занимаясь сельским хозяйством и ремеслами. Крестьяне, жившие на монастырских землях, работали на монастырь или платили оброк. Монастырские привилегии умножали благосостояние иноков. Богатые вклады князей, бояр, купцов и других лиц пополняли монастырскую казну. Этот путь, естественно, вытекал из тех исторических особенностей, в которые поставлена была Русская Православная Церковь в период монголо-татарского нашествия, в период возвышения московских земель и собирания Руси московскими князьями. В отличие от иосифлян, нестяжатели отрицали права церкви и монастырей на земельные владения. Окончательное разрешение этого конфликта произошло на Церковном соборе 1503 года, где московское правительство пыталось опереться на партию нестяжателей и мирно разрешить вопрос о монастырских владениях. Точку зрения нестяжателей на соборе представляли Нил Сорский и Паисий Ярославский. Но большинство представителей высшего русского духовенства не поддержало нестяжателей. В
Взгляды Иосифа Волоцкого нашли на соборе поддержку у епископов и одержали верх. Это во многом определило дальнейший путь развития монастырской жизни и церковно-государственных отношений. Это во многом определило и исход дальнейшей пути и учения старца Нила Сорского. Старец Нил скончался 7 мая 1508 года. Не желая чести и славы земной, он приказал своим ученикам унести его грешное тело в лес и покинуть на съедение зверям, ибо он много согрешил перед Богом и недостоин погребения. В церковных актах нет сведений о том, когда старец Нил был прославлен и причислен к лику святых. Вероятно, это произошло в конце XVIII – начало XIX века, хотя благочестивые паломники всегда знали узкую тропинку через заболоченный лес в Нило-Сорский скит и почитали старца как святого задолго до его официального прославления. По-разному сложилась судьба и самих обителей, основанного Иосифом Волоцким монастыря и Нило-Сорского скита. Иосифо-Волоколамский монастырь, хозяйственный церковный центр Подмосковья, славился как книжная обитель. Здесь переписывались книги, и была собрана огромная библиотека. Переписывались книги и в Нило-Сорской пустыни. Причем все 11 иноков, оставшихся с преподобным Нилом, были образованными, грамотными людьми, занимались переводами с греческого языка, сочинений аскетов и мистиков восточного христианства. Сегодня историки неоднократно пытаются, обращаясь к жизни и подвигам Нила Сорского, определить ту связь, которая существует между деятельностью преподобного Нила, его учением и последующим развитием мистического аскетизма в Русской Православной Церкви. Связь эта бесспорно существует. И примеры умного делания, умной молитвы, которые мы находим в трудах и непосредственном деянии преподобного Нила, получили дальнейшее развитие уже в старчестве XVIII-XIX веков, в деятельности старца Паисия Величковского. Многие черты Нила Сорского мы обнаруживаем и в деянии Серафима Саровского. И оптинские старцы XIX века тоже могут быть в полной мере названы духовными последователями преподобного Нила Сорского. Конечно, опыт скитской жизни был намного труднее. И хотя на протяжении еще нескольких веков последователи, ученики, сторонники учения Нила Сорского пытались сохранить эти идеи, основывая новые скиты в основном в Северной Руси, тем не менее более удобным, более нужным для церковной и жизни, и государственной жизни оказался опыт Иосифа Волоцкого. Неудивительно, что Иосифо-Волоколамский монастырь процветал и даже после страшных событий советских лет он сохранил свое значение как музей, музей церковного искусства в первую очередь, книжности, а в 90-е годы был возвращен церкви и сегодня практически полностью восстановлен. Совсем иная судьба у Нило-Сорской пустыни, которая продолжала существовать до 17-го года, будучи малым монастырем, затерянным в глуши Белозерских лесов. А затем в советское время там разместили больницу для тех, кто оказался в этом мире лишенным человеческого разума, для душевно больных людей. Несмотря на многие попытки вернуть Нило-Сорскую пустынь сейчас церкви, она до сих пор остается нервно-психиатрическим пансионатом для душевно больных людей. Но пути Господни неисповедимы, и мы с вами это сегодня прекрасно понимаем и знаем. Именно поэтому, вспоминая о Ниле Сорском, мы понимаем, как велико его значение, как важно сегодня помнить его учение, когда церковная жизнь в условиях уже современных 21 века требует от нас постоянного внимания, постоянного напряжения и постоянной умной молитвы.
На этом наша сегодняшняя передача завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жерве.

0: в исполнении хора церкви «Всех скорбящих радость» под управлением Николая Матвеева прозвучали стихиры праздника Пасхи композитора Степана Смоленского.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

0: Ведущая Марина Михайлова. И сегодня у нас в гостях гид-исследователь Александр Мушкарёв. Добрый вечер.
1: Добрый вечер, Марина. Добрый вечер, друзья.
0: Я очень рада, что вы к нам пришли, и мы с вами вот решили взять такую тему, которая, ну, может быть, там не очевидна, но с другой стороны начинаются белые ночи, да, и есть момент поговорить о Достоевском, конечно, потому что само понятие белой ночи, его же Фёдор Михайлович придумал, как я понимаю. И вот поговорим о Достоевском и Петрашевцах, да?
1: Да, в том числе, как белые ночи довели Фёдора Михайловича до каторги.
0: Вот, расскажите. Это хорошая история.
1: Действительно, «Белые ночи» – это его изобретение до того, как вышла повесть. Никто так не выражался.
0: Да.
1: «Северные ночи», «Финские ночи» – как угодно, но только не «белые». И Достоевский впервые – это его изобретение, можно сказать, так их назвал. Но, пожалуй, дело не столько в этом природном явлении, сколько в том, а что стоит за характером главного героя, который
0: в повести,
1: да, в повести назван мечтателем.
0: Да.
1: Мы не знаем, как его зовут, просто мечтатель. А часто, к слову, Фёдор Михайлович какие-то ипостаси, грани своей натуры передавал своим героям. И, зная его судьбу, вот первую часть его жизни, как мы помним, она разделилась на до и после, до 1849 года, когда он еще 30 товарищей по делу Петрашевцев были осуждены. Достоевский вернулся в Петербург только 11 лет спустя. Совсем другим человеком, то, каким он был до этого момента, во многом вот как раз мы узнаем из образа этого самого мечтателя.
0: А какого года повесть, я забыла?
1: 1848 она опубликована.
0: То есть, как раз накануне,
1: накануне, да?
0: Буквально.
1: Да. Угу. Он пишет ее за год с небольшим до того, как все случилось, до этого рокового дня. Публика не приняла. Точнее так, критики, от которых Фёдор Михайлович очень страдал, он был самолюбив,
0: ну да, да,
1: болезненно порой.
0: Уязвлённый,
1: да,
0: такой самолюбив.
1: Очень, прям как капля масла, которая падает на раскаленную сковородку, реагировал. Из-за этого он отошел от неистового Виссариона Белинского, от его круга. Потому что с какого-то момента, когда, по их мнению, Достоевский не оправдал ожиданий, гений после романа «Бедные люди», они его так величали, перед ним открыты были все двери. Но уже следующее произведение «Двойник» – разочарование. И чем дальше, тем больше.
0: Хотя «Двойник» – это гениальное произведение.
1: Да.
0: Странно, да? Новый Гоголь явился, это же Некрасов пришел,
1: да,
0: к Белинскому.
1: К Белинскому,
0: да?
1: На что тут ответил, да, что-то у вас Гоголи как грибы.
0: Грибы растут.
1: Да, грибы растут. Но когда он прочитал рукопись «Бедных людей», он сказал, да, действительно новый гений в русской литературе, но вот это обожание, почитание быстро сменилось на насмешки. Особенно молодые Тургенев и Некрасов, любители вот этих острот, доводили Достоевского просто до бешенства. И вот в стенах квартиры Белинского они все собирались, и в конце концов пришлось этот круг покинуть. А при всей своей, как сейчас мы говорим, да, у нас экстраверты и интроверты, так условно делим людей, Фёдор Михайлович интроверт в квадрате, но без общества, без людей он не мог. Круг близкий ему нужен был, и он его находит. Сначала с братьями Бекетовыми. Более того, он даже поселился с ними под одной крышей в самом начале Большого проспекта Васильевского острова.

0: И в тот же год он знакомится с Михаилом Васильевичем Буташевичем Петрашевским. Не сразу, а Достоевский стал посещать так называемые «пятницы». Прошло какое-то время. Первые его визиты были за книгами. Каким образом Петрашевский привлекал, так сказать, завлекал к себе людей. У него действительно великолепная библиотека. Оригиналы вот всех тех людей, которые, так сказать, свели с ума и Достоевского, в том числе социалисты-утописты Шарль Фурье и другие товарищи. Буташевич Петрашевский служил в Министерстве иностранных дел. И вот на этой, говорится, Ниве он имел доступ, мог доставать те самые книги.
1: То есть получается, что эти книги, они не были в свободном доступе?
0: Не были, да.
1: На а русский, у него на была вот эта богатая библиотека?
0: У него была, да, богатая библиотека. На русский язык их не переводили, конечно, по понятным причинам.
1: Ну, тогда все читали более-менее же по-французски.
0: Но при том, что, да, французский язык и Федор Михайлович, и все вот эти самые посетители «Пятниц» Петрашевского знали с измальства. Вот вопросов с этим никаких. И в чем состояли эти встречи? Несколько часов вечерних посвящали чтению вслух, в том числе, с переводом на русский язык на ходу.
1: И с обсуждением.
0: И с обсуждением, да, последующим.
1: То есть это вот они по пятницам, у них был такой, ну, можно сказать, читательский клуб.
0: Читательский клуб.
1: Когда они что-то читают,
0: да,
1: и об этом беседуют. Да.
0: Это обсуждают. Чередуют это с авторскими лекциями, то есть кто-то из завсегдатаев вызывается. А вот давайте, друзья, в следующую пятницу прочитаю доклад на такую-то тему. Обычно это вокруг вот социального вопроса крутилось. Как нам обустроить Россию, да? Такой риторический вопрос, который Александр Исаевич Солженицын,
1: да-да-да,
0: в свое время, да, написал труд.
1: А можно я спрошу, а в чем была крамола? Вот в чем проблема? Ну хорошо, люди читают там Фурье, кого еще там, Сен-Симона какого-нибудь, ну, пусть читают. Что им инкриминировали в результате?
0: Вот это самое интересное, потому что даже Следственный комитет, когда уже всех 34 человека всех арестовали и заключили в Петропавловскую крепость, 8 месяцев с момента ареста и до момента объявления приговора прошло 8 месяцев.
1: Угу.
0: И все они вот в этих самых ужасных казематах.
1: Да.
0: Кто-то сошел с ума, Достоевский, только благодаря вот внутренней выдержке, какой-то невероятному, помимо самолюбия, упрямства, вот это вот какая-то тяга к жизни, что ли. Я...
1: Ну, он очень сильный, конечно.
0: Да.
1: Харизма такая невероятная.
0: Наперекор всем обстоятельствам он смог выстоять. И Следственный комитет, когда подходил срок уже, ну, надо предъявлять что-то, должно быть обоснование, за что мы судим, подает рапорт наверх государю-императору Николаю Первому, что судить-то не за что. Ну, собирались, но обсуждали. На самом деле, конечно, слава богу, что за кадром остались намерения господина Спешнева, к которому Достоевский примкнул, так называемая «семерка Спешнева». Это кружок в кружке, что в конце концов из среды петрашевцев ну, выделился, по крайней мере, четко вот, вот этот круг.
1: Угу.
0: Люди, которые до практики не дошли, но намерения были ого-го какие.
1: То есть террористические какие-то?
0: В том числе, ну, предпосылки, скажем так. Сам Спешнев, дворянин, богатый человек, провел много лет за границей, и вот он нахватался в том числе передовой, так сказать, литературы там, и увлек Федора Михайловича вот этой страстной идеей, что в конце концов пятница у Петрашевского болтовня. Надо заняться делом.
1: И что он имел в виду под этим самым делом?
0: Под этим самым делом, ну, каких-то тезисов Николай Спешнев не оставил. Угу. Единственное, что он подготовил документ, что-то вроде клятвы для каждого из членов этой семерки, что я такой-то обязуюсь, как только меня призовут мои товарищи в такой-то день явиться в такое-то место, если будет необходимо. Я возьму с собой оружие, какое у меня есть, кинжал, пистолет, что угодно, да. И на месте уже, я так сказать, вот Николай Спешнев вызвался руководить этим, да. Подчинюсь приказу. Да.
1: Ничего себе. Вот, дорогие друзья, у нас сегодня в гостях Александр Мошкарёв, гид-исследователь, и мы сегодня говорим о том, как «Белые ночи» привели Фёдора Михайловича Достоевского на эшафот,
0: да,
1: практически.
0: На эшафот, да?
1: Да. И вы можете задать нам какие-нибудь вопросы по телефону 328-29-32, можете нам позвонить, у нас прямой эфир. А вот пока наши слушатели думают над вопросами, вот я сделаю такую ремарку. А ведь тогда получается, что бесы – это опыт, ну, отчасти собственный, потому что, а что это такое, принадлежать вот к этой самой… Ну, обычно говорят, что там Нечаев, нечаевское движение, но дать обещание, что ты придешь с оружием и выполнишь какой-то приказ, который неизвестен заранее. Но это же тоже какой-то очень рискованный опыт, да? И мне кажется, что когда Достоевский пишет «Бесов», потом, много позже, то, может быть, этот опыт молодости тоже как-то…
0: Безусловно.
1: …откликнется, да?
0: Да, безусловно. Этот опыт впоследствии и на каторге, и… Все последующие годы Достоевский обдумывал, прожил. Он прожил, пережил, что называется, да, его. И когда он вернулся совсем другим человеком, он уже по-другому, конечно, смотрел на этих мечтателей, уже другое поколение, этих мальчиков 20-летних, которые мечтали подарить счастье всем и каждому. И он был вот именно таким мечтателем. И под образом героя повести, который, ну, на первый взгляд, простой романтик. Да,
1: ну, да,
0: и это история о любви. Вот живет на свете такой молодой человек, замкнутый, который белого света-то не видит, сидит у себя в коморочке.
1: Но там же, помните, этот его герой, он еще обладает таким удивительным свойством. Он очень внимателен. Он когда ходит по улице, он смотрит, он говорит, у меня все дома знакомые, да, я с ними разговариваю, и у меня очень много там друзей, но я никогда с ними не говорю, но я вижу этих там людей каждый день. То есть он какой-то такой очень внимательный наблюдатель жизни, да?
0: Да.
1: Мечтатель. Не только он с самим собой, но он пытается с миром войти в какие-то отношения. Другое дело, что он не решается… какие-то, ну, реальные связи с людьми налаживать.
0: С реальными связями, да, совсем все было плохо, не получалось. И вот Настеньку он одарил, так сказать, вот весь вот этот накопленный ураган мыслей, который у него за эти годы, это в душе там, да,
1: да-да,
0: накопился вот за эти несколько встреч, несколько ночей, да, он на нее выплеснул исповедь свою, в том числе как раз, да, что у него есть знакомые дома, люди, с которыми он встречается постоянно одним взглядом. Так вот они перемигиваются, но в диалог не вступают. И он мечтает, мечтает. То есть человек погружен, с одной стороны, он внимателен к деталям, с другой стороны, его мир — это грезы. Неявные, они, может быть, не имеют зримых очертаний. А что же он хочет? То есть там все. И первая любовь, вот, будто наяву, прекрасная девушка, с которой он когда-то познакомится. И вот Настенька, можно сказать, стала той самой впервые в жизни встреченной реальной, невыдуманной, а реальной девушкой, которой он тут же влюбляется. При этом из уст даже не мечтателя, а Настеньки в одном из их диалогов звучат интересные слова, которые, на первый взгляд, можно отнести вот опять-таки к романтике. Но зная контекст, зная вот то, что Достоевский вложил частичку себя вот в этот самый образ мечтателя, эти слова звучат несколько иначе.
1: Mm-hmm.
0: А именно, зачем мы все как бы не братья с братьями, друг с другом? Это говорит Настенька. И что, возвращаясь к реальности, объединяло молодых мечтателей, Фёдора Михайловича, тех, кто приходил по пятницам к Петрашевскому, это вот это братство, да? Что, во-первых, они слышат, слушают друг друга. Никто ни над кем не подсмеивается, никого не уязвляет. Вот в чем отличие этих встреч от того, что происходило у Белинского.
1: У литераторов.
0: Да, вот. У литераторов вот злых, которые только там... Тургенев с Некрасовым... Ну, вот как школьники, ей-богу, да, подростки, которым дай только вот товарища подходящего, и они будут
1: упражняться в остроумии, да, бесконечно. Да.
0: Им за 20 на тот момент, ну, вот ведут себя, как сущие мальчишки вели. У Петрашевского иначе совершенно. То есть при разности взглядов порой, например, Михаил Васильевич, убежденный материалист, теист, и высказался однажды так, что у Христа неудачно сложилась карьера, что он мог бы повести себя по-другому, просто вот неудачник.
1: Угу.
0: А Федор Михайлович при, ну, не сложившейся тогда еще, наверное, вот системе убеждений, все-таки образ Христа – это единственное, пожалуй, безусловно святое в его жизни.
1: Да.
0: И он порой убегал от Белинского, выбегал, не в силах сносить вот этих насмешек. А у Петрашевского как-то гладко вот это все сходило, то есть не было... что ли, насмехательство перехода на личности. Он спорил, конечно, не мог молчать, вступал в жаркие диалоги с ними, но все это заканчивалось мирно, более-менее. Вот и при всей этой разности взглядов их объединяла вот эта самая мечта. А как бы сделать так, чтобы все были друг с другом братьями? Петрашевский попытался. У себя в деревне у него было небольшое имение организовать. По фурье это называлось фаланстер.
1: Угу.
0: Построил большую избу, а-ля коммуналка, да, но которую, как только возвели, его же мужики и сожгли. Подумав, что барин хочет нас к свальному греху сподобить. Ну, сказал построить, построили. Но жить мы тут не будем. Ну,
1: да, вот. Страшно далеки они от народа, да. Все-таки так и есть.
0: А по поводу, за что же в конце концов их отправили на эшафот, Николай Павлович, Николай первый император, можно сказать, что был лично главным режиссером всего этого действия, до деталей продумывал. То есть на самом деле расстреливать их никто не хотел. Это была показательная казнь в кавычках, дабы никто не пытался, как эти молодые люди, собираться, что-то обсуждать. Потому что он помнил 1825 ну, да. год, когда он успел уже вот тушил пожар, узнав за несколько дней о том, что есть какие-то заговорщики, что они хотят его убить. Поэтому... 24 года спустя он был убежден, что надо сразу в кавычках давить на корню.
1: Ну, превентивные такие.
0: Превентивные меры.
1: Не, не разговаривать, не собираться, не мыслить, не читать.
0: Ну, то есть содержание разговоров их было понятно, поскольку был внедрен агент несколько месяцев, Петр Антонелли, такой человек. приходил каждую пятницу, потом писал отчеты в третье отделение. То есть все было известно, о чем они говорят. Содержание вот этих самых прожектов. Как бы нам в России перенести то, что в своих трудах описал Фурье? Социалисты-утописты. Какие утописты, господа? Это я озвучиваю сейчас Николая Первого. Всех в Сибирь.
1: Да. И «Белые ночи», получается, это вот та самая, ну, я не знаю, атмосфера, в которой рождается мечтание, или оно, наоборот, выбирает для себя мечтатель «Белую ночь». Вот как все-таки «Белые ночи» связаны с печальным вот этим событием отбытия на каторгу?
0: А сама атмосфера, пожалуй, вот если мы сейчас, особенно в начале июня, выйдем на улицу, вот там ближе к полуночи, и вот любимая, одна из излюбленных тем Федора Михайловича — двойственность бытия, да, в полном смысле двойственность. Когда белый день — это что-то одно, после заката — это нечто другое. Город другой, люди другие. И поневоле в душе рождается что-то, вот хочется чего-то прекрасного, особенно вот в 20 с небольшим лет. Хочется же прекрасного, особенно когда у человека нет, не случилась еще первая любовь. Ему надо куда-то вот этот свой нерастраченный порыв выплеснуть на что-то. И мечтатель называет это сладострастным ядом. Вот эти свои грезы, которые он наедине проживает, строит воздушные замки, он понимает, что это, по большому счету, не жизнь. Эти грезы — это... подпитывает, конечно, но с другой стороны, а что на деле? А ничего. Приходит утро, эти воздушные замки рассеялись, он снова идет на службу, он снова вечером приходит в эту свою коморочку, у него так и не встретилась первая любовь. Ну, а Федор Михайлович, отходя от вымышленного героя, настоящий Федор Михайлович находит вот эти все свои порывы, обращает к помыслам о братстве. Жизнь затхлая, ненужная, так мечтатель выражается. И сам Достоевский, это мы знаем из писем к его родному брату Михаилу, пережил ого-го, сколько в эти годы, не столько из-за насмешек, а сколько вот опять-таки внимательность к деталям. Жизнь не сахар, совсем не сахар. И его личное, и то, что вокруг в Петербурге не только творилось. Казалось бы, ну вот стоит чуть-чуть что-то вот подтолкнуть, создать такие условия, когда на самом деле все будут друг другу братья.
1: Ну, это вот действительно какой-то план его молодости, потому что, ну, по моим впечатлениям, в поздних романах он все-таки уже каким-то внутренним, да, то есть... Если что-то внутри построить, то тогда мир начнет меняться, наверное. А вот то, что вы говорите про одинокого мечтателя, это же очень похоже на Раскольникова тоже, да? Потому что, помните, там Раскольников, по-моему, это он Сонечке рассказывает. Он говорит, что вот я сидел в своей этой комнате, похожей на гроб, и я все время думал, и вот додумался до своего плана прекрасного, до своей мысли. То есть вот эта история про одинокое сознание, да, которое заключено в какие-то такие собственные рамки, это очень страшная история.
0: На самом деле, да. Вот все повести, рассказы, несколько романов Достоевского в первой части его жизни, да, это что-то еще, ну, такое романтическое, какие-то вот порывы. Он действительно, за что его Белинский, круг рядом с Белинским, уязвляли за то, что ну зачем копаться в душе, вот в глубины глубин, зачем уходить? Мы же реалисты. Реалистическая, впервые в России реалистическая школа. Мораль каждого произведения должна быть какова? Действительно, что-то поменять в социальном устройстве страны, и всем будет хорошо. Ну, зачем копать вот вглубь? Что там вот у человека?
1: Ну, ведь они же потом все равно копали, и Тургенев, и Некрасов каким-то
0: копали,
1: образом они...
0: Да, повзрослели. Повзрослели, и да. Ну, а уж Фёдор Михайлович тем паче. То, что после он написал свое пятикнижие, и не только... Там уже от сентиментализма почти ничего не осталось. Там уже проклятые вопросы встают.
1: Ну,
0: и
1: да.
0: Действительно, то, что рождается...
1: Бездны.
0: Бездны, да. В каморке у мечтателя — это одно, а то, что рождается в каморке у Раскольникова, это совсем иное. Два полюса, да, сознания. Благие намерения, а здесь...
1: Ну да, но Раскольников все-таки он очень объемный человек. Он именно человек страдающий и уязвленный вот этой мерзостью жизни, конечно. То есть, мне кажется, если бы он был более равнодушным и более... Ну, то есть у него злодейство и любовь к людям, они как-то из одного корня, да, растут.
0: Соседствовали, да. Порыв, в конце концов... благодетельствовать сестру, маму, ну, на там... шее у которой он, в сущности, сидит. Вот все месяцы до своего преступления она отсылает ему деньги. Что-то с этим сделать, из этого порочного круга вырваться.
1: Да, там много всякого. Вот этот роман, казалось бы, мы знаем его с детства, а вот всякий раз, когда его перечитываешь, ну или пересматриваешь хотя бы, то там какие-то новые вещи открываются. Друзья, у нас сегодня в гостях гид-исследователь Александр Мушкарёв, автор экскурсий, посвященных Достоевскому, про кого вы еще рассказываете, декабристам. Ну, много всякого, да,
0: да,
1: разного. А где можно, кстати, посмотреть вот ваши экскурсионные предложения? У вас есть ВКонтакте или...
0: Да, друзья, вы можете найти меня ВКонтакте, Александр Мушкарёв. Меня найти легко. И на личной странице увидеть афишу. Каждую неделю я выкладываю то, что будет в ближайшие дни, в том числе... 31 мая будет прогулка по следам героев преступления и наказания.
1: О, замечательно. Вокруг Садовой улицы, да, канала Екатерининского. Какое-то прямо мистическое вот это место. 328-29-32 наш телефон. Можно задать вопрос нашему гостю. 328-29-32. Я вот... Ну, мы все помним этот эпизод из романа «Подросток». Помните, где Аркадий Долгорукий переходит через мост, и он смотрит на Неву, и он думает, что запросто может наступить такой день, когда этот город поднимется вверх вместе с туманом, и останется только огромное болото, и посреди этого болота медный всадник на горячем коне. Но я была совершенно поражена тем, что... Ну, тут мне нужно было там как-то пересмотреть Достоевского. Это видение у него повторяется 3 раза. Вот он его вставляет в роман «Подросток». До этого оно появляется в... Как же это называется? «Петербургский дневник» или что-то такое. Он делал серию фельетонов по заказу там одной газеты. И там тоже это есть. Он говорит, я иногда смотрю вот на эти дымы, которые поднимаются из труб, особенно на закате, и я думаю, что весь город может вот так же подняться вверх и исчезнуть. И у него есть еще ранняя повесть. Я сегодня как-то не очень хорошо подготовилась, забыла, как называется. Но там герой тоже стоит на берегу Невы зимой, там действие происходит перед Новым годом или в Новый год. И вот он тоже думает, что этот город может исчезнуть. И когда я это поняла, что он всю жизнь жил вот с этим видением, и оно было для него так важно, что он в разных произведениях трижды нам об этом рассказывает. То есть, представляете, идет человек к себе домой, там куда-то, да, и он думает, а не поднимется ли все это и не растает ли? Вот как это все, как это все странно, правда? Когда с одной стороны у него прямо люди, отношения, страсти кипят, но все время каким-то фоном идет вот эта мысль. А может быть, это все вообще иллюзия и чье-то сновидение. И мы все в этом городе тоже.
0: Да, это боль, я бы так сказал, да, сопровождавшая Федора Михайловича всю сознательную жизнь. Вот эта двойственность бытия. С одной стороны, человек есть самое прекрасное на свете, а с другой стороны, сколько ужасов, сколько греха, сколько смрада. Только в одном взятом городе, а именно в Петербурге. И, пожалуй, из-за этого вот эти помыслы, да, о том, что рано или поздно случится такой маленький местный апокалипсис. Потому что не может это продолжаться вечно. Когда-то что-то должно измениться. И, может быть, вот таким не очень счастливым образом все закончится.
1: Это же тоже в «Преступлении и наказании», когда Достоевский своего героя отправляет на Васильевский остров. И он переходит через Неву, вот поэтому на плавному мосту Исаакиевскому. Сейчас от этого моста остались, ну, это мы с вами знаем, как экскурсоводы, остались устои. Да. Их видно, прямо если идти по набережной. Но там когда-то стоял мост. И вот Раскольников идет по этому мосту и смотрит, уже возвращаясь, на купол Исаакиевского собора. И дальше Достоевский говорит: «Духом немым и глухим веяла на него эта картина». И это тоже удивительно, потому что там, где многие-многие люди видят величие, красоту, гармонию, да, ну что такое вот этот вид Невских набережных, бесконечно воспетый и Тютчевым, и Пушкиным, там, и кем угодно. Вот совершенство архитектурное и природное. А он смотрит и говорит: «Духом немым и глухим веяла на него эта картина».
0: Что интересно, опять возвращаясь к действительному Федору Михайловичу, 1843 год, он еще не издал ничего. Но вот эпизод, с чего все началось, когда он окончательно решился посвятить себя литературе, тем, что он будет зарабатывать на жизнь литературными трудами, он не указывает место, где это произошло. Одна из набережных, глядя Невские воды, с ним что-то случилось, какой-то, ну, я бы сказал, такой персональный катарсис. А после чего он пришел вот к этому самоубеждению, глядя на большую воду. То есть набережная, откуда у Раскольникова, да, неспроста, не на пустом месте это взялось. Это личное переживание Федора Михайловича. Как мы знаем, осознание собственного таланта и убежденности в том, что я пойду этим путем, есть две грани. С одной стороны, это радость, а с другой стороны, это больно.
1: Ну, это такой крестный путь, конечно.
0: Да. И как человек не глупый, он это понимал.
1: Конечно. Это да. И потом еще вот эта история про контраст. Ведь у него очень часто действие происходит в каких-то тесных переулках, маленьких улицах. Ну вот тот же самый Раскольников, он заходит в какие-то дворы там, когда он прячет свои эти награбленные сокровища, да? Или он стоит на этой душной И он все время говорит, что смрад невыносимый был от канала, от Екатерининского. Страшная эта история про то, как женщина бросается там. И кто-то говорит, допилась, бедняжечка, там, до белой горячки. То есть вот эта теснота невероятная, такая прямо вот стиснутость. И этот простор. И, казалось бы, он мог бы, ну, ощутить какую-то радость, а нет. Дух немой и глухой все равно. То есть какая-то вот в этом есть тоже тайна.
0: К слову, канал не иначе, как канава.
1: Канава, он все время говорит, да.
0: Единственная канава. Канава, да. Ну, Екатерининский канал, пожалуй, таковым и был когда-то полтора века назад.
1: И там еще в «Преступлении и наказании», как-то меня всегда это поражает, вот этот ливень, гроза, в ночь убийства Свидригайлова.
0: Самоубийство,
1: да. Потому что он же там под проливным дождем идет на острова. Сначала планирует, кстати, Достоевский и Раскольникова отправляет на острова. Вообще можно представить себе, что Свидригайлов – это его двойник. Ну, как,
0: да,
1: Федор Михайлович
0: такая,
1: любит.
0: Так сказать, антитеза, да, вот эти два образа. К слову, не единожды Раскольников сетует на то, что он не смог переступить вопрос, что переступить, через что. А Свидригайлов – это, на мой взгляд,
1: все на свете переступил.
0: Человек, который смог.
1: Но итог-то, вот, как, то есть,
0: итог?
1: Наверное, и хорошо, что ты не смог переступить.
0: Да, и слава
1: потому
0: богу, что не смог.
1: Потому что в тебе нечто, да. Но Свидригайлов, конечно, тоже такая фигура трагическая и прекрасная. Ну, то есть в ней есть что-то очень...
0: притягательное.
1: Очень живое.
0: Да.
1: Очень... Это как шекспировские злодеи, да? Вот господин Лужин там, ну, прям совсем противный.
0: Да.
1: Мелкий бес такой. А здесь вот есть, ну, наверное, и страдания настоящие, вот эти его сны, которые он видит в последнюю ночь. Конечно, вот роман бесконечно богатый. Так что хочется его перечитать и взглянуть, между прочим, на те места, которые связаны. А вы пойдете вот 31-го, да, вы говорите?
0: Да, 31-го
1: мая. То есть вы будете смотреть дом, где жила старуха, да, дом Сони, наверное, Мармеладовой,
0: да.
1: Как раз-таки на Екатерининском канале.
0: Да, рядышком с Вознесенским мостом.
1: Дом, где жил Раскольников. Там
0: да.
1: же тоже есть какие-то гипотезы?
0: Есть, к слову, Анциферов, да, наш гениальный краевед. К его мнению, в конце концов, прислушались.
1: Угу.
0: Это его гипотеза, что вот тот самый дом есть дом Раскольникова. Среди всех прочих версий его избрали, так сказать. Все равно споры до сих пор не утихают, но я придерживаюсь версии Николая Ивановича Анциферова. Да, это вот эти знаковые места. И плюс еще я показываю двор, где Родион спрятал украденное.
1: Это по дороге уже на Исаакиевскую площадь на Вознесенском проспекте этот
0: да.
1: дворик, да?
0: Да, по дороге, да, к Исаакиевской площади, при том, что никаких указаний в романе нет об этом, ну, зная характер Федора Михайловича, что он как бы в двух реальностях жил, да, действительной жизнью и вот какой-то другой жизнью. Он поведал об этом Анне Григорьевне, когда они только повенчались.
1: То есть они шли по городу, он сказал,
0: да.
1: А вот здесь,
0: а
1: да?
0: вот здесь, Аня.
1: Как это здорово.
0: Раскольников спрятал украденное. То есть для него это было реально. Его герой и эта шкатулочка, что прямо вот ткнул ей пальцем под тот самый забор. Конечно, там все изменилось, но место это...
1: Ну, то есть оно...
0: Да.
1: Оно существует.
0: Из ее записок, да, из ее воспоминаний, в конце концов, установлено.
1: Очень интересно. И, между прочим, он еще эти места часто упоминает в романе «Униженные и оскорбленные». Потому что там же, помните, герой снимает квартиру рядом с Исаакиевской площадью. И мне кажется, одну минуту нам говорят. Ему это очень интересно, потому что это как раз та точка, Ну, Достоевский же пограничник там во всех смыслах, да? И вот это та граница, где Петербург страшный, где канава, где Сенная площадь, переходит в Петербург парадный. Вот ему почему-то эти места очень были важны. Он как-то к ним обращался все время, возвращался.
0: К слову, канал условно разделяет вот эти два города, да? Ну, парадный, имперский и изнанка его.
1: Простонародный такой.
0: Вот отойдем 100 метров, и все совершенно
1: и
0: иначе.
1: Другое. Слушайте, ну это разговор, конечно, бесконечный. И я думаю, что мы, наверное, прямо вот о Петербурге Достоевского поговорим когда-нибудь. Вот, друзья, у нас сегодня в гостях был краевед, гид-исследователь Александр Машкарёв. И мы говорили, ну, начали, во всяком случае, разговор о повести «Белая ночь», а потом как-то нас Федор Михайлович еще куда-то увел о Петербурге Достоевского. И напоминаю, что 31 мая будет экскурсия «Петербург Достоевского». Вот всем рекомендую. Спасибо, Александр.
0: Спасибо вам.
1: Спасибо всем, кто слушал нас.
0: Спасибо.
1: Доброго вечера.
2: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучало повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело прозвучал вальс «Ля бемоль мажор» опус 69 номер 1 Фредерика Шопена. Архивная запись 1941 года.

0: маленький концерт.
1: Сегодня мы вновь обратимся к музыке Михаила Ивановича Глинки. 3 года, проведенные Глинкой в Италии, стали временем созревания его таланта. Именно здесь новыми чертами обогатилось его мелодическое дарование. Романс «Венецианская ночь» на текст Ивана Ивановича Козлова вобрал в себя все лучшее, что было вынесено Глинкой за 3 года его итальянского странствия. Ночь весенняя дышала светлой южной красой, тихо брента протекала серебримая луной, отражен волной огнистой блеск прозрачных облаков, и восходит пар душистый от зеленых берегов. Стихотворение Козлова, одно из лучших у этого поэта, задолго до появления романса Глинки было известно в России с другой музыкой. По свидетельству Анны Петровны Керн, его пели на мелодии популярной итальянской народной песни «Бенедетта сия ла мадре». Летом 1825 года Пушкин писал из Михайловского Плетневу. «Скажи от меня Козлову, что недавно посетила наш край одна прелесть», — Пушкин имеет в виду Керн, — «которая небесно поет его венецианскую ночь на голос гондольерского речитатива. Я обещал известить о том милого вдохновенного слепца». Кстати, именно вариации на тему песни «Бенедетта сия ла мадре» стали первым сочинением Глинки, которое довелось ему увидеть в печати. Пьеса вышла в свет в 1826 году. Грациозная мелодия итальянской канцонеты была выбрана Глинкой не случайно. В пушкинскую эпоху это была одна из любимейших песен бытового репертуара. Память о ней Пушкин оставил в 8 главе «Евгения Онегина», описывая своего героя в минуты раздумья. «Как походил он на поэта, когда в углу сидел один, и перед ним пылал камин, и он мурлыкал «Бенедетта» или «Идоль мио», и ронял в огонь то туфлю, то журнал».

в нашем маленьком концерте прозвучал фрагмент вариации Михаила Ивановича Глинки на тему итальянской песни «Бенедетта Сиаламандре» в исполнении Виктора Рябчикова. Итак, стихотворение «Венецианская ночь» Ивана Ивановича Козлова распевалось повсюду на ставший популярным мотив итальянской песни. Но Глинка в своем романсе прошел мимо этой традиции. Здесь нет и речи о подражании. Впечатление художника вылилось в форме единственной, своеобразной, неповторимой. Жанр сицилианы или баркаролы, широко распространенный в русском романсе XVIII-XIX веков, ни у кого до Глинки не получал такого тонкого, живописного, пейзажного воплощения. Еще не видя Венеции, а только предвкушая эту поездку, почувствовал он очарование волшебного города. История создания романса известна по воспоминаниям музыкального критика Феофила Матвеевича Толстого. Мемуарист рассказывает, как он однажды теплой осенней ночью сидел с Глинкой на балконе в Милане, любуясь громадным белокаменным собором, освещенным яркой луною, и вдыхая с наслаждением мягкий бархатный воздух. Эпитеты эти принадлежат Глинке. Конец цитаты. Настроение южной ночи, лунного света и всю атмосферу южного города Глинка находил возможным выразить в музыке. Так родилась «Венецианская ночь», которую композитор назвал «фантазией». Перед нами еще один, на этот раз музыкальный образ Венеции, который воспели современники Глинки и многочисленные русские художники, влюбленные в Италию, и русские поэты. Помимо Ивана Козлова, вспомним удивительную по своей живописности венецианскую канцону Пушкина, никогда не бывавшего в Венеции, но увидевшего ее внутренним взором, силою и волшебством своего гения, всемирно отзывчивого, по словам Достоевского. «Близ мест, где царствует Венеция золотая, один ночной гребец гондолы управляя, при свете веспера по взморью плывет, Ринальда, Готфреда, Эрминию поет». Венецианский романс Глинки отличается особой легкостью и прозрачностью, ощущением бархатного и легкого воздуха. Вспомним слова самого композитора. Недаром романс сравнивают с акварельно-прозрачной живописью. Плавно скользящая мелодия, живописная фактура аккомпанемента с глубоким органным пунктом басов и легким движением в верхнем регистре, передающим всплески волн, устойчивая горизонталь выдержанных звуков, создающих ощущение широкой перспективы. Все прекрасно в этом пленительном музыкальном пейзаже. Тонкий ценитель творчества Глинки Борис Асафьев отмечает, что волнистость и струистость интонации романса задает инерцию движения, благодаря которой растворяется ощущение конца мелодии. Ее хочется слышать еще и еще, как что-то неизбывно чарующее. Кроме того, исследователи обращают внимание на оригинальную гармонизацию, при которой между голосами аккомпанемента образуется значительное расстояние, что создает эффект мерцания, видения, пленительного неправдоподобия происходящего, столь знакомого всем, кому довелось так или иначе познакомиться с удивительным городом. Создав романс «Венецианская ночь» в конце своего итальянского путешествия, композитор отдал достойную дань мечте своей юности – волшебным краям полуденной земли. При этом исследователи отмечают, что, несмотря на всю итальянскость «Венецианской ночи», в ней уже явственно ощутим почерк русского композитора. Итальянское путешествие Глинки подходит к концу. Уже весной 1833 года все его мысли устремляются на родину, где вскоре начнется новый, главный этап творчества композитора, обогащенного новыми музыкальными впечатлениями.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучал фрагмент вариации Михаила Ивановича Глинки на тему итальянской песни «Бенедетта сьяла мадре» в исполнении Виктора Рябчикова и романс «Венецианская ночь» в исполнении Ламары Чкония. Партия фортепиано Григорий Зингер. В передаче были использованы материалы монографии Ольги Евгеньевны Левашовой «Михаил Иванович Глинка». Маленький концерт для вас провели звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Дирижеру Алексею Пузакову вручена награда Синодального отдела по благотворительности. В Орловской области открыли памятник схиархимандриту Илию Ноздрину. Об этих и других событиях более подробно. 16 мая в поселке Вятский Посад Орловской области открыли памятник известному старцу, духовнику патриарха Кирилла и братьей Оптиной пустыни схиархимандриту Илию Ноздрину. Скульптура открыта на территории духовно-православного центра «Вятский Посад» в рамках Международного фестиваля православной культуры и народного искусства традиции Святой Руси, сообщает сайт Орловской митрополии. В сослужении духовенства памятника светил митрополит Орловский и Болховский Тихон.

0: 15 мая в Патриаршей синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл встретился с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Югры Русланом Хукаруком и главой Ханты-Мансийской митрополии митрополитом Ханты-Мансийским и Сургутским Павлом. Открывая беседу, предстоятель Русской Церкви поблагодарил главу региона за несомненное улучшение церковно-государственных отношений в регионе. Святейший патриарх отметил, что ранее в регионе имели место трудности в церковно-государственных отношениях, но теперь ситуация изменилась к лучшему. Обращаясь к главе субъекта Федерации, патриарх Кирилл подчеркнул стратегическое значение региона и необходимость задействовать все факторы, способствующие сплочению народа. В свою очередь, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Югры Руслан Хукарук поблагодарил святейшего патриарха за возможность встречи и рассказал о положении дел в регионе. В Москве состоялось награждение главного дирижера и художественного руководителя Московского синодального хора Алексея Пузакова медалью Святого Праведного Филарета Милостивого второй степени. Награду синодального отдела по благотворительности вручил председатель отдела протоиерей Михаил Потокин. Награждение заслуженного артиста России Алексея Пузакова, отмечающего в этом году свое 60-летие, состоялось перед началом благотворительного концерта «Остров Пасхи» на сцене театра «Мастерская 12» Никиты Михалкова. Концерт был посвящен современной духовной музыке отечественных композиторов. Мероприятие объединило выдающиеся произведения российских авторов. В концерте приняли участие Московский синодальный хор под руководством Алексея Пузакова, детское отделение Московского синодального хора под руководством Натальи Асмус, оркестр «Воче Анима» и ансамбль «Колокола России». Мероприятие прошло при поддержке правительства Москвы. Все вырученные от концерта средства направлены в синодальный отдел по благотворительности. 16 мая в Иосифо-Волоцком мужском монастыре состоялось торжественное мероприятие, посвященное отмечаемому в текущем году столетию со дня рождения митрополита Волоколамского и Юрьевского Петерима Нечаева. Иосифо-Волоцкий монастырь участвует в программе «Наука, духовность, патриотизм» по взаимодействию ставропигиальных монастырей с научными центрами овощеводства и садоводства. Программа осуществляется по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В память о митрополите Петериме на территории монастыря было посажено яблоневое дерево, привезенное с родины владыки из города Мичуринска Тамбовской области. Перед посадкой яблони наместник монастыря архимандрит Сергий Воронков отслужил молебен. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли завершающим аккордом надежды и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».
3: Я желаю написать такую книгу, какой не бывало еще в литературе. Так писал Сергей Тимофеевич Аксаков во время создания своей знаменитой книги «Детские годы Багрова внука». Задача писателя состояла в том, чтобы создать историю ребенка и чтобы это была книга для детей и для взрослых. Автор блестяще справился с этой задачей, книга была высоко оценена современниками и завоевала любовь.

0: любовь читателей всех возрастов. Она заслуженно считается одним из лучших произведений мировой литературы, внимательно и проникновенно описывающих душевную жизнь ребенка. Ежедневно в 14:00 в рубрике «Литературное чтение» страница книги Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук.
1: Каждое воскресенье в 10 часов на радио «Град Петров» начинается прямая трансляция Божественной Литургии из Спасо-Преображенского собора нашего города, а накануне, в субботу, в 18:00, всенощного бдения. Трансляции также проходят во все двунадесятые праздники. Накануне транслируется всенощное бдение, а также в дни Великого Поста по особому расписанию. Если жизнь становится невыносимой, ее надо изменить. Так считает девочка Рони, дочь самого могучего разбойничьего атамана всех лесов и гор. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 10 минут слушайте в нашем эфире чтение книги знаменитой шведской писательницы Астрид Линдгрен «Рони, дочь разбойника». Читает Ида Никифорова.

прозвучала третья часть концерта для флейты и оркестра «Соль минор» Антонио Вивальди в исполнении Александра Кискачи и камерного оркестра «Коллегиум дель арте».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 41-е зачало Деяний святых апостолов, отрывок из 18 главы.
1: В те дни Павел, побывав в Кесарии, приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию. И, проведя там несколько времени, вышел и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников. Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акилла и Прескилла приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахайю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос.
0: Послушайте 43-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 12 главы.
2: Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: «Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии пророка: «Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия: «Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Сие сказал Исаия, когда видел славу его, и говорил о нем. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Иисус же возгласил и сказал: «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня. И видящий Меня видит пославшего Меня. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. И если кто услышит Мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо Я пришел не судить, но спасти мир».
3: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Христос воскресе! В день отдания Пасхи нам предлагается чтение из Евангелия по Иоанну. Это последние слова, которые Христос говорил народу в храме Иерусалимском. После этих слов была только уже прощальная беседа с учениками. И о чем же последнее слово Христа народу? О самом главном – о вере. Помните, когда у Него спрашивали: «Какие же нам дела делать, чтобы быть чадами Божьими?» Христос отвечал: «Вот первое дело, чтобы вы веровали в Того, Кого Отец послал вам». То есть, чтобы верили в Мессию, в Иисуса из Галилеи, как в Мессию. И вот последнее слово Христа тоже о вере. Интересно, что Он не настаивает на вере. Наоборот, в заключительном стихе сегодняшнего чтения читаем: «И если кто услышит Мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир». А выше Христос называет Себя светом. светом, который пришел в мир, чтобы всякий верующий не оставался во тьме. И это перекликается с первым стихом чтения. «Да коли свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Мы знаем, что сынами света и вообще светом себя называли книжники, фарисеи, считая себя людьми просвещенными. И мы знаем также, как упорно они отказывались верить в Иисуса из Назарета как в Мессию. Но не все. Обычно считается, что не так уж много из людей грамотных, тем более из начальствующих, поверили во Христа. Но вот 42 стих утверждает: «Впрочем, и из начальников многие уверовали в Него». Обратите внимание, не некоторые, а многие уверовали, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги. Вот ведь как можно запугать человека, запугать до такой степени, что он и веруя в истину, отказывается ее исповедать, страха ради человеческого. Мы знаем, что фарисеи были блюстителями закона и традиций. И слово их значило, очевидно, очень много, и их суд, раз даже начальствующие боялись их. И тем не менее, не только Никодим и Иосиф Аримафейский из видных представителей иудаизма поверили во Христа, но даже многие из начальников. Но вот этот страх делал свое дело. «Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию». Они боялись, что их лишат этой славы человеческой, лишат их почитания из-за того, что они открыто исповедали бы Иисуса из Назарета Христом. Но они поверили. Поверили, потому что были людьми просвещенными. Они понимали, что такие чудесные знамения и такое учение не может быть просто от человека, если этот человек не будет посланцем от Бога. Но вот они поверили, но поверили только в глубине сердца своего и не исповедовали открыто свою веру. А были и такие, и, очевидно, их было большинство, которые упорно отказывались верить. Они упорствовали в своем неверии, потому что не хотели. Не хотели поверить в того, кто им представлялся недостойным звания Мессии, в ком они не хотели видеть Мессию, Христа, помазанника Божия. И какие бы чудесные знамения Христос не совершал, какие бы силы не являл, какие бы слова не говорил, это было почти бесполезно. Наоборот, это еще более и более укореняло их во вражде к Нему. И в подтверждении этих слов евангелист Иоанн приводит пророчество Исаии. Он его несколько видоизменяет применительно к тому, как народ реагировал на Иисуса. «Народ сей ослепил глаза свои», цитирует Иоанн Исаию, «и окаменил сердце свое, да не видит глазами и не уразумеет сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». У Исаии сказано не так категорично. У Исаии сказано «огрубело сердце народа этого, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули». А в том, как приводит эту цитату Иоанн, евангелист Иоанн, чувствуется не только невозможность поверить, но и нежелание поверить. Народ этот, то есть неверующие, сами ослепили глаза свои и сами окаменели сердца свои, чтобы не видеть и не слышать и не уразуметь сердцем. То есть речь идет о противлении Слову Божию, о противлении Богу. Разумеется, это страшнее, чем когда человек поверил, но открыто из страха не исповедал свою веру. Противление, сознательное противление Богу, хуже страха исповедать его перед всеми. Но тем не менее, вот этот страх потерять славу человеческую, то есть славу среди людей, ради славы Божией, тоже очень опасен, потому что от него веет лицемерием. Если в первом случае мы не лицемерим, мы противимся Богу и открыто это признаем, то во втором случае мы лицемерим, притворяясь, что не верим, но на самом деле верим. И здесь, конечно, вспоминаются другие слова Иисуса. «Кто меня и слов моих постыдится, вроде этим грешным и прелюбодейным, того и Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей с ангелами святыми». Вот и у нас, дорогие мои, часто получается, что ради славы человеческой мы предаем славу Божию, изменяем славе Божией. Да, мы теперь имеем полную возможность открыто исповедовать Христа своим Богом, открыто провозглашать себя христианами. Но уже внутри, уже изнутри этого нашего состояния, внутри этого стояния во Христе, как часто мы изменяем славе Божией, упорно, не желая что-то видеть или чего-то замечать, того важного и очевидного, что происходит вокруг нас и внутри нас, что противоречит нашим штампам, нашим установкам, нашим человеческим представлениям и нашей человеческой традиции. Давайте всегда будем честны и искренни перед собой и перед Богом. И не будем прятаться за наши установки человеческие, за наши штампы, которые часто мешают нам видеть Бога живого в себе ли или в человеке и ожесточают наши сердца, и закрывают наши глаза и уши, и мы тогда не слышим голоса Божия. Давайте, исповедуя Христа, будем исповедовать Его честно, не свои формулировки исповедовать, а Бога живого, воскресшего, пребывающего с нами вовеки. Аминь. Христос воскресе!
4: Прозвучала проповедь священника Виталия Головатенко.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 20 мая и 7 мая по старому стилю вспоминается явление креста Господня на небе, бывшее в Иерусалиме в 351 году. В то время Римской империи правил сын святого равноапостольного Константина Великого, Констанций, который уклонился в ересь Ария, отрицавшего единосущие Сына Божия с Отцом. В день Пятидесятницы в Иерусалиме над Голгофской горою в небе явилось изображение равноконечного креста Господня, сиявшее ярким светом, превосходившим свет солнца. Свидетелем этому был весь народ. О свершившемся знамении иерусалимский патриарх известил императора Констанция и увещевал его возвратиться к православной вере. В этот день празднуется память великого русского святого, преподобного Нила Сорского, основоположника скитского жития на Руси. Сегодня вспоминается и святой мученик Акакий, принявший мученическую кончину в 303 году. Акакий был сотником в римской армии и тайно веровал во Христа. Когда начались гонения на христиан, некоторые военачальники допрашивали своих подчиненных, не христиане ли они. И Акакий ответил утвердительно. Тогда его долго истязали, а после, как римского центуриона, обезглавили. Целый сонм основателей грузинского монашества вспоминается сегодня. Преподобный Иоанн Зидазнийский и 12 его учеников, Авив и епископ Некресский, Антоний Марткопский, Давид Гориджийский, Зенон Икалский, Фадей Степанцмитский, Исий епископ Целканский, Иосиф епископ Алаверский, Исидр Самтавийский, Михаил Улумбийский, Пир Брецкий, Стефан Хирский и Шиум Гвинский. Святые подвижники пришли в Грузию из Каппадокии в середине VI века. 13 святых отцов по происхождению были грузинами, получившими духовное образование в знаменитой лавре святого Симеона Столпника с целью вернуться на родину и содействовать ее христианскому просвещению, которое началось в середине IV века. Сегодняшний день освящен благодатным покровом Божией Матери, явившей себя в Любечской и Жировицкой иконах. Любечская икона получила свое наименование от города Любеч Черниговского края. Икона явилась в XI веке. Чудеса, произошедшие от этой иконы, были описаны святителем Дмитрием Ростовским. Наш церковный календарь продолжит житие преподобного Нила Сорского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Преподобный Нил Сорский родился в 1433 году. Он происходил из боярского рода Майковых. Монашеский постриг преподобный Нил принял в Успенском Кирилло-Белозерском монастыре. Некоторое время он жил в обители под руководством опытного старца Паисия Ярославова, впоследствии игумена Троицы Сергиева монастыря. Затем вместе с иноком Иннокентием святой Нил отправился в паломничество по святым местам Востока. Несколько лет он прожил на святой горе Афон и в монастырях Константинополя, опытно постигая иноческую жизнь и изучая творения святых отцов-пустынников Антония Великого, Василия Великого, Иоанна Лествичника и других. Наставления этих святых отцов преподобный воспринял умом и сердцем и превратил их в практическое руководство в своей жизни. После возвращения в Кирилло-Белозерский монастырь преподобный Нил не остался жить в нем. Сначала он построил себе келью недалеко от обители, а затем, в 15 верстах от нее на реке Соре, водрузил крест, построил часовню и келью и ископал колодец. Когда рядом поселились другие иноки, был воздвигнут храм в честь Сретения Господня. В возникшем монастыре преподобный Нил ввел не общежитный, а новый для Руси скитский устав – по образцу афонских скитов. Поселившись в отдельных кельях по одному, по два или по три человека, братья собирались в храм для совместной молитвы только по субботам, воскресным дням и праздникам. В другие же дни каждый молился и трудился в своей келье. Преподобный Нил отличался крайней нестяжательностью. Он запрещал братьям иметь по две одежды, брать милостыню, разрешалось только в крайней нужде. В скитском храме не было драгоценных украшений. Богослужебные сосуды были деревянными, облачения из простых тканей. Преподобный Нил при скитническом образе жизни исключал монастырское землевладение. Считал, что иноки должны жить только трудом своих рук. Сам он был для братья образцом трудолюбия. Продолжая изучать Священное Писание и творение святых отцов, преподобный Нил устроял жизнь обители по заповедям Божиим и советам святых. Прежде чем приступить к какому-либо делу, он соотносил это дело с поучением святых отцов. Начитанность преподобного Нила в святоотеческих творениях была так велика, что он часто цитировал их наизусть. Преподобный Нил Сорский известен не только как основоположник на Руси скитского жития и великий подвижник, но и как духовный писатель. На основании творений святых отцов он составил для братьев устав скитского жительства. В этом уставе преподобный Нил более всего обращает внимание иноков на умное делание, под которым также подразумевают глубокую молитвенность и духовное подвижничество. Кроме устава, сохранились несколько посланий преподобного к его ученикам. Несколько раз ходил сорский отшельник на соборы в Москву, неизменно взывая к милосердию и хранению заветов о монастырском нестяжании. Несмотря на то, что история отдала предпочтение противоположным взглядам другого подвижника, носителя государственного мышления, преподобного Иосифа Волоцкого, идеальный образ мудрого и милостивого старца навсегда остался близок к простому сердцу. Его любимая добродетель, бедность, нашла свое последнее и самое яркое выражение в его духовном завещании. «Повергните тело мое в пустыне, да изъедят его звери и птицы, потому что я недостоин погребения». Преподобный Нил Сорский скончался мирно 7 мая по старому стилю 1508 года. Братья не соблюла завета и погребла подвижника со всеми почестями у храма Сретения Господня, для которого он носил издалека в гробах землю и засыпал болото. В 1569 году царь Иоанн Грозный хотел построить в монастыре преподобного Нила каменный храм на месте деревянного, но преподобный, явившись царю, строго запретил строить новый храм. Мощи преподобного Нила хранились под спудом в пределе его имени в Иоанно-Предтеченском храме обители. В лике святых он был официально прославлен только в 1903 году. В настоящее время обитель, где, возможно, покоят святые останки великого старца, к сожалению, разорена. Преподобного Нила Сорского можно назвать первым духовным писателем. Начатая им традиция расцветет только в XIX веке. Тогда труды Сорского старца станут изучать и являться великие последователи: преподобный Паисий Величковский, святители Игнатий Брянчанинов и Феофан Затворник, а также оптинские старцы.

0: В завершении нашего церковного календаря послушайте рассказ о Жировицкой иконе Божией Матери. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Жировицкая икона Божией Матери явилась в 1470 году в местечке Жировицы Гродненского края. В лесу, принадлежавшем православному литовскому вельможе Александру Салтону, пастухи увидели необыкновенно яркий свет, проникавший сквозь ветви грушевого дерева, стоявшего над ручьем под горой. Пастухи подошли ближе и увидели на дереве небольшую икону Божией Матери в лучезарном сиянии. Пастухи с благоговением взяли икону и отнесли к Александру Салтону. Вельможа не придал особого значения сообщению пастухов, но икону все-таки взял и запер в ларец. На следующий день к Салтону пришли гости, и хозяин захотел показать им находку. К своему удивлению, он не обнаружил иконы в ларце, хотя незадолго до этого видел ее. Через некоторое время пастухи снова обрели икону на том же месте и опять отнесли ее Александру Салтону. На этот раз он отнесся к иконе с большим благоговением и дал обет соорудить на месте явления церковь в честь Пресвятой Богородицы. Около деревянного храма вскоре появилось селение и образовался приход. Около 1520 года храм совершенно сгорел, несмотря на усилия жителей потушить пожар и спасти икону. Все думали, что она погибла. Но однажды крестьянские дети, возвращаясь из школы, увидели чудное видение. Дева необыкновенной красоты в лучезарном сиянии сидела на камне у сгоревшего храма, и в руках у нее была икона, которую все считали сгоревшей. Дети не осмелились подойти к ней, но поспешили рассказать о видении родным и знакомым. Все приняли рассказ о видении из-за божественного откровения и вместе со священником отправились к горе. На камне у зажженной свечи стояла Жировицкая икона Божией Матери, нисколько не пострадавшая от огня. На время икону поставили в дом священника, а камень был огорожен. Когда построили каменный храм, туда поставили чудотворную икону. Впоследствии около храма возник мужской монастырь. Его братство возглавило борьбу за православие против унии латинства. В 1609 году монастырь был захвачен униатами и находился в их руках до 1839 года. Во все это время Жировицкая икона Божией Матери пользовалась почитанием и у униатов, и католиков. В 1839 году монастырь был возвращен православным и стал первым местом восстановления православного богослужения в западно-русском крае. Во время Первой мировой войны Жировицкую икону Божией Матери перевезли в Москву, а в начале 20-х годов она была возвращена в обитель. Ныне она находится в соборе в честь Успения Пресвятой Богородицы Жировицкого монастыря Минской епархии и глубоко почитается за ее благодатную помощь всем верующим.

В исполнении хора Богоявленского кафедрального собора города Костромы прозвучало песнопение «Воскресни, Боже!» протоиерея Петра Турчининова.

0: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. В эфире программа «Музейный калейдоскоп». У микрофона студии «Радио Град Петров» Елена Обламская. И мой гость сегодня Владимир Александрович Безродин, заведующий отделом образовательных программ и научно-методических работ Музея истории и религии Петербурга. Здравствуйте, Владимир Александрович.
1: Здравствуйте.
0: Предварю ваше выступление тем, что в музее открылась выставка «Судьба императора», посвященная 145-летию со дня гибели Александра II. Не так часто случаются подобные выставки, и хотела бы спросить, эта эпоха Александра II – это ваша тема, тема вашей научной работы или не совсем так?
1: Когда говорят о наших выставках, которые посвящены разным датам российской истории, то очень часто спрашивают, вроде бы выставки немножко не тематические, все-таки мы музей истории и религии, а причем здесь государь-император Александр II, к примеру. Но дело в том, что с самого начала своего существования, еще с 30-х годов, напоминаю, что наш музей, музей истории и религии, открыл свои двери для посещения в 1932 году. Так вот, еще с середины 30-х годов наш музей активным образом отражал реалии своего времени, и, к примеру, во второй половине 30-х годов в стенах нашего музея, то есть в Казанском соборе, работала выставка, посвященная испанской гражданской войне, хотя тоже вроде бы к нам отношения особо и не имеющие. Кстати говоря, немножко проанонсирую, в этом году, летом, будет выставка, которая немножко повторяет ту 30-х годов, так что следите за обновлениями. Мы периодически в последнее время проводим выставки, посвященные либо тем войнам, в которые вела Россия, либо судьбам государей-императоров. Мы открыли выставку «Судьба императора», которая посвящена Александру II. Так уж случилось, что, да, это 145 лет с момента гибели Александра Николаевича, но также и 165 лет с момента опубликования манифеста об отмене крепостного права. Так что можно сказать, что выставка посвящена этим двум ярким событиям. А мы постарались, ну, как могли, конечно, отследить, отсветить, подсветить жизнь Александра Николаевича и основные вехи его действий, деяний. Мы начинаем, конечно же, с рождения. Рождение Александра Николаевича в Москве. Дело в том, что в нашей коллекции есть, и мы представляем ее на выставке, мерная икона цесаревича Александра Николаевича. Ну, что такое мерная икона, наверное, многие знают. По рождению младенца многие могут заказать мерную икону, то есть икону в рост младенчика. А вот такая икона появилась в 1818 году. Дело в том, что есть две иконы. Одна хранится в ГИМе в Москве, а вторая у нас. Они одинаковы.
0: Но какая-то одна является списком?
1: Какая точно, мы не знаем. Поскольку наша икона имеет драгоценный оклад, скорее всего, наша оригинальная. Она к нам попала с выставки, антирелигиозной выставки в Эрмитаже 30-го года и происходит, скорее всего, из дворцов государей-императоров. Когда это имущество этих дворцов было национализировано, то оно попало в музейный фонд, а потом в разные музеи нашего города. Вот, в частности, и мы получили достаточно большую коллекцию подобных экспонатов. На иконе изображен Александр Невский. Александр Невский был не только покровителем нашего города, а он также и святой покровитель всех государей-императоров с именем Александр. Александр I, II и III. Несмотря на то, что Александр II, Александр Николаевич, родился в Москве, на иконе можно увидеть Александра Невского на фоне Петропавловской крепости. И святой благоверный князь показывает рукой именно туда, на Петропавловскую крепость, таким образом давая понять, наверное, что он не только святой покровитель государя императора цесаревича, точнее, тогда еще, но и столица Российской империи. Но, честно говоря, не знаю, какой задумки автора, Александр Невский носит лик, носит лицо Петра I в молодости. Непонятно почему, но вот такой небольшой изыск и интересный факт, интересный сюжет. Конечно, мы говорим и о подготовке Александра Николаевича к будущему правлению. Все-таки Александр Николаевич получил великолепнейшее на тот момент, по тем временам, образование и воспитание. Им занимался сам Жуковский. после 18 года, после рождения Александра Николаевича, было достаточно сложно и непонятно сама процедура престолонаследия. Дело в том, что Александр II, Александр Николаевич, был сыном третьего брата Николая Павловича. И, честно говоря, в 18 году, 1818, еще точно никто не знал, а будут ли у Александра I и его следующего по старшинству брата Константина Павловича дети, мальчики старшие. Но на тот момент не было, поэтому Александра Николаевича изначально видели как в образе цесаревича. Он сразу стал цесаревичем и стал получать необходимую подготовку, образование, воспитание. Престол Александр Николаевич получил в 1855 году после смерти своего отца Николая I. Мы показываем хромолитографию Николая I при смерти, на смертном одре. Мы, конечно, говорим о том, что сложно сказать сейчас, по какой причине Николай Павлович умер. Возможно, это простуда, возможно, пневмония, которая опасна и в настоящее время. Но те факты, те воспоминания, говорящие о том, что Николай Павлович фактически в тонкой шинели, в мороз, несмотря на заболевание, серьезное заболевание, руководил разводом караулов, ну, породило слухи в то время о том, что Николай I почему-то таким образом реализовал свои суицидальные наклонности. Но слухи есть слухи. Современники не подтверждают этого, но слухи такие ходили. Ну, нужно опять-таки понимать, что большая часть населения страны неграмотна. Средств массовой информации и коммуникации, к которым мы сейчас привыкли, нет. Поэтому как люди получают информацию? Слухи. Конечно, слухи.
0: Ну, неожиданная такая версия.
1: И многие им верили. Ну, и, строго говоря, объясняя события тех эпох, более поздних эпох, нужно, наверное, этот факт очень хорошо помнить, потому что будет, наверное, более понятна причина тех или иных событий. Ну, вот, к примеру, после отмены крепостного права в 1861 году в Казанской губернии, в селе Бездна, вспыхнуло восстание. Почему? Вроде бы крепостное право отменили. Почему? Одному из крестьян, который умел читать, пришло в голову по-своему интерпретировать положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. И по-своему поняв это положение, он предположил, что на самом деле крепостное право отменили не 19 февраля 61 года, а аж в 58 году. А помещики это скрывали. И поэтому крестьяне целых 3 года зря платили оброк, исполняли барщину и отдайте нам наше имущество. Вспыхнуло восстание, которое было подавлено. Был расстрел. Несколько десятков человек погибло, пострадало, было ранено.
0: И на выставке есть какой-то экспонат, свидетельствующий об этом событии или нет? Вы просто...
1: Ну, к сожалению, на выставке его нет, но его можно увидеть на постоянной экспозиции. Дело в том, что если нет дубликатов или каких-то предметов, экспонатов, которые как-то показывают данное явление, событие, мы стараемся не разорять основную экспозицию. А у нас есть картина. Картина Владимирова «Восстание в селе Бездна». И если есть желание, можно посмотреть ее на основной экспозиции. Ну, а мы об этом проговариваем.
0: Какого времени картина?
1: 30-х годов 20 века. Естественно, художник Владимиров, он был известен и до революции. Это очень интересный автор зарисовок, рисунков, посвященных войну, в первую очередь. Он баталист, но не только баталист. Он был на русско-японской войне, он был на Первой мировой войне, он оставил очень большую коллекцию зарисовок. После революции он отражал и революционные события. Причем, будучи сотрудником советской милиции, именно как художник.
0: То есть он работал в милиции, но имел способности художника и рисовал в свободное от службы время.
1: В том числе и так, да. В настоящее время, ну, не так уж и давно, стали известны его работы, которые он передавал за границу. И они там были опубликованы. И которые весьма нелицеприятно отражают советскую действительность, ну, революционную действительность. Ну, мы не об этом, мы о том, что на самом деле...
0: Это любопытный факт.
1: Да.
0: Вы заговорили про войны, Владимир Александрович. Конечно же, Александр II, его эпоха известна войнами, и он известен как царь-освободитель. На выставке есть этот акцент?
1: Да, все правильно. У нас есть, и мы демонстрируем хромолитографию, посвященную царю-освободителю. Причем в нижней части хромолитографии с правой и с левой стороны можно увидеть изображение тех, кого он освободил. Это, конечно, крестьяне, да, и можно сказать, что Александр II носил титул, ну, не титул, прозвание, что ли, освободитель, который относится к отмене крепостного права. Но в другой стороне хромолитографии можно увидеть представителей славянских и балканских народов, которые также получили свободу или хотя бы получили путь к свободе в ходе русско-турецкой войны 1877-78 годов. Конечно же, мы отражаем и эту сторону, не только внутреннюю политику Александра II и его либеральное преобразование реформы, но и внешний контур. В первую очередь, конечно, мы говорим о Крымской войне. Да, Крымская война была войной Николая I. И неудачи, неуспех, я не говорю поражение, нет, неуспех России в этой войне в большей мере, возможно, в какой-то степени были последствием ошибок Николая I в его международных действиях. Но 55-й год, разгар войны, неудачи под Севастополем, Николай I умирает. Крымская война досталась, так сказать, по наследству Александру Николаевичу, и в таком состоянии, что необходимо было что-то делать, а что делать? Необходимо было искать мира. Тем более, что боевые действия велись на разных театрах, и так получилось, что только на Крымском театре боевых действий русским войскам сопутствовал неуспех. Была сдана южная часть Севастополя. А на остальных, в принципе, достаточно неплохо. Особенно в Закавказье, где русские войска потеснили турецкие и взяли несколько ключевых крепостей. Это позволило потом при подписании Парижского договора фактически обменять взятые турецкие крепости на те точки, на те города и крепости российские, которые были захвачены союзниками, то есть англичанами, французами, турками и сардинцами. Да, Россия, как и Турция, потеряла возможность иметь Черноморский флот на момент 1856 года, но, с другой стороны, сильно крупных территориальных потерь не понесла. В 1971 году, после неудачной франко-прусской войны, мир был парижским, поэтому Франция, по сути дела, отвечала за выполнение сторонами-подписантами условий договора. Условия были пересмотрены, и с 1971 года Россия возвратила себе возможность иметь Черноморский флот. Но его нужно было еще восстановить, построить, поэтому к моменту русско-турецкой войны о сильном Черноморском флоте, увы, пока еще речи не шло. В середине 70-х годов на Балканах вспыхивают восстания, национально-освободительные восстания против турок. Это Босния и Герцеговина, это Черногория, это Болгария, это Сербия. 75-76 годы эти территории, эти страны, территории объявляют фактически войну Османской империи. Но, естественно, самостоятельно успешно вести не могут, поэтому возникает необходимость в российской помощи. Плюс к тому, подавление этих восстаний, в частности башибузуками, приводит к огромным потерям среди местного населения. И это замечают европейские журналисты. Так что в Европе возникает этакий протест, что ли, против вот этой жесткой турецкой политики. И европейские страны как-то вынуждены немножко пытаться как-то усмирить Османскую империю в их деле борьбы с национально-освободительным движением балканских народов. 12 апреля 1877 года Россия объявляет войну Османской империи. Нужно было достаточно в хорошем темпе ее разрешить, поскольку было не совсем понятно, какую позицию займет Англия и успеет ли Англия послать помощь туркам, как обычно и бывало, вот в частности во время Крымской войны. Была целая серия достаточно успешных операций. После долгой осады была взята крепость Плевна. Русские войска к началу 1878 года выходят к Константинополю. Как раз 19 же февраля, то есть в ту же дату, как и отмена крепостного права, был подписан Сан-Стефанский мирный договор. Он, конечно, потом был пересмотрен на Берлинском конгрессе. Но Сан-Стефанский мирный договор дал возможность народам славянским и балканским почувствовать независимость от Османской империи. И что интересно, с тех пор, 19 февраля, ну это по старому стилю, сейчас 3 марта, в той же самой Болгарии празднуется как день освобождения от османского ига.
0: Владимир Александрович, мы, можно сказать, только что начали слушать ваш рассказ о выставке «Судьба императора» Музея истории и религии нашего города, а время первой части нашей передачи уже истекло, и я надеюсь, мы увидимся через неделю. Вам, дорогие радиослушатели, скажу, что сегодня нам представлял выставку Владимир Александрович Безродин, заведующий отделом образовательных программ и научно-методической работы. Я благодарю вас, Владимир Александрович. Эту передачу подготовила Елена Обламская. До свидания.
1: Спасибо. До свидания.

В исполнении оркестра Академии Святого Мартина прозвучала третья часть концерта Гросса опус 3 номер 5 Георга Фридриха Генделя. Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет установления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефонам +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!

не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».

при глаголе «поглощать» может быть только одно слово – «вода». Именно она, река времен, используя известные слова Державина, уносит все дела людей и топит их в пропасти забвения. То есть, в конце концов, поглощает все. Как в античной мифологии, так и в Ветхом Завете вода символизирует царство смерти. Уход из жизни уподобляется у греков переправе через подземные воды на лодке Харона. В Библии, умирая, человек как бы тонет в этих водах. Как было во дни Ноя до того дня, как вошел Ной в ковчег, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так и в других ветхозаветных текстах. Вода – это почти всегда знак смерти. В псалмах, там, где речь идет о воде, на самом деле говорится о смерти, а погружение в воду во время крещения, согласно апостолу Павлу, означает, что мы умираем вместе со Христом и вместе с Ним подвергаемся погребению, чтобы, соединившись с Ним подобием смерти Его, быть вместе с Ним и подобием воскресения. Что происходит, когда смерть поглощается победою? Она, смерть, умирает сама. С ней случается именно то, во что прежде она ввергала всех без разбору людей. Нам в 20 веке не совсем понятно, что хочет сказать апостол, когда радостно возвещает о том, что смерть умерла. Однако для его адресатов это было ясно. Понятно это было Иоанну Дамаскину, который в 7-й песне канона Святой Пасхи передал эту форму апостола Павла другими словами, но абсолютно точно – смерти празднуем умерщвление. В чем же тут дело? Как раз в те годы, когда проповедует, а затем умирает на кресте Иисус, по миру распространяются стихи Квинта Горация Флакка. Лейтмотив поэзии Горации – страх перед смертью и способы его преодоления. От книги к книге, из оды в воду, в разных, действительно прекрасных с любой точки зрения и в высшей степени изящных стихах, жаль, что теперь Горации не читают, поэт варьирует одну и ту же мысль. Кто бы ты ни был, бедный поселянин или потомок древних царей, все равно ты умрешь. Всем придется сесть в лодку и вблизи увидеть темные воды Кацита. Всем суждено плыть по этой волне, каждого из нас ждет этот час. Плутон неумолим, и никакими жертвоприношениями его нельзя склонить к тому, чтобы он тебя пощадил. Твой достойнейший, воскликнет поэт с бесконечной грустной иронией, наследник доберется до твоего добра и будет расплескивать по каменному полу вина, хранившиеся у тебя за ста замками. Рано или поздно, но умрет каждый, и так далее. Вот, в общем, и все, ни о чем другом Гораций не может даже думать. Луга одеваются травами, на деревьях появляются листья, а с гор уже сбежали снега. Отсюда Плещеевская, уж тает снег, бегут ручьи. Нимфы и грации уже водят свои хороводы, а мы все ближе к тем местам, где теперь древние римские цари, ибо мы – пыль и тень. Все, что накопил ты в течение жизни, попадет в жадные руки наследника, когда ты попадешь на суд к Минусу, где тебе не помогут ни красноречие, ни благочестие, ни знатность. Страх перед смертью – вот, кажется, главное чувство, которое владеет и поэтом, и его читателями. Причем Гораций далеко не первый, а скорее наоборот один из последних по времени авторов, греческих и латинских, кто говорит о страхе перед смертью. В течение целой исторической эпохи, начиная с IV века до нашей эры, весь, по сути, античный мир как пожаром был охвачен этим страхом. Философы, эпикуры, вся его школа и стоики, одним из последних в ряду которых был живших уже во II веке по Рождеству Христову Марк Аврелий, мучительно искали средства от этого страха. Фармацевты с печалью сообщали, что нет среди целебных трав лекарства от смерти, а поэты приглашали забыться хотя бы на минуту, сбежать от страха перед смертью в мир, где льется рекой вино, где радует обоняние запахи разнообразных кушаний, услаждают слух своей чудной игрой флейтистки, орфистки и прочие. В общем, жить по принципу «ешь, пей, веселись» или «будем есть и пить, ибо завтра умрем». Забыться, идя по этому пути, довольно просто, но действие такого наркотика быстро кончается. К нему приходится обращаться снова, причем каждый раз увеличивая дозу, а затем снова тоска и снова уныние, а в результате остается лишь один выход – самоубийство. Гораций, как человек по-настоящему тонкий и глубоко чувствующий, как бьется у нас сердце, а к тому же во многом очень похожий на интеллигентов нашего 20-го столетия, предлагает еще одно средство от этого страха – погружение в мир художественных образов, уход в искусство и в созерцание прекрасного. Но и это не помогает. Страх перед смертью и отвращение к жизни, как потом скажет блаженный Августин, вот два чувства, которыми живут почти без исключения люди в последние века истории античного мира. Мир этот уже почти парализован. В это самое время начинает свою проповедь Иисус. Начинается новая эра. Он умирает, а мы, присутствуя в лице Иоанна Богослова у его креста и видя его кончину, исцеляемся от страха перед смертью. Греки боялись смерти не всегда. Геродот в V веке до н.э. в своей истории рассказывает про афинянина Телла, который один из семи

Мудрецов назвал самым счастливым из всех людей, ибо он жил в цветущее время родного города, у него были прекрасные благородные сыновья, и ему довелось увидеть, как у всех них также родились и остались живых дети. К тому же ему была суждена славная кончина. Во время войны он обратил врагов в бегство, а сам пал доблестной смертью. Афиняне же устроили ему погребение за государственный счет, оказав этим высокую честь. Спартанский поэт Тиртей еще раньше восклицал: «Доля завидная пасть в передних рядах ополчения, родину-мать от врагов оберегая в бою». Полисный грек до такой степени дорожил своим городом и государством, что считал его живым организмом, как Нестор в гомеровской Илиаде, который сравнивает людей с листьями на ветвях могучего дуба. Одни листья падают, другие, наоборот, появляются, а дерево продолжает расти и становится только больше. Личная неповторимость и вообще личность полисного грека были как бы растворены в коллективе, в обществе, в массе, что всегда довольно типично для архаического мира. Именно потому гоготали над Еврипидом краснощекие афинские парни, как написал в одном из своих стихотворений Гумилев. А Сократ был вынужден выпить чашу с цикутой, что оба они не были похожи на остальных своих сограждан, выделялись из массы, были не такими, как все остальными. О том, что у древнего грека не было своего «я», очень любил говорить Алексей Федорович Лосев, всегда подчеркивая, что в греческом языке не было даже слова для обозначения такого понятия, как «личность». А пока человек не выделил себя из массы и не противопоставил себя этой массе, он действительно не боится смерти, так как просто не знает, что это такое. Но вот наступает IV век до нашей эры, и внуки, а может быть и дети именно тех краснощеких афинских парней, что гоготали над Еврипидом, вдруг обнаруживают, что полис, их город-государство, которое раньше в сущности обожествлялось и считалось почти живым существом, это не больше, чем территория, на которой стоят их дома и пасутся их овцы. У полиса больше нет своего «я». Оказывается, что людей, которые живут в одном городе, друг рядом с другом, больше уже ничто не объединяет в одно единое целое. Каждый просто живет своей собственной жизнью, не гордясь уже теперь тем, что он гражданин такого-то полиса, и что его полис лучше всех других в Элладе. Человечество оказывается в пропасти индивидуализма, и каждый чувствует себя теперь потерянным в огромном мире, где нет никаких идеалов, разве что кроме денег. Наступает эпоха всеобщего разочарования, человек уходит в личную жизнь, он уже живет не ради блага родного полиса, как жил Тел из Афин, а ищет хоть какого-то личного счастья. И тут с ужасом обнаруживает, что смерть ничего общего не имеет с той воспетой в Илиаде сменой поколений в ряду граждан, которая некогда делала полис только моложе и сильнее. Оказывается, что смерть – это мое небытие. Мир вокруг меня остается, а я ухожу, бросаю дом, семью, деревья вокруг моего дома, которые растил с такой любовью, причем уход этот, увы, неизбежен и неотвратим. Вот что это такое смерть. Это то единственное событие, которое неминуемо будет иметь место в жизни каждого. Сделав это открытие, греческое, а затем и римская цивилизация погружается в то состояние истерического страха, которое так тонко передал в своей поэзии Гораций. Закат античности приближается, и как раз в это время в Вифлееме рождается Иисус. Когда читаешь жизнеописания мучеников 2-3 веков нашей эры, а вернее протоколы их допросов и отчеты об их мученичестве, то поражаешься не мужеству, с которыми они идут на смерть, оно, если хотите, кажется нам естественным, ибо зато и почитает мучеников церковь, что они предпочли смерть со Христом жизнью без Него, а тому ужасу, который охватывает осуждающих этих мучеников на смерть римских чиновников, когда те понимают, что эти подсудимые не боятся смерти. Вот что более всего непонятно римлянам. Как можно не бояться смерти? Часто из такого жизнеописания становится ясно, что вершащий суд чиновник – это совсем не злой, а скорее наоборот совестливый человек, которому совсем не хочется никого осуждать на смерть. Он предпочел бы зафиксировать в протоколе, что подсудимый отрекся от своего суеверия и отпустить его на все четыре стороны. Но будущий мученик почему-то не боится смерти. Почему? Понять это несчастный судья не в силах, хотя он читал и Горация, и Вергилия, и Синеку, и многих других писателей, ученых. Откуда это отсутствие страха перед смертью, для него какая-то непостижимая тайна. Нам эта тайна известна. Мученики поверили в Иисуса, который не открыл им какую-то истину, не передал им тайну противоядия против смерти, а открылся им сам и передал им самого себя. В этом смысле Иисус выступает прямо-таки как антипод Сократа, который призывал своих учеников поменьше думать о нем и больше задумываться над истиной. Иисус, наоборот, зовет учеников не принять какую-то систему взглядов, а просто идти вслед за ним. Поэтому христианство – это не доктрина, а наш реальный, живой и подлинный диалог со Христом. В христианстве цена не теория, а именно опыт христиан.
Смерть помогает все увидеть без прикрас и развенчивает все фальшивое или хотя бы частично неподлинное. Умирая перед лицом смерти, человек перестает врать, играть роль и даже просто вести себя как надо или как того требует его положение. В присутствии смерти он делается таким, каков он на самом деле. Смерть настолько подлинна, что в ее присутствии никакая неподлинность невозможна. Можно играть и зачастую удачно любую роль, пока ты жив. Но наедине со смертью ты непременно станешь самим собой. Поэтому научить какому-то приему, используя который можно будет не бояться смерти, невозможно. Если христианин не боится смерти, то не в силу того, что таков принцип христианства, а просто по той причине, что Иисус дал нам ее не бояться. Мы не боимся смерти, ибо знаем из опыта, или во всяком случае чувствуем, что за ее порогом нас ждет жизнь вечная. Это действительно так. Более того, дерзаю утверждать, что не боимся ее не только мы, христиане. Ее не боятся и те неверующие люди, которые живут в христианском окружении и находятся, быть может, сами того не сознавая, под влиянием Евангелия. О том, что такое страх перед смертью, мы знаем не из опыта, а в основном из книг. Он нами не просто не пережит, ибо свет Христов, как говорится во время литургии прежде освященных даров, действительно просвещает всех. Беда наша, причем очень серьезная, заключается, однако, в том, что в силу своей душевной черствости мы начинаем думать, что христианам, раз мы не боимся смерти, негоже горевать об усопших. В действительности же это не так. Metus mortis, или страх перед смертью, это не та боль, которую, естественно, испытывает всякий здоровый человек при разлуке с близкими. И это ужас, если он почему-то ее не испытывает. Metus mortis – это страх перед тем, что тебе самому в ближайшее время предстоит не быть. Ужас перед тем небытием, которое ждет именно тебя. В Москве при МГУ вот уже приблизительно 5 лет с успехом функционирует французский университетский колледж. Профессора из Франции, среди них есть блестящие, приезжают на несколько дней в Россию и так, сменяя друг друга, в течение учебного года читают лекции московским студентам и вообще всем, кто изъявит желание эти лекции слушать. И вот недавно одна весьма образованная дама посетовала в разговоре со мной на то, что неоправданно большую роль в жизни колледжа, на ее взгляд, играет слово «индивид», и, следовательно, тот крайний индивидуализм, который там проповедуется и, с ее точки зрения, является антиподом христианства. В действительности же, именно то, что делает колледж, подготовляет, хотя уверен, что читающие здесь лекции профессора об этом не подозревают, человека к встрече с Иисусом. Почему? По той простой причине, что только через крайний индивидуализм, как это было во времена проповеди Иисуса и его непосредственных учеников, можно прийти к настоящему христианству. Чтобы стать христианином, необходимо сначала вырасти из коллективного сознания, вырваться из мира, ибо тот мир, в котором говорит апостол, что он во зле лежит, это не мир в смысле «монд» или «ворлд», а «сосьете», то есть общество, мир человеческих отношений, сложившихся без Бога, вне Бога и вопреки воле Божьей. Только оказавшись в бездне индивидуализма, только на грани гибели человека, выросший как в греческом полисе, так и в СССР, может понять, что такое его «я». И в греческом полисе, и в условиях любого традиционного быта, а равно и при советской власти, в любой системе, где чувство собственного «я» размыто в коллективном сознании, человек действительно воспринимает себя самого как колесик и винтик, по удачному выражению Ленина, который стать таким колесиком требовал от каждого. При советской власти никто не чувствовал и просто не мог почувствовать себя ответственным за ситуацию вокруг себя, ибо понимал, что изменить эту ситуацию не может, а потому не осознавал себя личностью. В СССР многие из нас работали чуть ли не сутками, но при этом все равно ни при каких условиях не могли заработать больше 140 рублей, к примеру, ибо работа по совместительству для многих была запрещена. В этих условиях человек чувствовал себя обязанным работать, но не осознавал своей ответственности за благосостояние семьи, просто по той причине, что прекрасно знал, что честным путем обеспечить это благосостояние невозможно. При этом он видел, что его семья живет плохо, но все-таки от голода не погибает, и поэтому мирился с обстоятельствами. Никто не мог бросить работу, уехать на 3 месяца в горы или в тайгу, считая, что вернувшись, найдет работу снова, ибо знал, что, во-первых, его тут же объявят тунеядцем, и почувствовать себя в такой ситуации нельзя. Для этого нужно было вырваться из системы. Вот в чем была трагедия советского общества. Человек не видел в самом себе своего «я», и поэтому не мог почувствовать Бога, но зато он почти не задумывался о смерти, она существовала как бы помимо его сознания. Только осознав собственную уникальность, можно обнаружить и уникальность Бога, открыв свое «я», затем оказаться лицом к лицу с его «я». Только пройдя через джунгли отчаяния и почувствовать, что стоишь над бездной, вся жизнь моя – стояние над бездной, – воскликнул когда-то Йоргис Балтрушайтис, – можно почувствовать Бога и его присутствие в этом мире.
Вот почему Гораций, слабый, изнеженный, безнравственный, капризный индивидуалист –

был гораздо ближе к Иисусу, разумеется, не в хронологическом смысле, чем честный, смелый и высоконравственный Тел из Афин. Последний чувствовал себя колесиком и винтиком родного полиса и не мыслил себя вне его. Бога встретить можно только в пустыне, а он уйти из полиса, оторваться от того тела и коллектива, в котором вырос, не мог. Для него Богом был полис. Другое дело Гораций, который в своем индивидуализме дошел до предела. Тот мир, в котором он жил, был для него ничуть не меньше пустыни, чем места, где начал проповедь предтечи. Как выразительно настроение людей своего времени, он, как никто другой, откровенно рассказал, что делалось в сердцах у людей, с которыми пришел Иисус. Пришел, ибо приход его был абсолютно необходим, человечество уже погибало. В начале 20 века новый европейский интеллигент, оказавшийся подобно Горацию и его современникам в пропасти индивидуализма, именно так встретил Иисуса. Так пришли в церковь Николай Бердяев, отец Павел Флоренский, архиепископ Иоанн Шаховской и их современники. В их эпоху уже не Горация, а другой поэт Иннокентий Анинский, певец тоски и отчаяния, думаю, что не менее тонко, чем его римский предшественник, рассказал о тех муках, которые в безднах индивидуализма пережили его современники. Сегодня история почти повторяется еще раз. Мы вновь, как путники на дороге в Эммаус, встречаем Иисуса, и среди нас тоже есть поэт, подобный Горацию или Иннокентию Анинскому, прошедший именно по их дороге, такой же, как они, языческие предтечи Иисусов, Иосиф Бродский. Не случайно он так любил Горация и во многом принадлежал к школе Анинского. Христос лучше любого социума объединяет людей воедино, но на совсем другой основе. Не вокруг принципа или идеи, а вокруг себя. Но чтобы встреча наша с Ним по-настоящему состоялась, необходимо помнить, что свою пасхальную победу над смертью и над всеми живущими в нас страхами Он разделяет лишь с теми, кто осознал, что такое смерть, с теми, кто пережил ужас одиночества и побывал в бездне индивидуализма. Тот же, кто живет в мире, похожем на Афины времен храброго Телла, в мире, где мое «я» растворено в коллективном «мы», увы, просто не заметит приближающегося к нему Иисуса и примет его за случайного путника на дороге. Религия, которую он будет исповедовать, быть может и покажется кому-то чисто внешне похожей на православие, но на самом деле это будет язычество в христианской оболочке, обычная племенная религия, возможно, добрых, но не повстречавших Христа людей. Это была статья протоиерея Георгия Чистякова «Пасхальная победа Иисуса и Горации». У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: Девятая песнь пасхального канона византийского распева прозвучала в исполнении праздничного хора Александра Свирского монастыря. Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Пасхальной ночью, братья, никто не спит. Совершенно особая радость входит в человеческую душу, желающую вместить благодатный свет воскресения Христова. Сегодня собираются в храм даже те, кто не задумывается о воскресении из мертвых и вечной жизни. К ним я хочу обратить свои слова. Они обычно говорят: воскресения из мертвых не было, потому что воскресение невозможно. Повседневный опыт убеждает нас, что мертвые не встают. Но разве вера в воскресение Христова отрицает повседневный опыт? Разве Церковь утверждает, что мертвые воскресают в третий день? Нет, братья. Церковь свидетельствует, что есть смерть и тление, что они сделались уделом грешного человечества. Воскрес Христос Бог, не причастный человеческому греху, не причастный тлению. Весь вопрос о воскресении Христа сводится к одному: кто Христос, Бог или только подобный нам человек? Если Он Бог, то нет ничего удивительного в Его воскресении. Вот о чем свидетельствует воскресение Христова. Христос – истинный Бог наш. Мы, христиане, веруем в живого Бога, создавшего вселенную и человека, заботящегося о нас, о нашей жизни на земле и о нашем возрождении для жизни вечной. Мы веруем, что Бог бесконечно милосерд к человеку. Мы веруем, что Бог всемогущ и праведен. Мы веруем, что Бог будет судить нас в последний страшный день своего пришествия. Но как же мы веруем, спросите вы, где доказательства? Доказательств нет и не может быть. Больше того, их не должно быть. Доказать – это значит указать, какие связи существуют между явлениями уже известными и новым фактом. Но разве может факт воскресения вписаться в привычную картину мира? Это факт, выходящий из ряда вон. Логических доказательств воскресения Христова не может быть. Оно не может быть проверено на опыте. Выходит, нет оснований для веры в воскресение? Основания есть. В религиозной жизни нужны не доказательства, а свидетельства. Неважно, могло или не могло это быть, важно, было или не было. Кто же свидетельствует о Христе? Главными свидетельствами воскресения являются Евангелия и апостольские послания. Эти книги написаны очевидцами. Свидетельствуют историки, жившие во время Иисуса Христа: иудейский историк Иосиф Флавий, римские историки Тацит и Светоний, римский писатель и политический деятель Плиний-младший. Их свидетельства сохранились до наших дней. В 1980 году известный советский историк Кубланов издал книгу, в которой доказал, что все свидетельства о Христе подлинные. Так, братья, историческая наука постепенно присоединяется к числу свидетелей об Иисусе Христе. Сегодня мы с вами тоже собрались свидетельствовать о воскресении Господа Иисуса Христа. Наше свидетельство важно не только для воскресения Христова, еще более важно оно для нас самих. Ибо воскресение Христово, в свою очередь, свидетельствует о нашем собственном воскресении из мертвых. Христос, воскресший из мертвых, залог нашего собственного воскресения и жизни вечной. Аминь.

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире проповедь протоиерея Николая Гундяева.
1: Сегодня прошли те 40 дней, когда мы с вами праздновали Пасху Божию Спасительную. Это были радостные дни, когда мы друг друга приветствовали лобзанием «Христос воскресе!» и в ответ слышали «Воистину воскресе!». Это приветствие завершило длительный подвиг Великого Поста и продолжалось 40 дней. Сегодня мы как бы отдаем Пасху, то есть вот такое ежедневное прославление воскресшего Господа уже этого не будет. Только в воскресные дни мы будем с вами вспоминать воскресение Христово, ибо это как бы раздробленное на все воскресные дни года Пасха Божия Спасительная. 40 дней находился Господь здесь на земле после Своего воскресения. Мы знаем, что Он 10 раз являлся Своим ученикам и апостолам. Причем являлся уже не в том теле, в котором Он до этого был, а в теле прославленном. Вы знаете из Евангелия, что Он мог входить в дом, когда двери дома были заперты. Он мог внезапно появляться среди учеников и мог также внезапно исчезать. Он иногда был неузнаваем, например, для Марии Магдалины, для Луки и Клеопы, которые шли с ним из Иерусалима, предприняли путешествие в Эммаус. Да, в то же время он мог вкушать пищу и вкушал пищу вместе со своими учениками и апостолами. Чем же были как бы насыщены эти явления, эти 40 дней? Мы с вами детально этого не знаем, потому что евангелисты не посвятили этим дням особых, так сказать, подробных повествований в Евангелии. Но мы знаем только, что Он их учил тайном Царствия Божия. Кроме того, Он укрепил их веру в свое собственное воскресение. Он говорил им о том, почему Он пострадал и что означают эти страдания для рода человеческого, о Своем воскресении, о Своей предстоящей разлуке с ними, когда Он будет вознесется на небо и сядет одесную Бога и Отца. Все это Он говорил Своим ученикам. Он говорил им, что в 50-й день по Его воскресении Он пошлет Духа Святого Утешителя, который от Отца исходит и который свидетельствует о Нем, и который наставит вас на всякую истину. И действительно, это событие произойдет на 50-й день, а вот через 10 дней это праздник Святой Живоначальной Троицы. Когда Он встречался с учениками, то обычными Его словами были слова «Мир вам!». И Он стремился, чтобы этот мир душевный воцарился в сердцах Его апостолов. И чтобы именно с таким миром в душе и зная вот эти тайны Царствия Божия, они пошли по всей обитаемой тогда известной Вселенной и проповедовали Евангелие Христово. И так оно и случилось после Дня Пятидесятницы, когда они были все вместе, через некоторое время они разошлись по различным городам, весям, по различным странам. И это были уже не те боязливые ученики, которые, увидев распятого Господа, закрылись в доме и сидели, запершись на все замки, потому что боялись, что и их постигнет участь их учителя и Господа. Нет, после сошествия Святого Духа на апостолов они меняются, они становятся внутренно другими людьми, совершенно безбоязненными, готовыми и на страдания, готовыми на смерть, проповедуя Евангелие Христово. И вот Евангелие, которое мы с вами слышим и читаем, это и есть там отражено многое, о чем, возможно, Господь говорил им в эти 40 дней их, когда Он приходил к ним от воскресения до вознесения. И вот, братья и сестры, Пасха Божия спасительная. И ведь каждое воскресение для нас с вами так вот с печалью расстающиеся с пасхальными празднествами, с этими крестными ходами, с этими пасхальными песнопениями, которые ведь звучали даже при отпевании умерших, даже на панихидах звучали. Но каждый воскресный день – это воспоминание о Пасхе Христовой. И как важно было бы, и как было бы для нас полезно и благодатно, если бы мы в воскресенье, в обычный воскресный день, испытывали ту же радость, которую мы испытали в первый день Пасхи, но это трудно повторить, ту радость, но все дни, пока длилась эта Пасха Божия спасительная. И пусть же Господь дарует нам, душам нашим, мир, дарует нам мужество жить в этом мире, прелюбодейном и грешном, где очень много зла, где очень много мрака, где очень много грехов совершается людьми, страшных грехов, о которых не хочется сейчас перечислять в этот светлый день, но чтобы Господь помог нам сохранить свое христианское призвание, чтобы Он сохранит нам, помог душу целостной, нераздробленной, не сомневающейся, а всецело преданной Господу. И чтобы наше сердце, наше сознание, весь наш внутренний человек стремился в меру своих сил исполнять те заповеди, которые заповедал нам Господь наш Иисус Христос, заповедал нам, и Он сегодня говорил в Евангелии от Иоанна: «Я пришел не судить мир, но спасти мир». И сейчас мы еще находимся во времени, когда это спасение совершается среди людей, хотя знаем, что Он придет второй раз, тогда, когда завершится история рода человеческого и когда совершится страшный суд, для одних радостный, которые уйдут в места, уготованные им Отцом Небесным от сложения мира, а другие дадут ответ за свою беззаконную жизнь на земле, неправедную жизнь и, главное, немилосердную жизнь, потому что там он перечисляет то, что сделали милосердные в этой притче люди, угодившие Богу, и те, которые были сухими, глухими, слепыми к чужому горю, к чужой беде и были немилосердными. Вот дай, Господи, чтобы эта пасхальная радость, эта искра Божия сохранялась в наших сердцах, и чтобы благодать Божия пребывала с нами всегда неотступно до конца дней наших, до конца дней, которые сподобит нам Господь прожить на этой земле. Аминь. Последний раз приветствую вас. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!
0: Прозвучала проповедь протоиерея Николая Гундяева.

0: прозвучал «Тропарь Пасхи» композитора Павла Гребенщикова в исполнении смешанного хора Санкт-Петербургских духовных школ под управлением Ирины Ивановой.
1: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Приморском районе кружка находится в храме святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах по адресу 1 Никитинская улица, дом 1А. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио в разделе «Помощь радио».
4: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
5: Святитель Иннокентий Херсонский. Слово на отдание Пасхи. Христос воскресе! Святой псалмопевец, изображая в псалмах различные состояния души благочестивой, заметил между ними одно такое, в коем самый остаток побуждает человека радоваться и прославлять торжественно имя Господне. «И останок помышления, — говорит он, обращаясь от лица благочестивой души к Богу, — празднует Ти». Едва ли, братья, мы ныне не находимся в подобном состоянии. В продолжение 40 дней празднества воскресения Христова всяк из нас имел столько времени побуждений и случаев к размышлению о всех обстоятельствах сего преславного события, что ныне у каждого, вероятно, есть какой-либо останок благочестивых помышлений, и притом такой, что исполняет душу радостью и побуждает снова торжествовать в честь воскресшего. Без сомнения, останок сей различен, смотря по состоянию каждого, ибо один более способен размышлять о предметах духовных, другой менее. Тот прилежнее размышлял прошедшие дни о празднестве, другой проводил их без особенного размышления. Обращавшийся с молитвой в духе к воскресшему принимал от него самого тайное созерцание, а не обращавшийся по тому самому лишен сия благодати. Я могу сказать только о том, что ныне осталось в уме моем от собственных моих размышлений о празднике. Может быть, всем случае я сойдусь в мыслях с некоторыми из вас. В таком случае от общего останка будет общее и потому большее празднество. А если и не сойдемся в одних мыслях, то не будет вреда, ибо, во-первых, чувство благоговения и любви к воскресшему останется у всех одно, а во-вторых, разнообразие мыслей благочестивых подаст новую пищу душам благочестивым. При обращении последнего взора на празднество воскресения Христова мысль моя, братья, остановилась на времени, доколе продолжается у нас это празднование. Не прежде, как по прошествии 40 дней, мы пристаем праздновать воскресение Господне. И это потому, что воскресший пробыл на земле по воскресенье 40 дней. Почему же и для чего пробыл он на земле именно столько дней, не более и не менее? В такой жизни, какова жизнь Господа нашего, должно быть все строго расчислено, и не может быть ничего случайного. Кроме того, поилику земная жизнь Господа есть образец нашей жизни, так что по апостолу в нас тоже должно мудрствоваться, что и во Христе Иисусе, то причина, почему Господь оставался по воскресенье на земле 40 дней, должна иметь отношение и к нашей жизни. Где же она и в чем? В ответ на сие должно сказать, во-первых, что 40-дневное продолжение времени издревле было важно и встречается в Священном Писании токмо при особенных случаях. Так израильтяне по исходе из Египта до вступления в Ханаан странствует в пустыне 40 лет. И Моисей приуготовляется на Синае к принятию закона 40 дней. Столько же дней Илья идет в Хариф, где ожидал его явления славы Божией. Столько же дней сам Господь проводит в пустыне пред вступлением в должность всемирного ходатая и учителя. Таким образом, число 40 можно назвать числом приуготовления к чему-либо великому. Господу по воскресенье предстояла величайшая высота, престол славы, сидение одесной Бога Отца, управление Церковью и всем миром. Посему не составляло ли 40-дневное пребывание его по воскресенье на земле и для него, то есть для его человечества, некоего приуготовления ко вмещению полноты божественной славы? Правда, что божество в нем соединено ипостасно с человечеством, но оно соединено и действует без нарушения законов человечества. Посему и обнаруживало себя на земле постепенно, а иногда и вовсе закрывалось. Так говорится о нем, что он возрастал премудростью и благодатью у Бога и человеков. Так он сам говорил во время земной жизни своей, что «одни о часе последнем никто же весть, ни ангели, ни сын, токмо отец». Посему нет ничего несообразного с достоинством Бога человека, что он по человечеству своему в продолжение 40 дней по воскресенье постепенно приближался к той высоте божественной славы, на которую должен он был взойти по вознесении своем на небо. Но какое же, спросишь, отношение сего события в жизни Господа к нашей жизни? Весьма немалое. Вспомни о 40-м дне по смерти. Святая Церковь издревле обыкла продолжать поминовение усопших, особенно до сего дня. Почему? Не потому ли, что и с нашими душами в продолжении сего времени происходит нечто подобное тому, что было с Господом до его вознесения на небо? Но какое же, спросишь, отношение сего события в жизни Господа к нашей жизни? Весьма немалое. Вспомни о 40-м дне по смерти. Святая Церковь издревле обыкла продолжать поминовение усопших, особенно до сего дня. Почему? Не потому ли, что и с нашими душами в продолжение сего времени происходит нечто подобное тому, что было с Господом до его вознесения на небо? То есть, что они, хотя отрешенные от земли, но еще не восходят на небо и находятся в состоянии некого приуготовления. Ему, яко безгрешному, не от чего было очищаться в продолжение сего времени. И надлежало только, если можно так сказать, постепенно возвыситься человечеством до беспредельного величия божества, в нем обитающего телесне. А нам, без сомнения, от многого надобно будет очиститься, оставляя мир сей. Ибо как бы мы ни старались быть свободными от того, что в мире, но прах сует земных неприметно налегает здесь на самую чистую душу. Имея в виду сей великий и трудный подвиг, предлежащий душе по смерти, и желая оказать ей помощь в столь важное время, когда решается, куда идти ей, горели к престолу Божию, подобно своему Спасителю, или долу во глубины ада, подобно врагу-искупителю, Святая Церковь молится за умерших, особенно в продолжении 40 дней по смерти. И многие явления из другого мира свидетельствуют, как нужны молитвы сии для усопших, и как действительны они, когда совершаются в духе живой веры в Искупителя и живой христианской любви к усопшим. А мы, возлюбленные братья, зная сие, должны, во-первых, прилагать все старание о том, чтобы в продолжении жизни как можно более освобождать свою душу от всего земного, нечистого и греховного. Ибо все сие, как тяжесть, будет лежать на ней по смерти и не попускать ей возноситься горе. Во-вторых, должны как можно прилежнее совершать молитвы за умерших братьев наших. Это самая лучшая жертва любви, которую мы можем приносить друг другу. Таков, братья, останок моих помышлений у гроба Спасителя. Вероятно, у некоторых из вас осталось более. Да возблагодарят таковые Господа и да поспешат обратить оставшиеся назидание свое и других. Ибо мы все, по слову апостола, должны назидать друг друга. С нашей стороны, довольные того, что малый останок мыслей, переданный вам теперь по выражению псалмопевца, празднует, располагает душу к радости и прославлению воскресшего Господа. Ибо как не возрадоваться, представляя, что в нашей жизни повторяются события Его божественной жизни, и что с нами по смерти бывает нечто подобное тому, что было с Ним по воскресении? Как не возблагодарить нашего Спасителя и Господа, помышляя, что Он во всех отношениях оставил нам образ «да последуем стопам Его»? Во всех, говорю, отношениях. Ибо как невелика слава, в кое мы узрим его завтра на Елеоне, но и она принадлежит не ему одному, а всем истинно любящим его. О, братья, величественная, неизглаголенная участь ожидает нас. Поем уба, и не пристанем петь воскресшему Господу. Славно Бо прославися. Аминь.
4: Слово на отдание Пасхи святителя Иннокентия Херсонского читал диакон Леонид Казаков.

0: прозвучал третий пасхальный антифон с тропарями по-гречески, арабски, славянски и английски в исполнении мужского хора Свято-Владимирской семинарии в Нью-Йорке под управлением Давида Дрелок. Запись архивная.
1: Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет установления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефону +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Литературное чтение». Фрагменты повести Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читает Георгий Корольчук.
1: Сергей Тимофеевич Аксаков. Избранные отрывки из книги «Детские годы Багрова внука». Передача 10. На другой же день после получения письма от Прасковьи Ивановны, вероятно, переговорив обо всем наедине, отец и мать объявили решительное намерение ехать в Чурасово немедленно, как только ляжет зимний путь. В тот же день отданы были приказания всем, кому следует, чтобы все было готово, чтобы сами готовились в дорогу. Отъезд наш зависел от времени, когда станет Волга, о чем должны были немедленно уведомить нас из Вишенок. Снег выпадал постепенно, почти каждую ночь, и каждое утро была отличная пороша. Отец очень любил обходить с ружьем по следу русаков и охотился иногда за ними, но, к сожалению, он не брал меня с собою, говоря, что для меня это будет утомительно и что я буду ему мешать. За то, чтобы утешить меня, он приказал Танайчонку верхом объехать русака и взял меня с собою, чтобы при мне поймать зайца тенетами. Часа за два до обеда мы с отцом в санках приехали к верховью пруда. «Вон, где лежит русак, Сережа», — сказал мой отец и указал на гриву желтого камыша, проросшую кустами и примыкавшую к крутцу. «Русак побежит в гору, и потому все это место обметно тенетами. Видишь их, как они висят на кустиках, и примыкавшую к крутцу? Русак побежит в гору, и потому все это место обметно тенетами. Видишь их, как они висят на кустиках? Ну смотри же, что будут делать». Народу было

кричал во всю мощь и бежал изо всех сил. Что за красавец был этот старый матерый русак? Черные кончики ушей, черный хвостик, желтоватая грудь и передние ноги, и пестрый в завитках ремень по спине. Я задыхался от восторга, сам не понимая его причины. И от всего этого надобно было уехать, чтобы жить целую зиму в неприятном мне Чурасове, где не нравились мне многие из постоянных гостей, где должно избегать встречи с тамошней противной прислугой и где все-таки надо будет сидеть по большей части в известных наших уже опостылевших мне комнатах. Прошло 40 дней, и пришло время поминок по бабушке, называемых в народе сорочинами. Несмотря на то, что не было ни тележного, ни санного пути, потому что снегу мало лежало на дороге, превратившись в мерзлые кочки грязи, родные накануне съехались в Багрово. 9 ноября поутру все, кроме нас, маленьких детей, ездили в мордовский Бугуруслан, слушали заупокойную обедню и отслужили панихиду на могиле бабушки. Потом воротились, кушали чай и кофе, потом был обед, за которым происходило все точно так же, что я уже рассказывал не один раз. Гости пили, ели, плакали, поминали и разъехались. Наконец получили известие, что Волга стала, и что через нее потянулись обозы. Переезд из Багрово в Чурасово совершился благополучно и скоро. Первый зимний путь, если снег выпал ровно, при тихой погоде, если он достаточно покрывает все неровности дороги и в то же время так умеренно глубок, что не мешает ездить тройками в ряд, бывает у нас на Руси великолепно хорош. Именно таков он был тогда. Мы ехали так скоро на своих лошадях, как никогда не езжали. Скрип полозьев был мало слышен от скорости езды и мелкости снега, и мы с матерью во всю дорогу почти не чувствовали противной тошноты. Зимний вид Никольского замка или дворца напомнил мне великолепное угощение гостеприимного хозяина. И хотя тому прошло только несколько месяцев, но мне казалось уже смешным мое тогдашнее изумление и увлечение. Тогда, летом, по дороге в Чурасово, мы кормили лошадей в богатом селе Никольском, принадлежавшем помещику Дурасову. К нам явился парадно одетый лакей от Дурасова с покорнейшую просьбою откушать у него и с извещением, что сейчас приедет за нами коляска. Дурасов был известный богач, славился хлебосольством и жил великолепно. Прошлого года он познакомился с нами в Чурасове у Прасковьи Ивановны. Отец и мать сочли неучтивостью отказаться и обещали приехать. Скоро приехала щегольская коляска, заложенная четверкой с форейтером и с двумя лакеями. Любопытство мое возбудилось, воображение разыгралось, и я начал уже на все смотреть с ожиданием чего-нибудь необыкновенного. Мы въехали на широкий четвероугольный двор, посреди которого был устроен мраморный фонтан и солнечные часы. Они были окружены широкими красивыми цветниками с песчаными дорожками. Великолепное крыльцо с фонарями, вазами и статуями, и еще великолепнейшая лестница, посредине устланная коврами, обставленная оранжерейными деревьями и цветами, превзошли мои ожидания. В зале нас встретил хозяин, самого простого вида, невысокий ростом и немолодой уже человек. После обыкновенных учтивостей он подал руку моей матери и повел ее в гостиную. Обитая бархатом или штофом мебели с красного дерева с бронзою, разные диковинные столовые часы то в брюхе льва, то в голове человека, картины в раззолоченных рамах — все было так богато, так роскошно, что чурасовское великолепие могло назваться бедностью в сравнении с Никольским дворцом. Дурасов предложил нам посмотреть его сад, оранжереи и теплицы. Нетрудно было догадаться, что хозяин очень любил показывать и хвастаться своим домом, садом и всеми заведениями. Он прямо говорил, что у него в Никольском все отличное, а у других дрянь. «Да у меня и свиньи такие есть, каких здесь не видывали. Я их привез в горнице на колесах из Англии. У них теперь особый дом. Хотите посмотреть? Они здесь недалеко. Я всякий день раза по два у них бываю». Отец с матерью согласились, и мы пошли.

0: самом деле, в глухой стороне сада стоял красивый домик. В передней комнате жил скотник и скотница, а в двух больших комнатах жили две чудовищные свиньи, каждой величиной с небольшую корову. Хозяин ласкал их и называл какими-то именами. Он особенно обращал наше внимание на их уши, говоря: «Посмотрите на уши, точно печные заслоны». Подивившись на свиней, которые мне не понравились, а показались страшными, пошли мы по теплицам и оранжереям. Диковинных цветов, растений, винограду и плодов было великое множество. Дурасов рвал без разбора всякие цветы и плоды и столько надавал нам, что некуда было девать их. Только что воротились мы в гостиную и сели отдохнуть, потому что много ходили, как вошел человек, богато одетый, точно наш уфимский губернатор, и доложил, что кушанье поставлено. Я сейчас спросил тихонько мать, кто это. И она успела шепнуть мне, что это главный официант. Я в первый раз услышал это слово, совершенно не понимал его, и оно нисколько не решало моего вопроса. Дурасов одну руку подал моей матери, а другую повел мою сестрицу. Пройдя несколько комнат, одна другой богаче, мы вошли в огромную, великолепную и очень высокую залу, так высокую, что вверху находился другой ряд окон. Небольшой круглый стол был убран роскошно. Посредине стояло прекрасное дерево с цветами и плодами. Граненый хрусталь, серебро и золото ослепили мои глаза. Сестрицу мою хозяин посадил возле себя и велел принести для нее вышитую подушку. Только что подали стерляжью уху, которую заранее хвалил хозяин, говоря, что лучше черемшанских стерлядей нет во всей России. Как вдруг задняя стена залы зашевелилась, поднялась вверх, и гром музыки поразил мои уши. Передо мною открылось возвышение, на котором сидело множество людей, державших в руках неизвестные мне инструменты. Я не слыхивал ничего, кроме скрипки, на которой кое-как игрывал дядя, лакейской балалайки и мордовской волынки. Я был подавлен, изумлен, уничтожен. Держа ложку в руке, я превратился сам в статую и смотрел, разиня рот и выпуча глаза, на эту кучу людей, то есть на оркестр, где все проворно двигали руками взад и вперед, дули ртами, и откуда-то вылетали чудные, восхитительные волшебные звуки, то как будто замиравшие, то превращавшиеся в рев бури и даже громовые удары. Хозяин, заметьте мое изумление, был очень доволен и громко хохотал, напоминая мне, что уха простынет. Но я и не думал об еде. Матери моей было неприятно мое смущение, или, лучше сказать, мое изумление, и она шепнула мне, чтобы я перестал смотреть на музыкантов, а ел. Трудно было мне вполне повиноваться. Черпая ложкой уху, я беспрестанно заглядывал на оркестр музыкантов и беспрестанно обливался. Дурасов еще громче хохотал, отец улыбался, а мать краснела и сердилась. Сестрица моя сначала также была удивлена, но потом сейчас успокоилась, принялась кушать и смеялась, глядя на меня. Немного съела я диковинные ухи и сдал почти полную тарелку. Музыка прекратилась. Все хвалили искусство музыкантов. Я принялся было усердно есть какое-то блюдо, которого я никогда прежде не ел. Как вдруг на возвышении показались две девицы в прекрасных белых платьях, с голыми руками и шеей, все в завитых локонах. Держа в руках какие-то листы бумаги, они подошли к самому краю возвышения, низко присели, я отвечал им поклоном, и принялись петь. Мой поклон вызвал новый хохот у Дурасова и новую краску на лице моей матери. Но пение меня не увлекло. Слова были мне непонятны, а напевы еще менее. Я вспомнил песни наших горничных девушек и решил, что Матрёша поет гораздо лучше. Вследствие такого решения я стал заниматься кушаньем и до конца обеда уже не привлек на себя внимания хозяина. Дурасов очень ласково простился с нами, расцеловал мою сестрицу и проводил нас до коляски, которая была нагружена цветами, плодами и двумя огромными свертками конфет. Я не переставал допрашивать отца и особенно мать обо всем слышанном и виденном мною в тот день. Ответы вели к новым вопросам, и объяснения требовали новых объяснений. Вполне неразрешенными вопросами остались, отчего вода из фонтана била вверх, отчего солнечные часы показывают время, как они устроены, и что такое значит возвышение, на котором сидели музыканты. Когда же я спросил, кто такие эти красавицы-барышни, которые пели, отец отвечал мне, что это были крепостные горничные девушки Дурасова, выученные пению в Москве. Что же они такое пели и на каком языке, этого опять не знали мой отец и мать. Когда речь дошла до хозяина, то мать вмешалась в наш разговор и сказала, что он человек добрый, недальний, необразованный и в то же время самый тщеславный, что он, увидев в Москве и Петербурге, как живут роскошные, пышно знатные богачи, захотел и сам так же жить, а как устроить ничего не умел, то и нанял себе разных мастеров, немцев, французов, но, увидев, что дело не ладится, приискал какого-то промотавшегося господина, чуть ли не князя, для того, чтобы он завел в его Никольском все на барскую ногу, что Дурасов очень богат и не щадит денег на свои затеи, что несколько раз в год он дает такие праздники, на которые съезжаются к нему вся губерния. Теперь же помещика Дурасова не было в Никольском. Мы остановились у одного зажиточного крестьянина. В этот раз попался нам хозяин, необыкновенно умный мужик, который своими рассказами о барине всех нас очень занял и очень смешил мою мать. Он как будто хвалил своего господина, Дурасова, и в то же время выставлял его в самом смешном виде. Речь зашла как раз о великолепных свиньях, из которых одна умерла. «То-то горе у нас было, — говорил хозяин, — чушка-то, что ли, не лучшая сдохла? Барин у нас, дай ему Бог много лет здравствуй, добрый, милостливый, да всякого скота жалостливый, так печаловался, что уехал из Никольского. Уж и мы ему не взмилились. Оно и точно так. Нас-то у него много, а чушек-то всего было две, и те из-за моря, а мы доморощина. А добрый барин, уж сказать нельзя, какой добрый, да и затейник. У нас на выезде из села было два колодца, вода приотменная, родниковая, холодная. Мужики, выезжая в поле, завсегда ею пользовались, так он приказал над каждым колодцем по деревянной девке поставить. Как и есть одетые в кумашные сарафаны, подпоясно золотым позументом, только босые. Одной ногой стоит на колодце, а другую подняла, ровно прыгнуть хочет. Но всяк, кто не едет, и конные, и пешие остановятся, заглядится. Только крестьяне-то воду из колодца брать перестали, говорят, что непригоже. Из того, что я понял, я вывел заключение и сделал новое открытие. Крестьянин насмехался над барином. А я привык думать, что крестьяне смотрят на своих господ за благоговением, и все их поступки и слова считают разумными. В Симбирске мы получили известие, что Прасковья Ивановна не совсем здорова и ждет не дождется нас. На другой день, в пятые сутки по выезде из Багрова, в самый полдень засветились перед нами четыре креста чурасовских церквей и колоколин. Прасковья Ивановна так нам обрадовалась, что я и пересказать не умею. Она забыла свое нездоровье и не вышла, а выбежала даже в Лакейскую. Я никогда не видывал у ней такого веселого лица. Она крепко и долго обнимала моего отца и особенно мать, даже нас всех перецеловала, чего никогда не делала, а всегда только давала целовать нам руку. «Ай, Чернушка здесь!» — говорила она, смеясь. «Да как похорошел! Откуда взялся у него такой нос? Ну, здравствуйте, заволжские помещики! Как поживают ваши друзья и соседи, мордва и чуваши? Милости прошу, друзья мои! Но, слава Богу, на силу вас дождалась! Пойдемте прямо в гостиную!» В зале и гостиной встретили нас неизменные гости. Мы опять разместились по знакомым нам углам и опять зажили прежнюю жизнью. Прасковья Ивановна вскоре совершенно выздоровела от небольшой простуды. Рождество Христово было у ней храмовый праздник в ее новой, самой ею выстроенной церкви, и она праздновала этот день со всевозможной деревенской пышностью. Гостей наехало столько, что в обоих флигелях негде было помещаться. Некоторые мелкопоместные бессемейные соседи жили даже по крестьянским избам. Все говорили, что никогда не бывало такого съезда, как в этот год. Я этого не утверждаю, но знаю, что в этот раз еще более надоели мне гости. Отца с матерью я почти не видел, и только дружба с милой моей сестрицей, выраставшая не по дням, а по часам, утешала меня в этом скучном и каком-то тяжелом для нас Чурасове. Сестра становилась уже моим настоящим другом, с которым мог я делиться всеми моими детскими чувствами и мыслями. Так прошел декабрь, и наступил Новый год, который я встретил с каким-то особенным чувством и ожиданием. Вдруг на другой день мать говорит мне: «Сережа, хочешь ехать со мной в Казань? Мы едем туда с отцом на 2 недели». Я обрадовался выезду из Чурасова и отвечал, что очень хочу. «Ну так собирайся». Я обещал собраться в 30 минут, но вдруг вспомнил о сестрице и спросил: «А сестрица поедет с нами?» Мать отвечала, что она останется в Чурасове. Это меня огорчило. Когда же я сказал сестрице о моем отъезде, она принялась горько плакать. Хотя я был горячо привязан к матери и не привык оставаться с нею, но горечь сестрицы так глубоко меня потрясла, что я, не задумавшись, побежал к матери и стал ее просить оставить меня в Чурасове. Мать удивилась, узнала причину такой быстрой перемены, обняла меня, поцеловала, но сказала, что ни под каким видом не оставит, что мы проедем всего 2 недели и что сестрица скоро перестанет плакать. Я печально воротился в детскую. Бедная моя сестрица плакала навзрыд. Ей предстояло новое горе. Мать брала с собой Парашу, а сестрицу мою Прасковья Ивановна переводила жить к себе в спальню и поручила за нею ходить своей любимой горничной Акулине Борисовне, женщине очень скромной и заботливой. Неожиданную поездку в Казань устроила сама Прасковья Ивановна. Мать еще прежде не один раз говорила, что она хотела бы побывать в Казани и помолиться тамошним чудотворцам, что она не видывала мощей и очень бы желала к ним приложиться, что ей хотелось бы посмотреть и послушать архиерейской службы. Прасковья Ивановна, казалось, и не заметила этих слов. Когда стало приближаться крещение, которое было в то же время днем рождения моей матери, то мать сказала один раз, разговаривая с Александрой Ивановной в присутствии Прасковьи Ивановны, которая играла с моим отцом в пикет, что очень бы желала на 6-е число куда-нибудь уехать, хоть в Старое Багрово. «Я терпеть не могу дня своего рождения», — прибавила мать, «а у вас будет куча гостей. Принимать от них поздравления и желания всякого благополучия, всех благ земных — это для меня наказание Божие». Вдруг Прасковья Ивановна обратилась к моей матери и сказала: «Послушай, Софья Николаевна, что я вздумала. Тебе хотелось помолиться казанским чудотворцам. Ты не любишь дня своего рождения. Я и сама не люблю моего. Ну, чего же лучше? Поезжай в Казань с Алексеем Степановичем. Вы больше 2 недель не проездите. До Казани всего 2,90. Мать очень охотно приняла такое предложение. И 3 января в прекрасной повозке со стеклами, которую дала нам Прасковья Ивановна, мы уже скакали в Казань. Вместо радости, что я хоть на время уезжаю из Чурасова и увижу новый богатый город, о котором много наслышался, я чувствовал, что сердце мое разрывалось от горя. Милая моя сестрица, вся в слезах, с покрасневшими глазами, тоскующая по своем братце и по своей няне, но безмолвно покоряющаяся своей судьбе, беспрестанно представлялась мне. И я долго сам потихоньку плакал, не обращая внимания на то, что вокруг меня происходило, и против моего обыкновения не мечтая о том, что ожидало меня впереди. А впереди ожидало меня начало важнейшего события в моей жизни. Здесь прекращается повествование Багрова внука о своем детстве. Он утверждает, что дальнейшие рассказы относятся уже не к детству его, а к отрочеству. Сергей Аксаков.
1: Дорогие друзья, прозвучала программа из рубрики «Литературное чтение». Фрагменты повести Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читал Георгий Корольчук.

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучал «Ноктюрн» из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к Будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
3: Дорогие братья и сестры, 22 мая приглашаем вас в Свято-Духовский центр Александра Невской лавры на торжественное открытие акции «Неделя православного донора». Выездная бригада городской станции переливания крови будет принимать желающих сдать кровь с 10 до 12 часов. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло, в том числе растительное, шоколад, орехи, финики, авокадо, свеклу и бананы. Можно пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду, а также есть хлеб, отварные крупы, макароны или кашу, сваренную на воде без масла. За 48 часов до донации нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. В период с 25 по 29 мая наша акция будет проходить на станции переливания крови по адресу Московский проспект 104 с 9 до 13 часов. Быть донором значит дарить жизнь.

0: Дорогие друзья, здравствуйте! У микрофона Марина Лобанова. В эфире программа «Книжное обозрение». Сегодня мой собеседник, как и в большинстве наших программ, преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Здравствуйте, Константин Андреевич!
1: Здравствуйте!
0: Сегодня будем говорить о книге Питера Бергера «Священная завеса. Элементы социологической теории религии». У нас такие книги, которые представляют нам и новых авторов, в том числе, и новые направления. Вот Питер Бергер, новый автор в нашей программе, по-моему, не было у нас его еще, и он автор своей концепции, своей теории, как всякий значимый и значительный ученый, он что-то свое внес и внедрил. Он занимается социологией религии. Ну, вообще, вот при таком первом упоминании о социологии религии лично мне становится, ну, как-то скучно. Мне кажется, что социология религии – это наше прошлое, когда, ну, например, в советское время, либо вообще в каких-то таких атеистических научных кругах, религию представляют исключительно как один из способов, ну, каким-то образом оформлять жизнь общества. Все. Ну вот такой способ оформления социальной структуры. Это можно изучать, это можно описывать, и даже это будет научно. Но как-то это вот неинтересно, потому что мы-то знаем, насколько религия больше этого. И сразу хочется сказать, что нам это будет скучно. Но тем интереснее посмотреть на тот же самый вопрос, который мы, казалось бы, уже отвергли, как испробованный в нашей атеистической стране и показавший свою убогость, посмотреть на тот же самый вопрос с новой точки зрения социология религии. А если взяться за это философски и на уровне современной социологии, я неоднократно говорила, что социология – одна из тех наук, которую большевики считали враждебной себе. Мы помним, что на философском пароходе выбрасывались из России и из умов граждан новой страны, которую Ленин строил, не только русские религиозные философы, чтобы, не дай бог, чему-нибудь не научили, но и социологи, политологи. Например, знаменитейший социолог мирового значения, чего не так много среди наших отечественных ученых-гуманитариев, Петерим Сорокин. Его работы сейчас очень актуальны. Я вот призывала как-то читать его работы, когда мы вспоминали его друга, который здесь остался, мученика Юрия Новицкого, одного из организаторов Богословского института в Петрограде. Многие выдающиеся представители России того времени связаны с этим Богословским институтом. Вот я считаю, что Институт богословия и философии, где вы преподаете, это наследник этого учебного заведения. Даже на эту тему я написала статью. Осмыслить вот это преемство и разрыв, и снова возвращение туда нам необходимо. И вот интересно, что с этим институтом, с этим богословским образованием связаны и вот величайшие социологи, ну вот в лице Петерима Сорокина, друга Юрия Новицкого, мученика святого. И вот, возвращаясь к этой теме, и возвращая эту тему социологии в нашу жизнь, она нам так же незнакома, как и богословие. То есть представьте себе, вот насколько советский человек, и даже советский образованный человек с высшим образованием, ноль в богословии. Даже минус какой-то у него там есть, не просто ноль. Так и в социологии. Я еще говорила, что культурология также совершенно не существовавшая в советской стране наука. Это все, кстати, нужно сегодня себе возвращать. И возвращать это можно себе в любом возрасте, кстати. Вот можно приходить учиться в Институт богословия, изучать там и богословие, и культурологию. И интересоваться, а что такого в мире интересного здесь есть. Вот Питер Бергер, «Священная завеса. Элементы социологической теории религии». Содержание четкое, часть первая, часть вторая. Первая часть называется «Систематические элементы», вторая часть – «Исторические элементы». Ну и вот интересные названия глав. «Религия и конструирование мира», «Религия и поддержание мира», «Проблемы теодицеи», ну это уже ближе к теологии, «Религия и отчуждение». В плане социологии очень интересно стало. Дальше. В исторических элементах. Процесс секуляризации. Секуляризация и проблема достоверности. Секуляризация и проблема легитимации. И вот здесь уже подозреваешь, что наш автор видит в религии какую-то очень существенную базу для построения социума. И даже вот если посмотреть на нашу жизнь, в которой мы современники и участники, мне кажется, что вот именно эта книга будет полезна для размышления над вопросом, а как религия определяет общественные закономерности, историко-политические закономерности, и как она помогает строить то, что мы бы хотели, или, может быть, помогает строить тем, которые строят то, что мы не хотели. Все это может религия. Так ли это?
1: Надо сказать, в самом Питере Бергере, как и вот герои вашего вступления, по нему тоже 20 век проехался, по его семье, хотя по сравнению с многими он еще счастливо отделался, то есть будучи выходцем из еврейской семьи. Правда, это евреи-христиане, которые жили в Австрии. В общем, после присоединения Германии и прихода нацистов к власти в Австрии, он с семьей эмигрировал в Палестину. Тоже там жизнь была не сахар, хотя, в общем, конечно, находиться в Европе, наверное, для его семьи означало бы неминуемую гибель. И для него самого. В общем, он ее избежал. Потом, в 17-летнем возрасте, уже после войны, он отправляется учиться в США, в Америке, и проходит вся его жизнь, и вся его академическая карьера, и вот книга, о которой мы сейчас говорим, «Священная завеса», написана в Америке, является одним из вот таких его выдающихся трудов. Хотя, надо сказать, что она совершенно небольшая по объему, то есть там порядка, наверное, 100 страниц, 100 с небольшим. То есть это емкое, очень такое, в общем, насыщенное исследование, посвященное теории общества. Христианский мыслитель, лютеранин. В данном случае он выступает как ученый. Надо сказать, что не только вот его вероисповедание, но и его убеждения были христианскими. Как это можно понять, в том числе и вот из этой книги, из его вот такой тщательной и последовательной научности. Это говорит о нем как о христианине. Книга эта вышла в 19 году, в конце еще 20 века вышла, наверное, первая его книга на русском языке. В общем, можно его представить уже достаточно подробно по этим русским переводам нашему читателю. Вот эта книга, которая сейчас лежит перед нами, она самая последняя, переведенная на русский язык. Пожалуй, она его лучше всего представляет нашему отечественному читателю. И в особенности людям, которые как-то связаны и интересуются христианством, православием. Она, я думаю, будет интересна. Гораздо интереснее, чем тот же Питер М. Сорокин, который, в общем, быстро утомляет своими построениями, рассуждениями даже такого, в общем, хорошо к нему настроенного читателя. Питер Бергер все-таки подинамичнее, хотя нужно сразу сказать, что здесь есть и вот специфический язык, который используют авторы, действующие в этой сфере гуманитарного знания. Может быть, для некоторых он будет затруднять понимание этой книги. Есть здесь такая, в общем, специфическая терминология, хотя ее не так уж и много, и, в принципе, к этому можно привыкнуть. Сама книга того стоит, потому что она фактически нам представляет такую картину связи между обществом, между различными институтами общества. Здесь Питер Бергер представляет генезис, ну, во всяком случае, намечает такой разговор разных институтов общества, институтов власти, институтов государства, темы веры, религии, темы церкви. По сути дела, социальное для нас в нашем религиозном, богословском контексте означает экклезиологическое. Общество и церковь – это понятия и пересекающиеся, и совпадающие во многом. И в этом смысле социологи, они же те же экклезиологи. Только речь у них не только о церковном организме, но и о других общественных телах, которые, надо сказать, устроены часто очень сходным образом. И вот эта типология социального, какие-то структуры и функции разных социальных институтов, они в этом отношении действуют аналогичным образом. Ну, во всяком случае, в каком-то, в одном из измерений, в одной из оптик, которую здесь социолог наводит на свой предмет. Так что эта книга, я думаю, будет многим интересна. Учитывая, опять же, что она вводная, и, в принципе, небольшая по объему. Представить, что такое, ну, можно сказать, современное знание об обществе насчет искаженности нашего восприятия. У нас действительно у всех, в общем, русских людей есть одна проблема. Мы, в общем, как-то с содроганием воспринимаем все, что говорится об обществе, о социальности, о социальном, об общественном. Это, в общем, нас пугает, потому что, конечно, в советскую эпоху и на теоретическом уровне, и на практике вот этой насильственной социальностью сильно всех нас перекормили и сильно, в общем, надо прямо сказать, запачкали мозг марксистской социологией, которая, в общем, сама по себе тоже этап развития науки об обществе, но в нашем варианте это было превращено уж действительно в некую такую секулярную экклезиологию, в некое догматическое учение, которое всем порядком надоело. Бергер в этом отношении совсем не в марксистском духе социолог, он скорее ближе к школе Макса Вебера, автора очень влиятельного и значимого в истории вообще гуманитарного знания XX века. Он и социологией занимался, он занимался тоже в том числе религиозными институтами. Может быть, многим слушателям известно, ну, по меньшей мере, название его самой знаменитой, самой влиятельной книжки. Это «Протестантская этика и дух капитализма». То есть, занимаясь экономической историей Европы и мира, занимаясь историей политических, социальных институтов и их изменений, такого, в общем, глобального и нового явления, как капитализм. Макс Вебер пришел к той мысли, что источником вот этих всех изменений, которые случились в 19-м, потом в 20-м и в 21-м веке, мы все это наблюдаем в развитии, является протестантская этика, все изменения отношений к труду. Если раньше труд был проклятием, как, в общем, Адаму Бог говорит, изгоняя из рая, что вот в поте лица будешь землю возделывать, она тебе произведет тернии и волчцы. В общем, так люди и понимали. Труд как проклятие. А протестантские теологи, мыслители, такие как Мартин Лютер и Жан Кальвин, они, в общем, изменили это отношение. Труд из проклятия стал благословением. Это привело к тому, что и люди изменились, потом и мир изменился. И, в общем, социальное – это и есть вот такая проекция, или, как Питер Бергер говорит, экстернализация внутреннего мира человека, представлений человека, то есть социальное как коллективное воображаемое. Соответственно, что мы вообразим сами в себе, что мы представим, мы как социум, мы как целое, то и будет. В таком мире политическом, экономическом, социальном мы и будем жить. В таком мире мы и живем. Это объективация наших коллективных представлений.
0: Я, кстати, сейчас подумала, что такая остро воспринимаемая, как спорная, там люди готовы тоже биться, говорить, что вот, неправильно, неправильно вы понимаете. А по-настоящему вообще непонимаемая фраза из Евангелия, каким судом судите, таким и будете судимы. Не судите, ибо каким судом судите, таким судимы будете. Она же может быть вот как раз и об этом, о том, о чем вы говорите. О том, о чем пишет наш автор в нашей сегодняшней книге. Вот как мы верим, такая у нас, значит, и
1: жизнь.
0: Какого Бога мы себе представляем, да, такой у нас и будет Бог.
1: Ну, для нас, да.
0: Это большая проблема. К собственному Богу нам не пробиться через себя самих. Тогда получается название книги «Священная завеса». Религия как завеса. Ну, чтобы мы не увидели истину, что ли?
1: Это вопрос уже не к Питеру Бергеру. Он рассматривает завесу, ну, это как экран, на который что-то проецируется. Вот это священная завеса, да. Это проекция в том числе и наших представлений, нашего сознания, нашего опыта. А откуда этот опыт? Это уже другой вопрос. То есть можно подумать, что это такая совершенно секулярная, едва ли не атеистическая теория о том, что Бога и вообще священное, сакральное изобретает человек, и настолько вот он сам в него верит, что он и существует. Существует как представление, существует как его такая вот социальная проекция. Но, в общем, это не так. Здесь просто наш исследователь, наш ученый, наш автор находится вот в некоторых границах своих дисциплинарных, то есть он не ставит теологических вопросов, он не выступает как вот такой чистопородный теолог, а он исследует формы, порожденные религиозным сознанием. А это как раз социальные формы, вот внутри которых мы живем. которые являются для нас в значительной степени чем-то привычным. Мало того, мы даже их не воспринимаем часто как изначально религиозные. А они в действительности таковыми являются. И вот такие авторы, как Питер Бергер, он как раз рассматривает историю этих формуле социальных институтов, которые когда-то были религиозными, потом они десакрализовались, секуляризировались. Но история-то, она продолжается. То, что когда-то стало мирским, профанным, часто вновь сакрализуется. И, скажем, это мы наблюдаем в 20 веке, когда там, какие-то институты государства, вполне себе секулярные, становились чем-то священным, сакральным, например, вот тоталитарных режимах 20 века мы это наблюдаем, вообще такую сакрализацию власти в духе Древнего Востока или Древнего Египта.
0: То есть вот этому научили, получается, именно религиозные практики. Сама роль религии здесь просвечивает, она, наверное, все-таки и не отрицательная, и не положительная, а она просто есть, ее можно просто исследовать. Но она может быть и отрицательной, и положительной.
1: Да, потому что это часть нас, людей. Это некое измерение человечности.
0: Вот эту экстернализацию, которую вы упомянули, экстернализация – это то, что мы берем изнутри и помещаем вовне. Но изнутри откуда? Изнутри – это вот из меня, из человека. Да. Ну и вот каждый человек, вот человек, и у него религиозность, она внутри. А вот если вынуть его нутро, его душу, его внутреннее содержание, его человечность, как вы красиво об этом сказали, и оформить ее в социальные формы. То есть мы видим вовне то, что у нас внутри. Если нам что-то не нравится в нашем мире, в социальном его устройстве, так задайте вопрос к своему внутреннему миру, так?
1: Ну, во многом так, хотя отдельные индивидуумы, может быть, и несут ответственность такую уж прямую за то, в каком социальном порядке или беспорядке они существуют, потому что мы, в общем, Питер Пергер здесь следует Аристотелю, существа социальные, мы социальные живые существа, как это Аристотель формулировал, мы не существуем сами по себе, мы существуем лишь в коммуникациях с другими людьми, обретая свою социальность, мы обретаем свою человечность. В этом смысле мы не можем свою вот эту индивидуальность оторвать, отделить от общего. Даже наша память, вот Питер Бергер, как и потом будет Ян Осман писать, это явление социальное. Мы помним то, что одобряется обществом в данный момент. Мы забываем то, что обществом не одобряется. У нас возникают ложные воспоминания, потому что это значимо для общества. Мы помним то, чего не было, потому что это часть вот этого самого коллективного воображаемого.
0: Те же самые советские мыслители, так называемые, говорили, что вот социальное – это умнее, люди должны вместе жить. Ну, в общем, это вопрос, конечно, умнее ли жить вместе, если люди, когда вместе собираются, начинают друг друга терроризировать. Это вопрос. Надо еще научиться вместе собираться сначала. То есть нужно остаться наедине с собой, как-то вообще подумать, с чем ты выйдешь к людям, а потом объединяться. Но когда мы рождаемся в социуме, живем в социуме, и вот об этом Питер Бергер пишет, мы не свободны от того, как нас этот социум воспитал. Мы, конечно, туда выкладываем свое внутреннее содержание, его объективируем, но и нас этот социум сформировал, как нам бороться с самими собой. Вот эта объективация, эта экстернализация, она позволяет увидеть, что у нас внутри. Посмотрите вокруг себя, вот это у нас внутри. Как религия все-таки мощно формирует, где этот ключик, кто бы этот ключик мог приобрести и преобразить социальное пространство, преобразить наше общество, жизнь людей друг с другом?
1: Социологи такие вопросы не ставят, они изучают то, что есть, и то, как это меняется.
0: Ну, то есть, кто владеет религией, может общество изменить к лучшему?
1: Думаю, что да.
0: Завершает он книгу так. Сотрудничество социологии и теологии может принести плоды. Вы согласны с Питером Бергером?
1: Да, Питер Людвиг Бергер совершенно прав.
0: Таким образом, мне кажется, что людям, которые управляют нами, нужно получать богословское образование, как минимум. Не говоря о том, что вообще лучше быть более образованным человеком. У нас образования очень не хватает.
1: Золотые слова. в особенности, если вот сопоставлять то, что пишет Бергер, ну, на своем социологическом языке, на языке социальных наук, с вот, в частности, нашей теологической, экклезиологической темой. В каком-то, во всяком случае, измерении экклезиологии это вещи очень хорошо сочетающиеся. Опять же, можно вспомнить определение церкви митрополита Филарета Дроздова, святителя Филарета. Церковь – сообщество человеков. Церковь – сообщество людей. Людей, которые связаны с другими людьми, значимыми связями, значимыми коммуникациями. Ну и, конечно, связаны с Богом. Надо сказать, что современная наука, современная социология, она, в принципе, эти положения подтверждает и рассматривает вообще все общество в таком как бы экклезиологическом ключе. Хотя, вроде бы, рассуждения о Боге, о Троице, о искуплении, спасении. Здесь этого не так много, это остается за скобками исследования, но, тем не менее, сам вот опыт христианский здесь явно при чем-то. Он здесь как бы воплощен, да, Богом установленное общество людей. Но это уже в такой адаптированной версии, это просто мы сейчас открыли посмотреть, как действительно в катехизисе митрополита Филарета есть краткая и пространная версия. Он пишет о церкви. Установление, номос и аномия. Аномия – то, что угрожает законности, беспорядок угрожает порядку. В общем, любой социальный строй – это порядок. Порядок, который исходит от религиозной картины мира, от Бога или богов.
0: Ну, то есть, если общество строят люди безрелигиозные, то будет аномия.
1: Иногда, да, иногда это будет аномия, как раз вот такое, то, что вы называете индивидуализм, да. Часто вот сопряжен с этой самой аномией разрушительной, да, когда индивидуум отпадает от закона, от себе подобных, отделяется и теряет в своей человечности в результате.
0: Угу. Вот именно что человечность, она только в обществе может присутствовать. Не будем, конечно, всю книгу прям так пересказывать, но вот религия и поддержание мира. Мне так нравится поддержание мира. Это, кстати, респект переводчику.
1: Да, поддержание рационального порядка. То есть религиозное, оно должно обрамлять все те эпизоды человеческого существования, когда возможно нарушение порядка, когда возможно какая-то ситуация деструктивная, разрушительная, бессмысленная. То есть, например, смерть, да. Вот кто-то из близких умирает. Это необъяснимо, это страшно, это очень тяжело, да, и требуется действительно вроде бы нечто простое, обряд, ритуал, молитва. Но это вот возвращает утерянный этой потерей порядок нам.
0: Ну да, потом от этой боли избавиться невозможно, если нет этой поддержки, поддержания. Если слишком больно, то есть такое средство, как цинизм. Спасая человечество от впадения в цинизм, приходит утешить религию.
1: Ну да, но и религия не утешает, она как бы поддерживает мир. Она поддерживает порядок, потому что порядок – это вот некая последовательность, это предсказуемость, это устойчивость реальности.
0: А все-таки священная завеса – это про что в названии?
1: Как я понимаю, это как раз про то, что и отделяет, и соединяет нас со священным. В общем, завеса – это как граница, это ведь такая вещь обоюдная. Скрывая – указывает, отделяя – соединяет. Как все религиозные символы, это то, что позволяет нам взаимодействовать и с сакральным, и друг с другом. Опять же, возвращаясь к определению митрополита Филарета, то, что соединяет. Хотя там Питер Бергер утверждает, что религия в латинском языке еще означает «осторожно». То есть «осторожно» в смысле это что-то такое опасное, с чем надо вести себя осторожно. То есть такой призыв к осторожности. Ну, а чем хороши призывы к осторожности? Тем, что они позволяют вот, не выпасть из установленного порядка, да. Там, не влезай, убьет. Ну, и никто и не влезает. Осторожно.
0: Буквально два слова про проблему секуляризации, которой в этой книге так много посвящено место. Вот в исторической части там не про религию в основном, а про секуляризацию. Будем еще говорить на эту тему, и раньше говорили. А что Питер Бергер про секуляризацию особенного думает?
1: Ну, здесь он тоже, может быть, не так уж и оригинален. То есть рассматривая истории Европы, начиная там со времен Возрождения, Реформации, многие отмечают, в общем, это и так понятно, что мы наблюдаем процесс секуляризации, обмерщения. При этом многие уже современные исследователи, ну и современники Питера Бергера, они считали, что секуляризация – это не только вот потеря религии, церковью своих когда-то прочных позиций, то есть там еще 500 лет назад все 99% верили в Бога, были христианами и относились, ну, может, к разным конфессиям, кто-то был католиком, кто-то православным, кто-то протестантом, ну, в Европе католики и протестанты, вот, а в современных условиях религиозность по-прежнему вроде бы распространена, но вера религиозная, конфессиональное христианство все-таки уже заметно потеснено безрелигиозным, заметно меньше религиозных людей, чем, скажем, людей безрелигиозных или агностиков.
0: Вы в каких-то передачах говорили, что самое это неприятное, что религиозные люди секуляризировались.
1: Это да, потому что в особенности это мы наблюдаем в нашей стране, поскольку наши религиозные люди являются потомками секулярного поколения. Ну, то есть это да. Вторичная религиозность, то есть после секулярности, которая в нашей стране имела некоторую традицию.
0: Вот интересно бы концепции Питера Бергера измерить как раз советскую социальную реальность. Она ведь тоже религией построена.
1: Да, это интересно, да, что... То есть тоже многие обратили внимание, ну и на примере нашей страны еще там Николай Бердяев писал, что в революции много религиозных черт, вот, например, религиозный эсхатологизм свойственен революционерам, то есть этот мир мы разрушим до основания, а затем вот будет новый мир, новое небо и новая земля.
0: Да,
1: такой как бы переосмысленная эсхатология.
0: Вы вспомнили Бердяева, это нисколько не устарело, очень актуально. А вот из Петерима Сорокина, я считаю, «Война и милитаризация общества», его знаменитая статья, очень даже нужна сегодня. «Война и милитаризация общества». Петерим Александрович Сорокин. Замечательный текст.
1: Ну, это несколько о другом, но, в принципе, Питер Бергер, как и, например, бывший у нас, говорили мы об этой книге, Чарльз Тейлор, в общем, склоняется к тому подходу, что переход от религиозного сознания к безрелигиозному – это не какой-то вот прогресс и магистральный путь цивилизации. Скорее, мы здесь видим такую волнистую линию. То религия идет на спад, то общество снова становится более религиозным.
0: Да,
1: секулярные тенденции как бы замедляются, и как-то неожиданно религиозное становится трендом. Да,
0: да. Ну вот у нас-то какая ситуация? Уже совсем заканчивая, не успеем обсудить, но не заметить не могу, что опасность такая, что не мы станем более религиозными, а просто, поскольку качнулись такие вот качели исторические, нас заменят более религиозные мусульмане.
1: Кстати, интересно, что это не совсем так, потому что современные вот социологи, ну, Питер Бергер, кажется, в 15-м или 17-м году умер, но и уже он наблюдал эту тенденцию, что вроде бы в таких патриархальных и религиозных мусульманских сообществах, мусульманских странах тоже мы видим процесс секуляризации, он идет по-своему, но тоже достаточно быстро, соответственно, здесь это общемировая тенденция, притом и там тоже идет волнами.
0: Наша передача подошла к концу. Мы говорили о небольшой книге «Питер Бергер. Священная завеса. Элементы социологической теории религии». Книга вышла в издательстве «Новое литературное обозрение». О книге рассказывал преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Вы можете прийти учиться в Институт богословия и философии на курсы дополнительного образования по двум направлениям – культурология или теология. Изучать богословие может каждый, но, по-моему, там условия приема повышения образования для лиц, уже имеющих высшее образование или находящихся в процессе его получения. Сайт Института богословия и философии ibif.ru. Учиться можно очно или дистанционно. Передачу записала Марина Лобанова. До свидания.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Александр Крупинин. Три моста через Матисов канал в Красносельском районе названы в честь героев Великой Отечественной войны. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Учтены рекомендации городской топонимической комиссии. Мост Валаамских юнг по улице Катерников увековечит память о воспитанниках Валаамской школы боцманов и юнг. Они сражались на Невском пятачке и Балтике. Переправа по улице Летчика Тихомирова получила имя Ивана Зубкова, советского инженера, героя социалистического труда. До войны он строил Ленинградское метро, а в годы блокады руководил сооружением Дороги Победы. Железнодорожная трасса связала Ленинград с Большой землей после прорыва блокады. Еще один мост по улице Адмирала Трибуца назван в честь капитана Михаила Нефедова, начальника ледовой трассы Ладожской дороги жизни. На улице Севастьянова в Колпино построят школу, способную принять 1375 учеников. Ее облик уже согласовали в Комитете по градостроительству и архитектуре Петербурга. Проект предусматривает бассейны, актовый зал почти на 650 человек, библиотеку. Также в школе обустроят мастерские по обработке металла и дерева, кабинеты домоводства и музыки, комнаты труда и моделирования и другие помещения. Наружная отделка здания будет выполнена из толкослойной минеральной штукатурки с последующей окраской. Для цоколя планируется использование плит из керамического гранита, рассказали в Комитете по градостроительству и архитектуре. На территории школы планируется футбольное поле, площадки для волейбола и баскетбола, беговая дорожка, зоны отдыха и подвижных игр. В Ленинградской области прошла встреча с руководством Министерства стали Индии и представителями индийских компаний сталелитейной и горнодобывающей отрасли. Вице-губернатор Ленинградской области по экономике Егор Мещеряков представил информацию об отраслевой структуре промышленного производства региона, предприятиях металлургического комплекса, транспортной инфраструктуре. По каждой позиции, которую обсуждали сегодня, отработаем с предприятиями и терминалами. Через Центр развития промышленности и Центр поддержки экспорта Ленинградской области готовы развивать партнерство, отметил Мещеряков. С начала года в Марокко и Санкт-Петербурга под контролем Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора экспортировано 119,5 тысяч тонн продукции животноводческого происхождения. Об этом сообщили в ведомстве. Государственные инспекторы проверили на соответствие ветеринарным требованиям страны-импортера 119,4 тысяч тонн кормовых добавок и 167,3 тонны свиного кишечного сырья. Сотрудники выдали ветеринарные сертификаты, после чего партии отправились морским транспортом. Марокко стало крупнейшим получателем. В тройку лидеров также вошли

0: Компании подписали на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Тестовые испытания будут проходить до конца 2027 года. Всего планируется оснастить специальным оборудованием 135 поездов, включая «Сапсаны» Санкт-Петербург-Москва, а также «Ласточки», которые следуют по маршрутам Санкт-Петербург-Валдай, Санкт-Петербург-Сартовала и Санкт-Петербург-Псков. Специализированные абонентские терминалы смогут обеспечить для пассажиров широкополосный доступ в сеть интернет в любой точке маршрута, передает издание РБК «Петербург» со ссылкой на пресс-службу российских железных дорог. Петродворцовый районный суд удовлетворил иск о нарушении водоохранного законодательства и ограничении доступа к береговой полосе Сидоровского канала в Ломоносове. Истец указал, что на участке по адресу набережная Сидоровского канала 2А литера А доступ к воде перекрыт откатными воротами, забором с колючей проволокой и капитальными строениями, что нарушает право неопределенного круга лиц на свободный доступ к водному объекту. Земельный участок находится в государственной собственности и передан в аренду компании SKS Security. В ходе разбирательства установлено, что арендатор не обеспечил свободный доступ граждан к береговой полосе. Суд обязал компанию в течение 30 дней после вступления решения в силу демонтировать часть ограждений и откатные ворота. Ленинградская область попала в отчет Министерства обороны Российской Федерации об отражении атак 20 мая. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дважды за ночь объявлял воздушную опасность. Сначала в 0 часов 1 минуту. Отбой он дал в час 16. Затем в 4 часа 36 минут. Отбой в 8 часов 13 минут. Сбито 3 беспилотника. Ограничения в аэропорту Пулково вводились, но уже сняты. В работе мобильного интернета фиксируются сбои. Лось, который накануне оказался в Мартыновском сквере в Приморском районе Петербурга, благополучно вернулся ближе к лесу. Спасательная операция заняла вечер. Животное усыпили, вытащили из воды, погрузили в машину и вывезли к границе с Ленинградской областью. По словам спасателей, около 18 часов к ним обратились из комитета по природопользованию. Нужно было помочь выловить молодого лося, который забрел в парковый пруд у Парашютной улицы. На месте уже работали сотрудники комитета и поисково-спасательной службы Петербурга. Со второй попытки специалисту удалось попасть дротиком со снотворным. После этого спасателям пришлось около 15 минут держать животное на плаву, чтобы оно не захлебнулось, пока препарат полностью подействует. Затем лося подтянули к берегу, связали ему ноги, уложили на носилки и понесли к машине. После этого животное отвезли к границе Ленинградской области. Там лось проснулся и ушел в лес. Весной молодые лоси нередко начинают самостоятельную жизнь и могут хаотично перемещаться в пределах своего ареала. В завершение нашего выпуска о погоде в ближайшие дни. В четверг, 21 мая, пасмурная погода, утром местами небольшой дождь, днем без осадков, 21-23 градуса тепла. Атмосферное давление 761-763 миллиметра, относительная влажность воздуха 56%, ветер западный 1-3 метра в секунду. В пятницу, 22 мая, утром небольшой дождь, днем небольшая облачность без осадков, плюс 17-19. Атмосферное давление 760-761 миллиметр, относительная влажность воздуха 46%, ветер западный 3-5 метров в секунду. Итак, завтра пасмурная и дождливая погода, плюс 21-23, в пятницу утром небольшой дождь, днем небольшая облачность без осадков, плюс 17-19. Атмосферное давление в эти дни немного снизится. Сейчас в Петербурге плюс 16 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Дорогие радиослушатели! Если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой Пушкин «Времена года».

0: поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Иннуария Иивлева.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем с вами беседы на Откровении Иоанна Богослова. Это у нас 27-я беседа на Апокалипсис. В прошлый раз мы сделали обзор, завершили обзор 12 главы Откровения и сделали общий обзор 13 главы. А теперь приступим к экзегезе 13 главы книги Откровения. В первой части этой главы, с 1 по 10 стихи, речь идет о некоем страшном звере из моря. Вот зверь из моря, кто же это такой? В конце 12 главы, в 17 стихе и в 1 стихе 13 главы говорится: «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные». Вот в этот текст следует внести небольшую поправку согласно древней текстологической традиции. Правильнее будет читать не «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя», а читать надо так: «И стал он, то есть дракон, на песке морском, и я увидел выходящего из моря зверя с 7 головами, 10 рогами» и так далее. Итак, дракон, сброшенный с неба, идет на землю, низвергается на землю, свирепеет на жену, но не в силах справиться с нею и с младенцем, которого она родила. Он вступает в войну с прочими от семени ее, то есть с христианской церковью. И тогда вот сатана, дракон, становится на берегу моря, на этом пляже, на песке, и вызывает из моря некое чудище. Иоанн приступает к описанию нового видения. «И я увидел», так всегда обозначается важный шаг в развитии событий. Эти новые события ввергнут христиан в великие скорби. Для достижения своей цели дракон, дьявол, становится на берегу моря и вызывает из моря зверя, так сказать, свое воплощение или своего сына. Уже та среда, из которой выходит зверь, то есть море, указывает на опасность. Море у людей античного мира считалось местом пребывания злых демонов, но прежде всего обиталищем морского чудовища, которое в Библии называлось Левиафаном. Этого Левиафана может одолеть только Бог. Для читателей и слушателей, которым была известна апокалиптическая традиция о Левиафане, становилось с первой же строки ясно, что начинается решающая борьба между Богом и сатаной. Им было также ясно, что если они сохранят верность Богу, то они окажутся на стороне Бога, который в конце концов победит. Итак, образ зверя из моря сам по себе призван вызвать не столько страх и ужас, но скорее привести христиан к решению оставаться верными Богу. Ну, а море или бездна – это всегда символ хаоса, первозданного, символ погибели. Описание зверя из моря точно соответствует описанию дракона в 12 главе 3 стихе. Помните, дракон 12:3. «И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим». И здесь сказано уже в 13 главе, что этот зверь с 7 головами и 10 рогами, а на рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные. Ну вот он очень похож на своего, так сказать, батюшку, на своего отца сатану, этот его сынишка, сын из моря, из бездны, и это подчеркивает его сходством даже внешним с ним. Таким образом, он являет нам как бы земное воплощение сатаны. Далее, во 2 стихе сказано: «Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва, и дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть». Итак, дракон усвоил зверю свою власть и силу. Зверь – это воплощение дьявола, наделенный его силой и властью. У него 7 голов, на которых богохульные имена. 7 голов в дальнейшем, в 17 главе, будут истолкованы как 7 холмов, то есть город Рим. Ну, конечно, Рим, понимаемый не только буквально в книге Откровения, но и символически обобщенно, как Всемирная империя. Также там толкуется, что эти 7 голов – суть 7 римских императоров, а 10 рогов – как 10 царей. Богохульные имена на его головах – это имена, связанные с культом императора, подчеркивавшие его божественность. Мы знаем, что в Древнем Риме, начиная, пожалуй, с императора Августа, и особенно позже, с императора Калигулы, и еще позже, уже во время написания книги «Апокалипсис» с императора Домициана, императоры обожествлялись, считались богами. И вот что же это за богохульные имена? Это имена, связанные с культом императора. Императора называли Аугустус, то есть священный, Дивус, божественный, Доминус, Господь, и Деус, Бог, иногда Филиус Деи, Сын Божий. Эти имена, в принципе, принадлежат только единому и истинному Богу, но самозванец украл их, он узурпатор, имеет безмерные притязания, и таким образом эти имена, украденные, становятся богохульными, у него богохульными. Вслед за головами описывается тело зверя. Ну, в реальности он непредставимый монстр, который обнаруживает сходство со всеми 4 зверями в книге пророка Даниила со 2 по 8 стих. Там описываются 4 зверя. Вот в «Звере из моря» Иоанн преследует цель изобразить не какое-то первобытное чудовище хаоса, но объединить в этом одном звере всех 4 зверей из книги пророка Даниила, 7 глава. Там звери, один за другим появляющиеся, олицетворяют мировые языческие империи, а здесь, в этом одном звере, который похож на всех 4 зверей из Даниила, как бы соединились все мировые языческие империи, сконцентрирована вся богопротивная земная власть. Этот зверь из моря объединяет в себе черты всех 4 зверей из Даниила 7. Там они символизируют 4 следующие друг за другом мировые империи. Зверь, подобный барсу, Даниил 7.6, имеет ноги, как у медведя, Даниил 7.5, пасть, как у льва, Даниил 7.4. Эта лишенная наглядности картина чудовища призвана изображать вершину безбожной власти на земле, во главе которой стоит император, с претензией на божественное поклонение. Ну, так сказать, вот мировая империя, такой глобализм, только безбожный глобализм. зверь не только действует облеченный властью сатаны, инкарнацией, воплощением которого он является, он к тому же выступает как антипод Иисуса Христа. Он антихрист. На это его свойство указывает уже то, что на своих рогах он имеет 10 диадем, 10 корон. В книге Откровения диадемами обладает только Христос. Они знаки истинного царского достоинства. Зверь становится пародией Христа. Об этом говорит также замечание, что дракон предоставляет зверю свой престол. Это контрастирует восшествию Христа на престол его отца. Об этом восшествии говорилось уже в 3 главе, 21 стих. Таким же карикатурным становится звериное подражание смерти и воскресению Агнца. Автор изображает это так. «Одна из голов зверя была как бы смертельно заклана, но его смертельная рана была исцелена». Это 3 стих 13 главы. «От удара мечом зверь получил смертельную рану», говорится далее, «но вернулся от смерти к жизни». «Как бы смертельно была заклана». Ну, это однозначно напоминает нам описание Агнца в 5 главе, который был как бы закланный. При этом важно, что судьба одной головы отождествляется судьбой всего зверя, ибо об оживлении одной головы говорится его, то есть зверя, смертельная рана была исцелена. Так, одна голова – это в то же самое время весь зверь. Уже здесь отражается дальнейшая тенденция видеть зверя как олицетворение Римской империи и в то же самое время как одного из ее императоров. И своей властью зверь обязан дракону. Зверь не только действует, облеченный властью сатаны, инкарнацией которого он является, он к тому же выступает вот как антипод Христа. Итак, зверь из моря есть воплощение сатаны, он же есть антихрист, он же есть олицетворение империи, он же есть олицетворение конкретного императора. Но вопрос о том, о каком конкретном императоре шла речь в тексте Иоанна Богослова. Ну, разумеется, Иоанн имел в виду какие-то конкретные ситуации его времени. Ведь он писал для людей своего времени, но одновременно он писал и для всех времен. Ведь книга «Апокалипсис» может толковаться применительно к любому времени. Но здесь уже, так сказать, премудрость. Мы должны понять конкретную ситуацию и перенести ее в любое время, приспособив толкование к любому другому времени. Так какого же императора подразумевает автор, когда он изображает его судьбу как бесовское подражание закланному Агнцу? Ну, закланный мечом. Из всех императоров, которых мог знать или знал евангелист Иоанн, закланными мечом можно назвать только Юлия Цезаря или императора Нерона. Только их кончина может быть названа закланием. Но при ближайшем рассмотрении Цезарь отпадает, ибо к нему неприменима черта оживления и обожествления. Были попытки обожествить Юлия Цезаря во времена императора Августа, но это были очень слабые попытки. А вот о Нероне, который в 68 году, после Рождества Христова, покончил жизнь самоубийством, вскоре после его смерти стала ходить легенда о Нероне воскресшем, Неро редививус по латыни. рассказывали, что он не умер, но только скрылся, бежал в Парфию. Скоро вернется с помощью парфянской конницы, отомстит своим врагам в Риме и снова займет свое место императора. Дело в том, что историки расходятся во мнении о кончине императора Нерона. Говорили о том, что его убила собственная стража, заколов его мечом. Гвардейцы, так сказать. Вот другие говорили, что император покончил жизнь самоубийством, упав на собственный меч. Но как бы там ни было, а, скорее всего, его убили, а не он сам себя убил, его похороны были обставлены какой-то таинственностью, его тело вроде бы никто не видел. Поговаривали, что он был сброшен в Тибр, в реку, протекавшую в Риме. Вот эта таинственность, окружавшая смерть Нерона, породила легенду о том, что он убежал и скоро вернется и отомстит своим обидчикам. Народ его ждал, потому что ненавидел римские власти, а императора любил. Нерон, для нас он представляет собой некое чудовище, но для римлян, простых римлян-язычников, он, в общем-то, не был таковым, потому что он льстил народу, прикармливал народ, давал ему зрелища, часто кровавые, а народ всегда рад таким кровавым зрелищем был, да и сейчас на стадионах с радостью вопит, когда происходит что-нибудь такое даже страшное. Вот народ есть народ, толпа есть толпа. И вот Нерона-то с удовольствием народ обожествлял и ожидал его пришествия. Появляются лженероны. Уже сразу, почти после его смерти, появляется то один, то другой, то третий лженерон в разных концах империи. Так бывает всегда после таинственной кончины того или иного властителя. Вспомним даже Россию, скажем, убийство императора Петра Третьего и появление сразу множества разных Петров во всех концах России, один из них Пугачев, наиболее известный. Вспомним кончину императора Павла и Лжепавлов, и Лжеалександров и так далее. Так вот, позднее в ожидании народа этого воскресшего Нерона, Нерон обрел демонические черты, и к популярной легенде в ее окончательной форме примыкает автор книги «Откровение Иоанна». Эта легенда позволила ему изобразить участь одной из голов как сатанинскую пародию на закланного агнца. Правда, против отнесения символа этого к Нерону указывается иногда на то, что Нерон погиб не от меча, но от удара кинжалом, нанесенного собственной рукой. Тут разные были предположения. Но ведь в Откровении речь идет лишь об отголоске легенды спустя несколько десятилетий после ее возникновения. К тому же пересказ этой легенды апокалиптически зашифрован. Остается вопрос, кого следует понимать под этим воскресшим Нероном. Кто же этот воскресший Нерон? Неро Редививус. Домициан, который был императором во время написания книги Откровения. Кто-то из последующих императоров, как это можно заключить из 17 главы. Согласно 17 главе, под зверем однозначно подразумевается грядущий Нерон. То есть Нерон, который придет. Поэтому здесь тоже следует думать о будущем явлении Антихриста, грозное откровение которого провозглашается на ближайшее будущее. Но поскольку Иоанн желает дать утешение и придать уверенность верующим его времени, возможно, речь идет и о современном ему Домициане. Это он наместник сатаны на земле, это он первый начал войну с христианами, официальную государственную войну. Скорее всего, Иоанн изображает и современную ему реальность, и грядущего антихриста, и вообще всякую антихристову власть на земле в этом образе. Не забудем, что книга «Апокалипсис» – метафорическая, символическая книга. Люди с земли далее говорится в третьем, в четвертом стихе, восхищаются, с восхищенным удивлением реагируют на силу зверя и на чудо, которое с ним произошло. Он был заклан и ожил. Они воздают ему божеские почести. Вот. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним. Вот поклоняются. Поклоняются и зверю, и дракону, который ему дал власть. И это поклонение достигает высшей точки в богохульном риторическом вопросе. Кто подобен зверю сему? Ну, конечно, это пародия. Это напоминает о словословии Богу в Ветхом Завете. «Кто, как ты, Господи, между богами?» Книга Исхода 15.11, в псалмах такие восклицания встречаются. Поклонники зверя обнаруживают свою дерзкую самонадеянность, когда они торжественно заклинают непобедимость зверя, кто может сразиться с ним. Далее, в 7 стихе сказано, «И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем». Итак, Римской империи дана власть сражаться со святыми, то есть с христианами, и победить их. Римское государство, и особенно кесарь, стоящий во главе его, имеет неограниченную вот, языческую божественную власть, так считают его поклонники. И о том, как выражается эта власть, о поведении, действиях, успехах зверя, говорится с 5 по 8 стих 13 главы. Но вот что удивительно. В принципе-то власть зверю дана. Дана, дано было вести войну со святыми. Дана была ему власть над всяким коленом, народом, языком и племенем. То есть над всеми народами земли, ну, вселенной. Вот. Дана. От кого дана? Дана от Бога. Это видно из того, что везде используется страдательный залог глаголов, так называемый страдательный божественный, пассивум дивинум. Даны уста, дана власть, дано вести войну. Вся власть зверя попускается, лишь попускается Богом и ограничена 42 месяцами. А вот, видите, в 5 стихе даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. Это соответствует 3,5 годам. Это число нам уже неоднократно встречалось и в 11 главе, и в 12 главе. 3,5 года, или 42 месяца, или 1260 дней – это то время, когда церковь будет подвергаться преследованиям, но выстоит с помощью Божией. Собственно говоря, 3,5 года – это так называемые последние времена, а последними временами считаются времена земного существования Церкви Христовой. От Рождества Христова, или, точнее говоря, от сошествия Духа Святого в день Пятидесятницы после воскресения и вознесения Господа, и до скончания века этого, то есть до судного дня Господня. Все это 3,5 года, хотя бы это были многие тысячи лет или даже миллионы. Это все равно символически 3,5 года или 42 месяца. Итак, зверь говорит устами своими гордо и богохульно. Под этим понимается не что иное, как претензия на божественность. И имена у него на головах богохульные, и говорит он о себе богохульно, то есть называет себя Богом. Здесь Иоанн снова ориентируется на 7 главу книги Даниила, где о маленьком роге говорится, что он изрекает богохульство. Даниил 7, 8, 20, 25. хулится при этом не только имя Божие, но и жилище Бога, и живущие на небе, то есть все относящееся к небесному божественному миру. А какова же цель этой безбожной власти? Указано в 7 и 8 стихе. Вести войну со святыми, победить их, власть над всяким народом земли, и поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Итак, цель безбожной власти – истребление церкви, преследование христиан. Это соответствует надменности и дерзости Римской империи, которая не может переносить Церковь Христову и вообще всякая власть на земле, как бы она ни притворялась даже пособницей Христа, имеется в виду государственная власть, тем более претендующая на все власти, на абсолютность, она так или иначе будет враждебна Христу и Его Церкви. Выражение «вести войну со святыми и победить их» напоминает нам о книге Даниила 7:21. «Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их». Когда о Римской империи говорится, что ей дана была власть над всяким коленом, и народом, и языком, и племенем, то это снова сознательный контраст к Агнцу из 5 главы, который искупил для Бога людей из всякого колена, и языка, и народа, и племени. Вот надо сказать, что это выражение «всякое колено, язык, народ, племя» встречается в книге «Апокалипсис» ровно 7 раз. И обозначает всех жителей земли. И из стиха 8, 13 главы «Апокалипсиса» читатель узнает, что властное притязание Римской империи распространится на всю землю и поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Ну, это довольно трудно понять, что означает «агнец, закланный от создания мира». И кажется бессмысленным, ведь агнец вовсе не от заклания мира был, не от создания мира был заклан. Поэтому прежние толкователи вообще вычеркивали упоминание закланного агнца как неудачную вставку. Возможно, это справедливо. Если же не прибегать к этому предположению, можно переводить и так. «И поклонятся ему все живущие на земле, имена которых от создания мира не написаны в книге жизни у закланного Агнца». Пожалуй, так будет лучше. Христианину, которому и направлена книга Откровения, тем самым дается понять, что ситуация будет еще хуже, чем сейчас. И избежать этого невозможно, как говорит апостол Павел в первом послании Фессалоникийцам, так нам суждено. Но христианин сможет выдержать эту ситуацию только в том случае, если он покажет, что его имя написано в книге жизни у Агнца. Поэтому от него требуется терпение и выдержка. Не надо рассчитывать на то, что все скоро изменится. Требуется мужественная выдержка. Ну а что за книга жизни у Агнца? Ну, имеется в виду такой реестр, ну, символический, конечно, книга гражданства в Царстве Небесном. Как говорит тот же апостол Павел, у всех у нас гражданство небесное. Ну, помимо того, что мы имеем каждый какое-то земное гражданство, но наше истинное и подлинное гражданство – это гражданство в Царстве Божьем. Вот там-то и есть эта книга, в которой мы записаны. Далее призыв ко вниманию, 9 стих. «Кто имеет ухо, да слышит». И вот этим призывом ко вниманию вводит Иоанн увещание христианам. Что же за увещание? 10 стих. «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых». Ну вот это увещание 10 стиха, толкует, по видимости, безнадежную ситуацию христиан перед безмерной мощью Рима как ситуацию, предусмотренную провидением Божьим. И ссылка при этом на книгу пророка Иеремии, 15 глава, 2 стих. У Иеремии-то сказано вот что. «Кто обречен на смерть, иди на смерть, и кто под меч, под меч, и кто на голод, и кто в плен, в плен». Ну, к сожалению, в русской версии текста Откровения все звучит совсем не так. И цитата из Иеремии искажена. И тем самым теряет свой подлинный смысл. Ведь у Иеремии, Иеремия призывает к верности, к терпению в свидетельстве, в мученичестве. И в подлиннике, в хороших рукописях Апокалипсиса эта цитата звучит так. «Если кто в плен идет в плен. Если кто должен быть убит мечом, тот будет убит мечом». У нас все совсем не так. А в оригинале, значит, говорится о том, что никто не может избежать своей участи мученика, если ему это определено. При этом христиане призываются к терпению. Здесь терпение и вера святых. Ну, слово терпение нам уже встречалось неоднократно, его лучше переводить стойкость. Здесь нужна стойкость и верность святых. Итак, стойкость и верность – это лучше, чем терпение и вера. Вот именно стойкость, верность сделает христиан бесстрашными перед лицом мученичества. Но позиция, которую требует стих 10, исключает активное сопротивление, революцию, борьбу против государства. В уверенности, что верующие обладают небесным гражданством, поскольку их имена вписаны в книгу жизни Агнца, верующие могут противостоять гнету государственного культа и принимать неизбежные страдания – это пассивное сопротивление, не активное. Перед взором тайновидца стоит религиозно окрашенная государственная власть. Она требует от человека обоготворения властителя, кесаря, отождествления кесаря с Богом. Поэтому, если Иоанн и отвергает лояльность к этому государству как идолопоклонство, ну, вспомним, как к Богу относились в нацистской Германии к своему фюреру, как к Богу относились в Советском Союзе к Сталину, как к Богу относились к Ленину даже после его смерти. Вот это обожествление, это, конечно, идолопоклонство. И это идолопоклонство отвергается Иоанном, но это не означает отрицание государства вообще. Это только отрицание извращенной государственной власти, которая претендует на абсолютную власть над человеком. В этом случае требуется лояльность по отношению к Богу, которая выражается в принятии мучений, то есть в стойкости и верности. Но тем самым исключено активное сопротивление государственно-религиозной машине. Такое сопротивление было бы лишь бессильным мятежом ничтожного меньшинства, которое тогда составляли христиане Малой Азии, которым писал Иоанн. Итак, христиане поставлены перед выбором. Или они стоят на стороне их Бога и Христа Его, или они готовы признать тоталитарную власть Римской империи, которая увенчивается требованием почитания кесаря как Бога. Что означает выбор в пользу Бога, христианам тоже становится ясно. Они должны быть готовы, полагаясь на Бога, принять на себя мученичество. Но это мученичество увенчается победой. Вот, дорогие радиослушатели, сегодня мы с вами разобрали первую половину 13 главы книги Откровения с 1 по 10 стихи, где говорится о звере из моря. В следующий раз мы с вами будем обсуждать еще другого зверя, зверя из земли. Это вторая половина 13 главы. Это очень интересные фигуры в книге Откровения, богоборческие фигуры. Тут вообще выступают четыре богоборческие фигуры в этой книге. Дракон, сатана, зверь из моря, зверь из земли, и мы еще увидим некую блудницу вавилонскую. Но это чуть дальше. Сегодня мы с вами заканчиваем наш сегодняшний обзор. Я прощаюсь с вами до нашей следующей встречи в эфире. До свидания, всяческой вам благодати Божией.
0: Для вас прозвучала беседа архимандрита Иннуария Ивлева.
2: Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет установления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефону +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!
3: Дорогие братья и сестры, 22 мая приглашаем вас в Свято-Духовский центр Александра Невской лавры на торжественное открытие акции «Неделя православного донора». Выездная бригада городской станции переливания крови будет принимать желающих сдать кровь с 10 до 12 часов. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло, в том числе растительное, шоколад, орехи, финики, авокадо, свеклу и бананы. Можно пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду, а также есть хлеб, отварные крупы, макароны или кашу, сваренную на воде без масла. За 48 часов до донации нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. В период с 25 по 29 мая наша акция будет проходить на станции переливания крови по адресу Московский проспект 104 с 9 до 13 часов. Быть донором значит дарить жизнь.
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
4: Слово на отдание Пасхи святителя Иннокентия Херсонского. Христос воскресе! Приходя от празднества к празднеству, мы непременно пришли уже к подножию Елеона и в последний раз возглашаем «Христос воскресе!». Многие из нас, без сомнения, паки удостоятся видеть и воспевать воскресение день. а некоторые, и это тоже не подлежит сомнению, будут праздновать, если окажутся достойны, следующую Пасху уже в невечернем дни Царствия Христова. Кто первые и кто последние, не знаем. Известно только, что каждый из нас может принадлежать к числу последних. И вот причина, почему многие проводят настоящий день с некоторым как бы унынием. Желалось бы никогда не оканчивать радостных песнопений, никогда не расставаться со светлым торжеством. Но, братья, разве это невозможно? Разве нет средств продлить во всей силе не день, а радость воскресения Христова? К сему самому направлено все в христианстве. В чем состоит самое истинное христианство? Ибо в чем состоит оно? Не в обновлении ли духа? Не в приятии ли свыше нового сердца? Не в воскресении ли со Христом? Но кто раз истинно воскрес духом, для того вся последующая жизнь есть торжество воскресения. У того каждый день светел, тот всеми делами своими непрестанно говорит: «Воистину воскрес Христос». Посему, кто не хочет расставаться с торжеством воскресения, да ведает, что он и не должен расставаться, что внутрь его должно быть всегдашнее воскресение. Для сей-то цели Святая Церковь и обновляет через каждые 6 дней память воскресения Христова, давая разуметь каждому, что торжество сие рано или поздно должно сделаться у христианина непрерывным. Но средство к сему, помыслит кто-либо, так велико и многосложно, что деятельное употребление его может быть только уделом весьма немногих. Многие ли могут похвалиться сим духовным совоскресением Христу? Подлинно, братья, немногие. Но это ваша вина, и вина самая великая. Ибо воскресение сие непременно должно принадлежать всем и каждому. В нем состоит, как мы сказали, самая сущность христианства. Без него нет и не может быть истинного христианства. Это, братья, не мои мысли и заключения. Разгните Писание апостолов Христовых. Там на каждой странице вы увидите, что христианин есть человек обновленный, воскресший, вновь созданный. Посему, когда кому-либо предложенное нами средство продлить себе радость воскресения через обновление всего Духа во Христе покажется средством не так близким и всеобщим, то это явный знак, что таковой не только не есть истинный последователь Христов, но и не ведает, что требуется непременно для сего последования, и что оно совершенно невозможно без обновления Духа. Таковому надобно посему стараться не о продолжении для себя радости, какой бы то ни было, а о произведении в себе духа сокрушения о том, что он доселе носил имя христианина, не заботясь о том, чтобы на самом деле быть им, то есть стяжать сердце новое и дух новый, сердце Божие, дух Христов. Обратимся к празднику. Итак, мы должны ныне совершить, по выражению Церкви, отдание воскресения нашего Господа. В чем уже должно состоять сие отдание? Явно не в одном сокращенном повторении праздничного богослужения и не в одном окончании радостных песнопений. Это составило бы отдание уст, а Господь хочет нашего сердца. Не то отдал Он за нас, не то и мы должны отдавать Ему. Предадим Ему свой ум, да будет он Христов, да не является в нем ни единого возношения, взымающегося на разум Божий, ни единой тьмы под видом света. Предадим Ему сердце, да будет оно Христовым, свободным от пристрастия к миру и его благам, постоянно устремленным туда, где его вечное сокровище — предадим волю, да будет Христовой, заключенной в святом Его Евангелии, скорой на всякое дело благое и недвижной ко злу. Предадим душу и тело, и весь живот наш, да будет и он заключен со Христом в Боге. Да живем не столько мы сами в себе, сколько Христос в нас. Предадим, ибо сколько бы мы не предавали себя Христу, Царю и Богу нашему, никогда не возможем предать себя Ему так, как Он предал себя за нас и предает себя доселе всем нам в таинстве Евхаристии. Таковое предание себя Христу будет самым лучшим для нас приуготовлением и к празднованию Вознесения Христова. Если наш ум и мысли будут принадлежать Христу, то они не останутся на земле. Мы будем смотреть не на видимое, а на невидимое, мудрствовать горнее. Если наше сердце и воля будут принадлежать Христу, то не станут блуждать по земле, а будут искать вышних. «Иде же есть Христос, одесную Бога сидя». Сама плоть наша, принадлежа Христу, начнет забывать свою бренность, утренневать к горнему Иерусалиму, воздыхать о жилище небесном. А Христос, премилосердый, не оставит навсегда своих на земле, приедет к ним по непреложному обещанию своему сам и возьмет туда, где теперь он, еже буди всем нам по благодати и человеколюбию его. Аминь.
0: Слово на додание Пасхи святителя Иннокентия Херсонского читал Георгий Корольчук.
3: Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический, в миру Иван Алексеевич Борисов, родился в 1800 году в городе Ельце Орловской губернии в семье священника. Он окончил Киевскую духовную академию и был определен в Санкт-Петербургскую духовную семинарию на должность инспектора и профессора церковной истории. Однако вскоре он был назначен на должность ректора Санкт-Петербургского Александра Невского духовного училища. Здесь же он принял пострижение в монашество с именем Иннокентий и был рукоположен в иеромонаха. В 1825 году отец Иннокентий был назначен инспектором и экстраординарным профессором Санкт-Петербургской духовной академии, а затем возведен в сан архимандрита. Со студентами академии отец-ректор всегда обходился ласково и благородно. Особенно добрым и внимательным бывал он к ним тогда, когда их постигало какое-либо горе. Он жертвовал в этом случае не только своими средствами, но иногда даже и своими жизненными удобствами. Святитель отличался также необыкновенным проповедническим талантом и впоследствии получил имя русского Златоуста. Как проповедник он действовал по преимуществу на сердца слушателей и увлекал их ясностью и простотою слова, тонкими и остроумными сближениями предметов, искусством открывать в них новые занимательные стороны и умением применять свои поучения к различным случаям и обстоятельствам. Таким образом, будущий святитель создал новую русскую школу проповедничества, далекую внешней эффектности и сухой учености. Императорская академия наук и разные ученые общества почтили литературные заслуги проповедника принятием его в свои члены. Проповеди его были переведены в свое время на греческий, немецкий, французский и польский языки. В 1836 году в Казанском соборе Санкт-Петербурга состоялась хиротония архимандрита Иннокентия во епископа, а в 1848 году он становится архиепископом Херсонским и Таврическим. Особое внимание владыка уделял древним христианским святыням Крыма, основанию русского Афона и воссозданию православной молитвенной жизни на развалинах древнего Херсонеса. В последние годы своего святительства Преосвященный Иннокентий принимал самое живое архипастырское участие в бедствиях Крымской войны. Величие духа святителя Иннокентия проявилось в посещении им воинов в лазаретах, где свирепствовал тиф. В
5: сражениях он обходил ряды войск, ободряя героев. Владыка заболел, находясь в Севастополе во время битвы русских войск с неприятелем, и на обратном пути в Одессу скончался в Херсоне в 1857 году в светлый праздник Живоначальной Троицы. Память святителя Иннокентия Борисова, архиепископа Херсонского и Таврического, празднуется 7 июня по новому стилю.
6: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей утвержден короткий список номинантов на Патриаршую литературную премию 2026 года. В годовщину подписания акта о каноническом общении совершено торжественное богослужение в Троицком соборе Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. Большой зал Дома Русского Зарубежья теперь носит имя Никиты Алексеевича Струве. Теперь об этих новостях подробнее. Святейший патриарх Кирилл утвердил список из 9 номинантов Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 2026 года. Короткий список был подан на рассмотрение предстоятелю церкви после итогового заседания Палаты попечителей премии. В короткий список номинантов вошли прозаик Василий Аксенов, писатель, публицист, режиссер, актер Николай Бурляев, поэт, критик, редактор Валентина Ефимовская, прозаик, поэт Александр Кердан, прозаик, сценарист Михаил Кураев, исполняет функции иностранного агента, историк, прозаик Сергей Михеенков, прозаик, публицист Игорь Смолькин из Борцев, журналист, прозаик Наталья Сухинина, прозаик иерей Николай Толстиков. Торжественная церемония избрания и награждения лауреатов Патриаршей литературной премии состоится 2 июня в Зале церковных соборов столичного храма Христа Спасителя. 17 мая, в 19-ю годовщину подписания акта о каноническом общении между Московским Патриархатом и Русской Зарубежной Церковью в Троицком соборе Русской Духовной Миссии в Иерусалиме было совершено торжественное богослужение. Божественную литургию возглавил митрополит Берлинский Германский Марк, Русская Зарубежная Церковь. Его Высокопреосвященству сослужили начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрит Васян Змеев, начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме в составе Зарубежной Церкви архимандрит Роман Красовский, а также духовенство Русской Духовной Миссии в Иерусалиме Московского Патриархата и Русской Духовной Миссии в Иерусалиме в составе Зарубежной Церкви. На сугубой Иктинии была вознесена молитва о Святой Руси. Также прозвучала благодарственная молитва о совершившемся воссоединении частей Русской Православной Церкви. На заупокойной Иктинии возносились прошения о упокоении блаженно почивших Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексея II, митрополита Лавра Шкурлы и всех ради воссоединения Русской Православной Церкви потрудившихся отец, братьев и сестер наших. После отпуста литургии архимандрит Васян Змеев самвона Троицкого собора обратился с приветствием к митрополиту Марку и всем участникам торжества. В своем слове, в частности, он сказал: «Божественная литургия этого памятного дня – настоящая радость и торжество для всех, кто дорожит единством Русской Церкви. Преодоление раскола – это исполнение заповеди Христовой сохранять дарованное Богом единство веры и любви в Духе Святом. Многие иерархи, священники и миряне совершили настоящий подвиг для восстановления единства Русской Церкви. Среди них были и вы, дорогой владыка Марк, вы участники свидетельства».

0: В трапезном зале исторического здания миссии для участников этого памятного мероприятия и многочисленных гостей торжества. Торжественная церемония присвоения имени Никиты Алексеевича Струева Большому залу Дома русского зарубежья имени Солженицына состоялась 18 мая в Москве. В присутствии большого числа гостей директор Дома русского зарубежья Виктор Москвин зачитал свой приказ о том, что с этого момента Большой зал будет носить имя Никиты Алексеевича Струве, одного из вдохновителей и соучредителей Дома русского зарубежья, французского русиста, издателя и переводчика, публициста и просветителя, десятилетие кончины которого отмечалось 7 мая. После торжественной церемонии состоялся вечер памяти Никиты Алексеевича Струве, многократно выступавшего в Большом зале Дома русского зарубежья. Вечер памяти начался с литии, который совершил протоиерей Борис Даниленко, настоятель Свято-Никольского храма в Старом Ваганькове. В молитве присутствующие поминали Никиту Алексеевича и его супругу Марию Александровну Струве. «Никита Алексеевич был по-настоящему церковным человеком», вспоминал отец Борис Даниленко, которого в 1988 году поразило исключительно братское, очень дружелюбное отношение к нему, молодому священнику, маститого профессора, известного директора «Имка Пресс» и редактора вестника русского христианского движения. Оказалось, что та самая русская эмиграция, которая была так далеко, но так близко в сердце, вот она в нем. И это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Култушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
4: Дорогие братья и сестры, 22 мая приглашаем вас в Свято-Духовский центр Александра Невской лавры на торжественное открытие акции «Неделя православного донора». Выездная бригада городской станции переливания крови будет принимать желающих сдать кровь с 10 до 12 часов. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло, в том числе растительное,

0: шоколад, орехи, финики, авокадо, свеклу и бананы. Можно пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду, а также есть хлеб, отварные крупы, макароны или кашу, сваренную на воде без масла. За 48 часов до донации нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. В период с 25 по 29 мая наша акция будет проходить на станции переливания крови по адресу Московский проспект 104 с 9 до 13 часов. Быть донором значит дарить жизнь.
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Неизвестная Европа». Париж – город влюбленных или благословение Марии Магдалины. Материал предоставлен автором сценария и ведущим священником Тимофеем Кетнисом, директором паломнической службы святого апостола Фомы в Германии.
2: Город влюбленных. Так мы называем Париж. Со всего света сюда приезжают люди, ожидая встречи с чудом. А может быть, просто вдохнуть романтики этого города. Они привозят с собой ожидание праздника. И порой кажется, что сам воздух Парижа пронизан предвкушением радости. Дома цвета слоновой кости, кованые решетки на окнах и мансардах, дворцы, парки – все это создает неповторимый облик города. Но для парижан в нем есть особенное место – церковь Мадлен. Хотя, глядя на это здание, похожее на греческий Парфенон, трудно поверить, что в этом необычном храме парижане любят венчаться. Здесь проходят очень красивые свадьбы. Здесь же часто крестят девочек, давая им имя Мадлен. Так парижане называют великую христианскую подвижницу Марию Магдалину, чьи мощи сохраняются в этой церкви. В евангельских рассказах мы находим много упоминаний о ней. Что это была за женщина? Какая связь между далекой деревушкой Магдала в Палестине, откуда родом Святая Мария, и этим храмом в центре блестящей столицы Франции? Евангелие от Марка рассказывает, что Христос изгнал из Марии Магдалины 7 бесов, то есть исцелил от страстей, которыми она была одержима. Но Господь исцелял многих людей. Однако не все оставались с ним. Она же сделалась его ученицей, была свидетелем его проповеди и крестной смерти. В тот момент все ближайшие его ученики разбежались. Только Пресвятая Богородица, апостол Иоанн и несколько женщин, среди которых была и Мария Магдалина, остались со Христом. Они стояли у креста на Голгофе. Они же совершили его погребение. Евангелие повествует, что именно Мария Магдалина первой увидела Христа после его воскресения. Как и другим ученикам Христа, ей выпал жребий апостольского служения, то есть проповеди Слова Божия. Сегодня нам кажется, что в этом нет ничего необычного. Мы знаем о подвигах княгини Ольги, просветительницы Грузии Нины и царицы Елены. Но в античном мире женщины, которые проповедуют среди мужчин, явление редкое, почти невозможное. Магдалина была первой, кого церковь назовет равноапостольной. Она побывала во многих местах и даже в самом Риме. Апостол Павел пишет о некой Мариам, которая очень помогает их христианской общине. Судя по всему, среди христиан она была известна и узнаваема по одному лишь имени. О римском периоде жизни Магдалины есть одно замечательное предание. Легенда повествует о ее встрече с императором Тиберием. Тиберий был подвержен приступам жестоких депрессий, которые с возрастом становились все тяжелее. В один из таких дней императору доложили, что во дворец привели некую пророчицу. Ее видели на рынке. Она проповедовала какого-то нового бога. Если император желает, он может выслушать ее, дабы развеять скуку. Тиберий согласился. И вскоре Магдалина предстала перед ним. В руке она держала куриное яйцо. Она пояснила, что это подарок, который она принесла во дворец. Денег на большее у нее нет, а с пустыми руками к императору не ходят. Тогда Тиберий попросил ее рассказать, что это за новый бог, который неведом в его империи. Мария возразила: это не новый бог. Это тот единственный бог, который сотворил мир и сам стал человеком, умер и воскрес, победив смерть. Всем, кто следует за ним, он дарит то, чего наш временный мир дать не может – вечную жизнь. Тиберий возразил ей: все это решительно невозможно, как невозможно, чтобы яйцо в ее руке из белого стало красным. Предание гласит, что в этот момент Господь по молитве Марии явил чудо. Яйцо изменило цвет и сделалось красным. Яйцо всегда было символом рождения и обновления. Но в христианстве этот символ наполнился новым содержанием.
3: Христос воскрес!
2: Он стал означать воскресение, победу жизни над смертью. Благодаря Марии Магдалине обычай дарить друг другу пасхальные яйца в день Светлого Христового Воскресения распространился между христианами всего мира. В Риме Мария пробыла недолго. Как дальше сложилась ее судьба? В этом вопросе предания Западной и Восточной церквей расходятся. В православной церкви принято считать, что она проповедовала в Эфесе, там же мирно скончалась и была погребена. А вот предание Гальской церкви говорит, что она вместе с другими женами-мироносицами направилась в земли, которые мы сегодня называем Южной Францией.

Это Сен-Мари-де-Ла-Мер, местечко на юге Франции. Название переводится как «Побережье святых Марий». Кто же они, эти святые Марии? Предание западных христиан говорит о том, что это были три женщины, о которых сказано в Евангелии. Мария Иаковлева, Мария Соломея и Мария Магдалина. Они прибыли сюда на корабле с путешественниками из Александрии Египетской. Их сопровождала девушка по имени Сара. Она происходила из египетских цыган и была христианкой. Ее жизнь также была посвящена проповеди Евангелия. Среди местных жителей немало цыган, и они почитают Сару так же, как и жен мироносец. 24 мая здесь ярко и радостно празднуют ее память. И даже суровые мужчины, пристав на цыпочки, осторожно целуют в щеку ее деревянную скульптуру. Еще один след присутствия святых жен мироносец мы находим в древнем Тарасконе. Это небольшой провинциальный городок на юге Франции, прославленный циклом романов французского писателя Альфонса Даде «Тартарен из Тараскона». На гербе города изображен чудовищный дракон, пожирающий человека. А на средневековой миниатюре тот же дракон уже сидит смирно, как собачка на веревке. Веревку держит в руках женщина. Повсюду в Тарасконе можно увидеть ее изображение. Кто она? Предание утверждает, что это Марфа, одна из тех жен мироносец, что прибыли на юг Франции вместе с Марией Магдалиной. Тараскон не так уж далеко от Сен-Мари-де-Ла-Мер. Здесь, в первом веке от Рождества Христова, Марфа жила, занималась какой-то будничной работой. Здесь же она и проповедовала. А сюжет с драконом – своеобразная притча, в которой дракон символизирует грех, а святая Марфа – победу над этим грехом. Пока дракон гуляет на свободе, он страшен и опасен. Но с Божьей помощью его можно укротить и подчинить своей воле. И это под силу даже такой слабой женщине, как Марфа. Святую Марфу после ее праведной кончины стали почитать как небесную покровительницу этих мест. В городе Тарасконе покоится ее мощь.

Есть еще одно место поблизости от Тараскона, которое также связано с памятью о пребывании жен мироносец на юге Франции. Речь идет о гроте, расположенном в лесистых горах Прованса. В наши дни сюда можно подняться по специально проложенным для паломников тропинкам. Но были времена, когда такой подъем стоил немалого труда, ведь пробираться приходилось через дикий лес. В этом гроте, согласно преданию Гальской церкви, молилась святая Мария Магдалина. Здесь считают, что место ее упокоения неподалеку, в городке Сен-Максимин. У этой версии есть свое историческое обоснование. Дело в том, что в 1279 году в подземной часовне церкви святого Максимина был обнаружен древний саркофаг. Ученые-мужи, приглашенные королем Неаполя Карлом II Анжуйским, в один голос заявили: в саркофаге покоятся мощи святой Марии Магдалины, христианской просветительницы Южной Галлии. Как отмечал в своей хронике доминиканец Бернарди, открытие гробницы Марии Магдалины сопровождалось чудесными знамениями. От мощей святой исходил неземной аромат. Об этом событии стало широко известно. Магдалину стали считать небесной покровительницей этих мест. Если же говорить о других городах Прованса, то нельзя обойти стороной Марсель. Это крупнейший город-порт со своей атмосферой и весьма разноликой публикой. На высоком холме стоит красивый морской собор. Он освящен в честь Пресвятой Богородицы. Внутри мы повсюду видим изображения кораблей и морских судов. Особенно интересна эта мозаика. Она напоминает о том самом корабле, на котором святая Мария Магдалина прибыла в эти земли вместе со своими спутниками. В Марселе берут начало и события совсем другого рода. Они не только навсегда изменили облик Франции, они самым драматическим образом повлияли на судьбы всего мира. Речь идет о французской революции. Именно здесь, в Марселе, студент-медик Франсуа Мируар пропел песенку. «Вперед, сыны отчизны милой, мгновение славы настает, к нам тирания черной силой с кровавым знаменем идет». Эта песня была подхвачена батальоном добровольцев, который в 1792 году двигался на Париж. 30 июня они вступили в столицу. Песню мгновенно подхватили в других батальонах и назвали гимном марсельцев или марсельезой. Именно под Марсельезу революционные армии маршировали по Европе. Наполеон любил говорить, что Марсельеза его лучший генерал. Надо заметить, что она и сегодня является гимном Франции. Мы снова в Париже, в центре города. Рядом с еще одним очень узнаваемым зданием. Это Пантеон. Здесь захоронены останки знаменитых идеологов французской революции. Тех самых людей, которые пытались перевернуть мир. Но ни вечного счастья, ни вечной жизни людям дать так и не сумели.
Это был дерзкий замысел, даже в деталях. Революционеры, например, придумали новый календарь. Он вел свое начало не от Рождества Христова, а от республиканской эры. Новый год выпадал по нему на 22 сентября. Ни недель, ни воскресений в таком календаре не было. Разумеется, по версии революционеров, отменялось и воскресенье Христово. Все, что было связано с церковью и христианством, стиралось из жизни Новой Франции даже на уровне быта. В кровавом 1793 году по стране прокатилась целая волна антихристианских погромов. Рядом с этим храмом на площади толпа с улюлюканьем сожгла мощи святой Женевьевы, небесной покровительницы Парижа. На память об этом безумии остался вот этот разбитый ковчег и чудом уцелевшая частица великой святыни. Однако не все французы встали под знамена революции. На юге Франции христианские традиции были очень крепкими. Поэтому попытка уничтожить мощи святой Марии Магдалины вызвала чрезвычайно сильное возмущение и не увенчалась успехом. Южане отстояли свою святую. Но сотни монастырей во Франции в то время были уничтожены. А люди, сохранившие верность Христу, приняли мученическую кончину. Известен случай, когда на холме Монмартр 90-летнюю монахиню принуждали отречься от Христа. Когда она отказалась это сделать, ей отрубили голову. Собор Парижской Богоматери Робеспьер объявил храмом абстрактного высшего разума. Именно этому высшему разуму приносились невиданные человеческие жертвы. На площади Согласия, которую в те дни называли площадью революции, была установлена гильотина. Здесь были обезглавлены король Людовик XVI и королева Мария Антуанетта. А потом один за другим и главные вожди революции – Дантон и Робеспьер. Этот кровавый поток вынес на вершину власти человека, сделавшего поистине головокружительную карьеру. За несколько лет он прошел путь от сержанта до генерала. Это был Наполеон Бонапарт. Несмотря на то, что его семья была религиозной, сам Наполеон к церковной жизни был равнодушен. Религию он рассматривал как инструмент политического влияния. Если он кого и боготворил, то лишь себя самого. Конечно, как у всякого амбициозного человека, у Наполеона был свой идеал. Ему хотелось создать нечто похожее на Римскую империю. Надо сказать, на первых порах ему это удавалось. В начале 19 века вся Франция молилась на своих новых кумиров – Наполеона Бонапарта и его армию. В 1804 году Наполеон стал революционным императором. И подобно великим императорам прошлого, он хотел быть помазан на царство. Для достижения этой цели Наполеон даже пошел на компромисс со своими убеждениями. Он подписал договор с церковью, по которому ей возвращались ее прежние юридические права. После продолжительных гонений и это формальное признание было спасением для христиан. Итак, Наполеон – император Франции. Свой статус он утверждает всеми возможными способами, в том числе и в памятных сооружениях, как его любимые римляне. Возводимый в центре Парижа новый храм, он посвятит славе французского оружия. Строительство планировалось на месте, где прежде была небольшая церковь
святых Марии Магдалины, Марфы и Лазаря. Был объявлен конкурс, в котором приняли участие 80 зодчих. Проект архитектора Пьера Александра Виньона был избран самим императором. Внутри храма он велел начертать имена всех погибших при Ульме, Аустерлице и Йене. Работы интенсивно шли до 1811 года, пока не остановились из-за отсутствия средств. Ну а после русской кампании 1812 года Наполеону будет уже не до храма воинской славы. В 1814 году наша армия войдет в Париж. По инициативе императора Александра I здесь, на площади Согласия, будет отслужена православная панихида по невинно убиенным королю Людовику XVI, его супруге Марии Антуанетте. Тогда же новому королю Франции Людовику XVIII придет в голову мысль посвятить недостроенный храм памяти невинно убиенных монархов. Но и этому проекту не суждено будет осуществиться. В 1830 году во Франции вспыхнет новая революция. А в 1837 администрация Парижа поднимет вопрос о судьбе этого здания. Как же все-таки его использовать? Была даже идея устроить в нем железнодорожный вокзал. Но архиепископ Парижа и горожане выразили протест. В администрацию посыпались письма. На месте прежнего храма может быть только храм. В итоге вокзал здесь устраивать не стали. Строение вернули церкви. Когда же возник вопрос, кому посвятить возводимый храм, ответ пришел сам собой. Как только были завершены строительные работы, ему дали имя святой равноапостольной Марии Магдалины. Спустя 3 года в алтарь храма перенесли этот открытый ковчег, где хранятся ее мощи. Они привезены сюда с юга Франции.

Этот храм довольно быстро стал излюбленным местом венчания. «Мы будем венчаться у нашей Мадлен», — говорят парижане. Марию Магдалину почитают покровительницей браков уже с IX века. Сама она никогда не была замужем. Почему же к ней обращаются за таким благословением? Брак для христиан – это возможность научиться настоящей, Божьей любви. Той, которая все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любви, которая помогает в каждом человеке увидеть прежде всего образ Божий. Верующие просят Магдалину о даре именно такой любви. Во время венчания или просто в молитве. Ученица Христа благословляет своим присутствием Париж и Южную Францию и каждого человека, который обращается к ней. И мы вслед за апостолом Павлом повторяем слова. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится.

прозвучала передача из цикла «Неизвестная Европа». «Париж. Город влюбленных» или «Благословение Марии Магдалины». Материал предоставлен автором сценария и ведущим священником Тимофеем Китнисом, директором паломнической службы святого апостола Фомы в Германии.

0: В исполнении Вильгельма Кемпфа прозвучало интермеццо опус 119, номер 3 Йоханнеса Брамса.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Виктор Драгунский. Независимый горбушка. Недели две тому назад у нас в школе был огромный праздник. Встреча со знаменитым писателем. Мы давно уже всем классом читали его смешные рассказы и стихи, и они нам очень нравились. За веселье! И когда Раиса Ивановна сказала, что в субботу он придет к нам в класс, мы захлопали в ладоши и закричали «Бис!». Но Раиса Ивановна сказала: «Прекратите шум, здесь не цирк, здесь школа. Лучше давайте подумаем, как мы встретим нашего гостя». Мы сейчас же стали поднимать руки и предлагать. Мы галдели все вместе, каждый свое. Надо ему цветы подарить, назначить его почетным пионером, лучше подарить ему подушечку для иголок, сняться с ним на карточку. Ерунда, его нужно угостить хорошенько. Мы так долго еще обсуждали, и в конце концов Раиса Ивановна сказала: «В общем, ясно. Букет цветов – раз, аплодисменты – два, потом мы попросим его почитать. А когда он почитает, мы его выберем почетным пионером нашего отряда. И Маша Кожина наденет ему пионерский галстук. А уж потом мы постараемся сфотографироваться вместе с ним. Вот и все. Скромно и хорошо, не правда ли? Договорились?» «Правильно, — сказали мы, — договорились, все в порядке!» И тут встал маленький Петька Горбушкин. Он поднял руку, но Раиса Ивановна его не замечала. «Куда там? Он маленький и толстенький, как ежик! А в классе столпотворение! Его и не видно вовсе!» Тогда я сказал: «Раиса Ивановна, Горбушкин хочет что-то сказать». Она сказала: «Ну что же, Горбушкин, выкладывай». И Горбушкин начал. Он сначала немножко запел. Вот так. А потом начал говорить. Он не смог с собой справиться. Он, наверное, волновался. И мы терпеливо ждали, когда у него пройдет. Дело в том, что наш Горбушкин заикался с самого первого класса. И он не как-нибудь скромненько так заикался. Нет. Он был чемпионом заикания. Горбушка был неслыханный трехступенчатый заика. Прежде чем заговорить, он сначала как будто чего-то запевал потихоньку. А потом вдруг сразу он переходил на вторую ступеньку и начинал говорить первый слог нужного слова. Например, если он хотел сказать «здравствуйте», то после пения «а-а-а» он начинал молоть, как попугай, раз 10 подряд одно и то же. «Здра, здра, здра». И потом ему надоедало, и он соскакивал уже на третью ступеньку. И быстро потряхивая головой, как будто желая избавиться от заикания, как от надоедливой мухи, Горбушка выкрикивал волшебное слово. «Тех-тех-тех!» И после этого гладко и быстро выговаривал: «Здравствуйте, Раиса Ивановна! Забыл дома тетрадь по русскому языку. Больше не буду!»
Но это заикание у него получалось только в особо важных случаях, когда он волновался. А так он говорил очень хорошо, громко и бойко. И вообще он был славный паренек. И лучше всех в классе рисовал лошадей. И всегда делился завтраком. И мы к нему привыкли. И никто никогда не смеялся над Горбушкой, что он заикается. И от того, что мы над ним не смеялись, заикание у него почти совсем прошло. А вот сейчас он снова начал свою песенку «А-а-а!» И мы все терпеливо ждали. Нам хотелось узнать, что же скажет наш Горбушка. И он очень скоро сказал: автограф надо у него попросить. Это значит, Горбушка хотел попросить писателя, чтобы он ему надписал свою книжку на память. Я сказал: «Молодец, Горбушка! Правильная мысль!» И после этого мы стали ждать писателя. Некоторые в классе учили его стихи наизусть. Пузырькова все-таки вышивала ему подушечку для иголок. Большинство ждало просто так, но с нетерпением. Одни катились один за другим. Очень быстро, и вот, наконец, наступила наша великая суббота. В этот день мы все еще с утра были вымыты и причесаны, и прилизаны в белых глаженых рубашках с красными галстуками. Я просто удивился, что от этой чистоты получилось, как будто мы все очень красивые. Даже девчонки. Вот что странно. В общем, у нас был какой-то ненастоящий вид. И класс был нарядный и чистый, и на столе стоял букет цветов. И вдруг дверь распахнулась, и к нам вошел писатель. Он был высоченный, под потолок, а больше ничего особенного. Ничего. Просто так. И главное, в нем не было никакой важности. Было сразу видно, что он нисколько не задается. Когда он вошел, мы сразу все встали. Он подошел к столу, а Раиса Ивановна сказала: «Дорогие ребята, сегодня у нас в гостях ваш любимый писатель Иван Владиславович». И не успела она произнести его фамилию, как мы захлопали изо всех сил, а он улыбнулся и сразу стал такой симпатичный и веселый, что мы еще громче захлопали и не выдержали, и завопили. А некоторые даже стали подпрыгивать на одном месте, а другие их стали успокаивать и успокаивали обеими руками, а те не захотели успокаиваться и стали отбиваться. Я, например, здорово съездил Левке по затылку, а затем он меня схватил поперек живота. В общем, у нас в классе получилась небольшая кутерьма. Наконец, Раиса Ивановна хлопнула по столу, и мы стали затихать. И когда стало совсем тихо, наш писатель уперся своими длинными руками в стол, наклонился и сказал: «Здра, здра, здра». Мы просто остолбенели.
Что это такое? Он заикается, что ли? А мы этого не знали. Это было для нас неожиданно. Нас никто не предупредил. И поэтому наша классная дурында, Соня Пузырькова, на задней парте, сразу захихикала своим глупым голосом. Тогда писатель слегка покраснел и сказал в сторону Соньки, нормально и спокойно: «Ребята, я хотел вас предупредить, что когда я чем-нибудь взволнован или тронут, я начинаю немножко заикаться. Кому это смешно, может выйти из класса. Я не обижусь». Вот как он ее отбрил. Она вся надулась, стала красная и опустила голову. А я встал и сказал: «Иван Владиславович, не обращайте на Пузырькову внимания. Пожалуйста, не стесняйтесь. Заикайтесь сколько угодно». И весь класс опять захлопал, а писатель улыбнулся и стал еще симпатичнее в 100 раз. И он прочитал нам вслух все любимые наши стихи и рассказы. И он здорово читал, великолепно, лучше любого артиста. И мы чуть животики не надорвали. И так было это все интересно, особенно то, что он это сам все сочинил, сам придумал. И вот он здесь, живой, с нами вправду наяву. Вот он сидит, улыбается, и можно потрогать его руками, и он не рассердится, потому что добрые не сердятся на детей. И он все еще читал, и ребята даже визжали, а я просто не знал, что мне делать от удовольствия. И это продолжалось долго, наверное, больше часа. И я мог бы так сидеть и слушать до позднего вечера, но некоторые ребята стали поднимать руку и спрашивать, можно выйти. И тогда писатель остановился и сказал: «Ну, вот на этом разрешите закончить. Желаю вам всем здоровья и веселья. Я надеюсь, что мы с вами подружились, да?» Конечно, мы опять заорали, завопили и заголосили на разные манеры. И к нему подошла Маша Кожина, от горшка два вершка, и надела ему на шею пионерский галстук. А мы закричали «Спасибо!». И тут какая-то девчонка подарила ему цветы и совсем осмелела и поцеловала его в ухо. У него покраснели глаза, и он помахал рукой, чтобы привлечь наше внимание. Он сказал: «Па-па-па». И мы поняли, что он опять тронут и волнуется. И мы сейчас же притихли, чтобы услышать, что он нам скажет. Но в эту самую минуту Горбушка вытащил из парты какую-то книжку, встал, поднял руку и завел тоже. Па-па-па! Горбушка, наверное, тоже волновался. Писатель глянул на него краешком глаза, но не обратил внимания. Он хотел успокоиться и что-то нам сказать. Но ему не удавалось успокоиться, как он ни старался. И поэтому у него получалось только «па-па-па». А Горбушка что? Хуже, что ли? Он тоже тянул свое «па-па-па». Тогда писатель разозлился и сказал:
Ты чего, мальчик, дразнишься? Это некрасиво. А Горбушка быстро ответил: «Я и не думал дразниться». Он протянул писателю книжку и жалобно сказал: «Па-па-па-па». У писателя глаза прямо сверкнули. Я подумал, что сейчас он чего доброго убьет нашего Горбушку. Он сказал: «А ты зачем заикаешься? Это я заикаюсь, а не ты. Не путай, пожалуйста». Тут Горбушка протрещал с отчаянием: «Я тоже заикаюсь, еще получше вас. Па-па-па». Я подумал, что без меня они того гляди передерутся сейчас. Я вскочил с места. «Иван Владиславович, — сказал я, — это наш Горбушка. Он вас не дразнит, просто он заикается тоже. Но он заикается самостоятельно, Иван Владиславович. Просто тут так сошлось, что вы оба. Но вы не думайте, он сам по себе, а вы сами по себе. Горбушка, ты что хотел сказать? Только не волнуйся, возьми себя в руки. Постарайся». Горбушка сейчас же постарался и взял себя в руки. «Пожалуйста, надпишите мне вашу книжку на память. Мы ее очень любим». «Вот и все», — сказал я. «Молодец, Горбушка! Видите, Иван Владиславович, вот он что хотел сказать. Он славный, а заикается он совершенно независимо». Тут писатель засмеялся и сказал: «Давай свою книжку». Взял и написал на первой странице: «Независимому Горбушке на добрую память». Потом он встал и тихо сказал: «Позвольте сказать вам, что я вас очень люблю». И ушел.

Дорогие братья и сестры, 22 мая приглашаем вас в Святодуховский центр Александра Невской лавры на торжественное открытие акции «Неделя православного донора». Выездная бригада городской станции переливания крови будет принимать желающих сдать кровь с 10 до 12 часов. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло, в том числе растительное, шоколад, орехи, финики, авокадо, свеклу и бананы. Можно пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду, а также есть хлеб, отварные крупы, макароны или кашу, сваренную на воде без масла.

0: Россия. Век 20.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Людмила Зотова. Сегодня мы продолжим беседу с настоятелем Князь Владимирского собора протоиереем Владимиром Сорокиным. В прошлой нашей передаче отец Владимир рассказывал о своей простой крестьянской семье, вспоминал, как проходило его детство. Таких семей, как у отца Владимира, в России середины века 20-го было достаточно много, поэтому его рассказ открывает картину жизни части нашего народа. Труд, ответственность за выполнение порученной работы уже с детства, неукоснительное уважение к старшим. А вот с церковной жизнью в то время все было, как известно, непросто. Церкви закрывались, да и в открытые храмы народ не спешил. И все же, будучи мальчишкой, отец Владимир осознал, что именно в церкви ему по-настоящему хорошо. И много позже он узнал одну из семейных тайн. Его родной дед был священником, репрессированным в 30-е годы. Голос ли крови, молитва ли убиенного деда, но, несмотря на все препятствия, в душе мальчика укреплялось стремление быть рядом с храмом, где он ясно ощущал совсем другую атмосферу. Продолжаем беседу с отцом Владимиром о старой деревне, о его жизненном пути по России века 20-го.
2: Старики, которые в деревне оставались, а их было тогда еще много, слава Богу, они составляли еще такой, знаете ли, фундамент, стропила такие, вот структуру деревни. А вот когда уже не начали отходить, все, стало меняться поколение, и дошли мы до того, что сейчас деревня практически у нас вымирает. Я каждый год езжу, я являюсь свидетелем, просто умирает на глазах. Умирает. Хотя и земля та же, чернозем, и все тоже. Теперь уже все только привозное, и хлеб привозной, и все привозное. Хотя сами выращивают там и пшеницу. У меня племянники, у них земля есть, они работают. Но вот они вырастят, а сдать ее некуда. Вот они выращивают кукурузу там, подсолнухи, вот пшеницу. Вот я сейчас был, у него там, наверное, около 50 гектар земли. Они все насеяли, там соя. А сдать некуда. Государство почему-то считает, что это частные, а частники ездят и пытаются все это взять за бесценок или вообще. Был случай, вот в этом году мне рассказывали, как раз когда я был в деревне, когда вырастили пшеница, и приехали покупатели, нагрузили машину пшеницы. Мол, расплачиваться же надо. Они сели, завели и уехали. Пожаловаться некому, потому что местные власти, тут же каждый самостоятельный. А в то время колхозы были, дисциплина была, в колхозе была норма, и у каждой семьи была норма. Я помню, сдавали и молоко, и яички сдавали.
1: Ну а норма была посильная, на ваш взгляд? Вот как вам помнится? Потому что сейчас мы слышим, что в колхозах норма была такая, что люди вот вынуждены были отдавать не только то, что у них есть, но еще и где-то занимать, чтобы расплатиться.
2: Я знаю, что это была тяжелая ноша. Ну вот, например, я помню, у нас рядом как раз эта бабушка Параскева, которая учила меня всяким таким премудростям божественным, скажем так. Она была приемщица молока вечером. Вот каждая семья, имеющая корову, должна была сдать, насколько я помню, 240 литров молока.
1: За какой период?
2: За год, вот за летний период.
1: За лето, да.

0: Это довольно много. Потому что корова, как правило, дает, ну, литров 7-8. Таких больших надоев не было, как иногда говорят, 20 литров дает. Вот. Но должны были сдать. И я помню, как мы сами носили туда часть молока. Вот корова, да, надоит там мама литров 7 или 6. И нужно половину отдать. И также, если куры есть, яичек, столько-то было. Мясо, если был поросенок, там отдавать. Это было довольно трудное. Но как-то люди считали, что стонали все, так сказать. Но справлялись. И могли и себе как-то запасти, и все. И время действительно тяжелое было. Но что ж делать? Считалось, что по-другому нельзя.
1: Условия такие, приходится
0: Условия
1: в них
0: такие, и
1: выживать, да?
0: люди в этих условиях выживали. Но
1: Да.
0: сейчас, вот с позиции сегодняшнего дня, ну да, наверное, это и жестоко, и несправедливо, и все. Но с другой стороны, я вам скажу, все-таки как-то была и своя какая-то такая жизнь в своем ритме. Люди чувствовали, что это тяжело. Но так вот, как сейчас описывают, что прямо ад с кромешней. Не знаю, может быть, у кого-то и было, но у нас в деревне все-таки были и светлые, так и все. Праздник он есть, праздник там, и веселились, и свадьбы играли, и песни пели. Как-то народ, я вам скажу, был, ну не знаю, то ли пошире смотрел, или наоборот, очень узко смотрел, этим довольствовался. Сейчас трудно вот эту, так сказать, ситуацию. Но я смотрю каждому времени свои мерила, свои критерии.
1: Да.
0: Мы не можем с критериями сегодняшнего дня оценивать то время. И то время на сегодняшний день, не знаю.
1: То есть, если вернуть сейчас вот те условия, которые были тогда, и, может быть, то веселье, которое было тогда, может быть, они не прижились бы среди людей теперешних.
0: Понимаете, тогда это было связано, там, естественное состояние такое было. Причем вот этот закон, что вы должны себя обеспечить, никто за вас ничего не подумает, так сказать, и пенсии не давали тогда колхозникам. Все, нужда вот эта, так сказать, ты должен работать, ты должен зарабатывать. И дети как-то были все вместе. Это потом уже, когда стали уже в 50-х годах очень много приезжало, назывались вербовщики, они молодежь вербовали в города. Ученики всегда ФЗУ брали, обещали, и очень много людей, так сказать, увозили из деревни. Но сейчас, понимаете ли, я не знаю, вот я сравниваю, когда, не знаю, вот представить себе, чтобы нынешнее молодое поколение, большинство из них, я не говорю все, может быть, среди них есть на самом деле какие-то интересные люди, поместить в те условия, чтобы они сами себя прокормили на плодородной земле, солнце, земля, все. Вот возьми, посади и
1: И живи
0: довольствуй,
1: на
0: и
1: этом.
0: живи. Не смогут они.
1: Пожалуй, так,
0: Не
1: да.
0: смогут. Я вот, потому что я знаю, сколько нужно труда. Я как вспомню, сколько моя сестра, она была дояркой, Надя, у меня сестра, она была дояркой. Что такое быть дояркой? Доить коров. Это значит, нужно 5 часов подоить коров, утра, каждый день, и утром, и в праздники, потом в 12, потом, кажется, в 4 и в 9. И это посменная работа. И почти каждый день. И у нее было 20 коров. И все это молоко нужно было слить, сдать. И корову подложить и сено, и почистить, и все. Да сегодняшний человек городской на неделю ее хватит, так что он концы отдаст просто. А она у меня, наверное, 20 лет проработала. Мама на норме была, я помню, мы выручали. У них такие руки были. Ну вот с точки зрения сегодняшнего дня рабы, да, беспросветные. А они радовались как-то, я помню, приходили вечерами, чувствовали себя, ну, так вроде должно быть. Я не сказал бы, что люди ныли. Вот сейчас как-то все время ропот какой-то, нытье, вот, нам плохо, нам недоплачивают, нам там как-то жили.
1: И были конечно. Свои радости, и веселиться
0: и были
1: умели,
0: радости, я не
1: и любовь
0: знаю.
1: Была, и все
0: как-то другими. Смотрели на это, да. как на какое-то такое естественное состояние.
1: Да.
0: И учителя как-то чувствовали, что они учат. И, не знаю. Я не чувствовал вот этого такого гнетущего какого-то состояния. Сейчас, когда слушаешь передачи, там, читаешь вот эти воспоминания, ну, наверное, какой-то категории людей, если, наверное, человек пошире смотрел или знал там что-то. Репрессии. У нас в деревне, да, действительно, люди боялись лишнее говорить, там, иногда кого-то там забирали. Голодовку помнили, голодомор вот этот. У нас в деревне очень хорошо
1: да?
0: помнили.
1: Mm.
0: Рассказывали уже, ну, так, потихоньку.
1: Mm-hmm.
0: Ну, семью, например, называли, семья одна, голодаи назывались. Спрашивали, а что это такое? Оказывается, во время голодомора съели детей каких-то, или ели людей, они, у них в семье было такое. Вот так узнавали. Ну, такие вот истории были, но что mm-hmm. делать?
1: Ну да, школу вы хорошую в детстве прошли, отец Владимир.
0: Нет, школа такая, какая...
1: Школа жизни, ну, такая.
0: Но я считаю, да. что... Испытания Бог посылает. Угу. Нашему народу все время Господь посылает испытания. Не смотрели как на наказание, как на что, не озлоблялись. Во всяком случае, я не помню, чтобы кто-то такой озлобленный был. Ну, бывают же люди, которые на всех и все озлоблены. Но вот я вырос в обстановке такой жесткой, но я не считаю, что меня Господь этим наказывал.
1: Угу.
0: Испытывал, но...
1: Да.
0: Прошло время, я потом пошел уже в Кировоград, в подьяконы.
1: О своем церковном пути подробнее, пожалуйста. Вот как вам пришла мысль в голову, чтобы вы в семинарию пошли?
0: Это был, сейчас скажу, 1955 год, наверное. Сталин в 53-м умер. Я ходил в школу, я помню очень этот день, 5 марта возвращался. А мне надо было в школу ходить, наверное, километра два пройти по деревне. Сельмах у нас был такой. Возвращаемся мы, мальчики, смотрим, все плачут. Что такое? Плачут люди. Говорят, да умер кто-то там на Москве. Сталин, что ли?
1: Кто-то в Москве.
0: Кто-то в Москве. Я пришел домой, ну так, волей же неволей, ну что. Да вот кто-то там умер, Сталин умер. Ну, умер так умер. Я и не знал, что там такая трагедия. Вот. А потом... Прошло какое-то время, я уже 8 класс заканчивал, а тогда как раз постановление вынесли, 8 классов и достаточно, нужно, можно идти дальше, но можно и выбирать себе. И здесь как раз отец Николай Беззубов был такой священник, хороший батюшка такой, как-то меня вот эта Параскева познакомила с ним. А он мне говорит, а ты не хочешь поехать до архиерея помогать? А я даже и понятия не имел, но я ходил в школу, знал. Хотя уже мне, я говорю, внутренне как-то нравилось быть в церкви. Вот мне нравилось. Ну, вот проходил я в церковь. У нас, правда, единоверческий, напев такой монотонный, старобряческий. Но я почувствовал внутренне как-то мне здесь уютно. Не скажу, что я уже сразу там, знаете ли, осенило меня что-то. Может быть, кого-то и осеняет. Но я как-то логично пришел к тому, что мне как-то здесь вот в церкви более ближе, чем... с теми, кто ругается, кто, так сказать, с таким отрицательным. На меня как-то это действовало. Я, говорит, могу поговорить, и тебя туда устроят. Но родителям не сказал он, и я не сказал. Ну, хорошо, поговорите. Он поговорил и говорит, тебя могут там принять. И я сначала родителям не сказал, надо же поехать посмотреть, потому что в школу же надо ходить. В 9 класс я должен был идти. Вот. И я поехал, узнал, и мне сказали, да, мы можем тебя принять, владыка Иннокентий. Тогда только был назначен туда, в Кировоград. И говорит, ну, хорошо. Я приехал домой и сказал родителям, что я хочу в Кировограде быть при церкви. Мама очень удивилась. А папа вообще сказал, ну что, он же был в 30-е годы одним из активных таких сельских людей. Даже говорят, что он вроде бы прямого отношения к разрушению церкви не имел, но все-таки... был одним из таких руководителей, кто руководил фермами там и вот этими скотами. Ну, все-таки какое-то начальство. А мама прям, да ну как? А потом, ну куда? Да ты что? тогда же вообще у них еще помнили, как расстреляли нашего деда и все. Они прямо не говорили, но они как-то очень неодобрительно, как-то опасно же. Хотя они стали препятствовать. Я все-таки настоял и уехал. Я уехал, они не были очень согласны, а я, попутная машина, я поехал. И там остался, стал при соборе Покровском в Кировграде прислуживать, то, что называлось.
1: Единоверческий тоже храм, да?
0: Нет, там уже... это уже и Московская патриархия. Нашел я себе там квартиру, мне там стали платить небольшие деньги, чтобы я квартиру оплатил. Вот. Но самая проблема была в чем? Паспорт получить. Я же в деревне. А это не так просто. Я уже был все-таки совершеннолетний, а для того, чтобы в городе прописаться, строго давайте паспорт. А для того, чтобы получить паспорт, нужна справка, что меня в городе устроили. А церковь тоже, собор, им тоже, так сказать, власть, видимо, ограничивала нельзя. Ну и все-таки был такой батюшка, там такой отец Петр Тарановский, настоятель. Он дал мне справку, что я устроен и под диаконом. Я с этой справкой приезжаю в деревню свою и говорю, вот мне нужен паспорт. Да как? Ты молодой человек. Да куда ты пойдешь? Там одни старухи, они же скоро перемрут, и ты без работы останешься. Зачем ты это делаешь? Да ты подумай, мы что, в школе узнали? О, боже мой, да как же так, он же нас позорит, родители. Да как это? А я говорю, я уже устроен, я уже не могу назад. Я уже если сделал шаг, все, назад ходу нет. И по закону они обязаны мне дать паспорт. Они меня тут мурыжили, наверное, недели две. Да что, зачем ты это делаешь? Да подумай, это ж какой позор для деревни, да ты нас всех позоришь. А я все, нет, дайте мне паспорт. По закону положено, дайте мне паспорт. Я справку вам принес. Все, и они все-таки мне паспорт выдали. Ну и все. Я после этого уже при храме, постоянно, целый день. Больше мне ничем не надо было заниматься, только в храме я читал, пел, учился. Целых 2 года я был у владыки Иннокентия сначала, по диакону, потом прислали нам владыку Нестора Анисимова, который был миссионером, еще в Китае, такой известный человек. Затем я поступил в Киевскую семинарию, вот, с рекомендации нашего Петра Тарановского и владыки Нестора. А ректором в семинарии киевской был тогда владыка Иоанн, он тогда был архимандрит Иоанн Вендланд. О нем сейчас много пишут, и книжки интересные. Он геолог такой, интересно о нем читать. А проректором был Филарет Денисенко, нынешний патриарх украинский. Да. Я помню, в семинарии учился я. Вот я читал много. Я помню, как меня засекли на уроках. Мне почему-то очень нравилось читать Майн Рида. Самый всадник без головы там, я сидел, потому что я, ну что я должен, на уроках устав литургика, а я знал службу наизусть, я 2 года и подъякнул, я уже наизусть всю и утреннюю, и вечернюю литургию там, я все это знаю, ну, мальчишки сидят, они ничего не знают, их там учат, они все равно ничего не знают, потому что это на практике познается, когда там чего сказать, и я поэтому сидел и читал вот так под партой, я назвал все, как. Вот Филарет как раз меня отчитывал. Ну, что вы делаете? Вы других развращаете. Он мне все равно, вы других развращаете. Но если ты знаешь, что ты же других развращаешь, ты соблазняешь. А в Евангелии сказано, что вот так. Знаете, у нас всегда этот аргумент действует. Ну, а мне так нравилось, я помню, читал как-то. Ну, Киевская семинария вот для меня была тоже. Потом я и подьяконствовал у владыки Иоанна Соколова небольшое время. Потом при Хрущеве это же уже было, это уже с 57-й год, начали уже по-настоящему, так сказать, бороться. 58-й, 59-м Осипов отказался, я помню, нам еще читали его письмо. Пришел инспектор, отец Виктор Муратов, и говорит, вот Осипов, профессор нашей духовной академии, отказался, написал письмо в Правду, и, пользуясь тем, что он просит зачитать его студентам, вот я вам даю, я читать вам не буду, а вот читайте сами. Но у меня были преподаватели очень хорошие в семинаре, отец Георгий Длинский, дед Сергей Афонский, это старые такие преподаватели старого покроя, такого подготовки, прошедшие уже вот эти 30-е годы. И они сказали, ну, он всегда был таким рационалистом, поэтому вы читайте, но все-таки как-то с осторожностью. Ну вот, и мы читали действительно, тогда же целая компания была, за Осиповым стали отказываться и Долманский, и Дулуман, и другие. Я думаю, их там человек 100 отказались, и все, и стали говорить, что это неправда, что Бога нет, что церковь — это одни обманщики. В общем, это же целая компания была. Я хорошо ее помню. И закрыли нашу семинарию. А я ездил как раз на лето, мне нельзя было приезжать домой к родителям, потому что тогда боролись с религией своеобразно, в деревне особенно. Если вы что-нибудь там власти не нравились, но особенно по части религии, то обычно самое страшное, что делали в деревне, они отбирали у вас огород, усадьбу. Вот у вас есть 30 сотых, на которой там грядки, все. А вам оставляли 6, например, только для двора. Остальное не имеешь права сеять. Вот представляете, дикость какая-то. Говорят, вот это потому, что ваш сын в семинарии, например, вот мои родители постоянно были под этим дамокловым мечом, что раз он пошел, они тогда рассматривали, если пошел в церковь, то это все равно, что родине изменил. Измена родине. Представляете? И поэтому огород отнимали. А что значит для деревни отнять огород? Это значит для себя лишить у вас там и лук, и чеснок, там и помидоры, и огурцы. Там же на зиму-то все это.
1: Да.
0: Я не ездил домой специально, чтобы не дразнить их никого. Ездил на Урал. Отец Борис Бартов, вот его сын, отец Геннадий Бартов, настоятель Троицкого собора, у него папа был в Кунгуре, служил. Как раз владыка Павел Голышев в Перми был. Я прослышал, что он принимает молодежь. И действительно, я написал ему письмо, он сказал, приезжай. Я приехал, он меня направил в Кунгур. Я в Кунгуре проводил 3 или 4 лета практику у отца Бориса. Мне платили, я как псаломщик был там. И для меня это была тоже хорошая школа. Тогда еще были псаломщицы, и у них там были псаломщицы, такие женщины, бывшие матушки, монахини. Вот я уже потом был настоятелем на Волковом кладбище, уже здесь, когда кончил академию. Здесь уже после семинария был настоятелем на Волковском кладбище. И там у меня была матушка Таисия и Клавдия. Она одна жена священника репрессированного, другая из Афонского подворья. Они такие классические были чтецы. Они так читали. Вы знаете ли, это просто... Это вот поколение. Вот я через них, вот в Кунгуре была, кажется, Мария Федоровна. Я их даже помню. Такие небольшого роста, такие коренастые. Утром и вечером. Утром, вот я когда читаю Евангелие, что Симеон праведный и Анна при храме были, я обязательно, у меня встают эти образы. Знаете, вот они так читают, четко, ясно, с таким внутренним чувством. Но я вам скажу вот такой пример. После Карпова назначили такого председателя Совета по делам религии Куреедова в Москве. И мне даже уполномоченный Жаринов однажды говорит, я уже был когда настоятелем, тогда ведь шла кампания по закрытию церквей и все прочее, и он решил поехать посмотреть. И говорит, поехали мы на Волковское кладбище, маленький храм, хотели его вроде бы закрыть, а никого не оказалось, оказалось там только матушка Таисия. Он говорит, она нам такую лекцию прочитала, она нам так все рассказала. Он говорит, вот это да, попробуй с такими, так сказать, бороться. А он был специально поставлен. Вот это, говорит, я понимаю, убежденность. Вот это Суриковская, это самая боярыня Морозова, помните? Вот это я понимаю. Он даже говорит, ну как ты тут будешь? Невозможно. А потом она специалист по церковной, чувствуется сама принципиальная, и не против власти. Она очень хит, так сказать, вот мы тут бережем там могилочки, мы тут храм бережем, мы служим, мы там. И все.
1: и оставили.
0: Вот это вот называется, знаете, народная вера. И вот я помню, когда в семинарии ехал туда вот в Кунгур, домой не ехал специально, я там прошел такую хорошую школу. Отец Борис Бартов очень недавно только скончался. Великий человек, труженик, такой преданный, такой тоже, знаете ли, традиционалист, но везде, так сказать, мудро и все, и был настоятелем на кладбище. И только они тогда, владыка Павел, и принимал молодежь. Вот, я очень хорошо это помню. Ну, вы знаете, я все время рассматривал, что нужно все-таки в любой ситуации находить возможности или договариваться, если где надо, там и прятаться. Вот я, когда попал в Пермь, владыка Павел меня вызвал, я приехал к нему как раз, искал, где собор. Пришел в собор в Перми, кафедральный собор. А там еще молодежь. И вдруг сразу команда: прячься, прячемся все, быстро. А я не могу понять, в чем дело. Меня в какой-то там шкаф засунули с одеждой. Сиди, молчи. А в чем дело? Я уже в семинарии все-таки учился, уже мог, так сказать, как-то анализировать. А мне говорят: полномоченный пришел. Потому что владыку Павла стали преследовать за то, что он молодежь привлекает. И решили выловить нас, как этих самых, как вещественное доказательство. И мы все сидели там, притаившись в этих... А у священников такие, знаете, шкафчики, и у каждого там у них ряс. Вот мы туда залезли и сидели. А потом он ушел, мы повылезали, как мыши. И владыка Павел мне сразу сказал: езжай в Кунгур быстрее, вот тебе билет, деньги на поезд. И я к отцу Борису смылся, тогда, грубо выражаясь. Отец Борис меня принял, прятался, что делать?
1: Ну, а вот не было такого смущения, не приходили к вам такие моменты? Вот смотрите, Осипов отказался, люди от церкви отходят, священники вроде маститые, и все борются, говорят, что это мракобесие. Не приходили ли к вам такие
0: моменты? А вы знаете ли, вот я вам скажу, много было, конечно, попыток и искушений. Мне предлагали высшие учебные заведения, тебя бесплатно примут еще, когда паспорт... Вот, когда уже в семинарии учился, я все-таки однажды приехал домой навестить же родителей. Все равно подсмотрели, застали и стали агитировать: не надо, когда я хотел уже в академию поступать. Но вы знаете ли, вот здесь уже стал у меня срабатывать дух противления. Здесь я уже убедился, что здесь, ну, есть какие-то моральные принципы. Как-то я в них уже утвердился, я уже знания какие-то получил и все прочее. Когда уже Осипов отказался, я уже был в третьем классе семинария, но уже, так сказать, я понимал, что выбор сделан. Назад ходу нет. Вот. И здесь мне все-таки нравственно более устойчивое. Хотя я всегда все-таки рассматривал советскую систему не с точки зрения ее такой, знаете ли, противостояния. Мне нравится вот эта система. Я как-то ее усвоил еще с детства, что ли. Я не знаю, как это так получилось, что мне очень нравится система сопоставления. Мне с детства хотелось. Вот я вижу... Этот самый коммунист ругается. Мне всегда хотелось видеть человека, христианина, который ведет себя правильно, чтобы его убедить не кулаками там или там словами, а чтобы он увидел. Вот есть хороший пример, вот есть такой пример. Так вот, для меня хорошим примером были вот эти старики, какие-то образ, создаваемый религиозного человека, вот эти принципы. И уже пришло время, когда действительно много искушений было. Я до сих пор придерживаюсь принципа: верующий человек не должен никогда занимать позицию противопоставления, сопоставления. Я до сих пор убежден, я везде об этом говорю и всегда говорил. И в советское время очень важно было. Все-таки я вам скажу, как бы мы ни говорили, но раз произошла такая революция, раз она приобрела такой антицерковный характер и безбожный характер, значит, все-таки где-то христиане были неправы, так сказать, не дорабатывали. И не надо делать вид, что ничего не было. Раз у людей возник протест, значит, он имел место.
1: Да, повод какой-то был для этого.
0: Значит, Господь очищал. А вот когда вы сопоставляете два... У меня всегда мечта была, вот комсомольцы есть, а вот хотелось, я даже с уполномоченным спорил, с Жариновым, но почему у вас есть комсомол, коммунистический союз молодежи? А давайте сделаем правсомол, православный союз молодежи.
1: Какая идея замечательная.
0: Или бабсомол, баптистский союз молодежи, или там мусульманский союз. И пускай они между собой соревнуются. В здоровой, спокойной, нормальной среде. Вот пускай соревнуются. Но почему вы держите одних и не даете нам возможность? Я уже семинаристом, а когда уже стал в семинарии вот руководить, я всегда с ним говорил, но вы же себя сами объединяете. Дайте возможность молодежи соревноваться. У вас есть соревнования? У нас есть соревнования, у нас там есть вот эти молодежные. Прекрасно. Но есть люди, которые убеждены вот в этом. И как-то у меня с детства вот эта система сопоставления, качественного сопоставления. Поэтому я говорю, меня до сих пор очень сильно обижает, и как-то просто я не знаю, как назвать, когда я вижу вот со стороны православных, что они оказываются не на должной высоте. Мы проигрываем. Проигрываем, потому что не знаю как. Я бы мог многое рассказать. Вот, например, даже в советское время уполномоченный даже мне всегда говорил, я же был проректором, инспектором академии по кадрам и по всем делам, а тогда нельзя было в профсоюз вступать. Я ему говорю, ну почему нельзя уборщицам? Ну, я понимаю, мы с крестами там все, а уборщицы там, нет, профсоюзы — это школы коммунизма, а вы хотите там, знаете ли, что-то строить другое. Но я ему всегда говорил, ну дайте возможность людям себя почувствовать с другими убеждениями, но созидательное право иметь. Почему нельзя? Вы, так сказать, не те люди. Ну как вы можете так делить людей? Это длинный такой вопрос. Mm-hmm. Дальше уже история шла борьбы, так сказать. А уже когда я стал на ноги, ну а как что, назад, что ли? У меня таких принципов не было в жизни.
1: Mm-hmm. Отец Владимир, вот вы встречались со священниками старой школы, как вот некоторых из них вы сегодня упомянули. А могли бы вы сказать, какие, может быть, принципы, традиционные принципы настоящего русского священства вы переняли от них и считаете, что вот эти принципы надо обязательно сохранять, и вы желали бы передать следующим поколениям священников их?
0: Ну, я вам скажу, я действительно, у меня были и в деревне вот отец Николай Беззубов, отец Дмитрий Шамара, отец Михаил Ференцев. С точки зрения сегодняшнего дня, такие традиционалисты. Не очень начитанные, не очень такие, знаете ли, грамотные, что ли, но очень простые. Если уж сказано нельзя, то значит нельзя. А если сказано, что нужно еще где-то что-то подумать, ну, думай. Но запомни, Божие нельзя никак ни на что не разменивать, не объяснять, ничего. Если Господь сказал, что нельзя там сквернословить, значит, не сквернослов. Вот и все. А уже когда я пришел в семинарию, я здесь увидел вот отец Георгий Длинский, отец Сергий, у нас был Афонский, они старого поколения, отца Георгия Длинского, отца расстреляли, тоже был, он сын священника был. Они были такие принципиальные, учили нас так. Вот если нужно, отец Сергий Афонский подавал Новый Завет, притча о добром пастыре, наизусть, на славянском языке. Вот выучи, пройди, иначе никогда не поставите пятерку или четверку. Первосвященническая молитва Иисуса Христа, такая 17 глава, длиннющая. Ныне прославися Сын Человеческий, Бог прославися, у него первое страстное его, наизусть, на славянском языке. Все. И принципиальная позиция. Ты верующий, должен таким вот и быть. И здесь вот у меня были учителя, ректором был отец Михаил Спиранский, он и сидел 10 лет, и всегда был жизнерадостный, никогда не унывал, был очень прост в обращении, ходил всегда на Невский проспект, с авоськой сюда идет по этому самому по парку. Вот там у него болтается колбаска какая-то, еще чекушка иногда. Такой простой-простой человек был. Очень доступный, Лев Николаевич Парийский. Понимаете, какая-то была атмосфера такого. Поскольку церковь находилась, все-таки она находилась в определенном гетто, да, духовенства. Тут скрывать нечего. Мы были в своем таком храме, квадрате, я бы сказал, в таком замкнутом пространстве. И было чувство такой солидарности. И старшее поколение нас понимает, и младшее поколение, и мы все. И как-то мы были с вот этим всем объединены. Какие-то чувства нас все время объединяли. ну, мы были все-таки изолированы. Я считаю, что эта система, она, вот я в ней вырос, я ее до сих пор защищаю, считаю, что она была правильная. Вот сейчас провозглашено быть как все. Это очень опасная, с моей точки зрения, это мое частное мнение, но это очень опасная тенденция быть как все. Вот и молодое духовенство учится, и верующие все считают, мы должны быть как все. Это, я вам скажу, опасная штука. Потому что Господь не случайно сказал, не бойся, малое стадо. Все-таки немного должно, здоровое зерно, оно всегда, его не так и много. Да. Вот, потому что из здорового зерна прорастает много. Когда быть как все, у людей теряется чувство обязательного какого-то такого хранения. Не случайно же церковь сохранила одежду священника, вот, и форма, и церковь всегда. Сравните храм и клуб. Все-таки есть разница. А сейчас проповедуется быть как все, и поэтому мы имеем вот такие страшные последствия. Как все в интернете резвятся, так сказать, как хотят. Ну что это? Это очень плохо. Я считаю, что это доведет... Понимаете ли, самое ценное, вот из советского времени, я хочу сказать, что у народа было четкое представление. Это церковное, это Божие, а это советское, это безбожное. И тогда безбожное, оно теснило, пыталось теснить церковное. И знали, что это не одно, что это теснит. Да. А сейчас, когда размывается вот эта грань,
1: да,
0: люди расслабляются духовно. И молодые приходят к такому убеждению. А это значит, теряется у человека внутренняя какая-то структура, разрушается духовная. А в церкви все-таки у Бога все, я вам скажу, не случайно Господь создал. Таблицу бы Менделеева, Менделеев бы никогда не открыл, если бы Господь не создал. Все взаимосвязано. А так ему как? Он один элемент открыл, просчитал, и ему достаточно 1-2. Ага, значит, это работает вот по таким-то... И составил таблицу Менделеева. И так в любой науке. В духовной части тоже так же.
1: Вот. Есть определенные законы.
0: Есть закономерности, да, законы.
1: Да.
0: И поэтому, когда я в детстве оказался вот в этой, можно сказать, замкнутой атмосфере, но я там сформировался как человек принципиальных каких-то таких убеждений. Я сравнил. Вот у меня была возможность сравнить. Вот это коммунисты, там, комсомольцы. А это вот простые люди. И когда мне говорят, что а вот нужно человеку, вот в Священном Писании говорится вот так, и я смотрю, это совпадает с моим внутренним. А это меня отторгает. И они говорят, что Бога нет. Все для меня было ясно. А вот сейчас вот эта попытка убрать разницу, мне кажется, что это все-таки очень плохо. У нас урок есть на Западе. Христианство превратилось в благотворительную организацию. Великолепно, прекрасно, правила хорошего тона, хорошие. Но, ребята, молиться там, они нас просят, помогите нам духовность вернуть, помогите нам вернуть вот это доверительное отношение к Богу, к Божьей Матери, оказаться в числе святых. Не случайно же православный храм устроен так, что вы попадаете в храм в число святых людей, потому что вокруг иконы. Мы грешники, и вдруг стоим среди святых, вот так озираясь, вы оказываетесь в этом обществе. Если вы на земле способны это сделать, то естественно, что вы будете стремиться все-таки к этому. Мне кажется, вот это главное. И для меня это имело в детстве принципиальное значение. И так вот я, убедившись на собственных каких-то сравнениях, я пришел к выводу, что для меня этот путь самый настоящий, верный. Я чем дальше шло время, и знания приобретал, и сравнивал, и до сих пор я все время занимаюсь, так сказать, и анализом, и мне как-то все интересно.
1: Отец Владимир, вот наша передача подходит к концу. Вы упомянули о своем деде, который был священником, репрессированным, да, священником. Я думаю, несправедливо было Ефим бы не затронуть Иванович его судьбу. Вот, может быть, вы назовете и
0: нет,
1: имя, но, его.
0: Нет, Ефим Иванович Прокопченко, да, он по маминой линии дедушкой. Он служил у нас в деревне сначала, тогда Елисаветградский уезд, а потом, когда стали гонения, он сбежал в Ярославскую епархию, и там его все-таки нашли и расстреляли. Дело есть, он числится, он не прославлен, потому что не ставит.
1: Числе новомучеников нет?
0: Числе новомучеников, но не прославленных, но да. Он стоит в списках, есть все данные. Прокопченко Ефим Иванович по Ярославской епархии. Я узнал все, дело мне пока не удалось его получить, потому что нужно спецразрешение там. Но это настоящий страдалец. Расстреляли просто так, как священника. Еще... Поймали и там все-таки.
1: Ну что там в деле может быть? Вот как вы считаете? Ну что можно, если ничего, человек совершенно
0: невинный? Я много дел видел. Ну что? Да. Ну священник, он говорил, что я священник.
1: Вот это
0: и было... ему говорят, а вы против советской власти? Да не против советской власти, я против того, чтобы не разрушали церковь. Вот и все. Я за Бога. А ему говорят, нет, это все равно, что сказать, вы против советской власти. Я вам скажу, вот я когда уже был проректором, по приему уже принимал учащихся в семинарии, и меня самому говорили, вот ты пошел попам, это же измена родине. Это приравнивается к измену. Почему тогда стояло в мозгах у людей государственных, написали же в Конституции, церковь отделена от государства. И многие люди почему-то на местах...
1: Буквально все
0: буквально
1: это.
0: Буквально... Ага. Ты пошел в церковь, значит, ты...
1: Отделился от
0: государства. Отделился, ты, значит, предал. Против. Не просто отделился, а ты против. Да. Обязательно вам предал. Инкриминировали. И потом инкриминировали многим поступающим, особенно с Украины. Я всегда их защищал. Ну как же он пришел же, так сказать, чтобы научиться... Ведь мы же его будем учить, так сказать, правильным отношениям. Нет... В Петербурге, я помню, один тут в Ленинграде в то время подал документы на поступление. А он был в пожарной части. А все документы, когда собирались, они поступали в копиях уполномоченных. Требовалось такой вот уполномоченный совет по делам религии. Он потом рассылал бумажки по всем. У меня тоже в деревне, я сейчас нашел эти документы, они прислали, что вот священник... Я еще не был священником. Они уже прислали, что священник поступил, имейте в виду, надо с ним провести работу. Вот они со мной проводили. И здесь человек с пожарной подал документы. Полномоченный узнал. И что вы думаете, прибежали, я уже был проректором, прибежали и говорят, где такой? А в чем дело? А вот он к вам поступил, это же измена родине. Какая измена? Вы что, с ума сошли? Уже Хельсинская декларация. Да нет, это приравнивается к измене Родины. Так не я уже потом им убеждал, а сам уполномоченный говорил, да я им доказывал, что вы, идиоты, делаете. Вы же сейчас на международный уровень все это выйдет. Это же позор.
1: Скандал, да.
0: Но если в Петербурге на таком уровне, то уж, знаете, в районе запросто инкриминируют тебе, что измена Родине. И хоть ты умри. И вот такая вот ситуация была. Ну что делать? Приходилось доказывать, воевать, терпеливо разъяснять. А что делать? Другого выхода у нас не было.
1: Ну что ж, отец Владимир, наша передача называется «Россия. Век 20-й». Для наших радиослушателей, что бы вы могли сказать, какой основной урок России 20 века мы должны усвоить, хранить, взять себе на вооружение?
0: Самый главный урок, что Россия в 20 веке прошла испытание. Урок испытания. Не наказание. Не надо... никогда приходить к выводу, что Господь нас наказывает. Когда вы исповедуете принцип наказания, обязательно надо искать после этого врагов, кто наказал, за что наказал, да как наказал, хорошо ли, плохо, строго или нет. А вот когда вы исповедуете принцип испытания и начинаете из себя, что вас Господь испытал, нас Господь испытал на прочность, провозгласили, что Русь святая, ну так прошла на испытание. Она оказалась, часть из нее святой, вон сколько святых, верно?
1: Да.
0: А часть не выдержали. Но если вы исповедуете принцип испытания, тогда вы пытаетесь найти, увидите промысл Божий, и свои просчеты, и свои ваших близких, и обстоятельства какие-то. В испытаниях человек закаляется. А когда он исповедует принцип наказания, он там озлобляется. Он там ищет виноватых и еще что-то. Вот это очень опасное явление. Оно порождает, как правило, вот эти всякие конфликты, потому что вот виноват этот, а этот доказывает, этот виноват. А вот принцип испытания, вот я вам говорю, у нас на поминике в соборе слова пророка Давида. «Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро. Ведь Бог же нас испытывает, Он же переплавляет. А для чего? А чтобы мы потом пришли к Господу и сказали, вот я все-таки столько, сколько смог, в испытаниях выдержал. Вот самое главное.
1: Спасибо, отец Владимир, это замечательное окончание нашей сегодняшней беседы.
0: Это мой жизненный принцип. Я
1: его мы постараемся воспользоваться вашим жизненным принципом, насколько нам это позволит наша душа. Спасибо, отец Владимир. Дорогие друзья, гостем сегодняшней нашей передачи был протоиерей Владимир Сорокин, настоятель и князь Владимирского собора. Передачу подготовила Людмила Зотова. Отец Владимир, спасибо большое. Мы всегда рады видеть в нашей
0: Бог
1: студии.
0: Дай Бог здоровья. Приглашайте еще. Будем еще дальше беседовать. Спасибо.
1: Да, спасибо.
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции. И хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В. В храме Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади, дом 1. В книжном магазине «Слово» на улице Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио «Град Петров.ру».

0: прозвучал концерт на текст причастного стиха праздника Вознесения Господня композитора Николая Римского-Корсакова в исполнении Уральского государственного камерного хора.
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прямая трансляция из Спасо-Преображенского собора нашего города.

средневековья Виногора Господня, и до Божьего десерта, и вознесется превыше холмов, и придут на нем все языцы, и пойдут люди многие реку, приидите взыди на гору Господню, и в дом Бога и Яковля, и возвестит нам путь свой, и пойдет по нему.

браты моими, уготовите путь мой и путь творения людям моим, и камень от пути развещите, вознесите знамение на языки, всего Господь сотворит слышано, даже последней земли, рците через Йонове, все спаситель вы приходите мне с собой мзду, и тело его пред лицем его, и прозовите люди святые, избавленные Господа, и же наречешься изысканный град, и неоставленный, то сей пришед из Енома, обращение ризья голоду от посора, сей красен в одежде своей, попьет хлеб с крепостью велиею, а с благою правду и суд спасения, хоть кот и обращенный ризы, и одежда твоя яко, и стоптания точила исполнены, и стоптания точила и стоптания, и от язык несть муж со мною, милость Господня помяну, добродетели Господни во всех, им же нам воздавает Господь.

Господь, благий Дому Израилеву, наносит нам по милости Своей и по множеству правды Своей, и рече, не люди ли мои, чада не отвергнутися, и быть им во спасение от всяка скорби их, не подайте ниже ангел, но сам Господь спасение их, да еже любите их, и щадите их, сам избави их, и восприяти их,

среди гряды Господень, и станут лози его в день полный, на горе Елеонский, прямо из Салима, под восток солнца, и в день полный изрит вода жива из Иерусалима, волнея в море первое, и волнея в море последнее, жатву и песню будет тако, и будет Господь царь по всей земли, день полный будет Господь един, имя Его едино, окружающее всю землю и пустыню, от главы даже до Ремнона, тот Его крепу Иерусалимлю, и вознесется, и ним на месте прибудет, от врат Вениаминовых, даже до места дверей первых, даже до врат вольных, и даже до столпа Анима-Меилева, даже до подточились царевы, обитает в нем, и анафема не будет тому, и веселится Иерусалим на день.

ныне спасли нами, милости Твоя богатая, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, силою честного и животворящего Христа, предстательство честных небесных сил бесплотных, честного славного, пророка предсечи и крестителя Иоанна, святых славных и всеквальных апостол, и живо святых отец наших, и вселенских, великих учителей и святителей, святых славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, святых новомучеников и исповедников,

Требующий по покровению радости Бога и живу.

Царя Боже, Спасителя нашего упования, всех участь земли, суще море далечие, и милости, милости будем, Владыко, Христе наши помилуйны, милости Бога человека, любить Бога.

Иисусе Христе Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, силы честного и жетворящего Христа, предстательство честной небесности и бесплотной, честнославного пророка, предтечи Крестителя Иоанна, святых славных и всех великих апостол, святых славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, и же святый отец наших и вселенских великих учителей, святителей, Василий Великий Григорий Богослова и Иоанна Златоустого, и же святых отца нашего Николая, архиепископа Мирликийского чудотворца, святых равноапостольных Мефодий Кирилловича Славянский, святых равноапостольных великого князя Владимира, великой княгини Ольги, и же святых отец нашего святителя Михаила, первого митрополита Киевского, первого святителя Московского, вся Руси Петра, Алексея, Ион, Макария, Филиппа, Ермогена и Тихона, митрополитов Московских, Филарета, Иннокентия, Макария, святых новомучеников и исповедников Церкви Русские, Владимира, митрополита Киевского, Вениамина, митрополита Петроградского, Петра, митрополита Крутийского, Илариона, архиепископа Верейского, святых царствия страстотерцев, преподобных учениц, великих Елисаветы и Варвары, подобных отец наших старцев оптинских, Стыправина на Кронштадтского и Алексея Московского, святые блаженные Ксении Петербургские, Матроны Московские, святые праведные богатецы Акимианы, святых священномучеников, Климента и Петра и Жевских отца нашего преподобного Сергия, Игумерадрического, всероссийского дворца преподобных Серафима Саровского, Серафима Вырицкого, Антония Дынского, Александра Свирского, Варлама Путанского, и всех святых твоих,

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти веки наша, Владыка, братцы беззакония наша, святый посвяти Сыне.

верное возвятишь, яко ты си благословляй, если еще всяческое Христе Боже наш, и тебе славу посылаем за безнадежность.

Нози восстают на мя, нози глаголют души моей, не спасение ему в возе его. Ты же, Господи, заступник моеси, слава моя и вознося и главу мою, гласа моим ко Господу возвать.

верующих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, я, как и поразил иси вся враждующими в слуе, зубы грешников согрушил иси, Господне есть спасение, и на людях Твоих благословение Твое. Аску слух и спах восстах, яко Господь заступит мя. Господи, да не ярости Твоей обличишь и мне, ниже гневом Твоим накажешь и мне, яко стрелы Твоя унзоша во мне, и утвердила иси на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти моих лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое утяготеша на мне, во смердеша и согниша раны моя от лица безумия моего, по страдах и сляков все до конца, весь день сету я хождах, яко лядвия моя наполнишася поруганий, и несть исцеление в плоти моей, озлоблет бы их и смирихся до села, рыхах от воздыхания сердца моего, Господи, пред Тобой все желания мои, и воздыхание мое от Тебе не утаися, сердце мое смятеся, остави мя сила моя, и свет очию моею, и той не со мною, друзи мои и искренние мои, прямо мне приближишася и сташа, и ближние мои, отдалече мне сташа, и нужда пуся ищичи душу мою, и ищичи злая мне, глаголоху суетная, и льстивный весь день полчахуся. Аз же яко глух не слыша, и яко нем не отверзая у свои, ибо их яко человек не слыша, и не им имя устет своих обличения, яко на тебя, Господи, уповав, Ты услышишь, и Господи Боже мой, яко рев, да никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижайтесь нога моим, на мя вели речи ваша, яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу, и побегусь о кресте моем, рази же мои живут, и укрепишися паче мне, и умножишися ненавидящие мя бесправды, воздающими злая, возблагая благахами, за негоне благостыню, не остави меня, Господи Боже мой, не оступи от меня, вонми в помощь моей, Господи, спасение моего, не остави меня, Господи Боже мой, не оступи от меня, вонми в помощь моей, Господи, спасение моего, Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю, вот жада Тебе душа моя, коль множится и Тебе плоть моя, земли пусть и не проходи безводне, пока во свете, явихся Тебе видите силу Твою, славу Твою, яко лучшая милость Твоя, паче живот, устне мои похвалите Тя, пока благословлю Тя в животе моем, и о имени Твоем воздержу руцы мои, яко тука и масти, да исполнися душа моя, и устнама радости восхвалит Тя уста моя, аще поминав Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко вылыси помощник мой, и в крови крилу Твоей возрадуйся, прилепи душа моя по Тебе, мне же приятнее снится Твоя, и же вслой скажу душу мою, внидут преисподней земли, предадятся в руки оружие, части лица будут, царь же возвеселится в Бозе, похвалится все крынуйся им, яко заградившийся уста глаголящих неправедная, на утренних поучахся в Тя, яко вылыси помощник мой, и в крови крилу Твоей возрадуйся, прильпе душа моя по Тебе, мне же прият, десница Твоя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Господи Боже, спасение моего во дни, во звах и в ночи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближися, применен бы с нисходящими в рот, быв яко человек без помощи, в мертвых свободь, яко язви не спящие во гробе, их же не помянулись и к тому, идти от руки Твоя, от реновения выше, положишь мя в рове преисподней, в темной хисении смертней, на мне утвердися ярость Твоя, и вся волна Твоя навелась на мя, ударилась из знамых моих от меня, положишь мя мерзость себе,
предан в их и не исхожда. Отче мои, изнемогости от нищеты, возвал к Тебе, Господи, весь день, воздев к Тебе руцы мои, и до мертвыми творишь чудеса, или врачами воскресят и исповедятся Тебе, и да повесть кто во гробе милость Твою и истину Твою погибели, и да познано будут во тьме чудеса Твоя и правда Твоя в земле забвенней, и аз к Тебе, Господи, возвал, и утро молитва моя предварит Тебя. Скуй, Господи, отречу душу мою, отвращающий лице Твое от меня, нищий из вас и в трудех от юности моя, вознежися, смирися, и из немого, на мне придоши гневе Твои, устрашение Твое возмутишь мя, обыдоши мя, якого да везде не держаши мя в клубе, удали дуся от меня друга и искреннего из найных моих от страстей, Господи, Боже, спасение моего, во дни возвах и в ночи пред Тобою, да внидет притя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душа моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови душа моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от исцеления живот Твой, венчающего вся милости и щедротами, исполняющего во благих желания Твое, обновится яко орля юность Твоя, творя милости и Господь, и судьбу всем обидимым, сказав пути своим и силами, сыновам Израилю хотение своя, щедрый милостив Господь, долготерпелив и много милостив, не до конца прогневается, ниже век рождует, не по беззакониям нашим сотворилась нам, ниже по грехам нашим воздалась нам, яко по высоте небесней от земли утвердилась Господь милость мою на боящихся Его. Или стоят восток от запад, ударил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрый Отец Сыну, щедрый Господь боящихся Его, яко той познал создание наше, помяну, яко персись мы, человек, яко трава, дни его, яко цветели, так вот цветет, яко дух пройди в нем, и не будет, и не познает тому места своего. Милость же Господня от века до века на боящихся Его, и правда Его, на Сыне Сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творития, Господь на небеси, уготовил престол Свой, и Царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости и творящие Слово Его, услышите глас словец Его, благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его, благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычестве Его, благослови душа моя Господа, на всяком месте владычестве Его, благослови душа моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не вниди в суду с рабом Твоим, яко не правдится пред Тобою всяк живый, яко погнав враг душу мою, смирил и в землю живот Твой, посадил меня из темных, яко мертвый века, и уны во мне дух мой, во мне смятись и сердце мое, во мне дух не древняя поучись во всех делях Твоих, в творениях руку Твоей поучался. Воздех Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, исчези дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюсь нисходящим в ров. Слышано, сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя помах. Скажи мне, Господи, путь вон же пойду, яко Тебе взять душу мою. Изми меня от враг моей, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твою, яко Ты и Бог мой. Бог Твой благи наставит меня на землю праву, имени Твоего ради, Господи, живишь имя. Правдой Твоей изведешь от печали душу мою, и милостью Твоей потребишь враги моя, и погубившийся служающие души моей, яко аз раб Твой есмь. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суду с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суду с рабом Твоим. Бог Твой благи наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!

0: на раве херувинских вознесшийся со славою Христу, и спасавшему нас одесную Отца, песнь поведную, яко прославися.
1: Тебе должна слава тебе, когда ты от Богу и человеком Христа, в лице ангельские, видевши с плотью вышни, уявлявшися согласно же воспеваку песнь поведную, яко прославися.
0: Слава тебе, Боже, на слава тебе, явшемуся Богу на горе Синайсе, и закон давшему Боговицу Моисею, озрыя и оские, вознесшемуся плотью,

0: слава тебе, мошенницы жизнодавчих и всех отцу, и вознесли сирот наш человек разлучен, незреченный плодотробие твои.
1: Слава тебе, Боже, да слава тебе, чинья неси спаси человеческое естество, видевшися восходящее тебе, непрестанно удивляемый воспевать путя.
0: Слава тебе, Боже, да слава тебе, естество человеческое,

вошел и сел и сию десную Отца, и яко и насущен всему Сын и Духу, аще бо и во плоти явился и си, но не приложен прибыл и си, тем же чаешь и совершение конец, судите грехи на землю миру всему, правосудие Господи, пощади душу.

0: Слава тебе, Боже, на слава тебе, вознесутись его славе, ангелов царю, утешителя нам, от отца посла, тем же попиле, в слава Христе, вознесению твоему.
1: Слава тебе, Боже, на слава тебе, как сыне спас по отцу с плотью, удивишася его ангельское воинство, и возопиша, слава Христе,
0: слава тебе, Боже, на слава тебе, ангельские силы, горнейшему вопияку, врата возьмите Христу нашему царю, Его же воспеваем.

Thank you.

Thank you.

на высоту земли воссевавшего в Благовещение, великого Бога.

я же бедельное песне уступаю жизнь, видеть его спрятен, и на высоту возведе мочи и мысли, перебили губи чувства на небесное братосмертни, не в чуем быть его масличной горе, ветеранчика и управляющего на полоце носима, вот он буду Бога свой на небесах в и дам вам дар любезный, дар любезный.

Отцу спасе привел я сил.

Небесные, ближние, поки судите, и на земле человеку, не я.

Христа, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не думай, не дум

царя нашему Богу, приидите, поклонимся и преклоним Христу царя нашему Богу, приидите, поклонимся и преклоним самому Христу царя Богу нашему. Глаголы мои, ноши, Господи, разумею звание мое, подми глаза умовения моего, царю мой, Боже мой, я к Тебе помолюсь, Господи, за утро услышу глаз мой, за утро представить и удрыши меня, я кого не хотя беззаконие ты си, не приселиться к Тебе лукавные, не для привода беззакония, соблюдающего Твоима, возненавидел и себя, делающий беззаконие, погубивший вся глаголища лжу, мужи крови всего гнушается Господь, так же множество минусы Твои я, гниду в дом Твой, поклонюсь, как храму святому Твоему, страсти Твоим. Господи, над храме правдой Твоим, враг мой и храни, исправим при Тобой путь мой, я конечен у всех их истины, сердце и сует, но гроба свергертани, язык и своим счастом, судей Божий да отходут от мыслей Твоих, по множеству нечестия и извиния, я по преогорчится Тебя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тебя, вовек возрадуются и вселитесь в них, и похвалится о Тебе любящие имя Твое, яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчал еси нас. Господи, прибывище был еси нам род и род, прежде даже горам не выйти создать еси земли и вселений, и от века и до века Ты еси, не отврати человека во смирение, рекла еси, обратитесь о сынове человечести, яко тысячи лет предочима Твоему, Господи, яко день вчерашний, нечем не выйди, и сразу начинаю, уничижение хлеба будут, утро яко дрова не выйдет, утро просветет и придет, на вечер отпадет даже сеет и искнет, яко исчезавком гнев Твоим и ярость Твоим сплотихомся, положилось и беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши, Господи, и гнев Твоим исчезавком, лето наше, яко получено, получавшуся, дни и лет наши, дни же 70 лет, а через сила кость 70 лет, и множие труды болезни, яко приедет кротость на ней накажемся, тоже сдержал гнева Твоего, и от страха Твоего ярость Твоей чести. Если не судую, так и скажи мне, кованное сердце мудрости, обратися, Господи, до горе, и уморен буди на рабы Твоя, исполни ко все доброе милости Твоя, Господи. И возрадовахомся, и возвеселихомся во вся дни наши возвеселихомся, за дни мне же смиренуюся, летом мне же видихом злая, и призри на рабы Твоя, и на дела Твоя, и на стаи свины, и будет следовать Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою я разумею пути непорочнее, когда приедешь ко мне, прихождать мне злобие сердца моего, после дома моего, не предлагаю приносимую моим обеим закону преступную, творящее преступление возненавидя, не припенни сердце строптиво, уклоняющимися от меня лукавого не послав, оклеветающего до искреннего своего сего изгонял, гордым оком и несвятым сердцем семьи едят, очи мои, наверное, земли посаждать я со мною, ходя и по пути непорочной всеми служаши, не живяши господи дома моего, творя гордыни, благоли неправедная, не справлявши предочима моима, утри избиваться грешной земли, где же потребить от града Господня все делающие беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Вознесся и сила славе Христе Божий наш, радостью творимый учеником, обетованием Святого Духа и священным им бывшим благословением, яко ты еси Сын Божий, избавитель мира, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Что ты наречемо благодатное небо, яко воссиялось и солнце правды, рай, яко произвела еси светлетение, дева, яко привела еси нетлена, чистую Матерь, яко имела еси на святых твоих объятиях, Сына всех Бога, то говори, спасися душам нашим, стопы моя направи по словеси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие, избави от неведы человеческие, сокрепи заповеди Твоя, лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим, да исполнится уста моя хваление Твоего, Господи, яко на Господи славу Твою весень великолепие Твое, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очистите наши, владыка, прости беззакония наши, святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, Христа и во веки веков, аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и оставя нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим, и не веди нас в свои искушения,

0: Я же на земле соединив небесный, вознесся и во славе Христе Боже наш, никак уже отлучайся на пребывание отступный, и вопия любящим Тя, вас есть славе, и никто уже на вы. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняемые славы Христе Божие, благотерпелие, многомилосердие, многоблагоутробие, и же праведное, любя, грешное, милое, и же вся дуэка спасения, обещания ради будущей благ, сам Господи, прими наше счастье и молитвы, и исправи живот наш заповедям Твоим, души нашего святителя, лица очисти помышления, исправи мысли очисти, избави нас от всяких скорбей, зол и болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, за ополчениями, соблюдаемыми, наставляемыми, достигнем соединения веры в разум неприступные Твоей славы, яко благословены все во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присны во веки веков, аминь. Честнейшие героями, славнейшие без сравнения Серафим, Бедствение Богослова, Рожие, Сущие, Богородицы, Тебя вещаем, именем Господним благослови, Отче.
1: Боже, ущедренный, благословенный, просветилице Твое ныне, помилуй ты.
0: Аминь.
1: Христе, святи истинный, просвещай, освящай всякого человека, ведущего в мир, да знаменца у нас свет лица Твоего, да в нем умре свет неприступный, исправи стопы наши к делу не заповедей Твоих, молитвам пречистой Матери.

0: пятом будет пятым вознесение. Господь напоминает, что завтра будут отслужены две божественные литургии в 7 часов утра и в 10 часов утра. Ангелы-хранители, всем дорогу с миром.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», международные новости религиозной жизни. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Совет митрополии Русской Православной Старообрядческой Церкви вновь вернулся к идее открытия Старообрядческого института. Король Абдалла и патриарх Феофил открыли первый в Иордании православный университет. Папа Лев XIV опубликует первую энциклику «Magnifica Humanitas». Об этих и других новостях в нашем выпуске. На последнем совещании Совета митрополии Русской Православной Старообрядческой Церкви состоялось очередное обсуждение идеи открытия Старообрядческого института на Рогожском кладбище. В постановлении говорится утвердить комиссию по организации Православного гуманитарного Старообрядческого института имени протопопа Аввакума, поручить комиссии создать официальный сайт Православного гуманитарного Старообрядческого института имени протопопа Аввакума, начать работу по подготовке дистанционных курсов при институте, провести аудит деятельности института в срок до 10 мая 2026 года. В феврале 2019 года на Совете митрополии было принято решение о создании Старообрядческого института имени протопопа Аввакума. В реальности его создание обсуждается уже 7 лет, сменилось несколько директоров, но в полностью отреставрированном здании дореволюционного института никаких занятий до сих пор нет. Нет преподавателей, нет учебников, нет учебных планов. Единственным достижением, связанным с институтом, стала торжественная установка памятника протопопу Аввакуму у дверей пустующего учебного заведения. Сам институт прошел государственную регистрацию, но не как учебное заведение, а как некоммерческая организация. Король Иордании Абдалла II и православный патриарх Иерусалимской церкви Феофил III открыли 18 мая Международный православный университет. Новый вуз расположен в Аль-Мактасе, месте на восточном берегу реки Иордан, где по преданию Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа. В 2015 году это место было включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Учебное заведение задумано не как богословская семинария, а как современный междисциплинарный университет, в котором молодежь ближневосточного региона сможет получить знания в области гуманитарных наук. Обращаясь к присутствующим на церемонии членам королевской семьи, патриархам и главам церквей Иерусалима, государственным чиновникам, дипломатам и духовенству, патриарх Феофил заявил, что это открытие университета стало ответом на глубокую потребность в объединении духовной глубины с интеллектуальным совершенством, веры с наукой, унаследованной истиной с ответственным служением человечеству. Как пишет сайт Иерусалимского патриархата, Международный православный университет должен стать центром академической науки, христианско-мусульманского диалога, взаимодействия между людьми, а также и цивилизационного взаимообмена между Востоком и Западом. Первая энциклика Папы Льва XIV «Magnifica Humanitas» о защите человека во времена искусственного интеллекта увидит свет в понедельник 25 мая. Понтифик подписал ее 15 мая в 135-ю годовщину обнародования энциклики Папы Льва XIII «Rerum Novarum», посвященной социальным вопросам. Презентация «Magnifica Humanitas» состоится в день ее публикации в зале Синода в присутствии самого Льва XIV. С докладами выступит префект департамента вероучения кардинал Виктор Минуэль Фернандес, префект департамента служения целостного человеческого развития кардинал Майкл Черны, теолог и преподаватель Даремского университета Великобритании Анна Роулинс и другие. Заключительное слово будет предоставлено госсекретарю Святого Престола кардиналу Пьетро Паролино. Завершится встреча выступлением и благословением Папы Льва XIV. И последнее сообщение. Папа Лев XIV встретился 18 мая с главой Киликийского католикосата Армянской апостольской церкви Арамом I. Встреча началась с частной беседы, затем состоялась презентация делегации, обмен речами и подарками. Свое обращение понтифик начал с примера экуменизма святых. Включение в римский мартиролог одного из самых почитаемых святых армянской апостольской церкви, святого Нерсеса Благодатного, выдающегося богослова, уже объединяет церкви. Папа подчеркнул неустанный диалог между католической и древневосточными православными церквами. Результатом этого диалога стала публикация трех важных документов о природе и миссии церкви, о причащении в ранней церкви и о таинствах. Папа отметил уникальность опыта Ливана, который долгое время показывал всему миру, что люди разных культур и религий могут жить вместе как единая нация. Встреча завершилась совместной молитвой в часовне Урбана VIII о даре единства и мира. Юрисдикция Киликийского католикосата распространяется на Ливан, Сирию, Кипр, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, регион Персидского залива, Иран, Грецию и Америку. С 1930 года штаб-квартира католикосата находится в Антелиасе, Ливан. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
3: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
4: 21 мая – праздник Вознесения Господня. В своем Вознесении Спаситель окончательно покидает своих учеников, и тем не менее они радуются. В чем причина этой радости? Почему ему обязательно необходимо уйти? И если он не уйдет, неужели не придет Дух Святой, обещанный Утешитель? На эти и другие вопросы мы пытаемся дать ответ в праздник Вознесения Господня. В 9:30 вы услышите передачу радиостанции «Голос православия», подготовленную по проповедям протопресвитера Бориса Бобринского. В 10 часов утра начнется прямая трансляция праздника.

0: Астрид Лингрен. Рони, дочь разбойника.
1: В большом зале спали только они трое: Рони, Матис и Лависа. Рони любила, пока сон ее не одолевал, глядеть в щелку задернутого полога, как догорал огонь в камине, пока Лависа пела. С тех пор, как Рони себя помнила, ее мать всегда пела волчью песнь перед тем, как лечь. Для Рони это означало, что пришло время сна, но она всякий раз с радостью думала: «А завтра я снова проснусь». И Рони в самом деле просыпалась и вскакивала с постели, едва только начинал брежить рассвет. Какую бы погоду ни приносил новый день, она все равно бежала в лес. И Лависа всегда клала ей в кожаный мешок краюшку хлеба и флягу с молоком. Даже злобные друды не могли прогнать Рони из леса с протоптанных ею тропинок и любимых полянок. Там она играла всегда одна, но, по правде говоря, она ни в ком и не нуждалась. Да и кто ей мог быть нужен, когда дни ее и без того были полны счастья? Вот только проносились они слишком уж быстро. Не успела Рони оглянуться, как промелькнуло лето, и пришла осень. А осенью злобные друды уж совсем не знали удержу. И однажды, прямо обезумев от ярости, они так долго гнались за Рони по лесу, что она наконец-то поняла, какая опасность ей угрожает. Рони нырнула в лесное озерцо, проплыла под водой до другого берега и ползком пробралась под зеленый шатер густой ели. Там она притаилась и слушала, как друды ищут ее в бешенстве и шипят: «Где человечек? Где он? Где он? Выходи, выходи! Мы тебя заласкаем и зацарапаем, и кровушка ручьем потечет! Ого-го! Хо-хо!» А Рони сидела в своем убежище до тех пор, пока злобные друды не скрылись за верхушками деревьев. Оставаться в лесу ей уже не хотелось. Но до ночи и до волчьей песни Лависы было еще очень долго. И тогда Рони решила заняться тем, чем давно уже собиралась заняться, а именно научиться остерегаться пропасти. Рони, как гусеница, подползла к самому ее краю и поглядела вниз. Ух! Это оказалось еще страшнее, чем она предполагала. Она взяла камень и кинула его вниз. А когда услышала, как этот камень ударился о дно, она испугалась. Такой это был глухой и далекий звук. Рони снова посмотрела вниз. Ух, ну и глубина! Потом она огляделась по сторонам, прикидывая, где ей лучше прыгнуть. И увидела... Она увидела такое, что от изумления едва удержалась на ногах. На той стороне кто-то сидел. Этот кто-то был примерно ее роста, сидел на самом краю пропасти и болтал ногами. Рони догадывалась, что она не единственный ребенок на свете. Единственной она была только в замке Матиса, да в разбойничьем лесу. Лависа уже много раз говорила ей, что на свете полным-полно детей, и что из одних, когда они вырастают, получаются матисы, а из других — лависы. И каким-то образом Рони почувствовала, что тот, кто сидел на той стороне пропасти и болтал ногами, когда подрастет, станет матисом. Он ее еще не заметил. Рони долго-долго глядела на него и тихо смеялась от радости. —

Потом и он ее увидел, и тоже рассмеялся. «А я знаю, кто ты!» — крикнул он. «Ты дочь разбойника, и все дни напролет бегаешь по лесу. Я тебя уже видел!» «А ты кто такой?» — крикнула Рони. «И как ты здесь очутился?» «Меня зовут Бирк, я сын Борки, и живу теперь тут. Сегодня ночью мы сюда переехали». Рони с недоумением поглядела на него. «Кто это мы?» «Борка, Ундиса, я и наши 12 разбойников». Прошло некоторое время, прежде чем до Рони дошел невероятный смысл его слов. Наконец она спросила: «Уж не хочешь ли ты сказать, что северная башня нашего замка теперь полным-полна всякой дряни?» Он засмеялся. «Нет, там только отважные разбойники атамана Борки. Зато в южной башне замка, где ты живешь, полным-полно всякой дряни. Это всем известно». «Ах, это всем известно! Ну, знаешь!» Рони прямо кипела от гнева. «И учти!» — крикнул Бирк. «Никакой вашей северной башни больше нет, а есть замок Борки. С сегодняшнего дня он так называется. Запомни!» Рони с трудом перевела дух. В таком она была бешенстве. «Замок Борки!» Тут было от чего задохнуться. «Ну и негодяи эти разбойники Борки. И этот щенок, который сидит там и хихикает, один из них». «А ты, пламя!» — воскликнула она. «Ну, подожди! Вот услышит Матис эту новость, и тут же вы все, вся ваша шайка, полетит отсюда вверх тормашками!» «Вверх тормашками!» — усмехнулся Бирк. «Жди!» Но Рони представила себе Матиса, и ей стало страшно. Ведь она уже видела, каким он бывает в гневе, и знала, что добром это не кончится. Их замок, наверное, еще раз расколется пополам или разлетится на куски. И она даже застонала от ужаса при этой мысли. И тут она увидела, что затеял Бирк. Представьте себе, этот гаденыш примерялся не больше, не меньше, как перепрыгнуть через пропасть. Он стоял на той стороне, как раз напротив Рони, и вдруг, сорвавшись с места, побежал к пропасти. Тогда она крикнула: «Только прыгни, я тебя так стукну, что нос сворочу!» «Ха-ха!» — заорал в ответ Бирк и птицей перелетел через пропасть. «А тебе слабо так прыгнуть!» — добавил он, усмехнувшись. Вот это он уже зря сказал. Это уж слишком. Достаточно того, что он и его поганая шайка захватили северную башню их замка и поселились там. Она не могла допустить, чтобы разбойник Борки сделал то, чего не посмел бы повторить разбойник Матиса. Ирония решилась. Сама толком не понимая, что делает, она тоже перелетела над пропастью и оказалась на той стороне. «Эй, ты! Что же ты меня не стукнула?» — крикнул Бирк. «Иду к тебе!» «Больно надо!» — ответил Рони. Он снова прыгнул на ее сторону, но и на этот раз она не стала его дожидаться и опять перелетела на ту сторону. Рони решила, что будет прыгать туда и назад до последнего дыхания, лишь бы не оказаться с ним рядом.

После этого никто уже не произнес ни слова. Они будто обезумели и только молча прыгали взад и вперед. Ничего не было слышно, кроме их тяжелого, прерывистого дыхания. И вот тут она вдруг увидела, что Бирк, приземляясь, зацепился ногой за камень. И услышала, как он крикнул, прежде чем исчезнуть в трещине. Наступила тишина, только каркали вороны. Рони зажмурилась, ей сейчас хотелось лишь одного, чтобы всего этого не было. Зачем они прыгали, как полоумные? Рони подползла к краю пропасти, посмотрела вниз и увидела его. Он стоял прямо под ней, то ли на выступающем камне, то ли на обломленной балке, то ли еще на чем-то, что торчало из расколотой молнии стены, но лишь на ширину ступни, не больше. Там он стоял, а под ним была пропасть. Бирк шарил дрожащими руками по стене, надеясь нащупать неровность, за которую можно было бы уцепиться пальцами, чтобы не сорваться вниз. Он понимал, да и Рони тоже, что без ее помощи ему оттуда не выбраться. Он стоял бы там, пока силы его не иссякли, а потом, они оба это понимали, не стало бы на свете Бирка, сына Борки. «Не шевелись!» — крикнула Рони. «А что мне еще остается?» — ухмыльнулся он в ответ. Но было ясно, что ему страшно. Она торопливо размотала длинный плетеный ремешок, который всегда носила подвязанным к поясу. Он не раз выручал ее, когда она взбиралась на скалы или спускалась с высоких деревьев. На одном конце она сделала петлю, а другим обвязала себя вокруг пояса. Затем спустила конец с петлей Бирку и заметила, что глаза его радостно сверкнули, когда он увидел эту петлю. Да, ремешок оказался достаточно длинным. «Этому щенку здорово повезло», — подумала Рони и крикнула. «Эй ты, накинь эту петлю на себя, но не карабкайся вверх, пока я не скажу». Молния в ту ночь, когда Рони появилась на свет, отколола кусок зубчатой стены. И он, к счастью, так и лежал с тех пор у самого края пропасти. Рони заползла за него и крикнула: «Валяй!» И тут же почувствовала, как ее бока стиснула затягивающаяся ременная петля. Было очень больно. Рони вскрикивала при каждом рывке Бирка, который карабкался вверх. «Ремень меня, наверное, перервет пополам, и я стану как наш замок из двух частей», — подумала Рони и стиснула зубы, чтобы не застонать. Но вдруг ремень разом ослаб. Бирк стоял над ней и глядел на нее. «Здорово ты здесь улеглась», — сказал он. «Ага», — сказала она. «Надеюсь, больше прыгать не будешь?» «Нет, один раз мне еще придется прыгнуть, чтобы попасть на ту сторону. Должен же я все-таки вернуться домой, в замок Борки». «Только скинь-ка поскорее мой ремешок», — приказала Рони и вскочила на ноги. «Я не хочу быть с тобой связанной, понял?» Бирк тотчас сбросил с себя ременную петлю. «Понял», — сказал он. «Но теперь я все равно с тобою связан, даже без ремешка». «Уходи отсюда, слышишь?» — крикнула Рони. «Придумал тоже. Замок Борки. Вали отсюда». Она сжала кулак и с размаху стукнула его по носу. А он засмеялся и сказал: «Но чтобы больше этого не было, поняла? Ты спасла мне жизнь. Очень мило с твоей стороны. Спасибо». «Уходи отсюда, тебе говорят!» — заорала Рони и кинулась прочь. «Эй ты, дочь разбойника, мы еще встретимся!»

0: Все вышло еще хуже, чем предполагала Рони. Матис впал в такую ярость, что даже его разбойники испугались. Но поначалу никто ей не поверил, и Матис, должно быть, впервые в жизни на нее рассердился. «Сочиняй себе небылицы, сколько влезет. Но такую чушь не смей выдумывать. Надо же, чтобы тебе это в голову влетело. Разбойники-борки поселились в замке Матиса». «Нет», — сказал Рони, — «я не наврала». И она снова начала рассказывать, что она узнала от Бирка. «Ложь!» — крикнул Матис. «К тому же у Борки нет сына. У него вообще детей нет. Это всем давно известно». Разбойники сидели молча. Никто не осмеливался нарушить молчание. Первым обрел дар речи Фьоск. «Это, конечно, так, но все же люди болтают, что у него есть мальчишка. Его родила со страху Ундиса в ту грозовую ночь. Ну, помните, когда у нас появилась Рони?» Матис прожег его насквозь своим огненным глазом. «И никто мне об этом ни слова не сказал? Но выкладывайте на чистоту. Что вы еще от меня скрываете?» Он обвел всех разбойников диким взглядом, схватил со стола сразу две кружки пива и с размаху швырнул их, облив всю стену белой пеной. «Так что же выходит? Борковский щенок бродит по моему замку. И ты, Рони, разговариваешь с ним?» «Это он со мной разговаривал».
1: Страницы сказочной повести Астрид Лингрен «Рони, дочь разбойника» читала Ида Никифорова. Продолжение следует.

Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.

Христос воскресе, Христос вознесесе. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня мы между двумя праздниками, между праздником Пасхи Христовой, Воскресения Христова, и начинается праздник Вознесения. И через день у нас праздник Николая Чудотворца, там суббота, воскресенье. Много получается таких священных воспоминаний, которые воспоминания или только, которые, может быть, для нас являются чем-то большим, чем просто чтение Евангелия о событиях, которые были когда-то. Несомненно, что когда мы присутствуем на Тайной Вечере, мы сейчас на ней присутствуем. Когда мы поем величание Вознесению Христову, мы вот сейчас свидетели этого Вознесения. Есть у нас несколько вопросов. Наверное, попробую тогда я с них и начать, хотя, ага, благодарю, что вы прислали эти вопросы. Ну, давайте мы тогда попробуем начать с вопросов, а потом поговорим и о праздниках. А прежде даже вопросов и праздников, хотелось бы сказать сегодня и вспомнить дорогого батюшку Романа и романаха Романа Матюшина, который вот так вот скончался в своем странстве. Скончался 72 лет в аэропорту Белграда, направляясь на родину. Мне кажется, это прямо какая-то символическая кончина отца Романа, который был, конечно, таким стопроцентным монахом, но не привязывался даже вот и к своему скиту, и путешествовал. Уже поневоле запутешествуешь, когда надо проходить лечение. И вот Господь призвал его. И сейчас как будто заново слушаешь его песни, которые сопровождали нас на протяжении всего периода с тысячелетия крещения Руси. Тогда они зазвучали. Тогда они через кассеты, через записи, а сейчас уже через интернет. Каждый человек может слушать песни отца Романа, читать о нем в книжке «Не святые святые», даже тот отцвет, который вот коснулся меня через людей, которые знали отца Романа. Мы видим его глаза, его портрет, его стихи, его замечательные песни. Этот человек был на своем месте, конечно. Вот Господь призвал его к такому уединенному жительству в глуши псковских болот. Туда и дойти-то было сложно, добраться туда было сложно, немногие туда добирались. И там он не оставлял своей родины и нас с вами, своим творчеством. Однако, слушая его, ни разу мне не показалось, что он как-то возгордился своим творчеством. Он пел душой. Я думаю, несомненно, Господу Богу он сейчас тоже поет, как царь Давид, как псалмопевец, и царь Давид принес ему свое творчество, свою поэзию, свои успокоительные и вдохновительные божественные песни. Давайте помолимся сегодня о упокоении души, но представленного иеромонаха Романа. Будем питаться этой его пищей духовной, которую, слава Богу, мы можем воспринять, можем послушать, можем посмотреть эти записи с ним. И подивиться, наверное, премудрости Божией, которая вот так вывела его на такой особый путь, на котором он отнюдь не погиб,
на котором он принес, наверное, полноту покаяния и раскрыл те дары Божии, которые Господь ему дал. Царство Небесное отцу Александру, вечный покой и вечных песен ему в обителях небесных. Это сегодня только узнал я об этой утрате. Мне кажется, это для всей православной церкви большая утрата. Но для него, наверное, это уже все вот Господь призвал. Все, что можно было сделать, всех, за кого можно помолиться на земле, он помолился. Все, что можно было написать, написал. Все, что можно было спеть, спел. Кого можно было поддержать, поддержал. И Господь его призвал. Царство Небесное, вечный покой отцу Роману. Ну вот, это уж такое первое, простите, не мог я пройти мимо кончины дорогого отца Романа. Перейдем к вопросам. Арина из Петербурга пишет нам. Здравствуйте, батюшка Георгий. Скажите, заповедь о почтении к родителям от уже взрослых детей, что подразумевает? Ну, наверное, подразумевает заботу, подразумевает, что мы можем уже взрослыми понять своих взрослых или уже таких стареньких родителей, что мы уже не маленькие подростки, которым надо все объяснять, что мы уже все понимаем. Вот. И бывает так, что в конце жизни часто дети становятся как бы родителями для своих родителей, потому что они что-то, может быть, не понимают. Бывает какая-то уже неспособность понять современность, понять свое здоровье, понять свое состояние. Вот. И тут, конечно, наверное, очень нежно, но очень здраво вот это почтение оказывать. Мы не можем своих родителей просто говорить, вы там старенькие, ничего не понимаете, а вот мы сделаем во многом. Мы можем поучиться у наших родителей, как преодолевать жизненные трудности,

возможность. Вот, где вы там заказываете эти сорокаусты, псалтири или что-нибудь, я думаю, что это не важно. Это не важно. Куда душа ваша лежит? Вот хорошо у нас вот здесь вот радио «Град Петров», рядом расположено подворье Оптиной пустыни. Там ты можешь и на самом подворье заказать какие-то поминовения, и в Оптину пустынь послать эти поминания, там где-то какие-то одни какие-то пожертвования, там какие-то другие пожертвования. Ну, хочется нас тоже спросить, а когда я сам-то буду молиться? Когда я сам буду псалтирь читать за своих ближних? Вот. Поэтому очень важно, чтобы это тоже у нас с вами было. Может быть, даже было на первом месте. Потому что иначе мы, получается, как бы, ну, покупаем чью-то молитву. А наши ближние, может быть, они ждут нашей молитвы. Мы, конечно, надеемся там, на монашеские молитвы, на молитвы храмов, кто служит в этих храмах. Вот. И мы помогаем храмам, когда заказываем эти сорокаусты, это здорово, это позволяет существовать храмам, монастырям. Но где наша с вами молитва, наше с вами молитвенное усердие? Вот, дай Боже, чтобы мы с вами, жертвуя за своих близких в те или иные монастыри или храмы, все-таки и сами не забывали молиться. А на чем, так сказать, успокоится сердце? Или возможности у всех разные. Мне кажется, что-то я жертвую и прошу молитв там у монахинь или у монахов, или в каких-то храмах, которые мне близки, которые мне там дороги. Вот. А если я при этом забываю свою собственную молитву, ну, будет не очень хорошо. Мне кажется, надо и то делать, и это не оставлять. Вот Александра из Санкт-Петербурга прислала вопрос как бы личного характера. Ну, раз прислала, то я тогда зачитаю его, Александра, потому что, конечно, лучше бы это было обговорить все в личном плане. Ну, допустим, это может быть у любого человека. Вот, и сегодня на исповедь приходили там молодые женщины, мужчины, у которых, в общем-то, подобная ситуация. Вот. «Добрый вечер», пишет Александра. «Я очень переживаю из-за того, что мне уже скоро 44 года, а я до сих пор не смогла выйти замуж и родить ребенка. Я много раз молилась, чтобы Господь послал мне любимого человека, но я до сих пор одна, хотя стараюсь найти мужа, но ничего не получается, к сожалению». Ну, вот на несерьезные отношения не соглашается, и молодец, Александра. Может ли такое быть, что святой воли Божией на создание семьи нет? Александра, ну, тут пример перед глазами есть. Вот, когда одна, в общем, прекрасная девушка стала так поститься, что вот перестала мясо кушать. У нее взяла на себя такой пост благословения, конечно, чтобы выйти замуж, чтобы встретить человека, вот убрать из своего рациона прям всю мясную пищу. Вот. По-моему, разведенная она даже была, насколько я помню. Ну, тут давно был процесс. Вот. И это принесло плоды. Вот ее такая жертва, она принесла плоды. Через год я тоже встретился, по-моему, разведенный мужчина. Вот, они создали семью, там родили детей. Вот, и, как бы сказать, вот Господь услышал. Дальнейшую их историю не знаю, но вот меня когда при знакомстве с ними вот поразила вот такая самоотверженность такая со стороны вот этой будущей жены. Я не говорю, что вам надо поступать именно так же. Может быть, каким-то другим образом. Может быть, надо молиться. Но вымаливать прямо кровь из носу, что мне прям нужно-перенужно. Вы знаете, вы можете встретить человека там нетрезвого. Вы можете встретить человека там, с неустойчивой психикой. Вот. И как бы, поскольку вы вот так вот требуете от Бога

то есть семейных отношений, то, то можно и в брак вступить, а потом пожалеть об этом. Поэтому, мне кажется, когда мы любые наши прошения, самые, может быть, как бы естественные и Богу угодные, не заканчиваем, да будет воля твоя, то нам тогда тяжело, потому что мы настаиваем на своем. Вот. По нашему храму могу сказать, что очень много, каждый день, фактически, когда дежурный священник дежурит, приходится ему встречать таких вот молодых девушек и женщин, и мужчин, и ребят, которые хотят создать семью. И когда предлагаешь им какой-то вот путь, ну давайте создадим-то какой-то клуб знакомств. Давайте создадим какое-то место встречи, потому что то, что существует в интернете, обычно все это, так сказать, имеет оттенок такой дурной, блудный оттенок. Вот, давайте создадим православный клуб встреч такой. Вот, и никто не согласился. Вот никто не согласился. Вот, где же тот человек, или, может быть, кто-то скажет, где такие православные клубы встреч, где бы люди встречались именно ради поиска воли Божией, создания семьи, а не просто каких-то, так сказать, плотских утех. Вот. Мне кажется, кто-то из таковых мог бы взять на себя такую позицию организатора, устроителя. Вот. И тогда, когда сам человек, это ему важно и нужно, и он хочет найти свою вторую половинку, тогда будет и для всех интересно, и важно, и нужно. Вот. Но вот пока таких людей нету. По крайней мере, у нас на приходе такого человека не нашлось. Вот. Может быть, Александр, вы где-то знаете другие приходы, другие места, где это есть. Вот. А воля Божия, она же нас не насилует, что ты иди в монахи, будешь иеромонахом Романом, ты иди там, будешь 10 детей у тебя будет. Вы знаете, все-таки что в моем сердце? Что в моем сердце? Если в моем сердце все-таки семья, все-таки создание семейного очага, любовь к мужу, к жене, к детям, рождение этих детей, забота о них. Вот. Я в этом вижу свое счастье, свою радость, свой путь. Ну, значит, надо идти, искать, просить у Бога. Вот. Потому что не все иеромонахи романы, их очень мало, людей, которые призваны к монашеству, так сказать, действительно по воле Божией, не по своему какой-то прихоти, а вот как бы вот призваны к этому трудному такому пути, который видится красивым и прекрасным только тому, кого Бог призывает. А со стороны мирского человека, ну что мы там видим? Послушание, труды, непрестанные там длительные молитвы, чтение там каких-то книг очень непростых. Вот, поэтому, если мне это не лежит в это, или кто-то там ученый монах, вот, если не лежит в эту сторону душа, то значит надо двигаться к семье. Дай Господи, не вымаливать, а просить у Бога, не настаивая на своем. Господи, да будет воля Твоя, я бы хотела семью. Подай Господи, и все, и будет вам. Так, и вот еще вопрос прислал нам Александр про исцеление слепорожденного. Про исцеление слепорожденного, то, что мы с вами слышали в воскресенье. Вот, замечательный рассказ. Я думаю, что мы еще и к нему и вернемся. Александр из Петербурга пишет так. Тема к сюжету о исцелении слепорожденного. Бог учит нас не физическому совершенству, а нравственному, духовному. Каждый человек от рождения нравственно слеп. Ну, не могу с этим согласиться, Александр, с таким утверждением. Знаете, есть люди такой организации, которые сочувствуют именно каждой травме.
вот преподобно-мученица Мария Парижская, да, вот, она ощущала себя просто как бы матерью всех скорбящих. Поэтому тут и в этом состоянии мы находимся до сих пор. Ну, конечно, бывает. Бывает, что мы находимся, что мы слепые. Но сказать, что мы совсем прям слепые, вот, мне кажется, это перебор немножко. Что в какой-то степени, да. А что прям вот все, нравственно слепые все абсолютно. Не могу сказать, не согласен с этим. Единственное, что дано человеку, это смесь влаги Божией, что он в нас влагает сам, и наших земных ценностей, то, что мы хотим, наших похотей. Ну, получается, смотрите, что вот Бог, у него все хорошее, а мы сами хотим только наших похотей. А как же образ Божий, который вложен в каждого человека, и даже вот мы с вами читаем, и в каждого из нас есть образ Божий, который нам как бы, мы призваны раскрывать его. Поэтому не всегда мы хотим похотей. Вот не всегда. Бывает хотим, а бывает вот хотим раскрыть образ Божий. Вот этой смесью Господь помазал нас и глаза, через нее мы видим наш мир. Это как бы как толкование у вас, да, Александр? У вас как толкование. Поэтому это у вас как такое философское толкование на евангельское место, которое, наверное, для того, чтобы нам было лучше это понимать, давайте мы лучше с вами это прочтем. Потому что, действительно, я тоже очень люблю это место о слепорожденном, об его исцелении. Что у нас? Иоанн 34 зачало, да? Иоанн 34 зачало. Сейчас посмотрим. 9 глава. Большое чтение. Так, вот у нас вот целых две Библии.

И если мы прочтем хотя бы начало этого евангельского отрывка, то мы увидим, что большую часть даже не про исцеление говорится, а опять про субботу. Смотрите. «И проходя, увидел человека», то есть Христос, «проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики его спросили у него: Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии». Ведь не так ли и мы, и сейчас, видя свои болезни и трудности, или болезни и трудности других людей, склонны приписывать все чему-то в прошлом плохому? Я плохо поступил, или там родители согрешили, или там согрешила моя бабушка с водолазом, и вот поэтому там вот такой я вот некрасивый. А Господь призывает к совершенно другой перспективе, к обратной перспективе. То есть это болезнь для славы Божией, чтобы в исцелении этой болезни явилась слава Божия. Ведь смотрите, как тогда прекрасно, как мы по-другому смотрим тогда на наши зависимости, на наши страсти, на наши похоти, да, вот вы тут написали. А может быть, как раз в исцелении от этой похоти, любой, алкогольной, наркотической, там, и информационной, прочими, вот, явятся дела Божии. То есть я увижу красоту Божьего мира, то, что вы дальше посмотрели, да? Свет – это ясность, которую приносит Слово Божие. Ну, и Слово Божие – или сам Христос, это как бы имя Его, свет. В свете Божьем я вижу лучше, нежели в свете предположений, что только в грехах тут дело. И вот тут, да, Христос говорит: «Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. Какую-то глазную мазь изготовил из подручных материалов. И сказал ему: пойди умойся в купальне Силуам, которая означала посланный. И он пошел и умылся, и пришел зрящим. Мне кажется, очень важное место, что исцеление слепорожденного происходит постепенно, через какие-то этапы проходит, что человек, получающий исцеление, призывается сделать для этого исцеления что-то и сам, призывается куда-то пойти, ну там, в купальню Силуам, но не так ли и сейчас? Я хочу, чтобы там больше не пить. Я прихожу в храм, там я, там, допустим, каюсь, вот приходят люди, вот. Ну вот человек, вот сегодня пришел этот человек, сегодня, ну просто в сосиску пьяный человек, друг его привел, что вот он, значит, вот он пришел в храм. Ну что он может понять в храме, у него измененное сознание. Он там, ну совершенно в опьяненном виде пришел, вот. И, конечно, прийти трезвым в следующий раз для него будет гораздо труднее, чем сейчас. Его друг привел вот в таком виде, вот, а ты трезвый, приди. Приди трезвый, тогда можно будет принять от тебя покаяние. Это же не какая-то включенность какая-то, знаете. Побрызгали его водой, вот, он весь исцелился и не пошел пить. Так это бывает как раз целый, может быть, время занятий, время усилий, чтобы человек перестал ощущать вот эту пагубную тягу. Ожидать, что так вот вдруг все произойдет, ну, это бывает и такое, да. И в нашем храме такое происходило, человек пришел там, к неупиваемой чаше приложился к иконе, вот, и вышел, и больше не пил, или за ним, кто помолился перед этой иконой,
за своего ближнего, потом рассказывал, что вот он перестал употреблять эту гадость. Но большей частью там вытрезвление, в частности, требует длительного какого-то такого усилия, длительного усилия. Вот мне кажется, вот этот вот человек, который получил исцеление как бы в два приема, говорит нам о том, что и мы с вами должны быть готовы для своего исцеления что-то сделать. Не просто принять эту помощь и, как бы сказать, и все сразу исцелиться. А может быть, один этап, может быть, два этапа, может быть, 10 этапов. Но на каждом из них я получаю помощь Божию. И дальше, в 9 главе, идет разговор о том, что этого слепорожденного, вот иудеи обвиняют в том, что он получил исцеление в субботу. И вот эта тема о субботе, она повторяется и повторяется много раз в Евангелии. Господь нарушает субботу, Господь исцеляет субботу, Господь оказывает помощь в субботу. Вот. И, наверное, это о том, чтобы и мы тоже в наше христианское воскресенье делали бы добрые дела, ну, по возможности исцеляли, по возможности помогали, по возможности приносили какие-то добрые плоды Богу, не сидели праздно, не сидели, довольны, что вот мы сегодня ничего не делаем, и это правильно. Буквоедство. Христос против этого буквоедства выступает. И совершенно замечательное окончание этого окончания этого евангельского отрывка, когда исповедавший помощь от Христа слепорожденный, уже исцелевший, приходит ко Христу. Вот давайте мы это еще раз перечитаем. И Иисус, услышав, что выгнали его вон, и, найдя его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобою». То есть Христос говорит о себе вот таким прикровенным образом. А самарянке, да, вот мы недавно читали, это он прямо сказал: «Это я, который говорю с тобою. Мессия, это я, который говорю с тобою». И слепорожденный сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему. И сказал Иисус: «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Это удивительное окончание исцеления для слепорожденного. Это не пляска и такое выражение, так сказать, какой-то радости, что он теперь все может, а он поклоняется Христу, он поклоняется своему исцелителю. Вот как бы и нам с вами, получив милость Божию, вот благодарить Бога всякий раз. Ну, наверное, такой огромной такой судьбы, как у слепорожденного, ну, не у всех она есть там, да, но какие-то, скажем так, небольшие благодеяния от Бога мы порой замечаем. Автобус вовремя пришел, не знаю, там, зарплату заплатили, телефон заработал, там, сын исцелился, дочка экзамен сдала, поступила там в университет и так далее. Вот когда мы за такие наши человеческие милости, милости Божии, Бога благодарим, мне кажется, тогда мы уподобляемся этому слепорожденному и становимся, ну, как бы в евангельском ряду.

Мы с вами сегодня отмечаем уже и Вознесение Господне. Отмечаем день апостола и евангелиста Иоанна Богослова. И величание, вот мы только что пели, величание этому празднику, мне кажется, тоже наводит нас на ту мысль, что как Христос во всем уподобился нам, сошел с неба, принял нашу плоть, принял наши муки, нашу смерть и одолел ее. И вот эта земная плоть человеческая, преображенная, конечно, да, она находится сейчас одесную Бога Отца. Это может быть и наша с вами судьба, и наше с вами движение. Конечно, мы не сыны Божии, но по существу, по усыновлению, по призванию, по благодати, да. Вот прочитаем это величание. «Величаем Тя, живодавче Христе, и почитаем, еже на небеса, с пречистую Твоею плотью, божественное вознесение». С пречистую Твоею плотью, божественное вознесение. То есть такая же, сказать, человеческое естество, как у нас, находится сейчас одесную Бога Отца. Вот в этих вышних небесах, которых мы даже, в общем, что мы о них можем сказать? Но тем не менее, может быть, это, может быть, послужило бы нашей чистоте, чистоте наших помыслов, чистоте наших сердечных движений, движений нашего тела, что мы именно с этим телом пойдем на небо. Может так случиться, что мы с вами не успеем уже где-нибудь там на кладбище перегнить, а может быть случится второе пришествие вот-вот, и мы вот в этой плоти пойдем на небо. Что мы тогда, будет ли эта плоть, сказать, божественную хоть насколько-то? Может, сможет ли она воспринять свет божества? Или эта плоть, мы какую-то другую плоть получим? Мы не получим другой плоти. Все то, что мы сделали в этой плоти, пойдет с нами на небо, пойдет с нами в вечность. А интернет или наши какие-то привычки глядеть, мечтать там о чем-то неподобном, не говоря уже об исполнении каких-то плотских греховных желаний, как мы с этим пойдем на небо? Вот. Вот дай Господи, чтобы, зная об этом, об этой важности тела, чистоты тела, преображения тела, оно, конечно, не преобразится без преображения ума, тело не очистится без очищения наших мыслей, наших слов, наших стремлений. Но именно в полноте человек существует, души и тела. Вот. И вот эта чистота телесная очень важна, и будем о ней помнить. Сегодняшний же день апостола-евангелиста Иоанна Богослова, возлюбленного ученика Христа Бога, у очень многих священников, монахов, мирян, сегодня именины, те, кто носит имя святого апостола, евангелиста Иоанна Богослова. Дай Господи, чтобы ваша жизнь соответствовала его жизни, ну, хотя бы немножко, хотя бы под главному содержанию писаний, творений и души апостола евангелиста Иоанна Богослова. О чем он говорил? Он говорил о любви. Не о короткой земной любви, которая может рассыпаться через самое небольшое время и от каких-то самых небольших препятствий.
он говорит о любви вечной, о любви той, которая не кончается, которая основана на Боге, которая в Боге возрастает, которая в Боге все терпит. Совершенно замечательное тоже чтение, посвященное апостолу Иоанну Богослову. Это 61-е начало, 19-я глава. Правильно ли я посмотрел?

24-25. Это последняя уже, последняя глава, да, последняя глава, которую мы с вами читаем часто на утренней воскресной, которую мы читаем на утренней воскресной, вот, и она говорит о судьбе апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Христос восстанавливает в апостольском достоинстве Петра, а Петр видит Иоанна Богослова и спрашивает: «Господи, сей же что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе-то того? Ты иди за мною». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет. «Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?» Вот апостол-евангелист Иоанн Богослов не толкует слов своего божественного учителя. Он просто их повторяет. Что значит «прибыл, пока я приду», что он не умрет, не толкует. Но совершенно замечательными словами заканчивается Евангелие от Иоанна. «Сей ученик», то есть Иоанн Богослов, «и свидетельствует о сем, и написал сие, и знаем, что истинно свидетельство его. Много и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». Как широко понимает апостол свидетельство о Христе? «Всему миру не вместить бы написанных книг о Христе, о его чудесах, о его помощи роду человеческому». И ведь это, может быть, не только книги такие библейские, там, церковно-исторические, богословские, аскетические. Мы можем найти немало книг и художественных, или там духовная литература, так называемая, да, вот, да и в художественных книгах мы немало видим того, что они, может быть, более пространно, более долго с каких-то человеческих позиций описывают те же дела Божии, о которых говорит Евангелие, о которых говорит апостолы, о которых говорят святые отцы. Вот. И мне кажется, что вот эти книги, которые вмещают свидетельства о чудесах Божьих, эти книги не только в семинариях, не только в приходских библиотеках. Они находятся и в обычных библиотеках, и светских сюжетах. Если нам достает умение увидеть в этих описаниях законы духовной жизни, они могут там не называться, что там я ту или другую заповедь нарушил, что-то там сделал неправильно. Вот. А во мне или в этих книгах, там, светских, не знаю, в пушкинских сказках там есть закон Божий, в пушкинском Евгении Онегине там есть закон Божий, в рассказах Чехова в них есть правда Божия, в стихотворениях там Владимира Набокова в них есть красота Божия, любование Божьим миром. Поэтому, мне кажется, мы можем вот эти самому миру не вместить написанных книг о Боге. И когда мы способны читать эти книги, когда мы способны восхвалять Бога на том языке, на котором это нам дано Богом. Кто-то может, как научный
деятель, восхвалять Бога открытиями, восхвалять Бога достижениями, не знаю, в технике. Это же лишь бы только не свои достижения, а вот Бога восхвалять. Вот. Кто-то может научными исследованиями в гуманитарных сферах, кто-то может восхвалять Бога просто своими делами. Вот сейчас уже весна, многие поехали на дачные участки, вот, многие в земле стараются посадить что-то, там яблоньки, какие-то цветочки. Вот, это большой тяжелый труд. Вот, но какая бывает радость, когда потом этот труд увенчивается урожаем, цветами, красотой Божией. Вот. И недаром, недаром проходят все наши труды, все наши усилия, все наши старания, проходили бы они пред лицом Божьим, не старались бы мы именно достичь вот своего прославления или там какой-то земной, ну, достаточно плоской и такой простецкой идеи, ради которой мы готовы там, бывает, на какие-то страшные вещи, прославлять Бога. Вот как отец Роман. Он вышел из Псково-Печерского монастыря, вот, и вот сподобился такого вот уединенного монашеского жития. Сколько людей даже в Псково-Печерском монастыре, ну, рады были бы, или сколько людей хотят поступить в этом, сколько там трудников, сколько на Валаамском там монастыре послушников, трудников, которые были бы рады, чтобы их приняли в число послушников. А вот как бы нет. И многие, потрудившись в Псково-Печерском монастыре, на Валааме, в Оптиной пустыне, уезжают, поняв, что это не их путь, вот, что им надо там создавать семью. Вот. Поэтому если кто-то еще, да, сомневается в том, создавать ли ему семью или идти в монахи, пусть попробует потрудиться в монастыре. Вот у нас сегодня были вопросы. Вот Эдуард прислал нам последний сюжет. «Торжествуя каждую неделю воскресения Христова и свое воскресение из мертвых, учитесь непрестанно умирать греху и воскресать душами от мертвых дел. Обогащайтесь добродетелью и не скорбите безутешно о умерших». Иоанн Кронштадтский. Царство Небесное батюшке Роману, нашему песнопевцу, нашему псалмопевцу. Вот. Благодарю вас за внимание, за вопросы. С праздником Вознесения Христова!

Тропарь праздника Вознесения Господня, четвертого гласа Киевского распева, прозвучал в исполнении хора Спасо-Преображенского собора.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
1: Вознеслся си во славе Христе Божием, радость сотворивый ученикам. Можем ли мы еще, способны ли еще услышать и понять слова этого песнопения? Можем ли уразуметь смысл этого удивительного праздника Вознесения Господня? Само это слово «вознесение» так очевидно противоречит настроениям, направленности, всему духу современности, этого земного, низменного, к одной земле обращенного мира. Вознесение, небо, слава, радость — это как бы слова с какой-то другой планеты. И антирелигиозная пропаганда, облеченная в одежды науки, умело потворствует этому настроению, умело играет на этой низменности и прозаичности человеческой жизни. Сказки, легенды, мифы — все это, говорят нам, не соответствует научному знанию о человеке. Все это не нужно. Еще немножко, и нам скажут, что также не нужна музыка, стихи, литература, искусство. Да в сущности уже говорят. Ибо что такое этот пресловутый социалистический реализм, как непотребность и весь мир искусства и вдохновения тоже подчинить скучнейшей и плоской так называемой правде о человеке? Правда же это, по словам тоскливых и тяжелых вождей, состоит всегда только в том, что что-то строится, и обязательно экономическое, социальное, будничное, уродливое, и что вот в этой элементарщине почему-то и должен человек находить и единственную цель, и единственное счастье своего существования. По существу план ясен. В человеке нужно уничтожить всю эту надстройку, состоящую из мечты, сказки, красоты, и которую всю можно определить как жажду человека именно к вознесению. Ибо чудо человека всегда было в том, что придавленный к земле, он способен был поднять глаза к небу, что раб материи, он находил в себе и над собой дух, что свидетель уродства и зла, он всегда смутно или ясно, но стремился к чему-то прекрасному, высокому, доброму и истинному. И все это он выражал, воспевал, воплощал в том, что сегодня развенчивается как сказка, легенда, воображение и объявляется вредным и ненужным. «Будь человеком», — говорят ему, и предлагают быть животным, отрицая все то, что отличает его от животного. «Будь человеком», — говорят ему, и отрицают в нем ничто иное, как саму человечность, ибо человечность — это прежде всего, превыше всего, возможность, больше того, потребность вознесения. Над своей минутной жизнью, над миром материи, крови, страха, естественных потребностей человек мало-помалу воздвиг совершенно лучезарное видение мира, горящего звездной славой и первозданной красой. Он нашел в себе силы сказать «свобода», «любовь», «вечность» и в итоге сказать даже, что сама смерть будет поглощена победой. Он увидел человека обоженным, небесным, вечным. И это видение он передавал из поколения в поколение, и каждое поколение по-своему воплощало его, по-своему радовалась ему, по-своему отвечала на него. Потом пришли очень скучные, очень самоуверенные люди, пробормотавшие что-то о прибавочной ценности, о классовой борьбе и сказавшие: «Все ваше видение — чепуха. Вся истина вот тут, в прибавочной ценности и в классовой борьбе». И сразу стало темно, холодно, скучно и страшно. Все это я говорю для того, чтобы, может быть, хотя бы дать почувствовать смысл, радость, вдохновение этого праздника. Праздника Вознесения. празднуемого на 40-й день после Пасхи. В нем нашла свое выражение, и какое выражение? Это извечная тоска человека по горнему, небесному, высшему. Его несогласие свести всю свою жизнь к этой муравьиной мимолетной борьбе за существование. «Восхождение в сердце своем положи». Это было сказано в Псалме за 1000 лет до нашей эры. Тогдашний, так называемый первобытный человек уже знал, уже радовался об этой возможности восходить, подниматься, возноситься. И он уже тогда знал, что вознесение это к добру и к свету, что оно нравственное, что оно торжество духа и духовного в нем. Христос вознесся на небо, говорит и учит церковь. Сказка, легенда? Нет. Духовная реальность. Вся во Христе, вся его жизнь была направлена к этому небесному измерению жизни. Все его учение было о том, что человек может и должен вознестись, подняться, воцариться над всем видимым и невидимым. И вот об этом была радость учеников, когда с горы Елеонской, с горы Вознесения они вернулись в Иерусалим. Мы никогда не узнаем, так сказать, научно, эмпирически, что они видели, что ощутили, чему были свидетелями. Ибо есть, вне всякого сомнения, есть в нашей жизни то, что на человеческом языке называется несказанным. Это все то, чего не сведешь к таблице умножения и к прибавочной ценности. Это все то, что приходит не снизу, а сверху, и наверх, к высоте, зовет человека. Об этом человек поет, об этом слагает сказки и легенды, об этом молится, этому радуется. И только это делает жизнь нашу, человеческой жизнью, а мир — миром, в котором можно не только существовать, трудиться, бояться и умирать, но и жить. И если в этот светлый, небесный день Вознесения мы войдем в храм, нам никто ничего не объяснит и не разъяснит. Но мы будем точно сами вовлечены в это возношение. Мы вдруг так ясно ощутим, что можно, можно возноситься, что небо — это там, в душе, и на это небо зовет нас все лучшее, что в нас есть. «Взыди, Бог, в воскликновении и во гласе трубном! Вознесся во славе Христе Боже, радость сотворив учеником! Никако же отлучаяся, но пребывая неотступно, и вопиял еси любящим тя, аз есмь с вами, и никто же на вы». Таким образом, в конечном итоге, все зависит, что в самих себе и в своей жизни мы возлюбим, чему отдадим душу, безысходной скуки муравейник, или же радостной возможности восхождения, подъема туда, где раскрывается небесный и вечный замысел о нашей земной и временной жизни. Праздник Вознесения. Мы радуемся высокому замыслу о человеке. Нам раскрывается образ мира, неограниченный одной материей. Но, может быть, и это важнее всего. В нас входит это вдохновение света, добра и красоты. Вдохновение, которое одно способно победить и побеждать зло в мире. Спустя 40 дней после Пасхи, после радости воскресения и победы над смертью, вот он, этот день торжества человечности, торжества вечного и небесного в нем. Содержание той жизни, о воскресении которой мы узнали на Пасху.
2: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.
3: Дорогие друзья, приглашаем вас в наш радиолекторий.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона радиостанции «Град Петров» историк Кирилл Михайлович Александров. Мы продолжаем наш систематический курс лекций по истории государства российского и российского общества. Сегодня наша 87-я программа. И мы начинаем разговор об одном из самых значительных и важных царствований в истории России. Мы будем говорить в наших ближайших программах о царствовании Алексея Михайловича. Алексей Михайлович, сын первого представителя династии Романовых на русском престоле, царя Михаила Федоровича, родился от брака Михаила Федоровича с Евдокией Лукьяновной Стрешневой 9 марта 1629 года, 9 марта по старому стилю. На русский престол Алексей Михайлович взошел всего в возрасте 16 лет после смерти своего отца, которая последовала 16 июля 1645 года, и довольно быстро он стал круглым сиротой, потому что буквально более чем через месяц умерла и его мать Евдокия Лукьяновна. Короновался он 28 сентября 1646 года, и его царствованию было 30 лет, целая эпоха, не только по меркам 17-го столетия, но и по меркам 20-го столетия. Скончался Алексей Михайлович в возрасте всего неполных 47 лет, 29 января 1676 года. Он титуловался весьма величественно. Посмотрим, как звучал его титул: «Божией милостью», «Великий государь, царь и великий князь», «Всея великие и малая и белая Россия самодержец и многих государств и земель восточных, и западных, и северных отчич, и дедич, и наследник, и государь, и обладатель». Эпоха царя Алексея Михайловича была в значительной степени переломной для русского общества. Некоторые исследователи полагают, что именно в царствование Алексея Михайловича началось вот то трагическое, катастрофическое движение России к печальным событиям первой четверти XX века и к Октябрьской всероссийской национальной катастрофе, имея в виду, что первым шагом к этой катастрофе был церковный раскол у середины XVII века, конечно, которому мы позднее уделим особое внимание. Однако, как я уже неоднократно подчеркивал в своих программах, я противник какой бы то ни было предопределенности или неизбежности исторических событий. Еще раз напомню мнение выдающегося русского мыслителя Георгия Петровича Федотова о том, что история — это мистерия человеческих поступков. И те или иные исторические события, те или иные исторические факты — это в первую очередь проявление свободной воли наших соотечественников, которая, правда, в тех или иных обстоятельствах могла реализовываться самым драматическим образом. И поэтому, конечно, несмотря на печальные события, связанные с церковным расколом, потому что, конечно, для православного христианина первая ассоциация связывается применительно к царствованию Алексея Михайловича с этими событиями, несмотря на печальный трагический церковный раскол, как раз эпоха Алексея Михайловича была знаменательна еще и другим обстоятельством, это продолжавшимся и принявшим уже необратимый характер именно в это царствование сближением с Европой. Ну, об этом мы еще поговорим и вернемся даже вот в этой программе к этому очень важному и знаменательному сюжету. Эпоха Алексея Михайловича могла бы привлекать внимание и многих представителей искусства и кинематографа, в том числе в современные наши дни, хотя бы в первую очередь потому, что само это царствование было наполнено очень яркими, очень значительными событиями.
Россия в это царство не только выправляется окончательно от последствий смутного времени, преодоление которых, как я неоднократно говорил, успешно осуществлялось в царствовании Михаила Федоровича, но и, безусловно, и российское государство, и русское общество продолжали движение вперед по реформаторскому пути, по реформаторскому курсу, который, с одной стороны, должен был укрепить российскую государственность и те ценные элементы, которые в ней существовали, а с другой стороны, этот курс, может быть, даже не всегда достаточно четко очерченный, но интуитивно осознаваемый Алексея Михайловича, вот продолжал, в общем-то, ту магистральную линию русского развития, которая была начертана еще во времена Бориса Годунова. Я имею в виду сближение с европейской цивилизацией, с Европой, без причинения каких-то колоссальных потрясений для основ русской жизни, для основ русского быта и уклада, особенно уклада социально-экономического. Я как раз хочу сказать, и этой теме я, наверное, уделю какое-то отдельное внимание, о том, что политика, внутренняя политика Алексея Михайловича так или иначе была протекционистской, направлена на развитие вот того самого духа предпринимательства, который и созидал в значительной степени институты гражданской свободы и дух этой самой гражданской свободы в европейском сообществе. Здесь, кстати, не лишним, например, будет упомянуть о том, что один из голландских купцов в последний год царствования царя Алексея Михайловича, вот в конце 1675-го, в начале 1676 года, или уже при следующем русском царе, его сыне Федоре, писал о том, что на Москве или в Москве гораздо больше лавок купеческих и торговцев, чем даже в Амстердаме. Это интересное свидетельство, и позднее мы к нему вернемся. При всем при этом само царствование Алексея Михайловича было весьма трудным, и во многом именно благодаря связанным с ним драматическим событиям весь XVII век в русской истории получил название века бунтажного. И раскол православной церкви, и крестьянская война, по сути своей, один из самых свирепых в основе своих бунтов под руководством Степана Тимофеевича Разина на юге России на рубеже 70-х годов XVII века. Восстание в Новгороде, бунты в Москве, Пскове, волнения в присоединенной Малороссии. Все это не способствовало, конечно, мягкому правительственному курсу и какой-то внутренней стабилизации, внутренней консолидации общества. Но, тем не менее, политический курс Алексея Михайловича оставался в целом достаточно последовательным. Ему очень многое удалось сделать и для укрепления российской государственности, в том числе и даже для расширения его границ. Так, например, мы помним даже из учебников школьных историй о том, что в 1654 году к России присоединилась Малороссия, как тогда и в последующие века называли Украину. В 1667 году победно закончилась тяжелая 13-летняя война с Польшей. Россия вернула себе не только Смоленск, но и Киев, древнюю русскую столицу, и все левобережье Днепра воссоединилось с русским государством. На Востоке, и вот эта восточная эпопея продвижения русских в Сибирь, которая была начата еще в конце предшествующего 16-го столетия, и которому так мало уделялось внимания в трудах тех наших современников, которые сейчас, допустим, занимаются популяризацией русской истории, на Востоке трудами таких первопроходцев, как Дежнев, Поярков, к России были присоединены сибирские земли. Началось проникновение России на Северный Кавказ, и именно в царствование Алексея Михайловича Россия фактически начинает формироваться вот в тех границах, если исключить Малороссию, в которых
она пребывает в качестве Российской Федерации и сегодня. Внешнеполитический курс Алексея Михайловича заслуживает самого серьезного внимания. Можно сказать, что более-менее централизованная, активная внешняя политика Алексея Михайловича способствовала вот этим успехам в связи и с деятельностью посольского приказа. Были установлены дипломатические отношения практически со всеми странами Европы. Ну и, конечно, все это в той или иной степени способствовало, с одной стороны, как развитию русской хозяйственной инициативы за пределами московского государства, так и появлению на

70 лет страна бедная, которая была слаба и силами, и средствами после тяжелых десятилетий смутного времени. Но задачи, которые стояли перед Россией в середине 17 века, в первую очередь связанные с выбором магистрального пути развития страны, достаточно уже понимались не только молодым царем, но и представителями русской элиты. Поэтому Алексей Михайлович, по большому счету, начинает проводить те изменения, которые были необходимы, но которые не превращались в революционные действия. Этих изменений коснулись важнейшие области русской государственной жизни – и юридическая, и экономическая, и военная, и религиозная. Исправление богослужебных книг – эта проблема назрела еще в предшествующее царствование, об этом мы будем говорить. К сожалению, именно вот эта реформа, которая должна была проводиться очень осторожно, очень мягко, очень тактично, привела к русскому церковному расколу или, во всяком случае, послужила поводом для него. Если говорить о, безусловно, позитивных мероприятиях во внутренней политике Алексея Михайловича, нужно упомянуть о принятии таможенного в 1653 году и новоторгового в 1667 году уставов, способствовавших развитию частной инициативы. Была издана кормчая книга, не говоря уже о принятии массы частных разных законоположений, призванных упорядочивать течение неторопливой русской жизни. Впервые, наверное, с конца XVI века во внешней политике стратегическая инициатива на наших границах вновь переходит в руки Москвы, и Литва и Польша отказываются именно в царствовании Алексея Михайловича от экспансии, от натиска на русские окраинные земли, и именно вот этот курс завершится в 18-м столетии полной победой над давними внешнеполитическими противниками российского государства. Считается, что самым крупным деянием царя Алексея Михайловича в области внутренней политики было создание уложения, свода законов, отпечатанного типографским способом, очень разнообразного, очень широкого по своему содержанию. Надо сказать, что это уложение впервые устанавливало принцип обязательной юридической ответственности перед законом для всех подданных русского царя. Это был, конечно, колоссальный шаг вперед для формирования общего правового сознания, пускай даже еще и отягощенного разными сословными, социальными и иными какими-то ограничениями или противоречиями. Надо сказать, что, как писал один из исследователей, наш уже современник, одно лишь знаменитое уложение царя Алексея Михайловича могло бы составить славу целого царствования. Оно действовало на всей территории русского государства. Напомню, что еще раз его принятие, мы будем подробнее говорить, появилось в 1649 году, содержало 25 глав, построенных по тематическому признаку и разделенных на 967 статей. В подготовке этого уложения участвовала целая комиссия во главе с князем Адоевским, которая была сформирована Земским собором 16 июля 1648 года. Уже в 49-м следующем году были осуществлены три издания уложения. Надо сказать, что за первые 5-6 лет до 1654 года в разных городах России было продано 1173 экземпляра уложений. Это огромный тираж по тем временам. Да, уложение фиксировало состояние крепостного права, которое к тому времени уже стало фактической нормой и неотъемлемой частью русской жизни. Уложение, безусловно, фиксировало и прикрепление крестьян и посадских людей к месту своего жительства. Окончательно был запрещен переход не только крестьянам-домохозяевам, но и их потомкам, детям, братьям и племянникам. Замечательный историк русской церкви Антон Владимирович Карташов об уложении в частности писал так. В этот документ была вложена идея радикального контроля над использованием продуктов хозяйства

0: обширных церковно-монастырских владений в интересах общегосударственных. По сути своей, это уложение было первым шагом по пути урегулирования очень сложных отношений между светской административной властью и властью церковной. Однако, когда подчеркивается о том, что уложение зафиксировало, например, состояние крепостного права для тяглых классов, хотя, в общем, не было на тот момент, под тяглыми классами традиционно понимают крестьян и посадских людей, но на самом деле и дворянство, и купечество несло не менее обременительные тяготы в пользу общерусской солидарности. И хотя действительно уложение зафиксировало вот это крепостное состояние, но оно зафиксировало только то, что и так уже исторически сложилось, начиная еще с конца 15-го столетия за последующие 150 лет. Я хочу обратить ваше внимание, дорогие братья и сестры, мы об этом будем еще далее говорить, о том, что то крепостное состояние, которое зафиксировало соборное уложение 1649 года, подразумевая фиксацию определенного бремени, да, определенного тягла, которое несло каждое сословие в общерусскую пользу, вот это крепостное состояние, оно отличалось достаточно серьезно от тех форм, которые приняло крепостное право в конце первой трети XVIII века, то есть в конце царствования императора Петра I, сына Алексея Михайловича, и вот в год вступления на престол императрицы Анны Иоанновны. Между вот этими состояниями крепостными середины XVII века и конца первой трети века XVIII была серьезная разница в смысле ухудшения положения тех, кого у нас традиционно называют крепостными. Итак, вот так вкратце, бросив такой общий взгляд на какие-то важные и самые сущностные события царствования Алексея Михайловича в третьей четверти XVII столетия, необходимо, наверное, внимательно присмотреться и к личности самого царя Алексея Михайловича, которого самые разные историки признавали человеком, воплотившим в себе наиболее характерные черты своих сограждан, своих современников, черты и религиозного, и даже в какой-то степени бытового миропонимания.
1: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
0: Детство Алексея Михайловича прошло в тереме Московского дворца. Ну, как это и положено было в русских семьях русской национальной элиты. До 5 лет он был окружен многочисленными мамками и няньками, а с 5 лет будущего государя передали на попечение его дядьке, коим стал весьма преуспевший потом в политической деятельности боярин Борис Иванович Морозов. О личности этого человека мы поговорим. С этого времени Алексея Михайловича стали учить грамоте, по букварю, затем по часовнику, псалтыри, деяниям апостольских. В 7 лет он уже умел писать, а в 9 стал учиться и церковному пению. Интересно, что в отличие от очень многих своих предшественников, у царя Алексея Михайловича было довольно много игрушек в детстве, причем игрушек по тем временам, ну, я бы сказал, весьма и весьма серьезных. Был у него конь немецкого дела, то есть явно, так сказать, сделанный на Западе и привезенный из-за границы, как бы мы сейчас сказали. Были игрушечные доспехи или рыцарские латы, были разные музыкальные инструменты и санки потешные. Но интересно, что уже даже в игрушках будущего русского царя были игрушки, скажем так, европейского производства. Была очень интересная, совершенно уникальная новинка для того времени, для 30-х годов 17 века, которую современники называли немецкими печатными листами. Это были немецкие гравюры, выписанные из-за границы, и этими гравюрами Борис Иванович Морозов пользовался для того, чтобы учить царевича чтению письму. Дарили Алексею Михайловичу и книги. Это тоже весьма любопытно. Следовательно, он явно испытывал интерес к чтению, знакомству с окружающим миром. И из этих подарков составилась его знаменитая личная библиотека, насчитывавшая 13 томов. В 14 лет Алексей Михайлович, незадолго до вступления своего на престол, был торжественно явлен москвичам, объявлен народу, как тогда говорили. И вот в 16 лет он оказался на русском престоле, причем оказался в состоянии полного сиротства. Отец и мать его умерли. Ну, мать, как я уже говорил, буквально через месяц после его фактического вступления на царство. Михаил Федорович, как мы помним, тоже занял русский престол в достаточно юном возрасте. Но, что естественно, Алексей Михайлович отличался от Михаила Федоровича гораздо большей живостью ума и характера и получил воспитание уже в соответствии с неким накопленным историческим опытом. Может быть, именно благодаря вот этим обстоятельствам, тому, что Алексей был вторым Романовым, личность его гораздо рельефнее, гораздо более так отчетливее запечатлелась в русской истории XVII века. О нем осталось достаточно много сведений и свидетельств, больше, чем об его отце. Считается, что по характеру своему и по облику, но далеко не всегда по взглядам, он пошел в своего деда, патриарха Филарета. Имеется в виду то, что Алексей Михайлович не только был фактическим, да, но и ощущал себя государем по статусу своему, природным монархом. Современники искренне любили Алексея Михайловича как человека за некие важные черты его характера. И, наверное, в этих свидетельствах нет какого-то преувеличения, особенно если учитывать то, что многие свидетельства современников подкреплялись аналогичными показаниями и иностранцев, которым бы уж не имело смысла лгать. По своему характеру Алексей Михайлович был рассудительным, часто говорят спокойным, но, может быть, спокойным не всегда, а вот то, что добрым и милосердным, наверное, эти свидетельства следует считать правдивыми. Именно поэтому чаще всего Алексея Михайловича именуют или называют тишайшим. Может быть, не только за то, что у него был абсолютно спокойный нрав, как мы потом увидим, далеко не всегда, в общем-то, Алексей Михайлович сохранял какую-то сдержанность, но то, что нрав его был добрым, на мой взгляд, это не подлежит сомнению. И, конечно, это было тем более поразительно для современников, учитывая все те достаточно страшные и тяжелые царствования, которые пережило московское государство в предшествующий период своего существования. Ну, достаточно вспомнить, допустим, об Иване Грозном. Москва не знала такого живого, впечатлительного, доброго государя, как Алексей Михайлович, говорили современники. Он был одним из самых образованнейших людей московского общества, знал очень хорошо и церковную, и светскую литературу своего времени. До тонкости усвоил книжный язык. Говорят, что чтение развило в нем весьма глубокую и, что очень важно подчеркнуть, подлинную, сознательную религиозность. Алексей Михайлович не просто часто молился, как светский человек. Он любил молиться, строго соблюдал посты, знал очень хорошо церковный устав и старался соизмерять свои поступки с правилами или с этикой христианского попечения о спасении собственной души. Но при этом он ни в коем случае не напоминал, например, Федора Иоанновича, да, затворяясь как бы вообще от мирских дел. Его интересы были весьма-весьма разнообразны. Его интересовали и политика, и война. Он даже пытался писать мемуары о войне с Польшей. И соколиная охота особенно, и садоводство, и театральные представления. Первый театр, кстати, появляется в Московской Руси именно при дворе царя Алексея Михайловича. Понятно, что, как я уже, вот, например, говорил, его вот такое внешнее спокойствие далеко не всегда сопровождало все его поступки. Но если ему приходилось кого-то обидеть, или, например, его какие-то шутки и веселья оказывались обидными для того, над кем пошутили, то он старался всегда сгладить нанесенную обиду, смягчить неловкую выходку. И вот, наверное, Алексей Михайлович-то запомнился своим современником, прозвавшим его тишайшим, именно тем, что вот эта мягкость нрава и доброта в человеке, который, во-первых, был облечен очень высокой властью, во-вторых, царствование, как я еще раз его говорю, в социальном отношении с точки зрения спокойствия и мира общественного было весьма сложным, тем не менее, вот эти все качества Алексея Михайловича оказывались бы достаточно редкими. И это, конечно, не могло не оставить своего следа в истории. Совершенно очевидно, что Алексей Михайлович имел достаточно ясное и твердое представление и о, скажем так, философском осмыслении царской власти, и о ее богоустановленном чине. Хотя, тем не менее, именно, может быть, в этом, в таких представлениях укрепил Алексей Михайлович его знаменитый конфликт с патриархом Никоном, о чем мы тоже будем в свое время говорить достаточно серьезно, поскольку, видимо, так сказать, он ясно старался следовать вот тому принципу, известному многим нашим слушателям, о том, что Богу Богову, а кесарю кесарю. И попытка Никона установить фактически теократическую власть в московском государстве, осознанная или неосознанная, понятно, не могла не вызвать протеста у, казалось бы, в общем-то, мягкого и достаточно тактичного государя. Сама наружность государя располагала в его пользу, и на станции описывали его так: в живых голубых глазах светилась искренняя доброта, лицо было полное и румяно, ободряя и обнадеживая собеседника выражением добродушной приветливости, не мешавшей, впрочем, серьезности и важности, приличествующей августейшей особе. Полная фигура царя сохраняла осанку величавую, чинную, подчеркивая осознание Алексеем Михайловичем важности и святости своего сана, который был возложен на него Господом Богом. Здесь необходимо сказать, что как раз, несмотря на очень строгое соблюдение постов и вообще стремление ограничивать себя в пище, Алексей Михайлович даже по московским меркам середины 17 века оказался человеком достаточно полным, дородным. В общем-то, считается, что его вот это, может быть, излишняя в чем-то полнота и привела к его преждевременной кончине. Ну, говоря современным языком, высокое давление, наверное, так или иначе было одной из косвенных причин его преждевременной кончины. Очень любопытно, что среди современников, оставивших довольно положительные отзывы о самом царе Алексея Михайловича, о его характере, было достаточно много иностранцев. Так, например, путешественник и дипломат из Курляндии Якоб Рейтенфельс писал, что Алексей Михайлович – такой государь, какого желали бы иметь все христианские народы, но немногие имеют. Личным врачом Алексея Михайловича с 1659 по 1666 год был выпускник Кембриджа и Оксфорда Самуэль Коллинз, который ставил Алексея в один ряд с добрейшими и мудрейшими государями своего времени. Австрийский дипломат Адольф Лизик свидетельствовал о том, что русский царь одарен необыкновенными талантами, имеет прекрасные качества и украшен редкими добродетелями. Он покорил себе сердца всех своих подданных, которые столько любят его, сколько и благоговеют перед ним. Наконец, силезский дипломат барон Августин Мейерберг отмечал, что при неограниченной власти своей в русском обществе царь Алексей Михайлович не посягнул ни на чье имущество, ни на чью жизнь, ни на чью честь. Действительно, Алексей Михайлович всем, кто имел случай его лично узнать, казался личностью и незаурядной, и достаточно приятной в общении, приятной своими душевными качествами и достоинствами. Даже на письмах самого Алексея Михайловича лежит отпечаток его личности. Русский царь вообще довольно охотно брался за перо или же начинал диктовать свои мысли дьяком. Он пробовал даже писать стихи, составил уложение «Сокольничья пути», то есть, грубо говоря, такое своеобразное пособие по соколиной охоте. Как я уже говорил, писал записки о войне с Речью Посполитой. И вот этот литературный материал достаточно богатый, рисует очень полно нам личность русского монарха предпетровской России и, в общем, позволяет понять, насколько эта личность была необыкновенна, особенно на контрасте с его сыном. Я имею в виду, конечно, в первую очередь Петра Алексеевича. Надо сказать, что Алексей Михайлович говорил достаточно легко, старался избегать каких-то непонятностей, то есть обычной, распространенной в те время риторики, но в то же самое время, как многие русские люди, любил поговорить, может быть, что называется, за жизнь, или даже поговорить о чем-то умном, пофилософствовать. Вот и одновременным достатком, и в то же время недостоинством была его необыкновенная восприимчивость, впечатлительность. Поэтому, кстати, он иногда бывал скор на гнев, несмотря, в общем-то, на свое добродушие. Он любое событие или какое-то явление, поступок, который могли его потрясти, он мгновенно в себя впитывал и мог переживать его прямо до слез, до мглы душевной, обо всем, что брало его за сердце. И вот эта такая впечатлительность действительно провоцировала его очень часто на поступки, может быть, даже не совсем корректные по отношению к окружающим. То есть он мог в какой-то момент под влиянием эмоций разгневаться, и разброниться, и даже подраться. Так, например, в одном из заседаний Думы государь изругал, побил и пинками выгнал из комнаты своего тестя Милославского, первого тестя. Но надо отметить, что потом довольно быстро принес сразу же извинения. В этом смысле вот эта его такая, может быть, назовем ее вспыльчивостью, имел обратной стороной то, что он никогда не хранил зла и достаточно быстро остывал. Да, он любил и пошутить, и посмеяться, но его шутки зачастую от тех шуток, которые практиковал Петр Великий по отношению к своему окружению, очень сильно отличались. Что интересно, это то, что Алексей Михайлович, наверное, в отличие от Петра, не очень был склонен каждодневно трудиться, занимаясь делами государственного управления. Если Петра потом впоследствии мы видим в образе человека, который всегда и повседневно занимается черновой работой, то Алексей Михайлович, отец, видимо, эту работу перепоручал кому-либо из своего ближайшего окружения. Я, конечно, говорю не о принятии решений, а о решении конкретных задач и проблем, которые могли иметь место, а он ограничивался только вынесением или принятием нужных решений. Надо отметить, что опять-таки на контрасте с Петром и в семейной жизни Алексей Михайлович проявлял добродушие. Он был очень хорошим семьянином и со своими супругами, и с Марией Ильиничной, первой женой, и с Натальей Кирилловной, матерью Петра I, жил достаточно комфортно, уютно, в том числе и для этих женщин. Ну, видите, если считается, что мужчина в браке должен стремиться к тому, чтобы сделать счастливой свою избранницу, то во всяком случае Марию Ильиничну, с которой Алексей Михайлович нажил 13 детей, несчастной назвать весьма сложно. Как я уже говорил, Алексей Михайлович был дважды женат. Первый его брак был заключен 16 января 1648 года с Марьей Ильиничной Милославской. В этом браке, как я уже говорил, государь имел 13 детей. Первым был первенец Дмитрий, родившийся в октябре 1649 года и умерший уже через 2 года в совсем маленьком возрасте. Девочка Евдокия, второй ребенок, первая дочь Алексея Михайловича, родилась зимой 1650 года и прожила достаточно по меркам тому времени длинную жизнь. Она скончалась весной 1712 года. В конце 17 века, уже в царствовании Петра Алексеевича, Евдокия Алексеевна была уличена, если не в участии, то во всяком случае в том, что она сочувствовала замыслам своей сестры Софьи, поэтому подвергалась Петром некоторым стеснениям. Вторая дочь Алексея Михайловича и Марии Ильиничны, Марфа, родилась в августе 1652 года, скончалась через 55 лет в июле 1707 года, и как раз тогда же, когда опала постигла и Евдокию, опала постигла и Марфу. Осенью 1698 года Петром она была сослана в Успенский девичий монастырь, и там приняла постриг с именем Маргариты. Интересной фигурой был второй сын Алексея Михайловича и потенциальный наследник русского престола, царевич Алексей, родившийся зимой 1654 года и проживший 16 лет. Он умер незадолго до смерти отца в январе 1670 года. По отзывам современников и русских, и иностранцев, Алексей Алексеевич отличался весьма большими способностями и любознательностью. Он получил весьма неплохое образование в духе такого европейского просвещения под руководством Семёна Полоцкого. Интересно, что в середине 50-х годов, когда царь находился на театре военных действий, некоторые грамоты писались от имени царевича Алексея Алексеевича, и Алексей Михайлович даже вынашивал возможную идею о том, что его можно было бы посадить и на польский престол, чтобы окончательно привязать Польшу к России. Жена Яна Казимира сочувствовала достаточно этой идее и даже хотела выдать замуж за Алексея свою племянницу. Смерть Алексея Алексеевича, которая последовала 17 января 1670 года, в общем-то, в ранней юности, оказалась совершенно внезапной. Она произвела очень тягостное впечатление и на семью, и на самого Алексея Михайловича, и на современников. Забавно здесь нужно сказать, что вот этой кончиной первого Алексея Алексеевича воспользовался Степан Тимофеевич Разин. Он как раз распустил слух о том, что царевич не умер, а бежал от жестокости царя и происков бояр на Волгу и идет на Москву, чтобы восстановить некую нарушенную справедливость. Очень недолгой оказалась жизнь и третьей дочери Алексея Михайловича, Анны, которая прожила всего 4 года и умерла весной 1659 года. О царевне Софье Алексеевны, которая оказалась едва ли не одной из самых первых и очень умелых, искушенных в политике русской женщин, мы будем говорить отдельно. Упомяну сейчас только о том, что она родилась в сентябре 1657 года, и, конечно, тогда еще никто не мог увидеть в ней вот той фигуры на русском престоле, которая она казалась, и разглядеть той роли, которую она в русской истории конца 17 века сыграла. Интересно, что, наверное, только Екатерина Алексеевна, которая прожила достаточно долгую жизнь, она родилась в 1658 году и прожила 10 лет, скончавшись в 1718 году. Вот эта сводная сестра Петра Великого, она принципиально держалась в стороне от каких-то политических событий своего времени, не попала в опалу и даже была восприемницей при крещении Екатерины I, будущей императрицы Екатерины I, Марты Скавронской. Еще одна дочь Алексея Михайловича, Мария, родилась в 1660 году и умерла незадолго до смерти Петра I в марте 1723 года. Очень недолгим по меркам даже 17 века оказалась жизнь следующего русского государя, сменившего Алексея Михайловича, Федора Алексеевича. Он родился в мае 1661 и умер в апреле 1682 года. Ну и, наконец, нужно упомянуть еще о двух последних детях Алексея Михайловича. Это дочери Феодосии, которая родилась в 1662 году, умерла в 1713, и Симеоне, который прожил всего 4 года с 1665 по 1669. Интересно, предпоследний сын царя Алексея Михайловича в первом браке любопытен тем, что в 70-е годы 17 века в Запорожье и на Дону действовал лже-Симеон, который прикрывался именем умершего царевича. Иоанн Алексеевич родился в 1666 году и умер в 1696 году. Ребенок этот был достаточно слабым, хотя и был соцарствователем Петра Алексеевича. К его истории мы еще вернемся. Ну и, наконец, последним ребенком царя Алексея Михайловича была Евдокия, которая умерла очень скоро, в 1669 году. Именно смерть Марии Ильиничны во многом связывают с последствиями этих родов. Мария Ильинична Милославская умерла 3 марта 1669 года. Вторым браком царь Алексей Михайлович сочетался 22 января 1671 года с Натальей Кирилловной Нарышкиной. В этом браке он имел 3 детей: Петра Алексеевича, будущего императора, Петра Великого, родившегося в мае 1672 года, и здесь 2 дочерей: Наталью и Феодору. Феодора родилась незадолго до смерти отца в сентябре 1674 и прожила всего 4 года. А вот Наталья, младшая и любимая сестра Петра Великого, родившаяся в августе 1673 года, довольно оставила заметный след даже в Петровской эпохе. Она умерла в 1716 году, участвовала в забавах и развлечениях своего царственного брата, и особенно Наталья Алексеевна пристрастилась к театральным представлениям. Она сочиняла комедийные действия, выступала в роли режиссера, и даже в Преображенском в начале XVIII века в своем дворце устроила такой домашний театр. Авторству Натальи Алексеевны приписывали современники 2 пьесы: комедия «Святой Екатерине», «Цезарь Атон» и еще некоторые произведения для театральных постановок. Примерно в 1710 году или около этого времени Наталья Алексеевна переселилась в Санкт-Петербург, который вскоре после ее приезда стал официальной столицей российского государства, и тоже здесь устроила театр. Поэтому, в общем-то, можно сказать, что она внесла огромный вклад в популяризацию театрального искусства в российском государстве вот на переломной эпохе его существования. Таким образом, мы познакомились в общих чертах с семьей царя Алексея Михайловича, с его женами, с его детьми, хотя о Наталье Кирилловне Нарышкиной мы будем еще далее говорить. И на этом мне бы хотелось на сегодня прерваться, сделав небольшой перерыв. И в нашей следующей программе мы поговорим о частной жизни Алексея Михайловича, о распорядке его дня и о том, в какой степени черты его характера, которым мы уделили сегодня столько внимания, накладывались вот на тот образ жизни, который он вел как русский царь. Благодарю вас за внимание, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели. Напоминаю, что у микрофона радиостанции «Град Петров» с очередной лекцией по истории государства российского и российского общества был историк Кирилл Михайлович Александров. Всего вам доброго, до новых встреч!

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала серенада из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина.
1: Дорогие братья и сестры, 22 мая приглашаем вас в Свято-Духовский центр Александра Невской лавры на торжественное открытие акции «Неделя православного донора». Выездная бригада городской станции переливания крови будет принимать желающих сдать кровь с 10 до 12 часов. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло, в том числе растительное, шоколад, орехи, финики, авокадо, свеклу и бананы. Можно пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду, а также есть хлеб, отварные крупы, макароны или кашу, сваренную на воде без масла. За 48 часов до донации нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. В период с 25 по 29 мая наша акция будет проходить на станции переливания крови по адресу Московский проспект 104 с 9 до 13 часов. Быть донором значит дарить жизнь.
0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире беседа протоиерея Александра Глебова.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры. Сегодня мы перейдем к рассмотрению восьмой части Никео-Цареградского символа веры, в которой содержится учение Церкви о Святом Духе. «И в Духа Святаго, Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же с Отцем и Сыном, споклоняемо и славимо глаголовшего пророки». Святой Дух, третье лицо Святой Троицы, есть истинный Бог, как Бог Отец и Бог Сын. Господь Иисус Христос перед Своим вознесением на небо дал обетование апостолам, что на них сойдет Святой Дух, и повелел им: «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». В этих словах Господа содержится яркое указание на то, что Дух Святой – лицо, равное Отцу и Сыну. Одна из апостасий Триединого Бога. Почему и читаем мы в символе веры, что Бог – Дух Святый, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо, то есть имеет равную славу и равное поклонение, так же, как Отец и Сын. И практически каждая церковная молитва – заканчивается провозглашением этого равенства лиц Святой Троицы, которым подобает одинаковая слава, держава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Что же мы знаем о Святом Духе? Надо сказать, что учение Церкви о Святом Духе гораздо более сокровенно и менее раскрыто по сравнению с учением о втором лице Святой Троицы, Сыне Божьем. И это неудивительно, ведь второе лицо Святой Троицы, Господь Иисус Христос, Бог Слово, воплотился, стал человеком, жил среди людей, и Его облик, Его слова, Его дела, Его искупительная миссия – все это дало нам знание о Нем куда больше, чем нежели о Боге Отце и о Боге Духе Святом. И вот эту таинственность познания истин, относящихся к лицу Святого Духа, отмечает святой Григорий Богослов. «Ветхий Завет, — говорит он, — ясно проповедовал Отца, а не с такой ясностью Сына. Новый открыл Сына и дал указание о Божестве Духа. Ныне пребывает с нами Дух, даруя нам яснейшее о Нем познание. Небезопасно было прежде, нежели было исповедано божество Отца, ясно проповедовать Сына. И прежде, нежели признан Сын, выражусь несколько смело, обременять нас проповедью о Духе Святом. Надлежало же, чтобы троичный свет озарял просветляемых постепенными прибавлениями, как говорит Давид, восхождением от славы в славу. видишь постепенно воссеивающее нам озарение и тот порядок богословия, который нам лучше соблюдать, не все вдруг высказывая и не все до конца скрывая. Ибо первое неосторожно, а второе безбожно. И одним можно поразить чужих, а другим отчуждить своих. У Спасителя и после того, как многое проповедовал он ученикам, было еще нечто, чего, как сам он говорил, ученики не могли тогда носить, хотя и были научены многому. И еще Спаситель говорил, что будем всему научены снишедшим духом. Сюда-то отношу я и самое божество духа, ясно открытое впоследствии, когда уже ведение сие сделалось благовременным и удобовместимым по прославлению Спасителя. Слово Божие говорит о Святом Духе как о животворящем, то есть дарующем или подающем жизнь, что нашло свое отражение и в молитве Святому Духу, сокровище благих и жизни подателю. Или слова из антифона 4 гласа «Воскресной утренней» «Святым Духом всяка душа живится, и чистотою возвышается, светлеется троическим единством священно-тайне». Духом Святым была утверждена Вселенная, и Дух Святой поддерживает жизнь этого мира. «После ж Дух Твой созидаются, и Ты обновляешь лице земли», читаем мы в 103-м предначинательном псалме, повествующем о творении Богом мира. Часто обозначают дары Святаго Духа семью наименованиями, которые мы находим в книге пророка Исаии. Это «Дух премудрости», «Дух разума», «Дух совета», «Дух крепости», «Дух ведения», «Дух благочестия», «Дух страха Божия». Правда, православное богословие не делает особого различия между этими дарами и самой благодатью. По учению Церкви благодать означает все богатство божественной природы, которое сообщается людям. Благодать Божия – это и есть божественная природа, к которой мы приобщаемся силой и действием Святаго Духа. Именно Святой Дух сообщает людям дары божественной благодати. «Прихожу в трепет, — говорит святой Григорий Богослов, — когда представляю в уме богатство наименований: Дух Божий, Дух Христов, Ум Христов, Дух Сыноположения, Он есть Дух, воссозидающий в крещении и воскресении, Дух, который дышит и где же хочет, Дух просвещения жизни, лучше же сказать, самый свет и сама жизнь». Он делает меня храмом, творит Богом, совершает, почему и крещение предваряет, и по крещении взыскуется. Он производит все то, что производит Бог. Он разделяется в огненных языках и разделяет дарования, творит апостолов, пророков, благовестников, пастырей, учителей. Он иной утешитель, как бы иной Бог. А по слову святого Василия Великого, нет неспосланного твари дара, в котором бы не присутствовал Святой Дух. Он – Дух истины, сыноположения, дарования, обручения будущего наследия, начаток вечных благ, животворящая сила, источник освящения, читаем мы в тайных совершительной молитве литургии святого Василия Великого. А святой Иоанн Дамаскин именует его Духом правым, владычествующим, источником премудрости, жизни и освящения, полнотой, вседержителем, всесовершающим, всесильным, бесконечно могущественным, обладающим всякою тварью и неподчиненным господству, освящающим и неосвящаемым. Вот все эти наименования относятся прежде всего к благодати, то есть к тому, что по природе принадлежит Богу, и то, что Дух Святой сообщает тем людям, в которых Он присутствует. И именно силой благодати Святаго Духа продолжается дело спасения людей. Те последствия искупительной жертвы второго лица Святой Троицы, Господа Иисуса Христа, не распространяются на людей автоматически, но в историческом процессе они усваиваются людьми действием Святаго Духа, как ответ на веру людей и жизнь, выстроенную на исполнении заповедей Божиих. Святой Дух – это не только одна из апостасии триединого Бога, но это та сила, которую человек призван обрести внутри себя, просветить свою внутреннюю жизнь, свой духовный мир силой благодати Духа Святаго. Вот, например, преподобный Серафим Саровский говорил, что цель жизни христианина – это стяжание Духа Святаго. Стяжание – значит приобретение. Это значит, что человек должен выстроить свою жизнь таким образом, чтобы не было препятствий между силой благодати Святаго Духа и нами. А таким препятствием, не позволяющему Святому Духу коснуться нашего сердца, является грех, совершаемый нами. Ведь те заповеди, которые провозгласил Господь в Евангелии, не являются самоцелью. Это средство, с помощью которых человек достигает полноты бытия, достигает цели, ради которой Бог сотворил человека, цели богоподобия, о чем мы достаточно подробно говорили в начале цикла наших бесед. И когда человек использует эти средства, живет в соответствии с заповедями Божиими, главной из которых является любовь, то он становится подобным Богу. Он обретает внутри себя Духа Святаго, достигает обожения. И этот Дух Божий воздействует не только на духовную, но и на физическую природу человека, просветляет ее. Человек внешне меняется. Например, мы имеем свидетельство о том, как сияло каким-то неземным светом лицо преподобного Серафима Саровского, или как исходило сияние от преподобного Сергия Радонежского, что, кстати, отражено в тропаре этому святому. «Тем же и вселися в тя пресвятый Дух, Его же действием светло украшенный». То есть Святой Дух, живущий в преподобном Сергии и многих иных подвижниках, своим действием внешне их изменял, показывая тем самым всем окружающим свое присутствие в этих людях и что их жизненный подвиг – это единственный верный путь для достижения цели человеческого бытия – богоподобия. Конечно, такие примеры для большинства из нас – это недостигаемая высота духовного развития человека. Но, тем не менее, каждый из нас призван к тому, чтобы Дух Святой пребывал в нем, чтобы мы почувствовали его присутствие. Да, человек совершенно реально чувствует воздействие на себе благодати Божией. Апостол Павел говорит, что воздействие Святого Духа на человека не бывает невидимым и не бывает неощутимым, и не бывает бесплодным. В послании к Галатам апостол так описывает плоды Духа Святаго. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот это очень важное свидетельство. На основании этих апостольских слов каждый может попытаться разобраться в своем внутреннем духовном мире и понять, действует ли на нас благодать Духа Святаго, или сведостение грехов наших не позволяют ей коснуться нас. Ведь каждый из нас может задать сам себе вопрос и сам на него ответить. А есть ли у меня любовь? Радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И вот честно ответив самому себе, мы можем сделать вывод, насколько Дух Божий пребывает в нас. Да и есть ли Он в нас вообще? Если не обладаем мы какой-либо из перечисленных апостолом добродетелей, плодов этого Духа, то это свидетельствует только об одном. Нет у нас, может быть, желания, а может быть, сил, а может быть, того и другого, для того, чтобы стяжать в себе благодать Духа Святаго. Бог, Дух Святой, наравне с Отцом и Сыном участвовал и участвует в божественном домостроительстве в этом мире, в котором и проявилась общая воля лиц Святой Троицы. Он присутствует и в деле творения, и в деле искупления. «Все совершает Дух Святой», — говорит святой Василий Великий. «Пришествие Христово и Дух предшествует». Явление во плоти, и Дух не отлучен. Действия сил, дарования исцелений от Духа Святаго. Бесы были изгоняемы Духом Божиим. Дьявол приведен в бездействие, в соприсутствие Духа. Искупление грехов по благодати Духа. Присвоение нас Богу через Духа. Воскресение из мертвых действием Духа. Мы исповедуем веру в Духа Святаго и же от Отца Исходящего. Вот этот пункт христианского вероучения явился одной из причин церковного раскола, который де юре был оформлен в 1054 году, но де-факто произошел значительно раньше. Это привело к тому, что христианский мир был расколот на две половины – восточную православную церковь и западную католическую церковь. И вот одной из самых существенных причин этого раскола послужило разное учение Востока и Запада о Святом Духе, о его исхождении. Православная Церковь учит, что Дух Святой исходит только от Отца. И основывается этот догмат на словах самого Господа и Спасителя, который совершенно ясно и недвусмысленно сказал: «Когда же придет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне». Вроде бы все понятно. Но возникает вопрос, для чего же тогда западные богословы подкорректировали слова Господа и стали учить, что Дух Святой исходит от Отца и Сына, ввели в символ веры филиоквы. Филиоквы в переводе с латинского языка буквально означает «и Сына». То есть вот эту вот приставочку, да, от Отца и Сына исходящего. Впервые добавление филиоквы к символу веры было утверждено в Испании на Толедском соборе в VII веке. И произошло это, видимо, в результате недоразумения. Неискушенный в богословских тонкостях испанский король Рикарет провозгласил воссоединение визиготов с церковью. Визиготы были арианами. Мы с вами уже ранее говорили о том, что арианство – это ересь, отрицающая божество Христа, то есть саму сущность христианства. И вот для того, чтобы обратить визиготов в правую веру, испанские богословы стали выискивать такие тексты в Священном Писании, которые бы подтверждали божественность Христа наравне с Богом Отцом. Ну, то есть, чтобы доказать, что Христос – это Бог. Вот, например, такой текст. «Сказав это, Иисус дунул и говорит им, то есть ученикам, примите Духа Святаго». Вот, исходя из этого текста, можно сделать вывод, что Господь Иисус Христос, второе лицо Святой Троицы, Бог Сын, посылает своим ученикам вот через это дуновение Духа Святаго. А следовательно, Дух Святой исходит как от Отца, так и Сына. Ну, Сын же его посылает в данном вот евангельском тексте, в данном эпизоде. Это, конечно, верно, но ведь мы-то в символе веры говорим о вечном исхождении Святого Духа. Да, нашему миру Дух Святой был дарован через воплощение Сына Божия. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа, говорит Слово Божие. То есть дар благодати Святаго Духа стал доступен людям именно через вочеловечение Бога, через соединение в личности Иисуса Христа, божественного и человеческого, небесного и земного, была восстановлена связь между Богом и человеком. Связь, порванная грехопадением на самой заре человеческой истории. И спасительная миссия Христа и заключалась в том, чтобы восстановить это утерянное сообщение Бога и людей, которое и осуществляется силой Святаго Духа. «Мы исповедуем, — пишет святой Иоанн Дамаскин, — что Он, то есть Святой Дух, нам дан и явлен через Сына». Но ведь в символе веры речь-то идет о вечном исхождении Святаго Духа от Отца. Не о посылке Его в мир, но об исхождении до творения мира, вечности, всегда. Вот некоторое время назад мы говорили о предвечном рождении Сына Божия от Отца. Но рождение не в нашем понимании, не как возникновение того, чего раньше не было. Рождение Сына Божия – это отличительная форма вечного бытия Триединого Бога, между лицами которого нет никакого различия, кроме как в формах существования, присущему каждому из лиц. Это не рождение Отца, рождение Сына и исхождение Святаго Духа. Все, больше ничем три лица Святой Троицы друг от друга не отличаются. Конечно, что это означает? Не рождение, рождение, исхождение? Или в чем разница между вечным рождением Сына от Отца и вечным исхождением Святаго Духа от Отца, ум человеческий понять не в силах. Вот как пишет об этом, об этой тайне человек действительно мудрый и богопросвещенный святой Григорий Богослов. «Посему, что же есть исхождение? Объясни ты мне нерожденность Отца, тогда и я отважусь естествословить о рождении Сына и об исхождении Духа. Тогда, проникнув в тайны Божии, оба мы придем в изумление». А святой Иоанн Дамаскин кратко говорит, что никакое умственное усилие не может раскрыть нам того, как был рожден Сын и как исходит Святой Дух. Блаженный Августин также отказывается богословствовать об этой непостижимой для человеческого ума тайне внутрибожественной жизни. Вот что он пишет. «Что же до разницы между рождением и исхождением, я не знаю и не могу, и не в состоянии постичь». А поскольку мы не можем этого постичь, то мы и исповедуем эту истину так, как там открыл ее Господь Бог, который единственный знает, что такое нерождение Отца, рождение Сына и исхождение Святаго Духа в отношениях между лицами Святой Троицы. Открыл нам Господь это в следующих словах. «Когда же приидет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне». И все. Любые добавления сюда – это уже искажение Слова Божия человеческими домыслами, догадками и предположениями. Но, к сожалению, на Западе, чтобы в борьбе с арианством отстоять божественность Сына Божия и равенство Его Богу Отцу, стали утверждать сначала от случая к случаю, а затем уже систематически, что Дух Святой исходит от Отца и Сына. Всегда исходит, вечно. Правда, справедливости ради надо сказать, что инициатива по внесению в символ веры филиоквы исходила не от церковной, а от светской власти. Особенно много постарался в этом вопросе император Карл Великий, который принимал активное участие в богословских спорах и был убежден в правильности филиоквы. В 809 году Карл Великий созывает собор, на котором утверждает учение об исхождении Святого Духа от Отца и Сына. Что же касается духовной власти Западной Церкви, которую олицетворяют собой римские папы, ну, как вы, наверное, знаете, римские епископы носят титул «папа». «Папа» по-латински значит «отец». Так вот, римские папы до XI века отказывались признавать учение о двойном исхождении Святого Духа и считали добавление филиоквы к символу веры недопустимым. И вот даже решение этого собора 809 года об утверждении филиоквы, ну, это в первую очередь, конечно, было решение не столько собора, сколько могущественного императора Карла Великого. Так вот, это решение не было принято папой Львом III, и он не дал разрешения на добавление к символу веры филиоквы. И более того, как бы в противовес этому решению повелел вычертить текст символа веры без филиоквы на мраморной плите и выставить его у входа в базилику Святого Петра, тем самым показывая свою приверженность православному учению об исхождении Святого Духа. Но, к сожалению, папская власть приходит постепенно в упадок, и к концу XI века римские папы стали полностью зависеть от германских императоров, которые были, в свою очередь, сторонниками филиоквы. И это повлияло на то, что в XI веке филиоквы, то есть учение об исхождении Святого Духа от Отца и Сына, было принято всей Западной Церковью как правило веры, как догмат, и внесено в символ веры, что привело христианский мир в 1054 году к болезненному расколу на Восточную Православную Церковь и Западную Католическую Церковь. И последствия этого раскола нам, к сожалению, не удается преодолеть до сегодняшнего дня. И последнее, что открывает нам символ веры о Святом Духе, это то, что Бог, Дух Святой, говорил через пророков Ветхого Завета. Таким образом, Бог открывал свою волю и возвещал свое слово через людей. Об этом и свидетельствует апостол Петр в своем втором соборном послании. Он говорит: «Никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Библейские пророки – это не предсказатели будущего. Пророки – это те люди, через которых Господь открывал людям свою волю. Они были совестью иудейского народа, бичевали пороки людей, взывали их вспомнить о Боге, о заповедях Божьих и жить согласно им. В своих обличениях пророки были нелицеприятны и часто указывали сильным мира сего на их грех и заблуждение и грозили им Божьим судом. Почему, собственно, большинство пророков и умирало насильственной смертью, принимали мученическую кончину за свои обличения и свидетельства о правде Божией? Но достаточно хотя бы вспомнить историю последнего и самого великого пророка Иоанна Крестителя, который пал жертвой своих обличений преступного сожительства царя Ирода с женой своего родного.

0: котором никто из людей и знать-то не мог, как, скажем, история сотворения мира, описанная пророком Моисеем в книге «Бытия». Вот все, что мы читаем в Библии, во всех ее частях, от книги «Бытия» до «Апокалипсиса», было написано, конечно, людьми, с присущими им различиями стиля, изложения, литературными дарованиями и так далее. Но писали они не свое и не от себя. Они просто фиксировали то, что открывал им Бог. Касалось ли это прошедшего, настоящего или будущего. Посему и называем мы Библию священным писанием или Словом Божиим. Потому что это и есть Слово самого Бога, которое Духом Святым было передано нам через пророков. На этом сегодня мы нашу лекцию закончим, а через неделю продолжим беседы о символе веры. Храни вас всех Господь. До свидания.
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прозвучала беседа протоиерея Александра Глебова.
2: Продолжение передачи слушайте завтра в это же время.

0: В исполнении хора Спасо-Преображенского собора прозвучал кандак праздника Вознесения Господня, шестого гласа болгарского распева.
1: Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет установления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефонам +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!
2: Дорогие братья и сестры, 22 мая приглашаем вас в Свято-Духовский центр Александра Невской лавры на торжественное открытие акции «Неделя православного донора». Выездная бригада городской станции переливания крови будет принимать желающих сдать кровь с 10 до 12 часов. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло, в том числе растительное, шоколад, орехи, финики, авокадо, свеклу и бананы. Можно пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду, а также есть хлеб,

0: отварные крупы, макароны или кашу, сваренную на воде без масла. За 48 часов до донации нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. В период с 25 по 29 мая наша акция будет проходить на станции переливания крови по адресу Московский проспект 104 с 9 до 13 часов. Быть донором значит дарить жизнь.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. И в начале выпуска хочу поздравить вас, дорогие радиослушатели, с праздником Вознесения Господня. В заголовках новостей. Митрополит Варсонофий совершил божественную литургию в Князь-Владимирском соборе. Представлен витраж рождения Иоанна Крестителя. Маленькие ладейнопольцы посетили Аятскую обитель. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В праздник отдания Пасхи 20 мая митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в Князь-Владимирском соборе. Его высокопреосвященству сослужили епископ Кронштадтский Вениамин, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, протоиерей Александр Сорокин, настоятель иерей Илья Макаров, благочинный Петроградского округа иерей Сергий Латушко, клир собора и другие священнослужители. Среди молящихся были преподаватели и курсанты военно-космической академии имени Александра Можайского. За усердные труды во славу Святой Церкви иерей Илья Макаров награжден правом ношения палицы. За богослужением особо помянули преснопамятного настоятеля протоиерея Владимира Сорокина, годовщину кончины которого отмечают в этот день. Митрополит обратился к верующим с проповедью. Владыка отметил, что исполнился год со дня кончины многолетнего настоятеля собора протоиерея Владимира Сорокина и пожелал новому настоятелю иерею Илье Макарову помощи Божьей в трудах. Собору подарена икона Вознесения Господня. Настоятелю вручено сувенирное пасхальное яйцо. Вице-губернатор Петербурга Юрий Поляков награжден знаком священномученика Вениамина митрополита Петроградского, Денис Усанов, Александр Прокофьев и Лена Макарова удостоены знака священномученика Серафима митрополита Петроградского. 19 мая наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин посетил Санкт-Петербургский государственный институт культуры. В ходе визита владыка пообщался с министром культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия Светланой Баулиной, а также с первым проректором института Сергеем Шукшиным. По итогам беседы была достигнута договоренность о сотрудничестве лавры и института. В завершении визита была представлена культурная программа, подготовленная студентами учебного заведения. 15 мая прошло собрание студенческого библейского общества в рамках цикла бесед о ветхозаветных пророческих книгах Санкт-Петербургской духовной академии. Встреча была посвящена личности пророка Исаии и богословскому содержанию его книги. Ведущий встречи – кандидат богословия, доцент кафедры библеистики Санкт-Петербургской духовной академии и куратор студенческого библейского общества священник Алексей Сергеев. Отец Алексей начал встречу с рассказа о личности пророка. Слушатели узнали, что святой пророк Исаия происходил из знатного рода, из колена Иудина, и пророчествовал при четырех царях – Осии, Иофаме, Ахазе и Езекии. Ведущий также упомянул, что по преданию пророк Исаия принял мученическую кончину при нечестивом царе Манасии, будучи перепиленным пилой. Затем лектор перешел к содержанию книги. Он отметил, что призвание пророка описано в 6 главе и относится к 740 году до Рождества Христова. Особое внимание было уделено мессианским пророчествам, о чудесном рождении младенца Эммануила от Девы, о рождении Мессии князя мира, который наречется чудным советником, Богом крепким, Отцом вечности, а также пророчеству об отрасли от корня Иисеева, на котором почьет дух премудрости и разума. Далее состоялось обсуждение. Завершая встречу, участники поблагодарили лектора за глубокий анализ одной из центральных ветхозаветных книг и выразили надежду на новые встречи. Выставка «Витраж. Рождение Иоанна Крестителя к завершению реставрации» и «Симфония света и красок. Творчество художника и витражиста Елены Крыловой» открылись 19 мая в реставрационно-хранительском центре Эрмитажа «Старая деревня». Открытие прошло в рамках конференции «Витражи. История реставрации и исследования», приуроченной к 50-летию создания в Эрмитаже специализированного направления по реставрации витражей и посвященной памяти Елены Крыловой, первого эрмитажного специалиста в этой области. Витраж «Рождение Иоанна Крестителя» впервые был показан после многолетней реставрации. Он состоит из 12 частей, которые образуют целостную композицию на евангельский сюжет. Витраж изготовлен во Франции в начале XVI века, возможно, в мастерской «Ле Принс». Памятник поступил в Эрмитаж в 1933 году из музея Центрального училища технического рисования барона Штиглица. Процесс реставрации длился с 2016 по 2026 год. Куратор выставки, заместитель заведующего отделом научной реставрации и консервации Наталья Полевая рассказала, что первоначально над витражом работала Елена Крылова, а после ее кончины с 2021 года Сергей Павлов. Сейчас в реставрации находится второй парный витраж с изображением сидящего за столом Ирода и головы Иоанна Крестителя на блюде. По завершении работ также планируется представить его зрителю. В вестибюле хранительского центра «Старая деревня» открылась выставка «Симфония света и красок. Творчество художника и витражиста Елены Крыловой». Выставка открыта до 23 августа, вход свободный, в часы работы реставрационно-хранительского центра «Старая деревня». 19 мая, в пятую годовщину со дня кончины протоиерея Алексея Чистякова в храме святителя Спиридона, а потом у могилы батюшки у храма Воскрешения святого праведного Лазаря в городе Всеволожске была совершена панихида по усопшему пастырю, которую возглавил настоятель храма иерей Арсений Гусу. За богослужением пели и молились благочинный Всеволожского округа Выборгской епархии иерей Дмитрий Чуев, настоятель храма святителя Спиридона Тримифунского иерей Иоанн Нестеренко, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского, протоиерей Роман Гуцу, духовные чада отца Алексея, его родственники и друзья. 17 мая после продолжительной тяжелой болезни на 79-м году жизни представился ко Господу настоятель храма Боголюбской иконы Божьей Матери поселка Дивинский Гатчинского района иерей Анатолий Шитиков. На протяжении последних 7 лет отец Анатолий ревностно трудился в поселке Дивинский, проповедуя Слово Божие и созидая церковную жизнь в этом населенном пункте. Его трудами и сердечной заботой было реконструировано ранее заброшенное здание, которое превратилось в прекрасный храм и сейчас служит не только местом молитвы, но и радует взгляд селян и проезжающих мимо станции Дивинская пассажиров пригородных поездов. Преосвященнейший епископ Гатчинский и Лужский Митрофан выразил сердечные соболезнования родным, близким и духовным чадам почившего пастыря. Сотрудники отдела по делам молодежи Тихвинской епархии стали лауреатами конкурса «Волонтер преподобного Серафима Саровского-2026». По итогам конкурса председатель отдела иерей Геннадий Михайлович Титов был удостоен звания лауреата за проект «Святые тропы», а секретарь отдела Анна Павловна Сологубова получила поощрительную премию за проект «Школа социального служения «Импульс». 19 мая воспитанники воскресной школы Петропавловского храма города Ладейное поле и учащиеся 68-й Ладейно-Польской школы посетили Введено-Аятский женский монастырь. У стен монастыря на берегу реки Аять ребята стали участниками спектакля-экскурсии «Под открытым небом». В рамках фестиваля школьных театров театральная студия Рассветовской школы рассказала зрителям историю Амоса и его родителей Васы и Стефана, будущих преподобного Александра Свирского чудотворца и преподобных Варвары и Сергия, чьи мощи являются святыней монастыря. После спектакля для детей была организована экскурсия по монастырю. И это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Еще раз с праздником, дорогие радиослушатели!
3: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит первое зачало Деяний святых апостолов, отрывок из первой главы.
1: «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав святым духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем со многими верными доказательствами, в продолжение 40 дней являясь им и говоря о Царствии Божьем. И собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее и Самарии, и даже до края земли».
0: Послушайте 114-е зачало Евангелия от Луки, отрывок из 24 главы.
2: «В то время воскрес Иисус из мертвых, встал посреди учеников Своих и сказал им: мир вам. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят Духа. Но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои, это Я Сам. Осижите Меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им: есть ли у вас здесь какая пища? Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел перед ними. И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом, и в пророках, и в псалмах. Тогда отверз им ум к разумению Писаний, и сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему, и Я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью, и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь».
3: Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
4: Вознесение – таинственный праздник. Это праздник, где мы радуемся о разлуке. Христос, говоря со Своими учениками, в последний вечер перед Своей смертью на кресте им говорил: «Лучше вам, чтобы Я отошел, потому что, когда Я отойду от вас, Я пошлю вам Духа, Утешителя, который наставит вас на всякую правду». Радость разлуки, радость о Христе, о том, что теперь Он возносится к Отцу и восседает одесную славы Божию. Радость о нас, потому что Христос, воскресший плотью, плоть уже возносится. И теперь, как говорит святой Иоанн Златоустый, если мы хотим познать величие человека, его возможную славу, нам надо вознести взор ко престолу Божию, и там мы увидим сидящего одесную Бога и Отца, человека Иисуса Христа, воплощенного Сына Божия. Человечество воскресением и вознесением Господним как бы стали, вошли внутрь самой тайны Святые Троицы. Человек Иисус Христос Бог нам. И вот мы ликуем об этой победе Господней, об этом прославлении человека. И вместе с этим, как и ученики в ранние дни, как и ученики в течение всех столетий, мы остаемся на земле сиротами. Когда Христос был среди нас, как сегодняшнее Евангелие нам говорит, Он был светом, мы оказываемся в полутьме или в потемках нашей личной жизни и в потемках судьбы человечества на земле. Но Христос опять-таки нам обещал, что Он не оставит нас сиротами, что Он пошлет нам Святого Духа, Утешителя, который возьмет от того, что принадлежит Ему, Христу, и научит нас всякой правде. Утешитель, тот, который приходит и который нас удостоверяет в том, опытно нас удостоверяет в том, что воскресший и вознесшийся Христос действительно Господь и Бог наш, что действительно Он восседает одесную Бога и Отца, но что одновременно по Своему дивному обещанию Он среди нас до скончания века, ощутимо для одних, невидимо, непознаваемо для других, Он в истории мира действует, спасает, преображает, ведет все к последнему торжеству, к последней победе. А победа Божия – это наше спасение. Слава Божия – это явление человека во всей славе Его. Но для того, чтобы Дух Божий к нам пришел утешителем, надо нам быть в горе и в сиротстве от отшествия Господня. Потому мы так редко, так не сильно, не глубоко ощущаем это дивное присутствие Духа, что мы не глубоко ощущаем отшествие Христова. Апостол Павел говорит, «Жизнь для меня – Христос, а смерть – приобретение, потому что, живя на земле, я вдали от Господа». Так должны были бы и мы чувствовать, ликовать о том, что придет время разлуки и нашей от земли, и под нашего вечность, где все наши любимые и где любимый, поклоняемый, дивный Спаситель Христос. О, тогда присутствие Святого Духа было бы для нас таким утешением, такой радостью, такой надеждой, такой победой уже теперь, вечности, который грядет победоносно и дивно к нам. Аминь. Благословение Господне на вас, того благодатью и человеколюбием всегда, ныне и присно, и во веки веков.
5: Прозвучала проповедь митрополита Сурожского Антония. Запись предоставлена Фондом «Духовное наследие» митрополита Сурожского Антония.
6: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
5: 21 мая и 8 мая по старому стилю Церковь празднует память апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Ему Господь открыл тайны конца времен. Он единственный из апостолов, кто не окончил земную жизнь мученически, а дожил до глубокой старости и был свидетелем распространения Церкви Христовой в начале II века. Празднование святому апостолу Иоанну Богослову 8 мая вошло в церковную традицию воспоминания ежегодного исхождения в этот день на месте его погребения тончайшего розового праха. Христиане собирали его и хранили как святыню, от которой происходили многие исцеления. Вспоминается в этот день и преподобный Арсений Великий, заслуживший это название за молитвенные подвиги и истинно монашескую жизнь. Наставление в выборе пути спасения Арсений Великий получил от самого Бога, который гласом с небес повелел ему подвязаться в молчании. Также сегодня прославляется и другой Арсений, подвижник его Печерской обители, Арсений Трудолюбивый, живший в XIV веке. Никогда никто не видел его в праздности, он либо молился, либо исполнял монастырское послушание. Его нетленное тело было положено в дальних пещерах. В этот день совершается память еще одного печерского подвижника, преподобного Пимена Постника, который был игуменом Киево-Печерского монастыря в XII веке. Наш церковный календарь продолжит житие святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святой Иоанн Богослов был сыном Заведея и Соломии, дочери святого обручника Иосифа. Одновременно со своим старшим братом Яковом он был призван Господом нашим Иисусом Христом в число своих учеников на Генесарецком озере. Оставив отца своего Заведея в лодке, Заведей занимался рыболовством, оба брата последовали за Господом. Апостол Иоанн был особенно любим Господом за совершенное незлобие и душевную чистоту. После своего призвания святой Иоанн не расставался с Господом. Он был одним из трех учеников, которых Господь особенно приблизил к себе. Он присутствовал при воскрешении дочери Иаира и при преображении Господа на Фаворе. Во время Тайной Вечери он возлежал рядом с Господом и по знаку апостола Петра, склонившись на грудь Спасителя, спросил его об имени предателя. Апостол Иоанн следовал за Господом, когда его связанного ввели из сада Гефсиманского на суд беззаконных первосвященников Анны и Киафы. Он же находился во дворе архиерейском при допросах своего божественного учителя и неотступно следовал за ним по крестному пути, сострадая ему всем своим сердцем. У подножия креста он плакал вместе с Божией Матерью и услышал обращенные к ним с высоты креста слова распятого Господа: «Женаси сын твой, и к нему се мати твоя». С этого времени Иоанн, как любящий сын, заботился о Пресвятой Деве Марии и служил ей вплоть до ее успения, никуда не отлучаясь из Иерусалима. После успения Божьей Матери апостол Иоанн по выпавшему его жребию направился в Ефес и другие малазийские города для проповеди Евангелия, взяв с собой своего ученика Прохора. Во время путешествия поднялась сильная буря, и корабль потонул. Все путешественники были выброшены на сушу, кроме одного только апостола Иоанна, который остался в пучине морской. Прохор горько рыдал, лишившись своего духовного отца, и пошел в Ефес один. На 14-й день пути он, стоя на берегу моря, увидел, что волна выбросила на берег человека. Подойдя к нему, он узнал апостола Иоанна, которого Господь сохранил живым, несмотря на то, что он провел 14 дней в морской пучине. Находясь в Ефесе, апостол Иоанн непрестанно проповедовал язычникам о Христе. Проповедь его сопровождалась многочисленными чудесами, так что число уверовавших увеличивалось с каждым днем. В это время началось гонение на христиан, воздвигнутое императором Нероном. Апостол Иоанн был отведен в узах на суд в Рим. За исповедание своей пламенной веры в Господа Иисуса Христа апостол Иоанн был приговорен к смерти, но сохранен живым силою Божией. Он выпил предложенную ему чашу со смертельным ядом и остался невредим.
7: Таким же образом он вышел невредимым и из котла с кипящим маслом, в который был ввергнут по приказанию учителя. После этого апостол был сослан в заточение на остров Патмос, где прожил много лет. По пути к месту ссылки апостол Иоанн совершил много чудес, и когда прибыл на Патмос, его проповедь, сопровождавшаяся дивными чудесами, привлекла к нему всех жителей острова. Апостол просветил светом Евангелия большую часть жителей, изгнал многочисленных бесов, находившихся в идольских капищах, исцелил великое множество больных. Волхвы оказывали большое сопротивление проповеди святого Иоанна. Они издавна держали в своем подчинении язычников различными бесовскими наваждениями. Особенно устрашал всех надменный волк Кинопс, который хвалился тем, что доведет до гибели апостола. Но великий Иоанн, сын Громов, как именовал его сам Господь, силой, действующей через него благодати Божией, разрушил все ухищрения бесовские, на которые надеялся Кинопс. Гордый волк бесславно погиб в морской пучине, так как апостол Иоанн одним своим словом связал бесов, ранее помогавших Кинопсу. На острове Патмос апостол Иоанн удалился со своим учеником Прохором на пустынную гору, где совершил трехдневный пост и молитву, после чего гора заколебалась и загремел гром. Прохор в страхе упал на землю. Апостол поднял его и приказал записывать слова, которые он будет произносить. «Ас есть альфа и омега, начаток и конец, глаголит Господь, сы и ижебе и гряды, вседержитель», — возвещал Дух Божий через святого апостола. Так около 67 года была написана книга Откровения «Апокалипсис» святого апостола Иоанна Богослова. В этой книге раскрыты тайны судеб церкви и конца мира. После длительной ссылки апостол Иоанн получил свободу и вернулся в Ефес, где продолжил свою деятельность, поучая христиан остерегаться возникающих ересей. Около 95 года апостол Иоанн написал в Ефесе Евангелие. Он заповедал всем христианам любить Господа и друг друга, и этим исполнить закон Христов. Апостол любви, так именуется святой Иоанн, так как он постоянно учил, что без любви человек не может приблизиться к Богу и угодить Ему. В трех своих посланиях апостол Иоанн проповедует любовь к Богу и ближним, сам являясь для окружающих примером любви. Уже в глубокой старости, узнав об одном юноше, совратившемся с пути истинного и сделавшемся предводителем шайки разбойников, апостол Иоанн пошел искать его в пустыню. Когда же виновный, увидев святого старца, скрылся, апостол побежал за ним и умолял остановиться, говоря, что грех юноши он берет на себя, лишь бы тот покаялся и не губил своей души. Тронутый такой любовью, юноша действительно покаялся и исправил свою жизнь. Апостол Иоанн прожил на земле более 100 лет, оставшись, наконец, единственным живым человеком, видевшим Иисуса Христа во время его земной жизни. Остальные апостолы в это время все уже скончались мученической смертью. Вся христианская церковь глубоко чтила апостола Иоанна как тайнозрителя судеб Божиих. Сам Господь дал своему любимому ученику и его брату, апостолу Якову, наименование «Воанергес», что значит «сыны Громовы», а церковь назвала его богословом за глубину возвещенных им миру божественных откровений. На иконах святой апостол Иоанн изображается с орлом, символом высокого парения его богословской мысли. Когда настало время отшествия апостола Иоанна в загробный мир, он удалился за пределы Ефеса с 7 своими учениками и повелел ископать для себя в земле крестообразный гроб, в который лег, сказав ученикам, чтобы они засыпали его землей. Ученики с плачем целовали своего любимого апостола, но, не решаясь ослушаться, исполнили то, что он сказал. Они закрыли лицо его платом и закопали могилу. Узнав об этом, остальные ученики апостола пришли к месту его погребения и раскопали могилу, но не нашли в ней тело апостола по особенному усмотрению Божию, переселенного в загробный мир. Каждый год из могилы святого апостола Иоанна в мае 8 числа по старому стилю выступал тонкий прах, который верующие собирали и исцелялись от болезней душевных и телесных. Поэтому церковь празднует память святого апостола Иоанна Богослова 8 мая по старому стилю.

0: В завершении нашего церковного календаря послушайте житие преподобного Арсения Великого. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Арсений Великий родился в 354 году в Риме в благочестивой христианской семье, давшей ему хорошее воспитание и образование. Он изучил сочинения всех риторов и философов, и хорошо знал как греческий, так и латинский языки. Император Феодосий, правивший в то время восточной половиной Римской империи, искал для своих сыновей Аркадия и Гонория учителя, который научил бы их и философии, и богословию не только словом, но и примером своей добродетельной жизни. Услышав об образованности и благочестии диакона Арсения, он поручил ему воспитание своих сыновей. Однако придворная жизнь тяготила молодого Арсения, стремившегося к служению Богу в безмолвии иноческой жизни. Преподобный Арсений стал со слезами молиться Богу, чтобы он направил его на путь спасительный, и однажды услышал свыше голос, говоривший: «Арсений, беги от людей, и ты спасешься». Тогда, сняв с себя роскошные одежды и надев одеяние странника, он тайно ушел из дворца, сел на корабль и отплыл в Александрию, откуда немедленно поспешил в Скитскую пустыню. Проходя послушание под руководством преподобного Авва Иоанна, преподобный Арсений вскоре превзошел в подвижничестве многих отцов-пустынников. Но и тогда преподобный молился, чтобы Господь научил его, как спастись. В ответ ему был голос с неба, говоривший: «Арсений, скрывайся от людей и пребывай в молчании. Это корень добродетели». С тех пор преподобный Арсений поселился вне скита, в уединенной келье, приняв подвиг безмолвия, приходя в церковь только в праздничные воскресные дни, и ни с кем не беседовал, соблюдая полное молчание. Когда иноки, подвязавшиеся в Скитской пустыне, спрашивали его, почему он скрывается даже от них, святой отвечал: «Знает Бог, как я люблю вас, но я не могу пребывать одновременно и с Богом, и с людьми. На небе все единодушно славят Бога, но на земле это невозможно, потому что есть много воль человеческих, и у каждого человека свои мысли, и каждый из нас имеет различные намерения». Один странствующий инок, посетив преподобного, не услышал от него ни одного слова. А когда пришел к преподобному Моисею, то тот принял его с радостью, предложил отдохнуть и подкрепиться пищей. И инок признал лучшим преподобного Моисея, оказавшего ему большую любовь. Другой инок, узнав об этом, стал молиться к Богу, говоря так: «Господи, скажи мне, кто из них более совершен и заслуживает большей благодати Твоей? Тот ли, кто скрывается от людей ради Тебя, или тот, кто принимает всех также ради Тебя?» И в ответ на молитву свою этот инок имел следующее видение. Ему представились два корабля, плывшие по какой-то очень большой реке. В одном корабле находился преподобный Арсений, и Дух Божий управлял кораблем его. В другом корабле был преподобный Моисей. Кораблем же его управляли ангелы Божии. Об этом видении инок рассказал другим, более опытным подвижникам, и все нашли, что более совершен преподобный Арсений, пребывающий в молчании, нежели преподобный Моисей, принимающий странников, потому что с первым пребывал сам Бог. Преподобный Арсений учил: «Есть много таких людей, которые всячески стараются соблюдать чистоту телесную и для этого умерщвляют тело свое постом, бдением и многими трудами. но мало таких, которые ревниво оберегают душу свою от греха, тщеславия, гордости, сребролюбия, зависти, братоненавидения, гнева, пометозлобия, осуждения. Таковы снаружи чисты телом, но душа их грязна. Они подобны гробам снаружи разукрашенным, внутри же полным костей смердящих. Блажен тот, кто старается сохранить от скверны как тело, так и душу свою. Часто говорил преподобный такие слова. Много раз я сожалел о словах, которые произносили уста мои, но о молчании я не жалел никогда. Великий подвижник-безмолвник провел 50 лет в иноческих трудах и подвигах, постом и молитвой, вознося хвалу Богу. Прожив 40 лет в ските, затем он несколько раз менял место своих подвигов, удаляясь от почестей. Преподобный Арсений почил о Господе в возрасте 95 лет в середине V века, заслужив от современников название великого.
0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Духа, аминь. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наша. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию ти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на нызело, ниже помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен, и избавены от враг наших, Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай меня даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори их в сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горея скота, вольные мои грехи и невольные, ведомая и неведомая, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагльства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его,
или брата моего опечалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави ми, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбче Господи, я коленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив ми буди грешному и обнаженному всякого дела блага, востави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольвы. Ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу слове всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажды нам целомудренье пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия,
и окамененного нечувствия. Господи, избави меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение. Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня. Господи, не остави меня. Господи, не введи меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покри мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести мя от живо. Ей Господи мой, утешение мое, иже мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление и оставите лукавое деяние и получите блаженство Твое. На Тя во Господи уповах, спаси мя. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся. Веси, Царице, яко беспрестанье согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисте паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуюши, да укрепиши и благая творите да бодасими. Весь ибо, Владычица моя Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуду я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабых ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противного ми врага избави мя.
да ни в коем гресте прогневаю Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем ти, радуйся, невесто не невестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша, все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим, Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя и помилуй мя. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть яково истину, блажите Тя Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных.

не человеколюбие Твоего, но достоин есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, о сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твои неизглаголанье и благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреде хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, якова истину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, куда погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и в веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в ночи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущее посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьей наших, и упокой их, и где же пресещает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьей наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся,

Очи, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй, и живот вечный

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Бабушка Аси Дуровой, Евгения Свиньина, из далекого Ленинграда предупреждала любимую внучку. «Не мечтай о России. Ее попрали люди и покинул Бог». Но она продолжала мечтать о далекой родине. Это утверждают все, кто знал необыкновенную русскую женщину, волею судьбы, оказавшуюся за пределами России. Ежедневно в 0 часов 30 минут в рубрике «Непридуманное» слушайте чтение воспоминаний Анастасии Дуровой «Россия. Очищение огнем». Читает Людмила Зотова. 21 мая – праздник Вознесения Господня. В своем Вознесении Спаситель окончательно покидает своих учеников, и тем не менее они радуются. В чем причина этой радости? Почему ему обязательно необходимо уйти? И если он не уйдет, неужели не придет Дух Святой, обещанный Утешитель? На эти и другие вопросы мы пытаемся дать ответ в праздник Вознесения Господня. В 9:30 вы услышите передачу радиостанции «Голос православия», подготовленную по проповедям протопресвитера Бориса Бобринского. В 10 часов утра начнется прямая трансляция праздничной божественной литургии из Спасо-Преображенского собора, а в течение этого и последующих праздничных дней в нашем эфире будут звучать проповеди и размышления святых отцов о смысле и значении праздника Вознесения Господня. В 16:40 для наших юных слушателей прозвучит чтение Евангелия в переложении для детей. Главы «Явление воскресшего Спасителя» и «Вознесения» читает народный артист России Георгий Корольчук.
2: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
3: Воцерковление – это не формальность и не обрядовая традиция, а живой путь к Богу, соединяющий человека с вечностью. Ежедневно, кроме понедельника в 13 часов 30 минут, слушайте в нашем эфире передачу протоиерея Константина Пархоменко из цикла «Воцерковление». 5 июня – День памяти американского писателя Рэя Брэдбери.
2: Что представляет собой знаменитая Иерихонская труба? Был ли в Иерусалимском храме орган? На каком музыкальном инструменте в действительности играл царь Давид? Такие вопросы могут возникнуть у современного человека, открывающего для себя Священное Писание. Найти ответы на эти и многие другие вопросы нам поможет цикл передач о музыкальных инструментах в Библии, подготовленный священником Дмитрием.

мир приходит и похоть его. Или, иначе сказать, предметы, возбуждающие похоть, вскоре исчезают, то сколь невелик мир, сколь неразнообразны блага его, сколь необильны потоки удовольствия его, все сие не может наполнить малого сосуда сердца человеческого, которое, будучи бессмертно, только вечной жизнью наполнено быть может. Если при таковом ощущении пустоты в тварях тебе кажется, что Господь, который есть твоя истина, твоя жизнь, твое желание и полнота всех желаний, удаляется от тебя, скрывается, оставляет тебя не только без утешения, но и в скорби, не только одиноким, но и среди врагов твоего спасения. Если утомленный взор твой не проницает небес, закрытых облаком, и недомыслимые судьбы Всевышнего представляют тебе одну неизвестность, прими от небесных сил исполненное силы слова, которое может наполнить твою пустоту, облегчить скорбь, прекратить одиночество, прояснить мрак, разрешить неизвестность, оживить дух твой надежды необманчивой и нетленной. Сей Иисус, вознесися от вас на небо, приидет. К утешительному и спасительному свидетельству о будущем пришествии вознесшегося Господа небесные вестники Его присовокупляют некоторое изъяснение того, каким образом последует сие пришествие. Они сказывают, что пришествие Господа подобно будет отшествию Его или вознесению, такожде приидет им же образом видести Его, идущее на небо. Небесные проповедники верно не празднословят, как иногда мы земные, но и малым словом подают великое наставление внимательным. Будем внимательны. Такожде приидет им же образом видести Его, идущее на небо. По сему указанию, обращаясь к обстоятельствам отшествия Иисуса Христа на небо, во-первых, можешь приметить благословение, в то время им преподанное апостолам. «Бысть», — повествует евангелист Лука, «егда благословляша их, отступи от них и вознушайшася на небо». Сие обстоятельство восшествия своего на небо и разлучения с избранными своими Господь Сам приведет им на память. «Егда приидет во славе Своей, и вновь встретясь с ними, будет призывать их к действительному обладанию царствием Его. Ибо тогда речет Царь сущим одесную Его, приидите, благословение Отца Моего». Какой бесконечный ток благословения Христова открывается перед нами, христиане! Он начинает благословение, и, не окончив оного, возносится. «Бысть егда благословляши их, вознушашися». Таким образом и вознесшись, он еще продолжает невидимо преподавать благословение. Оно течет и нисходит непрестанно на апостолов, через них переливается на тех, которых они благословляют во имя Иисуса Христа. Получившие Христово благословение через апостолов распространяют оно и на других. Таким образом, все принадлежащие ко Святой Соборной Апостольской Церкви делаются причастными единого благословения Иисуса Христа и Отца Его, благословляющего нас всяцем благословением духовным в небесных о Христе. Как роса аэрмонская, сходящая на горы Сионские, сходит сие благословение мира на всякую душу, восходящую выше страстей и похотей, выше суеты попечений мира, как неизгладимая печать, знаменует тех, кои Христовы суть. Так что в кончину века по сему знамению вызовет он их из среды всего рода человеческого: «Приидите, благословеннии». Помыслим, братья, как нужно нам попищись ныне, чтобы приобрести и сохранить благословение вознесшегося Господа, нисходящее и на нас через апостолов и Церковь апостольскую.

0: если мы получили и сохраним оное, то и мы с апостолами и со всеми святыми в будущее пришествие Иисуса Христа призваны будем к участию во Царстве Его. Приидите, благословении. А если тогда, когда Он призывать будет благословенных Отца Своего, или не обрящется на нас благословение, или мы будем иметь только ложное благословение людей, которые сами не наследовали благодатно и таинственно благословение Отца Небесного, то что будет с нами? Ей, глаголю вам, помыслим и попечемся о сем благовременно. Другое обстоятельство вознесения Господня, примечаемое в соображении с ожидаемым пришествием Господним, есть то, что Господь вознесся пред очами учеников Своих явно и торжественно. Зрящим им взяться и облак подъят Его от очию их. Что за облак? Облак света и славы, какой осенял и наполнял некогда скинию Моисееву и храм Соломонов. Там видели славу, но не видели Господа славы. После и Его видели, но не в славе, и потому не узнали Его и не прославили. Здесь и слава не скрывает славимого, и славимый не скрывает славы. Апостолы зрели славу вознесшегося Господа. Пророк также и слышал ее, когда и сам торжественно воскликнул: «Взыди Бог в воскликновении, Господь во гласе трубне». Итак, когда светоносные проповедники возвестили нам, что Он также придет, как видели Его идущим на небо, через сие они нам дали разуметь, что Он приидет явно и торжественно. Так точно предрек и Господь о Себе, что приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангели с Ним. Так и апостол изъясняет, что Господь в повелении или по предвозвещении во гласе Архангелеве и в трубе Божией снидет с небесе. Но для чего, подумает иной, замечаются сии подробности? По-видимому, более возбуждающие любопытство, нежели подающие наставления, ибо предсказывают для того, чтобы можно было узнать и принять с верою посылаемые от Бога события. А славного пришествия Христова кто не узнает, хотя бы и не был предварен о Его подробностях? Не спеши, возлюбленные, заключать о излишестве сих подробностей. Нет. Апостолы, ангелы, сам Господь не говорят ничего для любопытства, но все для наставления. Что пришествие Христово будет явное и торжественное, сие предсказано для того, что будут провозвестники противного сему. Когда на недостойных, неверных и развращенных христиан послан будет дух обольщения. Грядет час или время искушения, может быть, и ныне есть, когда скажут: «Се сде Христос» или «Он де», «Се в пустыне есть», «Се в сокровищах». «Вот Он у нас», говорят отщепенцы, которые, оставив град Божий, духовный Иерусалим, апостольскую церковь, убегают не в истинную пустыню мира и тишины, но в запустение духовное и чувственное, где нет ни здравого учения, ни святости таинств, ни добрых правил жизни частной и общественной. «Вот Он у нас», — говорят скрытно, еретичествующие, указывая на свои тайные сборища, как будто солнцу должно светить только под землею, как будто не Он сказал и повелел: «Еже глаголю вам во тьме, рците во свете, еже вы уши слышите, проповедите на кровях». Слыша таковые вопли или шептания, вспомните, христиане, ангельский глас и проповедь о вознесшемся Господе: «Так ожде приидет, им же образом видести Его, идуще на небо, так же явно, так же торжественно». И потому, аще кто речет вам «се сде Христос» или «онде», не имите веры, ни грубые вопли, нехитрые шептания не походят на провозглашение архангела и на трубу Божию. Не исходите вслед зовущих вас из града Господня, оставайтесь на месте своем и берегите веру вашу для истинного пришествия Христова, славного и торжественного. Третье обстоятельство вознесения Господня, примечательное для будущего, есть то, что онное было для учеников его нечаянно и непредвиденно. Сие произошло, сколько можно узнать из кратких повествований евангельских, таким образом, что он, явясь им в Иерусалиме, как бывало многократно, и отходя, вел их за собою как сопровождающих, беседуя с ними, как обыкновенно, о Царстве Божием, и наипаче о приближающемся сошествии Святого Духа. «Извед же их вон из Иерусалима до Вифании, и воздвиг руцы свои, и благослови их, и бысть всегда благословяши их, отступи от них и возношашися на небо». Не только по собственному изволению не предварил он их о сем великом событии, но даже на вопрос их о временах великих событий царствия его решительно им отказал всем познании. «Рече же к ним, несть ваше разумете времена и лета, я же Отец положи во своей власти». Сей отказ в разумении времен очевидно простирается и на время будущего пришествия Христова и преимущественно к сему относится. Еще и прежде он внушал ученикам своим внезапность сего события, уподобляя оное молнии, которая есть разительнейший в природе образ совершенной внезапности. Як уже молния исходит от восток и является до запад, так и будет пришествие Сына Человеческого. Подобно сему и апостол изъясняет: «Приидет день Господень, яко тать в нощи». Из сей внезапности будущего своего пришествия Господь Сам извлекает для нас, христиане, спасительное предостережение. «Бдите, убо», — глаголит, «яко невесте, в кий час Господь приидет». Не увлекайтесь любопытством или легковерием, когда христиане, думающие знать более, нежели сколько дано от Христа, будут исчислять вам времена Царствия Его и определять лета чаемого явления Его. Несть ваше разумете времена и лета. Старайтесь лучше познавать грехи свои, исчислять падения и находить им пределы в покаянии. Наипаче же берегитесь, если услышите, что скажут предсказанные апостолом ругатели: «Где есть обетование пришествия Его? От нели же бы отцы усопша? Вся тако пребывают от начала создания». Берегитесь, чтобы мрачные грезы сынов века сего, смежающих очи от света грядущего века, не омрачили вашего сердца, не ослепили ума, не усыпили духа к тому вожделенному и страшному часу, когда приидет день Господень, яко тать в нощи. Возлюбленнии, сих чающе, подщитеся, не скверни и не порочни тому обрестися в мире. Аминь.
1: В рубрике «Душеполезные чтения» прозвучало слово в день Вознесения Господня святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского. Читал Георгий Корольчук. Святитель Филарет, митрополит Московский, в миру Василий Михайлович Дроздов, родился 26 декабря, 8 января по новому стилю 1783 года в городе Коломне Московской губернии. Это один из величайших архипастырей Русской Церкви, просвещавший своей богословской и пастырской деятельностью русский народ и русское государство в XIX веке. Многое в жизни выдающегося иерарха связано с Санкт-Петербургом, с его столичной жизнью. С 1811 по 19 год будущий святитель занимал должность ректора Санкт-Петербургской духовной академии. Ни одно крупное событие в Петербурге не обходится в это время без слова будущего святителя. Труды митрополита, прозванного «Московским Златоустом», стали одной из самых ярких страниц в истории русской богословской мысли. Долгая жизнь и высокий сан святителя Филарета при глубоком уме и твердой воле не могли не оказать сильного влияния на русское общество. 19 ноября, 2 декабря по новому стилю 1867 года святитель Филарет мирно отошел ко Господу.

В исполнении хора Спасо-Преображенского собора прозвучал достойник праздника Вознесения Господня, композитора-священника Петра Турчининова.

Россия. Очищение огнем. По страницам книги воспоминаний Анастасии Борисовны Дуровой. Часть вторая. Встреча в СССР. Санкт-Петербург, Ленинград. Третье августа, 13:10. Ну вот, на смену деревни пришли строительные площадки и разбитые дороги, по которым, поднимая тучи пыли, катятся огромные грузовики. Это пригороды Санкт-Петербурга, Ленинграда. На фоне неба вырисовываются трубы заводов. Поезд замедляет ход. На путях работают женщины в комбинезонах. Они весело машут нам руками. Это обычное зрелище в СССР. Почти все земляные работы здесь делаются женщинами. Это крепкие, белозубые девахи с живым взглядом, в туго повязанных косынках, мужских сапогах и, несмотря на жару, овчинных тулупах. Поезд медленно подходит к вокзалу, еще немного замедляет ход и, наконец, останавливается. Сердце мое бьется так, словно хочет выскочить из груди. Мне трудно скрыть волнение, и я немного задерживаюсь, в то время как под звуки несущегося нам навстречу советского гимна все остальные устремляются к выходу. На перроне нас ждет другая Тамара. Это гид-переводчик интуриста, который будет сопровождать нас в нашей поездке по СССР. Она везет нас в Асторию, самую большую гостиницу города на Исаакиевской площади, рядом с Исаакиевским собором. «Царю царствующих», — прочла я на фронтоне. Я одна в номере. Из окна виден купол собора и красивый позолоченный крест, сверкающий на темно-синем небе. Едва закрыв за собой дверь, я опускаюсь на колени перед этим крестом. Я возношу благодарственные молитвы Господу за то, что Он дал мне возможность увидеть мою страну, мой народ, мой город, всех этих людей, моих соплеменников, которых я люблю, даже не зная их. Я молюсь также и за тех, кто стал причиной стольких страданий и пролил столько крови. На завтра автобус везет нас на экскурсию по городу. Я сразу почувствовала себя в Петербурге дома. Картины прошлого поднимаются из глубин памяти. Такое особое петербургское освещение. Нежное-нежное сизое небо, на котором блестит золотая игла Петропавловской крепости с ангелом, распростершим над городом свои крылья. Розовые гранитные набережные роскошной и величественной Невы. Всю дорогу Тамара честно выполняет обязанности советского гида и рассказывает нам о деятельности Ленина, подвигах матросов и революционного народа. Мраморные чугунные доски придают вес ее словам. Здесь Ленин выступал на баррикадах, там проводил заседания, тут отбили атаку кадетов. У причала стоит крейсер «Аврора» и будет стоять вечно, ведь это его залп обеспечил большевикам победу. Утром 5 августа мы идем в Эрмитаж и Зимний дворец. С волнением вхожу я в залы, о которых слышала так много. Залы, где часто бывали мои дед и отец. Залы, где танцевали моя бабушка и мама. Теперь здесь все голо, на паркете слой пыли. Любопытные и безразличные толпы ходят, ничего не понимая, дежурно восхищаются и уходят.

Разговор в парке Победы. Во второй половине дня мы едем в новый парк Победы, на стадион в устье Невы. Жарко. Небо и земля сливаются в огромную сверкающую серебряную скатерть. Воздух неподвижен, и мы спешим окунуться в воду. На маленьком песчаном пляже толпа загорелых людей. Надо раздеться, но кабинок для переодевания нет, только несколько тощих кустов. Наши парижские купальники произвели настоящий фурор. Русские значительно менее привередливы и обходятся, как правило, лифчиком и трусиками. Плавают, отдыхают целыми семьями. Нас сразу окружили, забросали вопросами и приветствиями. «Вы французы? Откуда вы? А кто оплатил вашу поездку? Это дорого? А виза? Вам разрешают ездить в СССР?» «Ну, конечно, во Франции мы можем поехать, куда захотим. А нам путевок не дают». Тамара, наш гид. «Нет, русские тоже ездят во Францию». Молодой человек. «Но вы прекрасно знаете, что это невозможно. Они нам ее не дадут». Тамара. «Я уверяю вас, что дадут». Юноша, смеясь. «Но вы прекрасно знаете, что для того, чтобы поехать на Запад, надо иметь партбилет». В этот момент толстый волосатый мужчина лет 40 протиснулся вперед, растолкав молодежь, и включился в разговор. На нем, как и на остальных, плавки и бежевая матерчатая шляпа. Обращает на себя внимание его бегающий взгляд. Он близорук и носит очки с толстыми стеклами. Послушав немного, он заговорил без остановки и без пауз. «Сколько зарабатывает рабочий в капиталистических странах? Вижу, вы носите крест. Вы верующие? В капиталистических странах есть верующие, но они живут не по справедливости, они эксплуатируют слабых». Юноша пытается задать мне вопрос, но мужчина не дает ему и слова сказать и продолжает, адресуясь ко мне. «А война в Алжире? Франция все еще воюет. Ваша политика — фашистская политика. А вы говорите, что во Франции живут христиане?» Мы оглушены этим бессвязным потоком слов. Всякий раз, как кто-то пытается заговорить, толстяк прерывает его. Многие молча отходят в сторону. «Что вас объединяет?» Наконец, мне удалось ставить слово. Я говорю ему, что мы не понимаем, почему он говорит с нами о политике, что нас объединяет дружба и христианская вера. Все слушают нас с интересом. Женщины громко меня поддерживают. «Хорошо сказано! Вы здорово ему ответили!» Тогда толстяк пристал ко мне с религией. «Вы знаете, кто такой Иисус? Прежде всего, его и вовсе не было». «Да, я знаю. Иисус — человек, который жил 2000 лет назад в Галилее. Он Сын Божий. Я верю в Бога». «Какая была его заповедь? Любить друг друга, чего капиталисты не делают? Православный Иисус не такой, как ваш». Мне все это стало надоедать, я пошла купаться. Но он побежал за мной и зашептал на ухо. «А Ватикан, вы слышали? Вы, конечно, знаете, что это такое».

на могиле дедушки. Четверг, 6 августа. Сегодня, во второй половине дня, я совершила первое паломничество в Александро-Невскую лавру, на кладбище которой похоронены Александр Дмитриевич Свинин, мой дедушка по матери, и его сын, мой дядя. В детстве я ходила сюда с мамой и бабушкой. Тогда это была целая экспедиция. Ехали на трамвае, взяв с собой еду. В России существует традиция проводить много времени с усопшими и есть возле могилы. Об этих поездках у меня сохранились светлые и яркие воспоминания без малейшего оттенка грусти. Кладбище представляло собой зеленый парк, омываемый одним из рукавов Невы, который образовал небольшое озерцо. Увы, на площадь перед лаврой меня привез не трамвай, а переполненный автобус. Все вокруг в ужасном состоянии, и напрасно я пытаюсь воскресить свои воспоминания. Но я не думаю, что заблужусь. По шаткому мостику перехожу ручей, над которым склонились березы. Слева каменный портал, закрытый очень красивой кованой решеткой. Прямо передо мной отреставрированные монастырские строения, которые сейчас занимают музей архитектуры. Вымощенная плитками дорожка ведет к собору. Я вхожу в огромный храм, наполовину заполненный верующими, и снова возвращаюсь в тот день, когда здесь стоял гроб с телом моего деда, а вокруг толпились его близкие и однополчане. Все так же, как тогда. Плиты пола, тяжелые царские врата, закрывающие вход в алтарь, неизменные иконы. Но бабушки нет. Она умерла в блокаду от голода, холода, истощения, в невыразимых душевных страданиях, измученная тревогой за близких. Я преклонила колени перед иконой Божьей Матери и разрыдалась. Никто не обращает на меня внимания. В России привыкли к виду слез. Когда закончилась служба, я обошла вокруг церкви и увидела в глубине двора решетку, за ней кладбище. Я уверена, что это здесь. Во время войны этот район города обстреливала германская артиллерия. Стены обрушились, земля вздыбилась, кресты и надгробья лежат в траве и бурьяне. Нетронутыми остались только несколько могил. Часовня в центре кладбища тоже в руинах. Оконные проемы забиты досками. Небольшой пруд не чистили уже много лет. А между тем меня не оставляет ощущение уже виденного. Закрываю глаза, чтобы полнее проникнуться этой атмосферой. На скамейках, опершись на палки, сидят старушки и беседуют. Куда идти? Я брожу по разоренному участку и стараюсь вспомнить. Поворачиваю направо, наугад. Очень старые развороченные могилы. Разрушенные часовни, разбитые кресты, высокая трава и колючки. 1800, 1900. Нет, это не здесь. Аллея за аллеей. Я обхожу эту часть кладбища, читая надписи. «Князь Долгорукий, блаженные алчащие и жаждущие правды». «Бабушка, не видели ли вы здесь случайно крест из черного мрамора, на котором выгравирована заповедь «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Это могила моего деда. Я не молилась на ней более 30 лет». «Голубушка, бедненькая, ты ее не найдешь. Они все разорили, все осквернили. Разве может могила устоять перед Антихристом?» Но я знала, знала твердо, что не могут мои поиски оказаться напрасными. Я не уйду отсюда. Я буду искать всю ночь напролет, но найду. Я горячо молилась. Неужели я проездила напрасно? Возможно ли такое, чтобы я не смогла найти могилу человека, которому, как мне кажется, я обязана своим призванием? Слезы застилают мне глаза. Огибаю пруд. Белые кресты отражаются в зеленоватой воде. Этот уголок более ухожен, могилы здесь более поздние. На крестах даты 1958, 1959. Нет, это не здесь. Продолжаю искать среди деревьев и крестов. Здесь! Вдруг прямо передо мной крест. Под березой гранитные кубики ограды. Надгробная плита черного мрамора и крест. Блаженны, чистый сердцем. Рыдая, падаю на колени и молюсь. В этих слезах все 40 лет страданий.
любви к моей стране, желание вновь увидеть ее. Я поминаю кровь всех мучеников за веру, за Россию, всех убитых и умерших от голода, всех униженных, покинутых, презираемых и растоптанных. Уже поздно. Я целую священную землю, землю моих отцов. Почему я должна снова ее покинуть?

Трагическая кончина бабушки. Цель моего второго паломничества – квартира, в которой моя бабушка провела последние годы своей жизни. Быть может, мне удастся разузнать что-нибудь об обстоятельствах ее смерти. Вот я уже у дома, по адресу, который помню наизусть. Кировский проспект, дом 75, квартира 10. В волнении поднимаюсь на третий этаж и звоню наугад, так как на двери коммунальной квартиры 5 или 6 звонков. Дверь открывает женщина лет 50. Задыхаясь от волнения, называю себя, а женщина молча рассматривает меня с ног до головы, открывает шире дверь и приглашает войти в комнату, где она живет вместе с дочерью. Передо мной врач, которая спасла жизнь бабушке, выдав ее за няню своей дочери. Так бабушка смогла остаться в Ленинграде, когда лицам дворянского происхождения законом было запрещено жить в городе. Я узнала, что такое была блокада. Женщина рассказала, что оставалась в Ленинграде все 900 дней. Как врачу ей полагался больший паёк, чем остальным жителям. Немного керосина, чая, сахара и черного хлеба с соломой. Не было ни централизованного отопления, ни угля, ни воды. Все трубы замерзли, канализация лопнула, и ее содержимое заледенело на мостовой. Летом еще можно было найти траву, пробивавшуюся сквозь трещины в асфальте, но зимой, чтобы согреться, жгли книги и мебель. Старики были лишены всего. Каждое утро голодные, покачивающиеся от истощения люди впрягались в санки и подбирали трупы, завернутые в простыни или просто лежащие на тротуарах. Все лошади, собаки, кошки и крысы были давно съедены. Бабушка рассказывала, она была очень слаба. Каждый вечер перед сном она приходила ко мне в комнату выпить немного горячей воды. Я растапливала снег над керосиновой лампой. В тот вечер она сказала, что слишком устала и хочет поскорее лечь. Утром мы нашли ее мертвой. Тело бабушки завернули в простыню и проводили до братской могилы на Серафимовском кладбище. Мы попросили священника кладбищенской церкви отслужить панихиду за упокой ее души. Я не могу сейчас показать вам ее комнату, потому что человек, который ее занимает, уехал. Все ее вещи сохранились, и я вам все отдам в следующий раз. Потом женщина долго рассказывала мне о бабушке, говорила о ее великой доброте, достоинстве, с которым она переносила страдания, ее привязанности к близким. В память об этом дне она подарила мне маленькую старинную чашечку. Расставшись с бабушкиной спасительницей, я сразу же отправилась на Серафимовское кладбище. Мемориал в память об умерших в блокаду, огромные братские могилы, засеянные травой. Вечный огонь горит у подножья мрачного памятника без креста. Где-то здесь, вместе со всеми братьями и сестрами в страдании, в ожидании воскресения мертвых и конца времен лежит моя бабушка. Во второй половине дня я снова поехала в Лавру, отстояла вечернюю, а затем отвела одну из служительниц кладбища к могиле моего деда и попросила ее за ней ухаживать. Прочтя надпись на плите, та сказала мне: «Говорят, эта могила охраняется государством. Генерал и капитан погибли за родину. Не волнуйтесь, уж эту-то могилу никто не тронет». Не знаю, имеет ли какое-то значение то, о чем говорит эта женщина, но я очень тронута ее уважением к тем, кто имел счастье жить до революционной бури. Новгород. Суббота, 8 августа. Мы едем в Новгород, настоящее сердце России. Дорога относительно хорошая, и мы можем любоваться типично русским пейзажем. Среди лугов и скошенных полей, как змейки, вьются речки. По их берегам расположились деревни. Маленькое кладбище прячется среди деревьев. Его яркие, выкрашенные масляной краской кресты, утопающие в цветах, напоминают о том, что когда-то и здесь молились Богу.
Окна крестьянских домов, сложенных из толстых и крепких бревен, украшены резными наличниками, но люди одеты бедно и бесцветно. Неопрятные мальчишки гуляют босиком. Вдоль дорог пасутся стреноженные лошади. Я смотрю и не могу насмотреться на пейзажи, столь дорогие моему сердцу. Город жестоко пострадал во время войны, и его центральная улица вся отстроена заново. Красные транспаранты призывают нас отпраздновать 11-е столетие со дня основания города. С моста через Волхов нам открывается вид на Кремль и золотые купола церквей. Стены из розового кирпича отражаются в водах реки. В Новгороде сохранилось около 40 церквей, но богослужения проводятся только в одной, это в городе с полумиллионным населением. Церкви, часто очень древние, носят красивые, давно позабытые имена. Храм Николы в полях, церковь Успения за валом и так далее. Во многих церквах сохранились чудесные фрески Феофана Грека. Я иду чуть в стороне от группы, наблюдаю, слушаю, впитываю эту красоту. Мы останавливаемся перед единственной действующей церковью. Образ Богоматери над входом встречает приходящих в храм. Молодой человек из нашей группы, помолившись в церкви, вышел на церковный двор, присел на каменную ограду и наблюдает за старушками, идущими к вечерне. Очаровательная картина. Зеленая поляна, белая церковь на ней, образ Богородицы над входом и старые женщины, поднимающиеся по ступенькам на молитву. Юноша взялся за фотоаппарат. Лучше бы он этого не делал. Одна из старух, угрожающе наступая на него, кричит: «Антихрист! Коммунист проклятый! Снимать Божью Матерь нельзя! Слышишь? Нельзя! Она святая!» Я пытаюсь объяснить ей, что мы не хотим осквернить икону, что мы не коммунисты, а христиане, что икона эта так хороша, что мы хотим сохранить память о ней. Но ничего не может успокоить эту женщину. Она меня не слушает и продолжает выкрикивать оскорбления и угрозы. Прибегает диакон, с трудом заставляет ее замолчать и уводит. Эти люди столько выстрадали, что любая мелочь вызывает у них тревогу, и они готовы на все, лишь бы вернуть уважение к Богу. Молодая женщина с ребенком на руках с грустью говорит мне: «В Новгороде нет ничего красивого, совсем ничего». А я, хорошо одетая, правильно питающаяся туристка, приехала полюбоваться городом. Дети отказываются брать у нас конфеты, ведь мы иностранцы, и нас следует опасаться. На обратном пути мы наслаждаемся видом великолепного заката. Так и хочется запеть: вечерний звон, как много дум наводит он». Но не звонят больше колокола над русской землей. Они давно уже переплавлены на пушки, а оставшиеся потеряли счет времени.

Понедельник, 10 августа. После ночи, проведенной в поезде, мы приехали в Москву. Остановились мы в гостинице «Метрополь», прямо напротив Кремля. Гостиница построена в стиле модерн, с фонтаном, взметнувшимся посередине ресторанного зала. Огромные окна с цветными стеклами. Я присоединяюсь к группе, чтобы осматривать город, Кремль, музеи, но убегаю, чтобы отстоять службу в еще действующих церквах и разыскать те места в городе, где стояли раньше теперь уничтоженные святыни. Меня заботило поручение к Борису Пастернаку, которое мне дали в Париже. Как, не привлекая внимания, ускользнуть на полдня? Поручив себя счастливой звезде, я сажусь в поезд и еду в Переделкино. Пастернак живет там, на даче Союза писателей. Моя русская внешность, скромный костюм и совершенное знание языка облегчают общение и, главное, позволяют оставаться незамеченной. Но иногда меня спрашивают: «Откуда вы? Вы говорите, как в книгах. Где вы купили ткань на юбку? Я такой никогда в продаже не видела». Дорога к даче кажется мне очень длинной. Я боюсь заблудиться и привлечь к себе внимание. Встретившаяся по пути женщина показывает мне дом Пастернака. Страшно волнуюсь, я звоню. На крыльце, в глубине сада, появляется женщина и спрашивает, что мне надо. Я отвечаю, что хотела бы поговорить с Борисом Леонидовичем. Женщина исчезает, а через несколько минут я вижу длинную, слегка сутулую фигуру Пастернака. После минутного колебания он медленно подходит к забору. Я называю себя и объясняю цель своего визита. Калитка широко распахивается, и хозяин тепло обнимает меня. Потом он, смущаясь, говорит: «Мы посидим в саду на скамейке, в доме слишком много народа. Моя жена не любит, когда я разговариваю с иностранцами». Во Франции я читала роман «Доктор Живаго», и вот теперь сижу рядом с его автором, необыкновенным человеком. Перед поездкой в Переделкино я зашла во французское посольство за довольно значительной суммой денег. Это авторский гонорар за издание «Доктора Живаго» во Франции. Бухгалтер посольства сделала мне тогда предупреждение, которое я помню сейчас. «Будьте осторожны, помните, единственное, что в СССР умеют делать хорошо, так это шпионить». Я прекрасно осознаю риск, которому подвергается писатель. Он переживает очень тяжелые времена, его продолжают травить, несмотря на то, что он отказался от Нобелевской премии. Против него развязана отвратительная клеветническая кампания. Я понимаю душевные муки человека и то, как необходимо ему высказаться. Он знает, что я никак не связана с тем, что делается и говорится в СССР, и что я могу передать его слова друзьям во Франции, всем тем, кто, пусть и против его воли, исполнил его самое заветное желание, опубликовав труд его жизни, роман «Приговоренный» в его родной стране. Я поражена его бескорыстием. Он равнодушно взял конверт и, не открывая, сунул в карман, удостоверившись, правда, что сумма в рублях, а не в валюте, которая была бы ему абсолютно бесполезна. Он добавляет, что деньги его не интересуют, что ему предложили покинуть Россию, но что он никогда не согласится уехать. Он считает, что его долг — прославлять жизнь, не принимая никакой политической позиции. Жизнь — восхитительная вещь, она бесценна. А он, Пастернак, хотел бы внести свой скромный вклад, свой маленький камень в созидание человечества. Его книга — не автобиография, не политический роман, она просто человечна. «Однажды на улице я увидел, — сказал он мне, — чугунную доску, на которой было выбито имя Живаго, что по-русски звучит как «живой». Это и подсказало мне имя главного героя романа». В 1934 году на съезде писателей Пастернак понял, что ему придется выбирать или вступить в партию, выполнять все инструкции, отказаться от своей личности и право иметь свои собственные суждения, или остаться самим собой, жить в стороне и, следовательно, быть отверженным. Он выбрал второй путь и с тех пор чувствует себя совершенно свободным. Его вызывали в милицию, укоряли за то, что он не желает следовать литературной ориентации партии. «Но, — добавляет он, — мне безразлично, сошлют меня или посадят. Свободы у меня никогда не смогут отнять. Не заботьтесь о моей безопасности, я все предал в руки Господа.
Все, что пишется за границей, в мою защиту бесполезно. Такая реклама, напротив, искажает смысл моей книги, который заключается в прославлении жизни. Имеет значение только мое творчество и я сам. Все, что говорят обо мне, не представляет интереса. Политический режим СССР основан на лжи. Насаждают уравниловку во всем. Сознательно истощили источники, питающие духовный рост, самостоятельность суждений и искусства. Здесь больше не живут. Здесь существуют. Умоляю, объясните это там, на Западе. Скажите, что сотни тысяч людей погибают от удушья, что они больше не живут. Нельзя оставить, покинуть в беде народ, наделенный такими богатствами и таким духовным и художественным потенциалом. Все услышанное меня потрясло. Пастернак добавляет, что в нынешних условиях он не может писать, но знает, что сказать должен еще многое. Гнетущая атмосфера осуждения и преследований душит, и радость, которую принесла ему публикация его романа «За границей», теперь отравлена. Ложки дегтя довольно, чтобы испортить бочку меда. Он устал. Ох, как он устал. Когда мы расстаемся, Пастернак плачет. Больше я его не увижу. Он умрет в октябре 1960 года. Скончается, не закончив нового романа, который так хотел написать. Он лежит под тремя соснами недалеко от того дома, где мы с ним встречались. Чем дольше я нахожусь в СССР, тем больше меня тревожит ужасное духовное порабощение русского народа. В Москве довольно много действующих церквей, но мне кажется, что все замерло полвека назад. Молодежь считает, что религия — это пережиток прошлого, и их можно понять. Но те, кто был стоек в вере, несмотря на преследования и несказанные страдания, имеют такую живую веру, что без всякого сомнения их жертва даст всходы и принесет плоды вечного спасения для России и для всего мира.

Вы слушали передачу «По страницам книги воспоминаний» Анастасии Борисовны Дуровой «Россия. Очищение огнем». Читала Людмила Зотова. Продолжение следует.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей утвержден короткий список номинантов на Патриаршую литературную премию 2026 года. В годовщину подписания акта о каноническом общении совершено торжественное богослужение в Троицком соборе Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. Большой зал Дома Русского Зарубежья теперь носит имя Никиты Алексеевича Струве. Теперь об этих новостях подробнее. Святейший патриарх Кирилл утвердил список из 9 номинантов Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 2026 года. Короткий список был подан на рассмотрение предстоятелю церкви после итогового заседания Палаты попечителей премии. В короткий список номинантов вошли прозаик Василий Аксенов, писатель, публицист, режиссер, актер Николай Бурляев, поэт, критик, редактор Валентина Ефимовская, прозаик, поэт Александр Кердан, прозаик, сценарист Михаил Кураев, исполняет функции иностранного агента, историк, прозаик Сергей Михеенков, прозаик, публицист Игорь Смолькин из Борцев, журналист, прозаик Наталья Сухинина, прозаик иерей Николай Толстиков. Торжественная церемония избрания и награждения лауреатов Патриаршей литературной премии состоится 2 июня в Зале церковных соборов столичного храма Христа Спасителя. 17 мая, в 19-ю годовщину подписания акта о каноническом общении между Московским Патриархатом и Русской Зарубежной Церковью в Троицком соборе Русской Духовной Миссии в Иерусалиме было совершено торжественное богослужение. Божественную литургию возглавил митрополит Берлинский Германский Марк, Русская Зарубежная Церковь. Его Высокопреосвященству сослужили начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрит Васян Змеев, начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме в составе Зарубежной Церкви архимандрит Роман Красовский, а также духовенство Русской Духовной Миссии в Иерусалиме Московского Патриархата и Русской Духовной Миссии в Иерусалиме в составе Зарубежной Церкви. На сугубо Иктинии была вознесена молитва о Святой Руси. Также прозвучала благодарственная молитва о совершившемся воссоединении частей Русской Православной Церкви. На заупокойной Иктинии возносились прошения о упокоении блаженно почивших святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея II, митрополита Лавра Шкурлы и всех ради воссоединения Русской Православной Церкви потрудившихся отец, братьев и сестер наших. После отпуста литургии архимандрит Васян Змеев Самвона Троицкого собора обратился с приветствием к митрополиту Марку и всем участникам торжества. В своем слове, в частности, он сказал: «Божественная литургия этого памятного дня – настоящая радость и торжество для всех, кто дорожит единством Русской Церкви. Преодоление раскола – это исполнение заповеди Христовой сохранять дарованное Богом единство веры и любви в Духе Святом. Многие иерархи, священники и миряне совершили настоящий подвиг для восстановления единства Русской Церкви. Среди них были и вы, дорогой владыка Марк. Вы участник и свидетель того удивительного чуда, которое называется Церковью. Она способна благодаря той самой полноте Святого Духа собрать воедино разрозненных чад и воссоздать то, что людям казалось утерянным, но в Боге всегда пребывает неизменным и вечным. Русская Церковь возродила в сердцах людей веру и любовь к Богу, и эта вера вновь объединила нас». В ответном слове митрополит Марк поблагодарил начальников обеих миссий за их труды на благо Единой Русской Православной Церкви и обратился к богомольцам с пастырским словом. По окончании богослужения в храме архимандрит Васян дал официальный прием в трапезном зале исторического здания миссии для участников этого памятного мероприятия и многочисленных гостей торжества. Торжественная церемония присвоения имени Никиты Алексеевича Струве Большому залу Дома Русского Зарубежья имени Солженицына состоялась 18 мая в Москве. В присутствии большого числа гостей директор Дома Русского Зарубежья Виктор Москвин зачитал свой приказ о том, что с этого момента Большой зал будет носить имя Никиты Алексеевича Струве, одного из вдохновителей и соучредителей Дома Русского Зарубежья, французского русиста, издателя и переводчика, публициста и просветителя, десятилетие кончины которого отмечалось 7 мая. После торжественной церемонии состоялся вечер памяти Никиты Алексеевича Струве, многократно выступавшего в Большом зале Дома Дома русского зарубежья. Вечер памяти начался с литии, который совершил протоиерей Борис Даниленко, настоятель Свято-Никольского храма в Старом Ваганькове. В молитве присутствующие поминали Никиту Алексеевича и его супругу Марию Александровну Струве. «Никита Алексеевич был по-настоящему церковным человеком», — вспоминал отец Борис Даниленко, которого в 1988 году поразило исключительно братское, очень дружелюбное отношение к нему, молодому священнику, маститого профессора, известного директора «Имка Пресс» и редактора «Вестника русского христианского движения». Оказалось, что та самая русская эмиграция, которая была так далеко, но так близко в сердце, вот она в нем. И это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: Быть донором значит дарить жизнь. Неделя православного донора. Цикл программ на радио «Град Петров».
1: Добрый вечер. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова, звукооператор прямого эфира Арина Верстова. Дорогие друзья, у нас сегодня, я сразу гостя представлю, кто у нас сегодня в гостях. У нас в гостях студент Морского технического университета, активист донорского движения Максим Кравцов. Добрый вечер, Максим.
2: Добрый вечер.
1: Дорогие друзья, наша передача выходит в режиме прямого эфира. Наш телефон 328-29-32. И у нас включена видеотрансляция ВКонтакте. Как всегда, вы можете нашего гостя не только слушать, но и видеть. И писать нам вопросы также ВКонтакте. По телефону ВКонтакте мы будем рады вашим сообщениям и общению с вами в этот вечер, в этот хороший, теплый летний вечер. Но начну я нашу передачу не с вопроса к нашему гостю, а

предпоследняя передача на эту тему. Первый день у нас будет, первый день акции на территории Александра Невской лавры. И мы с вами говорили, что, во-первых, почему там? Во-первых, там когда-то была станция, городская станция переливания крови. И вот мы как бы возобновляем, напоминаем о том времени. И вторая причина все-таки неделя православного донора, и мы этим подчеркиваем связь этого милосердного акта с нашим христианством, с нашим православием. И мы очень надеемся увидеть вас 22 июня вот там, как раз на территории Александра Невской лавры. Там будут стоять указатели, которые помогут вам сориентироваться и прийти в то место, где специально для нас, специально для нашего радио и для наших гостей, туда приезжает выездная бригада с городской станции переливания крови. Нас очень будут ждать в это время. Мы предлагаем встречаться в 9 часов утра, но вот реальный забор крови начинается уже, наверное, в 10, и продлится он всего 2 часа, до 12 часов. Поэтому вот если у вас будет возможность, желание начать этот день вот с такого акта милосердия, пожалуйста, приходите. Мы, сотрудники радиостанции, тоже туда придем. Но мы не гарантируем, что все мы сможем стать донорами, потому что врач-гематолог будет нас проверять, задавать вопросы, пробы клинического, клинический анализ крови возьмут, и кто-то допустится, кто-то, может быть, и не допустится. Но иногда вот нам кажется, да нет, ну я не смогу, я не пройду вот эту вот комиссию, меня не возьмут. Но это такое ложное, мне кажется, ощущения, надо прийти и попробовать. И, значит, какие могут быть плюсы в этом? Ну, во-первых, нам врач скажет о нашем состоянии здоровья, вот без всяких там вот хождений по поликлиникам, нам скажут, вам надо обратить внимание на это, а вы отлично здоровы, и вы готовы даже вот поделиться своей кровью. Во-вторых, что-то еще там мне какой-то плюс был. Во-вторых, даже если вы не пройдете как донор крови, у вас есть возможность вступить в регистр доноров костного мозга. Для этого вот вас возьмут такой ваточкой мазок во рту, и вы сможете вот числиться в регистре, и если найдется человек, которому вы сможете помочь, жизненно необходимая такая вот у вас возникнет у кого-то такая потребность, а вы как раз тот человек, кто можете стать помощником и вернуть этому человеку жизнь, вот вы можете вступить в регистр, а может быть, такой человек и не найдется. Но вот об этом мы сейчас еще и Максима спросим, нашего гостя, человека очень опытного. Но я еще такие несколько моментов организационных хочу сказать. Во-первых, вам нужно при себе иметь паспорт и СНИЛС. Это два документа, которые позволят вам стать донором, попробовать стать донором и войти в регистр костного мозга. И мы, наше радио, приготовило для всех, кто придет, подарки. Так что, пожалуйста, не пропустите этот день. 22 мая, пятница, с 9 часов мы ждем вас на территории Александра Невской лавры. А с 25 по 29 мая уже мы вас ждем на Московском проспекте 104, там городская станция переливания крови. Но лучше всего все-таки прийти в первый день в лавру. И последний момент, который я хотела бы вам напомнить. ВКонтакте, если вы ВКонтакте подключитесь, радио «Град Петров», там вы такой наш пост, вы вот сейчас он на экране, если вы нас видите, неделя православного донора, и там же вы сможете зарегистрироваться. Для нас будет очень важно, если мы будем понимать, сколько человек уже выразили свое желание, зарегистрировались ВКонтакте на страничке радио «Град Петров», и тогда мы можем, ну, это нам поможет. Так что, дорогие друзья, если вас смущают какие-то проблемы, в собственном здоровье или вне здоровья, вы можете не только сами прийти, но привести своих, допустим, молодых родственников, друзей, которые, вот вы знаете, крепкие, спортивные. Но

0: это, наверное, не обязательно вот такая спортивность. Максим, вот к вам сразу начинаю обращаться я теперь. Как вы стали донором? Почему вы стали донором? С чего началось?
1: Это достаточно смешная история. Это было несколько лет назад. Я вообще не собирался становиться донором. Я просто жил свою жизнь, работа.
0: Вы не слышали никогда о том, что есть донорское движение?
1: Нет, я об этом слышал. Но оно было как-то далеко, непонятно, очень много каких-то нюансов, и вообще там иглы – это страшно. Я так думал. Я занимался своей жизнью, работа, учеба. Вот, еще 2 месяца и больше не буду студентом. Буду человеком с 2 высшими, счастливым, наверное. В общем, я занимался своей жизнью, все шло своим чередом. Хочу отметить, что, как и в любом деле, у молодого человека, ну, по-хорошему, должен быть наставник. И мне повезло, он у меня был, есть, надеюсь, и будет. Ее зовут Ольга. Кстати, передаю тебе, Оль, привет. Я 2 людям передам привет. И как-то раз Ольга мне пишет: «Максим, а ты хочешь сдать кровь? Там вот очень нужны люди». А для меня это человек авторитетный, уважаемый. И я такой, как бы, ну давай. А что сделать нужно? И она говорит: ну вот, напиши девушке, она работает в отделении переливания крови первого медицинского, она тебе все расскажет. Зовут Таня. Это второй человек, которому я передам привет. Привет тебе, Таня. Она все еще там работает. Очень приветливая, очень многим людям помогла, очень многих людей привела в донорство. Ну, я же такой думаю: так, ну ладно, надо написать. Я ей пишу. Как бы: здравствуйте, вот я там от такого-то человека, что нужно сделать? Таня мне все достаточно наглядно объяснила. Нужно вот 2 дня воздержаться от жирного, никаких шоколадок. Это меня сначала расстроило. Но она пообещала за свой счет купить мне шоколадку сразу после донации. Собственно, сдача крови, донация. Вот, объяснила, какие там нужны документы с собой, куда приходить, к чему готовиться, как это будет выглядеть. Ну, прям подробно, прям разжевала все в индивидуальном порядке. Я думаю: ну ладно, вроде понятно, вроде не страшно, приду. Выдержал диету 2 дня, что мне особенно понравилось, бутерброд с маслом и бабушкиным, не соврал, просто бутерброд с бабушкиным вареньем, это лучшая еда для донора, и сладкий чай. Мне очень нравилась такая диета, вот, я ее соблюдал. Прихожу в день. Когда
0: то есть
1: назначен.
0: 2 дня это надо было, да?
1: 2 дня плюс утро донации. Ну, там еще другие продукты есть, не только сладенькое. Но об этом может позже. В день донации я прихожу и вижу картину. Светлое такое помещение, коридорчик. Сидят довольные люди и культурненько идут по очереди, проходят процедуру. Я удивляюсь. Я думал, будет поликлиника, где все друг с другом: ой, а я там занимал, а там место, уступите мне там еще что-то где-то. В общем, как обычно, в поликлинике бывает не очень.
0: Да.
1: Нет, здесь было вообще не так. Здесь было все красиво, чистенько, уютненько. У всех довольные, счастливые лица. Ну, кто-то на работу торопился, единственный момент. И я как бы первый раз такой: а кто крайний? Мне говорят: да, вот как бы... И такой-то человек в очереди, вы за мной будете. Ну, я сел, дошла до меня очередь, меня принял врач. Я думал, что-то будет из разряда: давайте то, давайте это, третье, пятое, десятое. Но нет. Мне вежливо объяснили, что сейчас будут делать. Попросили дать палец на укольчик, взять капельку крови, чтобы определить, собственно, группу крови и уровень гемоглобина. Как бы я прошел успешно, у меня все в порядке. Дальше мне померили давление, дали чокопай, ну, шоколадку или пирожок, это, ну, в общем, сладость. И отправили пить чай. Сказали: пока 2 стакана сладкого чая не выпьешь, вот ты на донорство не пойдешь. Они это говорят всем. Это такая мера предосторожности. Сладкий чай очень перед донацией нужен. Ну, кто я такой, чтобы спорить с врачом? Я пошел, выпил 2 стакана чая, заел этой самой сладостью и иду на донацию. Ну, тут я думаю, ну, что-то страшное будет. Опять ошибся. Все было хорошо.
0: Волновался немножечко?
1: Ну,
0: да, Максим?
1: Не сильно, но как бы, ну, что-то новое еще, да, и да, медицинское, да, да. Ну, было как-то, ну, так, немножко неуверенно.
0: Да.
1: Первый раз, тем более.
0: Да.
1: Я пришел, ну, мне говорят, вот, ложитесь, вам кушеточка. Ну, там такая очень удобная кушеточка, ты ложишься, и сразу хочется заснуть, потому что она мягкая. Вот, ну, подходит врач или медбрат, скорее, по-моему, медбрат. Ну, они спросили, какая рука, а я говорю, ну, давайте левую. Ну, как бы правая пишет, ну, нужна та, которая не пишет, наверное. Я даю левую руку. Ну, они подготовили руку, там обработали все, аккуратненько ввели иглу и дали мне такой забавный мячик в форме сердечка, красненький такой. Он мягкий, и чтобы тебе не просто кулак сжимать-разжимать, а ты сжимаешь и разжимаешь этот самый мячик. Это нужно, чтобы кровь быстрее шла. И вот уже как бы вот процесс идет, я думаю, а где все то, чем меня пугали, а этого нет. Я просто сижу, приборчик потихонечку наполняет пакет с донорской кровью. Я работаю кулачком. Проходит буквально 5 минут, даже меньше. Мне говорят, все, конец, слезай. Вот, мне перемотали руку, ну, дали ватку, ну, как обычно бывает, когда кровь берут. И говорят, все хорошо. Я говорю, да. Они говорят, ну, пойди еще чай попей. Ну, такой заботы я никогда в жизни не видел в медучреждении. В общем, я еще пошел попил чай. И что примечательно, у них не просто там какой-то вот чай, у них он вкусный, а что самое главное, там сахар особенный. Я нигде такого не встречал, он очень хорошо растворяется, он очень вкусный, сладкий, его много. Ну, вот прям под донорство, специальный сахар. Я как бы попил, мне хорошо, и где-то минут через 20-30 мне на карту еще и деньги упали. Вот, и я такой сижу и думаю, а почему я не делал этого раньше? Мне, как для студента, лишние 1500 – это вообще не лишние 1500. Да для любого человека это да, ну, не лишние деньги, почему бы нет. И я пошел прямо на них, вкусно отобедал в соседней, там какая-то кафешка была, и все было хорошо. Вот так прошла моя первая донация.
0: Справку вам дали, что вы сдали кровь?
1: Да, да, мне дали две справки на сегодня и на завтра.
0: Освобождение от учебы, от работы?
1: Там, от учебы нет.
0: Нет?
1: А от работы – да.
0: А какие-то меры нужно было соблюдать после донации? Вот что-то есть, чего-то не есть? Или уже можно было все?
1: Ну, в целом, про еду можно было все. Другой вопрос, мне сказали, ну, сегодня-завтра – не напрягайся физически. Ну, то есть спортзал, например, не надо. Таскать что-то не надо. Копать картошку на даче не надо. Побереги себя, лишний раз отдохни.
0: А так вот...
1: А так обычное, обычное состояние. Может, чуть-чуть сонливость первый день появляется. Но у всех организмы по-разному реагируют. Абсолютно индивидуально, надо смотреть.
0: Итак, это был первый раз. Вы решили продолжать это?
1: Ну, судя по тому, что я у вас на радиостанции, наверное, да.
0: А какой мотив был? Опять, чтобы с вами так вот хорошо чайком вас попоили, 1500 опять бы там на карточку перечислено, или у вас уже другие мотивы стали появляться? Ну, вот честно, как, что у вас дальше?
1: А мне просто понравилось. Ну, то есть, да, во-первых, приятно, ноль негатива,
0: да.
1: И еще ты делаешь доброе дело. А у меня как раз в тот период в жизни было все как-то однообразно. Ну, у меня была учеба, у кого-то это работа, работа-дом. С друзьями вижусь редко. Так как я из другого города, большая часть друзей еще и в другом городе на тот момент была. И как бы ты такой сидишь и думаешь, какая-то очень скучная, однообразная жизнь. А тут раз... И с людьми новыми можешь познакомиться. Или наоборот, спокойненько, тихонько сдать себе кровь и получить сплошные плюсы от этого. Мне очень понравился формат, мне очень понравился смысл, потому что это помощь людям, это спасает жизни.
0: Вот, Максим, извините, вот первый раз, когда вы шли сдавать, вы меньше всего, наверное, думали о том, что это помощь? Или все-таки была такая мысль? И стало это как-то проявляться с последующими донациями?
1: Первый раз, как я уже говорил, мне просто человек, которого я уважаю, сказал: «Максим, помоги».
0: То есть вы знали, что все-таки это помощь.
1: Да. Но я тогда больше шел на... по мотивам какого-то авторитета моей наставницы.
0: Да.
1: Я еще тогда просто не представлял, насколько это важное дело.
0: Да.
1: Потом, из раза в раз, общаясь с другими донорами, общаясь на отделении, ну, как-то интересуюсь в интернете, что вообще происходит, что это такое, зачем нужно, я понял, что обычная сдача крови решает очень много проблем. Причем проблем, казалось бы, которые ты думаешь, да, со мной не будет.
0: Да.
1: Вообще, ну как это может случиться? Да нет. Но все думают, ну зачем нужно переливание крови? Ну там кто-то в аварию, например, попал.
0: Да.
1: Чаще всего люди так отвечают, непосвященные. Ну да, аварии у нас случаются, периодически нужно, ну как обычно человек рассуждает. Я, по крайней мере, думал бы так. Но я же аккуратно езжу. Не попаду я в аварию. Да, со мной не будет. Вот. И с моими близкими не будет. Никто ж не хочет думать о плохом. Вот. А я решил посмотреть статистику. Не помню, какие там данные, но, скажем так, часто нужно. Достаточно часто. Плюс мне еще рассказали, что авария – это не самая распространенная, куда идет эта самая донорская кровь. Вот вы знали, например, что она идет онкобольным детям? Есть определенные виды рака, когда портится кровь, и нужно постоянно переливать, иначе человек просто не выживет. И одно дело, когда взрослый, этот человек уже отнесет сам за себя ответственность, как бы привык уже там и по жизни, а тут ребенок. И вот, например, в Первом Меде есть профильное отделение, где лежат именно такие онкобольные дети, и достаточно приличная часть крови идет им. Именно поэтому я сдаю там. Ну, это из личного опыта.
0: Да.
1: Идем дальше. Что меня вообще шокировало? Я мужчина, для меня это неочевидная мысль. Но оказывается, во время родов бывают кровотечения. И то есть, вот представим ситуацию. Вот у тебя жена, она рожает. Ты там в лучшем случае за дверкой. Или если ты там супергерой и муж-отец, ты присутствуешь. Вот, а может быть, ты стоишь в пробке и вообще не успеваешь. А в этот момент твоя ненаглядная может и умереть. Страшно. Очень страшно, как по мне. А если это чья-то сестра, чья-то мать, если ребенок не первый, чья-то дочь.
0: Да.
1: И ты такой сидишь и думаешь, да как, это ж обычный процесс. Но он обычный. Но раньше, когда не было донорства, там абсолютно, несколько веков назад, во время родов очень много умирали. И в частности от потери крови. А сейчас, во время родов, заранее определяется, какая группа уроженицы, и заранее готовится донорская кровь на всякий случай. И как бы узнав эти факты, я просто для себя понял, что ничего себе, точнее, ничего себе и все туда.
0: Да.
1: Оказывается, это так полезно, это так нужно, это помогает людям. И после этого я уже как-то, откровенно говоря, подсел на этот процесс. Уже
0: очень полезно. А сколько у вас уже донаций?
1: Сейчас у меня их то ли 6, то ли 7. Я точно не помню, потому что несколько раз мне отвод давали. И у меня как-то в памяти оно наложилось.
0: Здоровья, да?
1: Нет, не по состоянию здоровья. Я неправильно дни посчитал и раньше пришел.
0: То есть надо соблюсти определенный период между донациями.
1: Да. 60 дней, начиная со следующего дня после сдачи, и на 61-й ты можешь прийти и сдать повторно.
0: Максим, а вот среди ваших близких есть ли люди, которым делали переливание, и вы можете сказать, ну вот, и моим кто-то помог, или Бог миловал?
1: Если мы говорим про близких прям вот по крови, то, знаете, я сейчас задумался, наверное, во время операции у моей бабушки такое было. У нее как раз была онкология, не связанная с раком крови, но операция была очень долгой. Она человек пожилой уже тогда была, и 100% переливания было нужно. А если нужен пример поближе, я надеюсь, мне позволено такое сказать. Идем к примеру моей наставницы, которая меня привела в донорство. Я ж не единственный, кто по ее наводке пришел. Она и сама кадровый донор часто сдает. И в чем суть? Так сложились обстоятельства, что во время плановой операции, в которой была подготовка, серьезная клиника, все хорошо. А вот кровотечение открылось. И вот сколько в человеке, в среднем 5-5,5 литров крови. Вот пока успели остановить, через нее прогнали что-то в районе 10. А у нее еще очень редкая группа.
0: Четвертая, наверное.
1: Нет, первая отрицательная.
0: А.
1: Вот. А вот не сдай столько доноров в свою редкую группу крови, а вот а что бы было?
0: Да.
1: А не хочется об этом задумываться. А вот врачи, которые собирают эту кровь, у них работа такая об этом думать. Они это как бы они планируют, они представляют, сколько этой крови нужно, сколько в людей операций, сколько каких-то случаев, когда она необходима. И спасибо, конечно, донорам, которые приходят ее сдают. Потому что если бы этого не было, ну, страшно представить, что бы у нас было.
0: Да, спасибо вам. Вот, как вы говорите, спасибо донору, мы вас благодарим.
1: Спасибо.
0: А какая у вас группа крови?
1: Очень распространенная, 2+.
0: Ну, несмотря на такую распространенность, потребность в ней ровно такая же, как и для других, наверное, групп.
1: Это правда. Не бывает больше или меньше. Бывает нужна и очень нужна.
0: Нужна всегда любая группа. Дорогие друзья, давайте об этом подумаем, что нашим близким, нашим знакомым, нашим друзьям тоже может пригодиться или уже когда-то была сделана вот эта операция переливания крови. И, может быть, мы кому-то должны, а может быть, мы сами когда-то пользовались услугами доноров, и у нас есть шанс вот отдать такую... свой долг отдать. Да, Максим?
1: Да, я даже пример вспомнил, если позволите. Он, возможно, немного узкий. У меня есть некоторое знакомство с сообществом, сейчас, внимание, мотоциклистов нашего города.
0: Да.
1: Это люди, которых свое сообщество, они держатся достаточно особняком. Но среди них очень много тех, кто приходят и сдают кровь.
0: Да.
1: И как я общался с одним из руководителей одного из движений, она говорит так: мы все ездим по дороге на достаточно опасном виде транспорта. И никогда не знаешь, что с тобой может случиться. Ну, это дорога, там может случиться все что угодно. И как бы сегодня ты сдашь кровь, отдашь такую своеобразную дань этой самой дороге. Ну, они мотоциклисты, для них дорога – это важная часть жизни. А завтра, может быть, и тебе эта кровь пригодится. Потому что кто-то другой ее также сдал. И как бы это достаточно метафоричное понятие, потому что все мы так иначе ездим. И эта дорога может быть не просто асфальтовым покрытием, а нашей дорогой жизни, например, по которой мы все идем. И никогда не знаешь, чего тебя ждет за поворотом.
0: Да. Максим, вы сказали, что у вас была наставница Ольга.
1: Ну,
0: была
1: еще
0: и есть. Была и есть, да. Ну, то есть первый шаг вы сделали с ее помощью.
1: Да.
0: Стали ли вы кому-то наставником? И последовал ли кто-нибудь вашему примеру из ваших друзей, знакомых, родственников?
1: Вы очень удачно задаете вопрос. У меня появляется место, где можно чуть-чуть рассказать о собственных достижениях. Где-то с год назад ко мне обратилась Таня, девушка, которая из отделения переливания крови, рассказала мне первый раз, что нужно делать, и сказала: слушай, а приходи сдавать кровь, у нас дефицит. Это было перед майскими праздниками. Ну, такая особенность, отделения переливания, они работают в праздники. И у них, соответственно, дефицит. Майские достаточно большие. И она говорит: приходи и типа друзей приводи. Ну, может, кто-то у тебя есть. И я так задумался стоять. Я студент, у меня в ВУЗе этих студентов 5000 человек, если поискать. А я активно занимаюсь общественной деятельностью в городе, там тоже много человек. Они все молодые, здоровые. А если посмотреть на свою работу, то там есть коллеги, как и там 25-30, так и 40-50-60. И как бы я просто пошел предлагать всем. Ну, вот есть у меня такая особенность, я люблю что-то с друзьями делать, одному мне скучно. Я пошел, начал я с вуза, потом на работе, потом по каким-то еще более дальним знакомым. И такой: пойдем на донорскую акцию. Мне ответили: ну, пойдем. Собрал где-то, я не помню, там даже 20 человек не набралось.
0: О, боже, это большая группа.
1: Вот, ну, тогда мне показалось, что это мало, в отделении переливания может и 100 прийти, если сильно захотеть. И я просто такой: ну, пойдем. И они пришли. Ну, кто-то сдал, кто-то не сдал. И мне так понравилось. И с того раза я подумал, а почему бы не делать такое каждый месяц? И вот в течение года я реализую свой проект. Он называется «Донорство для всех». где любой человек, независимо от пола, возраста, профессии, даже гражданства, у нас несколько вьетнамцев сдают, может прийти и сдать кровь на донорство. Акция проводится каждый месяц. От человека нужно, ну, собственно, как и у вас, просто написать фамилию, имя, отчество и прийти. И больше ничего не надо. И вот так, шаг за шагом, в нашем донорском кружке по интересам собралось около 150 человек. Одновременно их собрать нереально, но человек по 30 на акцию иногда доходит. Один месяц одни, другой месяц другие, третий месяц третьи. И как-то так они все друг друга сменяют, приходят и делают добрые дела.
0: То есть вы раз в месяц проводите такую акцию, да, приглашаете?
1: Да, за редкими исключениями иногда месяц приходится пропускать.
0: А вот чем вы мотивируете? Вот вы знаете, наше радио впервые проводит такую акцию, у нас опыта еще очень мало, и я не знаю, сможем ли мы заинтересовать наших слушателей и их там родных и близких. Вот чем вы мотивируете? Почему за вами идут? Как нам, вот что нам сказать?
1: Честно говоря, мне кажется, я просто достаточно настырный человек, который может навязаться и уже не отвязаться, пока не получу то, что мне нужно. Понятно, заставить я никого не могу, да и не буду. Если задуматься о том, почему же люди все-таки соглашаются, они просто говорят, ну давай как-нибудь потом. Ну, два варианта. Если человек помоложе, ну вот, студент какой-нибудь, например, то обычно тут два варианта. Это, ну, каких-то денег дадут. Первый раз обычно идут за какой-то больше материальной выгодой. Да. А второе, ну, вроде что-то прикольное, вроде какая-то польза, что-то необычное, надо попробовать. Если мы говорим про людей постарше, ну, например, 40+, иногда это и 50+. Таких на отделении переливания тоже очень много. Они уже, скорее всего, почетные доноры. Очень много донаций у них. Они обычно говорят так. Я либо начал в молодости, либо, наоборот, всю жизнь занимался чем-то, жил достаточно однообразно. Как-то вот вошел в колею, и ну, дальше как-то шло. А куда идет, зачем? И так задумываешься. А вот что я сделал такого, о чем хочется вспомнить с теплотой, может быть, кому-то рассказать, что вот, ну, как бы я не просто существую, а что-то еще и хорошее делаю и для себя, и для других. И обычно они находят смысл в том, чтобы кому-то помогать. А донорство – это достаточно простой способ помочь. Тебе особо не нужно куда-то непонятно куда ехать, непонятно что делать. Вот. Это простой вариант. Ты записался, ты пришел по адресу, ты сдал кровь, тебе все рассказали, показали. И это уже колоссальный вклад. Есть такая поговорка, одна донация – это 3 спасенных жизни. Потому что одну дозу крови разделяют на 3 компонента. И эти 3 компонента можно перелить по отдельности. Одному нужно одно, другому другое. И для людей это становится таким, ну, нельзя сказать досугом, это все-таки ну, не такой интересный процесс, особенно после нескольких раз. Для них это такой своеобразный ритуал, своеобразное полезное хобби. Вот там подсказывают, как я понял, что QR-код для записи на экране.
0: Да, у нас сейчас для тех, кто смотрит видеотрансляцию, обратите внимание, у нас вот на экране QR-код высветился, и вы можете по этому коду записаться на донацию, которая состоится, напоминаем, 22 мая в эту пятницу. Так что вот пользуйтесь, пожалуйста, всеми возможными условиями, чтобы записаться на донацию. Продолжайте, Максим.
1: Спасибо.
0: Итак, вот вы сказали, что у всех мотивы разные, и для разного возраста разные могут быть мотивы. Для молодежи, скорее всего, это первый такой вот и материальный, и интерес острый. Что же будет? Из тех друзей, которых вы приводили, вы водите всех в Первый медицинский институт, так? Или по разным
1: иногда
0: станциям.
1: Мы ходили еще в Алмазово, но это неудобно, потому что первый мед, он в центре более-менее,
0: да,
1: а Алмазово достаточно севернее, и плюс Удельная долгое время была закрыта, поэтому мы остановились все-таки на более удобном для всех.
0: Вы сказали, что не все смогли стать донорами. Вы приводите, кто-то смог сдать кровь, кто-то нет. А какие отводы чаще всего было? Из-за чего отказывались? принимать кровь у ваших знакомых?
1: У наших знакомых не брали кровь. На самом деле причина одна. Это сохранить здоровье донору. Потому что ты можешь хоть с двух рук захотеть сдать эту кровь, тебе это просто не дадут сделать. И если у тебя есть противопоказания, тебе скажут, давай-ка ты свое здоровье побереги и возвращайся, когда у тебя все будет в порядке. Самые частые отводы. Первое. Это низкий гемоглобин. Ну вот, там я не медик. Скажем так, когда железа не хватает, вот это еще как-то не очень видно, они не берут этот анализ. Но если его прям сильно не хватает, это, по-моему, называется анемия, то начинает падать еще и гемоглобин. Боюсь ошибиться, как мне объясняли, что-то вроде того. И вот когда у вас из пальца в самом начале берут эту капельку, они сразу определяют уровень гемоглобина. И если он ниже определенного значения, вот для мужчин это, например, 120, а для женщин чуть выше, по-моему, то у вас просто эту кровь не возьмут. Потому что, во-первых, и кровь будет не очень подходящая. Во-вторых, и вам от этого станет еще хуже. Вам нужно восстановить сначала уровень этого самого гемоглобина, ну и железа тоже.
0: То есть это основной показатель, по которому может не пройти потенциальный донор, да?
1: Чаще всего, да. На самом деле, многие люди живут с пониженным гемоглобином, низким железом и не знают об этом. А вот когда они приходят на акцию, они могут об этом узнать. Попить витаминов, как я сейчас делаю, потому что у меня тоже низкое железо. Оно у меня упало. Так бывает, особенно зимой. И как бы восстановить здоровье, и самое главное – самочувствие. Ты начинаешь чувствовать себя лучше. А вторая причина, она, ну, такая, очень ее легко определить. Это вес. Есть девушки особо стройные, у которых нет 51 килограмма живого веса. Вот они на весы встают, и там 48. Таких, к сожалению, не примут. Потому что тот объем крови, который у них возьмут, для их организма уже очень много для их организма. У них просто столько может... Ну, не столько есть, но в процентном соотношении это будет очень много для них. Есть третья еще причина. Она как граната. Взрывается только один раз. У нас в крови очень много белков. Не пугайтесь, сейчас без подробностей будет. Есть один, называется КЕЛ. КЕЛЛ. И вот если он положительный, вашу кровь не получится перелить. Не спрашивайте, как это работает. Я не знаю. Я не медик. Я вообще кораблестроитель по образованию. Не медик. Но если он есть, кровь перелить нельзя. Никогда. Это особенность вашего организма. Никак. Вообще. Цельную кровь у вас не возьмут. Если у вас он отрицательный, как, собственно, у всех людей, кто может быть донорами, у вас эту кровь возьмут. Человек, ну, обычный человек, да откуда ему знать, какой у него этот белок? Он вообще даже не знает о его существовании. Зачем оно ему надо?
0: То есть на здоровье это никак не отличается?
1: Нет, это
0: не отражается.
1: Просто вот у кого-то там, не знаю, пальцы длинные, у кого-то покороче. Вот как бы особенность организма такая. Если он отрицательный, ходи, сдавай спокойно. Об этом обычно узнают самый первый раз, когда приходят. Чаще всего это грустно. Но просто вот такая история. Скел плюс дать нельзя. Но еще бывают разные временные отводы. Это недавно болел, больше месяца был в экзотической стране, татуировка, пирсинг, операция. По-моему, когда тебе переливают кровь еще нельзя какое-то время. Ну, там еще есть разные точечные отводы.
0: Простудные заболевания, если...
1: Ну, это к болезням, да. Если недавно болел. Если недавно болел, две недельки полечись минимум. Точнее, с момента выздоровления две недели должно пройти. Иначе кровь будет содержать просто вещества, которые не нужны. Есть еще такой постоянный отвод. Он достаточно редко встречается. Но чем дальше в лес, тем толще партизаны. О чем я? Если в вашей жизни случилась какая-то операция, и особенно если вам что-то удаляли, например, аппендицит, гланды, не дай бог что-то еще больше, то у вас кровь не возьмут.
0: То есть вообще?
1: Вообще не возьмут.
0: Несмотря на то, что большое количество времени уже прошло, да?
1: Да, потому что организм после этой операции становится достаточно индивидуален. и отходит от нормы. Ну, то есть у человека в норме аппендикс есть, гланды есть. Ну, все остальное, что у него там было, есть, есть. А как бы, а как поведет себя именно тот или иной человеческий организм, если у него нет этого органа, предсказать сложно. И никто не хочет брать на себя риск, во-первых, за здоровье и жизнь, а во-вторых, да и человеку самому, но зачем? Потому что он может там сдать эти сколько-то миллилитров, 450 миллилитров крови, а как отреагирует его организм, непонятно. Поэтому, если была такая операция, то вот, к сожалению, нет.
0: Максим, ну вот как видно, вы вошли очень так плотно в донорское движение, вот такую активность проявляете. Сколько людей вы уже привели, сколько жизней, можно сказать, вы с вашей помощью было спасено. Это тоже, так, знаете, одно дело самому сдать, другое дело еще и других заинтересовать.
1: Мы собрали 97 литров крови за тот год.
0: То есть вы ведете статистику 97?
1: Конечно.
0: Ну это невероятно. Спасибо вам действительно за это. Но как вы вообще считаете донорское движение в Санкт-Петербурге? Вот как вы его можете оценить? Его плюсы, его минусы? Какие сложности, какие радости для доноров?
1: Ну, для обычного человека на самом деле все выглядит очень... Да и не то, что выглядит, является очень даже хорошо. Как-то не по-русски сказал, но думаю, суть ясна. Если вы обычный человек, хотите сдать кровь или уже сдаете, для вас все просто. Два варианта. Либо вы записываетесь в отделение переливания, там, как в поликлинике, талончики, они часто заканчиваются. Либо вы приходите на донорские акции. Достаточно много кто их делает. Например, некоторые работодатели для своих сотрудников делают. У вас прекрасный пример. На неделе православного донора целую неделю можно приходить и сдавать кровь. Ну, лучше в первый день, конечно.
0: Да.
1: А у нас на акциях тоже каждый месяц люди приходят, достаточно указать ФИО и... Все, приходи, сдавай.
0: Это удобства такие.
1: Да, это удобство. И как бы ничего больше от человека не требуется вообще. То есть он пришел, сдал. Точка. И возвращается через 2 месяца. В идеале. А если мы говорим про то, ну, например, сравнить, как это было лет 20 назад. Лет 20 назад я там ходил под стол пешком. Но как мне рассказывали старшие опытные коллеги, которые у вас, кстати, на эфире были, было все плохо. Ключевое слово «было». Сейчас намного лучше. Благодаря их усилиям. То есть изначально была история с тем, что донорами были еще в Советском Союзе. Но за 90-е, вот я их как бы не застал, но мне очень красочно рассказывали. Ну, какое донорство? Ну, ну вот ни в какую калитку, ни в одни ворота это донорство тогда не было нужно. У людей ставил более насущный вопрос, а где бы взять деньги, где бы взять еду? А что вообще в стране происходит? Ну, как бы нашим слушателям, наверное, виднее, как это было, они это прожили. И потом это все нужно было как бы восстанавливать с нуля.
0: Да.
1: Потому что это донорство, даже если у кого-то и было в жизни, оно было, ну, там, лет 15 назад, как бы в другой стране.
0: Да.
1: И как бы, а что сейчас, непонятно. И старшие коллеги начали активно развивать эту тему. Как они это делали? Ну, во-первых, они, насколько я знаю, нарастили количество мест, где можно сдать эту кровь. Отделение переливания. Во-вторых, они занялись, как бы это страшно не звучало, пропагандой донорского движения. Они его, по сути, воскресили. И сейчас много кто является донором. И не просто там я пришел раз в пару лет, что-то сдал, ну, до свидания. Вернусь через пару лет. А кадровым донором. Что это такое? Человек каждые там, 2-3 месяца ходит и сдает кровь. Для него это уже образ жизни. Как вот многие люди, не знаю, выезжают на дачу, и для них это привычка. И вот и для доноров это тоже привычка. Она очень легко
0: хорошая
1: заводится.
0: Хорошая привычка.
1: Хорошая, хорошая. На дачу тоже можно. Но можно и в отделение пойти сдать. Потому что дача в выходные, а отделение работает только по будням. Не пересекается. Значит, можно и то, и то. И как бы сейчас все достаточно хорошо. Многие какие-то студенческие объединения занимаются донорством. Многие, как я уже говорил, работодатели занимаются донорством. Там, не знаю, «Газпром» какой-нибудь, то, что сходу вспоминается. Многие заводы, конструкторские бюро для своих сотрудников организуют акции. Сейчас для донорства лучшее время. Да. Нужно ходить и сдавать, я считаю.
0: Вы знаете, это очень оптимистично, то, что вы рассказали. Действительно, у нас была какая-то потеря, вот вообще даже и мысли об этом не было, и поэтому то, что сейчас возрождается с помощью таких вот активных людей, как вы, молодых, активных, есть надежда, что все-таки у нас это будет не хуже, чем в других странах, потому что гости наши говорили, что именно у нас в России как-то это отстает. И почему-то тоже среди православных это тоже не очень развито. Поэтому, дорогие друзья, мы вам напоминаем, что 22 мая в пятницу прием крови будет на территории Александры Невской лавры. Наше радио вот взялось за это дело, и мы надеемся, что вы нас не подведете и тоже присоединитесь к нам. Вот почему еще хорошо на территории Лавры. Ну, у нас, наши слушатели, в основном люди православные, перед донацией можно зайти в храм, помолиться, и то есть с Божьей помощью уже потом идти на сдачу вот этой крови. Максим, наша передача подходит к концу, я хочу вас спросить, а вы придете на, будете участвовать в этой акции недели православного донора, которую мы организовали?
1: Я аж к микрофону пододвинусь. Однозначно да. Я еще людей с собой приведу.
0: Ой, как хорошо. Дорогие друзья, вот с Максимом вы можете встретиться в пятницу 22-го и с Максимом, с его друзьями. Максим Кравцов, активист донорского движения, был у нас в гостях. Спасибо вам большое за то, что вы пришли и за то, что вы так интересно рассказали нам все.
1: Спасибо и вам, что позвали.
0: До свидания.
1: До свидания.
2: Неделя православного донора. Программа выходит при поддержке фонда президентских грантов.

0: В исполнении Владимира Терова прозвучали прелюдии фуга Иоганна Себастьяна Баха.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. Вот уже на протяжении целой серии передач мы подробнейшим образом знакомимся с залами итальянской живописи эпохи раннего Возрождения. Мы очень внимательно рассмотрели произведения в 207 зале 13-14 веков, которые еще очень близки к иконописи. Затем мы перешли в зал номер 213, где представлены мастера второй половины 15 века и принадлежащие главным образом к флорентийской школе, как к характерным ее представителям, таким как Якопо дель Селайя. В его творчестве отображаются все этапы развития этой школы. Так и мастера первого ряда Филиппино Липпи и Сандро Боттичелли, в чьем творчестве мы можем проследить отличительные черты, те художественные приемы, которые составляли славу именно флорентийцев. Сегодня мы продолжим осмотр экспонатов в 213 зале, а точнее живописные произведения известных мастеров, на чье творчество также повлияли флорентийские художники, хотя сами они могли принадлежать и к другой школе. Впрочем, для нас с вами, не специалистов, а зрителей, не слишком принципиальны тончайшие различия итальянских школ, тем более, что многие живописцы охотно изучали и перенимали какие-то удачные приемы у своих коллег. Нам с вами важно уловить настроение того или иного произведения и не упустить детали, которые могли бы нам его лучше понять. Итак, продолжаем беседу со старшим научным сотрудником Государственного Эрмитажа Зоей Владимировной Купцовой.
1: У нас на противоположной стороне три произведения. В центре наш по-прежнему любимый Якопо дель Селайя. По сторонам святой Себастьян Пьетро Перуджино или Пьетро Вануччи, прозванный Перуджино, и портрет, который приписывается художнику Лоренцо Коста. Вообще здесь должен висеть и раньше. Здесь находился портрет молодого человека, который только что был отреставрирован, Пьетро Перуджино. Он был на выставке портрета, и сейчас, я надеюсь, уже скоро вернется в экспозицию. Но мне хотелось бы для него выбрать иное место, потому что мне не нравится небольшая картина, которая должна висеть в углу, не очень хорошо смотрится, не очень хорошо освещается и не позволяет видеть те детали, которые мы теперь видим после реставрации. Поэтому есть такой момент присматривания, немножечко другое место. Что бы я хотела здесь показать в первую очередь? Мне нравится, что здесь у нас совершенно два разных образа. Святой Себастьян и мертвый Христос, тело которого поддерживает ангел у Якопо дель Селайя. И это одновременно демонстрация двух разных художников, творчества двух разных мастеров. С одной стороны, прогрессивного современного художника Пьетро Перуджино, который был не то чтобы не чужд новому, а он жаждал. Угу. Он воплощал в своем творчестве все новейшие технологии своего времени. И был очень мобильным художником, очень открытым, с большой мастерской, откуда вышел Рафаэль. Он сейчас, правда, пересматривается это наследие. Считается, что Рафаэль все-таки не из мастерской Перуджино, а более сотрудничал с ним, чем был учеником. Но так или иначе. А Якопо дель Селайя сугубо традиционный художник. Вот обратите внимание, как написано плоть, инкарнат у того и другого. Христос у Селайя жесткий, сухой, такой матовый, с какими-то линейными подробностями мускулатуры. И как написана плоть у святого Себастьяна Перуджино. Она не написана кистью, она как будто бы сделана светом. Поверхность, которая обтекает лучи световые, они создают различные рельеф на поверхности тела, и плечи, и кости, и все это немного как бы припущена, добавлена тень. И здесь очень сложно сказать, каким образом формируется такая плоть. Вот пример новейшей живописи этого времени. Трудно поверить в то, что мы сейчас с вами видим произведение одного времени. И Сандро Боттичелли, то, что мы говорили, «Два святых», и «Оплакивание Христа» Якоба дель Селая, и Пьетро Перуджино. Это все примерно произведение одного времени. У Перуджино святой Себастьян является тоже отчасти модела и базовым произведением, потому что оно подписное. На стреле Петрус Перуджинус Пинксит. Пьетро Перуджино написал. Ну, вообще его звали просто Перуджино, или Перуджино, да, Перуджинец. Тут он подписал, сделал такой свой официальный титул. И я бы сказала, что это на самом деле, как бы странно это ни звучало, леонардеск. Что я имею в виду? Святой Себастьян представлен на темном фоне. И он как будто бы трехмерная выпуклая модель выступает из этой картины. Это разговор о споре, который длился, начиная с конца с 15 века и весь 16 век, о том, какое искусство наипервейшее, важнейшее, живопись или скульптура, в котором принимали участие многие видные мастера, и есть высказывания и Леонардо, и Микеланджело. По этому поводу мы можем предположить, какие. А вообще Леонардо считал, что живопись – это вершина всех наук, что живопись может объединить в себя, вобрать в себя все знания человечества и отразить природу. И зачастую в живописи появлялись такие примеры, когда совершенно очевидно художник работает для того, чтобы показать трехмерность изображения, нарушить вот эту двухмерную плоскостность изображения. И впервые это начал делать Леонардо да Винчи. Но, возвращаясь к Леонардо, напомню о том, что произведения Леонардо на момент конца 15 века мало кому известны. Они известны только коллегам, ученикам в Ломбардии. Перуджино был знаком с Леонардо, знал его вещи, знал его работу. Поэтому, конечно, это общая тенденция, как бы такие поиски художественные этого времени. А возвращаясь к Перуджино, а Перуджино был более доступным, потому что это был художник, которому заказывалось большое число алтарей, отдельных произведений, образов святых. Это глава мастерской, которая буквально как большой концерн выпускала множество подобных произведений, и все они рассчитывались на очень большие пространства. Перуджино умел объединить пространство, работать с монументальными формами. Он же не случайно был приглашен в Сикстинскую капеллу для расписывания нижнего яруса стен, посвященного истории Христа и Моисея. И ему досталось большее число сцен в Сикстинской капелле, потому что это художник, который мог работать с монументальным пространством. Но у него был большой минус. Произведения Пьетро Перуджино не были рассчитаны на то, чтобы их собирать вместе, например, на выставке. Потому что они все имеют определенную формулу. Вот вы смотрите на святого Себастьяна, вы всегда узнаете Перуджино. Вот этот тип лица, глаза вверх устремлены. Мы смотрим на святого Себастьяна чуть-чуть снизу.
0: Да.
1: И это такой прием, который назывался по-итальянски «сотто ди со». То есть это, ну, я бы сказала, тоже такая демонстрация мастерства. Умение показать фигуру снизу вверх, в ракурсе. Вот сейчас мы с вами примерно это видим. Такие лишенные драмы, в некотором смысле лишенные ярко выраженных эмоций, персонажи, которые смотрят в небо, погружаются в свои мысли, в молчаливой беседе окружают Мадонну с младенцем. Они были очень востребованы формулой для алтаря, для алтарного образа конца 15 века. Но к началу 16-го они начали очень устаревать. Скажем так, они наскучили, да, потому
0: да,
1: что
0: да,
1: уже,
0: вот хотела,
1: уже стали...
0: Это, наверное, ряд вот такой примерно одинаковый.
1: Вот это уже стало проблемой. Угу. И есть знаменитая история о приезде Пьетро Перуджино во Флоренцию в последний раз. Значит, его пригласили дописать незаконченный алтарь. Его начал Филиппино Липпи снятие с креста. И, к сожалению, не закончил. И Пьетро Перуджино написал так, как он всегда писал. И Джорджо Вазари отмечает в его биографии, что современники были обескуражены тем, насколько он уже казался
2: устаревшим
1: настолько, что просто были поражены, как можно было создать такое произведение. Ну, Перуджино был человеком жестким довольно, и палец в рот не клади. Он сказал, что вы меня нанимали, вы хотели так увидеть то, что обычно я делаю. Пожалуйста.
2: Да.
1: Но это произведение считалось провалом Перуджино. К чему я это говорю? К тому, что уже при жизни Метра современники отметили, что он, будучи таким новатором в живописи в конце 15 века, он первый, один из первых, кто стал работать с холстом, кто опробовал масляную технику живописи, вдруг в эпоху высокого ренессанса превратился в совершенно непрогрессивного отстающего мастера, который остался на том уровне, на котором начинал работать. Но вот его главная заслуга – он мог работать с большими объемами. Собственно, он фактически, я бы сказала, воспитал плеяду мастеров, которые понимали, что такое колоссальное пространство, и умели его объединить. Отсюда флорентийская школа живописи очень много приобрела.
2: Ну, так бывает, действительно, человек в чем-то достигает больших высот и дальше не развивается, а время идет, и ничего нового он не вносит, и, в общем, это становится скучным.
1: Да, вот эти модели.

0: какой-то момент.
1: Да, вот поэтому и проблема-то в том, что произведения не рассчитаны на то, чтобы собираться вместе. Когда попадаешь в крупный музей, а самый большой музей, самое большое собрание произведений в Национальной галерее Умбрии, мы помним, что к нам приезжало Средневековье из этой коллекции великой в Перуджи. И вот когда попадаешь в окружение произведений, созданных Перуджино, возникает сначала такой подъем ренессансный, угу. Потом немного скисаешь.
0: Ну, эта же картина здесь, по-моему, висит, не знаю, 100-150 лет.
1: Да, у нас...
0: Я, сколько себя помню, идешь, и Святой Себастьян.
1: У нас есть всегда места для шедевров, которые не меняются. Шедевры практически не выезжают никогда, за исключением каких-то особых приглашений. Последний раз это произведение ездило в Ферраро. Нет, не в Ферраро. Ездило в Бергамо, в Академию Каррара, где была выставка, организованная вокруг Святого Себастьяна Рафаэля, раннего произведения Рафаэля в этой коллекции. И была собрана небольшая выставка, посвященная Рафаэлю и Святому Себастьяну, как условно ученику-учителю. И это произведение выезжало из Эрмитажа. Но, как я уже упоминала, очень редко оно покидает этот зал.
0: Ну, он, я бы даже сказала, не знаю, вот смотришь, он действительно, наверное, слишком идеален, я имею в виду Святого Себастьяна. И как бы взгляду не на чем остановиться. Вот даже какие-то вещи, может быть, не очень совершенные, но в них какой-то вот, даже не знаю, сюжет и действительно чувства какие-то здесь. Хотя для изображения святого в момент принятия мученического конца, наверное, такая бесстрастность... важна.
1: Да, Святой Себастьян абстрагирован от всего земного. Да. А с другой стороны, Перуджино в данный момент интересует очень земные вещи. Освящение плоти. Не израненной, а живой.
0: Да, кстати, вот тело совершенно живое. Вы когда сравнивали с Христом после смерти, с телом Христа, как оно изображено. Действительно, здесь оно мертвое, здесь оно живое, но стрела вонзилась в шею, и даже капелька не капает. То есть даже вот такого какого-то... Ну, это и вполне естественно было бы, если бы хоть какая-то капля крови из раны сочилась. И в этом есть что-то такое вот...
1: У Перуджино
0: чувства нету.
1: У него действительно все герои в замедленной съемке. Они все, если бы их, скажем, за них взялся бы искусственный интеллект, они бы очень медленно двигались. Они все двигались вот как Билл Виола, да, который делает видеоинсталляции, в которых все очень медленно двигаются в пространстве. Вот, наверное, такое же наполнение и у Пьетро Перуджино. Очень медленно, почти не поворачиваются, почти не жестикулируют, застывают.

Вот с этим портретом сложно. Лоренцо Коста, и он взят со знаком вопроса. Женский портрет, представитель феррарской школы. Сложно, потому что, с одной стороны, такой очень традиционный портрет конца 15 века, раннего Ренессанса. Ранние рафаэлевские портреты были такими же. Почему знак вопроса? Потому что не совсем нет до конца уверенности в том, что Лоренцо Коста, поскольку его известны нам базовые, да, портреты, они несколько отличаются. Они более живые, здесь такая более сухая модель. Вот этот фон темный, он заслуживает еще дополнительного исследования. Вообще это тенденция нынешнего времени. Очень многие произведения с темным фоном. Почти вспомним «Джоконду из Прадо», которая была рядовой копией XVI века и расчищенная. Теперь это шедевр. Второй после «Джоконды Леонардо», который показывают в Прадо. Вот эти фоны,

0: скажем, опять же, на сленге профессиональном, это часто бывает записи более позднего времени. Но для того, чтобы в этом убедиться, в данном случае нужно, конечно, делать технические исследования. С этим портретом пока еще не пришло время. И есть еще одна сложность. Например, все мы знаем хорошо рафаэлевскую «Мадонну Грандука», которая хранится в Палаццо Питти в Уффици. Она как-то не так давно, относительно недавно приезжала в Москву на выставку Рафаэля. Она на темном фоне. И исследования показали, что тот архитектурный фон, который под темным, рафаэлевский, он не был, вероятно, окончен. Что привело к тому, что фон был в 17 веке изменен, переписан. Поэтому подобные произведения, как и эта девушка, все-таки нуждаются в дополнительных исследованиях. Это даст нам возможность не только оценить, какой фон этой женщины за спиной, а в том числе и поработать над техникой. Потому что у нас открываются в последнее время такие удивительные вещи в базовых произведениях, которые всегда были на экспозиции, когда они покидают экспозицию в качестве такого планового исследования, реставрации, вдруг открывают совершенно неожиданные вещи. Вот мы надеемся скоро показать эти открытия. Уже почти-почти они окончены, эти произведения. В частности, вот из этого же зала Лоренцо ди Креди. Поэтому с этим портретом сложно. Но он, с другой стороны, очень хорош тем, что он такой классическая формула раннеренессансного портрета. Все в гармонии. Взгляд модели на зрителя, поворот в три четверти. Вот такой джокондовский отчасти поворот, леонардовский. Погрудное изображение, тип костюма вот с этими рукавами, которые привязываются к платью, к лифу. Мы видим нижнее платье льняное белого цвета, которое как бы немножко вытащили этот рукав, да, видно. Мы видим узелок, украшения очень традиционные того времени. И легкую ткань вуаль, которая покрывает плечи. В общем, все очень по формуле раннеренессансного портрета, и тем он прекрасен. Это один из лучших. На самом деле, несмотря на знак вопроса, несмотря на какие-то сомнения вокруг автора, один из лучших ренессансных портретов нашей коллекции. Да. Такое не совсем идеальное лицо.
1: Ну, можно даже сказать, что оно некрасивое.
0: Какой-то вот...
1: Такое вот, ну,
0: да. Опять же, в духе Джоконды, ведь Джоконда не красавица. А мы смотрим, проникая в нее через ее взгляд. Чувствуем ее характер, неуловимость, какого-то настроения.
1: Ну, Джоконда там не красавица в таком блестящем смысле слова, но приятное лицом. Здесь ну, почти что дурнушка, можно так, ну вот, как, не знаю, как мне представляется.
0: И бровей просто почти нет.
1: Да.
0: И губки тоненькие. А, кстати, вот тип лица у нее напоминает скульптуру мастера Антонио Росселлино, который изображал, создавал таких мадонн. Их еще называли, называют аннунциаты, то есть Мадонна, Мария в момент благой вести. Такое очень целомудренное лицо, тонкие очень черты лица, тонкие губы, вытянутый нос и очень часто опущенные веки глаз прикрытые. Ну, в данном случае девушка практически с вызовом, не стесняясь, смотрит на зрителя, что для конца 15 века было, в общем, таким,
1: дерзостно.
0: Довольно, да, довольно дерзостно. Она немножко бы в сторону должна была глаз отвести. Чуть в сторону, не совсем смотреть так в упор.
1: Ну, да, какой-то сюжет.
0: Это как раз хороший пример того, что у нас в перспективе еще очень много работы. И в том числе с этим портретом.
1: Вот правда, смотреть на нее все-таки интереснее, чем на Святого Себастьяна. И хотя бы даже из-за этого взгляда, потому что ты пытаешься понять, что же этот, о чем же этот взгляд говорит.
0: Нельзя сказать, что у нее надменное выражение.
1: Нет,
0: нельзя.
1: Абсолютно нет. Я бы даже сказала, такое... помимо того, что в 20 веке, в общем, считалось дерзостно, когда молодежь прямо в упор в глаза смотрела. Но мне он еще показался немножко таким испуганным. То есть испуг чуть-чуть присутствует, несмотря на то, что смотрит прямо.
0: Легкая, лукавая, чуть испуганная.
1: Да, да.
0: И сразу создается настроение.
1: Да, да, да, да.
0: И так, вот так мы говорим часто о великих художниках, когда неважно, не обязательно знать о том, кто написал, Но произведение великого мастера всегда чувствуется, или великое произведение, хорошее, мастерски исполненное, оно не дает обмануть. Всегда чувствуешь профессионала высокого уровня.
1: Ну, вы нам обязательно расскажите, когда, если исследование закончится, и какие-то будут сюрпризы.
0: Да, у нас будут сюрпризы. Это совершенно очевидно, потому что у нас вещи, взятые в реставрацию, дама, которая, значит, женский портрет, который в мастерской Лоренцо ди Креди, который периодически появлялся на этой экспозиции в качестве замены, если произведение уходило на выставку или в реставрацию. И вот вдруг мы его взяли для того, чтобы поработать с лаком, и обнаружили там фантастически удивительные вещи. Не буду произносить, да, что, но это будет повод об этом поговорить отдельно и посмотреть. И снова вернуться в этот зал, потому что, несомненно, это произведение новое, я бы сказала так, для экспозиции Эрмитажа, здесь вновь окажется. Будет еще радовать глаза посетителей, зрителей и детей.
1: Даже детей?
0: Да.
1: О, прекрасно. Заинтриговали. Конечно, очень важно не только знать какие-то основные элементы, положения, направления в искусстве, но и понимать исторический контекст, знать историю не только в общих чертах, но и более детально. Без этого не только невозможно понимание творчества или ход мыслей художника, без этого вообще невозможно хоть какое-то критическое мышление, которого нам всем зачастую так не хватает. Технический прогресс, достижения, безусловно, важны, но все-таки гуманитарные науки позволяют нам открывать наши сердца к восприятию прекрасного и осознанию хрупкости этого мира. На этом мы пока завершаем беседы об итальянской живописи раннего возрождения, но надеемся продолжить их в наших следующих передачах. О коллекции итальянских мастеров в собрании Государственного Эрмитажа, представленных в анфиладе Старого Эрмитажа, рассказывала старший научный сотрудник музея Зоя Владимировна Купцова. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: прозвучала четвертая часть концерта для флейты оркестра «Соль минор» Антонио Вивальди в исполнении Александра Кискачи и камерного оркестра «Коллегиум дель арте».
1: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Култышах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

0: Дорогие слушатели, мы продолжаем наш цикл передач по Новому Завету. В прошлой передаче мы рассказали вам об обличающем характере содержания проповедей Христовых в последние дни Его земной жизни в Иерусалиме. Первосвященники, фарисеи и книжники, уже давно решившие погубить Иисуса, боялись народа, который видел в нем пророка. В ожидании подходящего момента они стали вести против Христа ожесточенную борьбу и, стараясь уличить его в слове, поставили ему три искусительных вопроса. О первом, о подати кесарю, мы уже говорили в прошлой передаче. За первым вопросом последовал второй. Этот вопрос задали саддукеи. Саддукеи, одна из иудейских сект, не верили в воскресение из мертвых и в вечную жизнь. Они вели постоянные споры с фарисеями, стремясь доказать последним, что в Ветхом Завете нет никаких указаний на бессмертие души, а напротив содержатся такие постановления, которые противоречат учению о воскресении мертвых. Одним из таких постановлений был, по их мнению, закон ужичества, на основе которого в случае смерти мужчины, не оставившего потомства, брат умершего должен был жениться на вдове покойного, чтобы восстановить семя брату своему. Первенец, который бы родился от этого брака, был бы сыном по плоти второго мужа, но по закону сыном первого.
1: Саддукеи, по словам евангелиста Матфея, спросили Господа: «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас семь братьев. Первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до седьмого. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресении которого из семи будет она женой, ибо все имели ее». Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей, ибо в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. А у воскресения мертвых не читали ли вы реченного вам Богом: «Я Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова, Бог не есть Бог мертвых, но живых»?» И, слыша, народ дивился учению его. «Прилагать по воскресении к потустороннему миру, — ответил Христос, — те же самые мерки, что и к миру сему, значит не понимать, что есть Царство Божие». Саддукеи думали, что они ставят Господа перед неразрешимой загадкой. По их мнению, Иисус должен был или допустить многоженство, что было бы вопиющее нарушение закона, или признаться в невозможности решить этот вопрос. Для саддукеев это было бы доказательством того, что воскресение мертвых не может быть. К этому ответу и клонили они, зная, что народные массы под влиянием фарисеев верят в воскресение из мертвых. Ожидание Царства Божия было связано у людей с ожиданием воскресения. Человек, отрицающий воскресение из мертвых, не мог быть в глазах народа ожидаемым Мессией. Но Христос, как и в вопросе о подати кесарю, отказался мыслить о Царстве Божьем в категориях нашей земной жизни и своим ответом еще раз показал качественное отличие Царства Божия от жизни на земле. Он подчеркнул, что Священное Писание, именуя Бога Богом Авраама, Исаака и Иакова, тем самым свидетельствует о нашем воскресении из мертвых, ибо Бог не есть Бог мертвых, но живых. Таким образом, отвечая на второй вопрос, Господь не только пристыдил своих противников, но и выявил существенные стороны учения о Царстве Божьем.
0: Переходя к третьему вопросу, евангелист Марк рассказывает, что один из книжников, слыша прения и видя, что Иисус хорошо ответил саддукеям, подошел к нему и спросил: «Какая первая из всех заповедей?» Иисус отвечал ему: «Первая из всех заповедей – слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый, «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоей». Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной больше из сих заповеди нет. Книжник сказал ему: «Хорошо, учитель, истину сказал ты». И в подтверждение своего единомыслия процитировал сам обе заповеди. Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: «Недалеко ты от Царствия Божия». После того никто уже не смел спрашивать его. Ответ Господа включал три мысли. Первая из них, уже известная нам из его галилейского служения, выражалась в сосредоточении всего учения Христова на исполнение двоякой заповеди любви – любви к Богу и любви к человеку. Вторая мысль состояла в возведении учения о любви к ветхозаветному закону, то есть указывала на то, что суть ветхозаветного закона сводится к исполнению именно этих заповедей. С этой мыслью согласился и книжник. Третья мысль содержала заверение Господа, что исполнение двоякой заповеди любви открывает каждому человеку двери в Царство Божие. Эта мысль касается не существа Царства Божия, но моральных условий его стяжания. Таким образом, в ответе на третий вопрос, как и в ответе на первые два, Господь не только поставил себя выше всяких полемических споров, но и развил учение о Царстве Божьем. И когда противники Господа были приведены к молчанию, Господь продолжил обличение духовного руководства Израиля и еще глубже раскрыл свое учение о Царстве Божьем.
1: Первый вопрос, который Христос поставил книжникам, был вопрос о Христе как о сыне Давидовом. Евангелист Матфей пишет, что Христос спросил фарисеев: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему: «Давидов». Иисус сказал им: «Как же? Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: „Сиди одесную меня“». Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?» И никто не мог ответить ему ни слова, и с того дня никто уже не смел спрашивать его. Буквальный перевод этого псалма Давида с еврейского языка был бы: «Иегова сказал Господу моему». Иегова – это имя Бога, которое еврей не имел права произносить. Когда же, читая, он встречал в библейском тексте это имя, он произносил «Адонаи», что значит «Господь». Вот почему в греческом переводе Библии слово «Иегова» переведено словом «Кириос», что значит «Господь». Также и на русском языке «сказал Господь Господу моему». Первый термин «Господь» относится к Богу, а второй – к Мессии, которого Давид называет «Господь мой». Итак, вопрос Иисуса был следующий. Если Мессия был для евреев сын Давидов, как же Давид мог его называть «Господь мой»? Господь не возражал против общераспространенного и основанного на Священном Писании суждения, что Мессия должен произойти по плоти от семени Давидова. Но он хотел показать, что видеть в Мессии только сына Давида значит иметь о нем ложное и с Писанием несогласное представление. Из Священного Писания Ветхого Завета вытекает, что Мессия есть Господь и Бог, как об этом говорится в вышеприведенном псалме Давида. Но вопрос Христа имеет еще один особый оттенок. Господь спрашивает: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Иначе говоря, если не Давидов, то чей же? В контексте Евангелия ответ подразумевается: Христос есть Сын Божий. Его божественное достоинство есть достоинство единородного Сына Божия. Следующие слова Господа в присутствии народа были прямым обличением книжников и фарисеев. Господь обличал их в том, что они в преувеличенной и лицемерной ревности в соблюдении религиозных обрядов пренебрегали законом любви и за внешним забывали о внутреннем, требуя от других искреннего исполнения всех божественных законов, а сами, потеряв любовь к Богу и ближнему, стали лицемерами и беззаконниками. Свое обличительное слово Господь закончил следующими словами: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст, ибо, сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен гряды во имя Господне».

0: С обличением книжников и фарисеев связан сохраненный только евангелистами Марком и Лукой рассказ о лепте бедной вдовицы. В нем говорится, что Христос сел против сокровищницы храма и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Пришла одна бедная вдова и положила две лепты, то есть совсем ничтожную сумму денег. И, призвав учеников своих, Христос сказал: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Сопоставляясь с тем, что Господь сказал о книжниках и фарисеях, ученики должны были оценить значение лепты вдовицы. Не была ли она одна из тех вдов, которых обирали книжники, предававшиеся лицемерно долгой молитве? Господь только что в ответе на вопрос книжника назвал исполнение двоякой заповеди любви существом религиозного закона. Не проявила ли истинную любовь к Богу, которая неотделима от любви к ближнему, именно эта бедная вдова? Указанием на лепту вдовицы Господь как бы подвел итог своим обличительным речам против духовных руководителей Израиля. Сказав это, Христос вышел из храма, и приступили к нему ученики, хотевшие обратить его внимание на красоту храма. Христос же сказал: «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Как истинным израильтянам было примириться с мыслью, что Иерусалимский храм мог быть разрушен? Иерусалимский храм был единственным местом еврейского культа. Когда же Христос сидел на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине. В их представлении соединялись в одно разрушение храма и ранее предсказанная Христом кончина мира. И спросили они: «Скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и конца века?» Ученики знали, что Спаситель скоро покинет их. Они знали, что его ждут страдания и смерть. Они верили в его воскресение, но из их вопроса было ясно, что они надеялись на скорое пришествие Христа во славе и на явление Царства Божия в ближайшем будущем. Отвечая ученикам, Христос сначала предостерегает их от многих искушений и бед. Эти предостережения и указания на будущее Господь дает в своей пророческой беседе о разрушении Иерусалима и о последних днях мира. В речи Господа оба эти события изображаются как бы на одной картине. Многие очень отдаленные события, имеющие совершиться при конце мира, могут казаться как будто бы современными разрушению Святого Града. Связь этих двух событий для иудеев того времени была неразрывна. Тогда, при разрушении Иерусалима, окончились судьбы Ветхозаветной Церкви. В будущем суде Божием над человечеством завершатся судьбы Новозаветной Церкви. В пророческой речи Господа они изображаются нераздельно, так, что иногда трудно определить, к какому именно из них относятся те или другие слова Христа. Должно помнить при этом, что перед очами Господа один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день.
1: Прослушайте теперь эту пророческую беседу Спасителя. «И ответил Иисус ученикам: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит сему быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней. Но вы смотрите за собой, ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства перед ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. Предастся брат брата на смерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется. Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, а кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою. Горе беременным и питающим сосцами в те дни, молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой, ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне, и не будет. Если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Тогда, если кто вам скажет, вот здесь Христос или вот там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь. Вот я наперед сказал вам все. Но в те дни после скорби, то есть солнце померкнет, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидит Сына Человеческого, грядущего на облаках со силой многой славой. И тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края неба. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю вам, не прейдет род сей, как все это будет. Небо и земля прейдут, но слова мои не прейдут. О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома. Вечером, или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю? Говорю всем. Бодрствуйте.

0: Первая часть этих пророчеств уже исполнилась. Спустя 36 лет после произнесения Господом приговора над Иерусалимом, святой город был взят римлянами и разрушен до основания. Иерусалимский храм был сожжен, а место, на котором он стоял, вспахано плугом. Какие можно сделать заключения из слов Господа о кончине мира? Во-первых, никто, кроме самого Бога, не знает ни дня, ни часа второго пришествия Христова. Во-вторых, кончина мира наступит только после того, как Евангелие будет проповедано во всем мире, когда все племена земные и все народы получат возможность познакомиться с благовестием Господа Иисуса Христа и добровольно принять или отвергнуть учение. Четыре притчи подчеркивают сказанное в пророческой беседе. Во всех призыв к бодрствованию, которое вытекает из незнания дня и часа, когда совершится явление Сына Человеческого. В притче о верном и благоразумном рабе Господь дает образ раба, которого хозяин дома на время своего отсутствия поставил над другими слугами. Раб облечен властью, но цель власти есть служение тем, над кем дается власть. Если бодрствование, то в служении. Притча о 10 девах, из которых 5 разумных сохранили горящими свои светильники, а 5 неразумных, взявшие светильники, забыли про масло, дает образ брака. В ожидании жениха, так как он замедлил, они все задремали и уснули. В полночь раздался крик: «Жених идет!» Все девы встали и поправили свои светильники, но у неразумных светильники стали гаснуть, и они попросили у мудрых поделиться своим маслом. Но мудрые, боясь, что и им тогда не хватит масла, посоветовали неразумным пойти купить масло у продающих. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и как только вошли с ним готовые девы на брачный пир, двери затворились. Потом пришли прочие девы и просили жениха впустить их. Но жених сказал в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас». Ударение в этой притче на готовности встретить жениха, то есть на бодрствовании. А образ пира, особенно брачного, получает свой полный смысл в связи с учением о царстве. Затворяющиеся двери полагают границу между светлым чертогом царства и тем, что вне.
1: В притче о талантах призыв уточняется. Талант – это крупная денежная единица, выбранная умышленно. На нашем современном языке мы называем талантом врожденную способность человека к той или иной деятельности – музыкальный талант, поэтический талант. В притче же это сумма денег, данная взаймы, и которая должна принести прибыль взаимодавцу. Тот, кто получил 5 талантов, принес своему господину другие 5 талантов, которые он приобрел на них. И господин поблагодарил его и наградил. Также и тот, который получил 2 таланта, приобрел еще 2 таланта и был тоже награжден. А тот, который получил только 1 талант, закопав его, не получил никакой прибыли и пришел вернуть его своему господину. Господин, рассердившись, сказал: «Возьмите у него талант и дайте имущему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет». Ударение в этой притче на служении. Если в служении бодрствование, то смысл бодрствования в возрастании. Скудость там, где нет возрастания. Господь отрицает неподвижность, Он требует роста. Служение в возрастании есть условие участия в Царстве. Так же происходит с дарами, которые Господь дарует Духом Святым в Церкви. Дары даются только ввиду различных служений, но каждому дается проявление Духа на пользу, пишет апостол Павел. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. И эти дары надо приумножить, величая Господа верой и любовью. И, наконец, притча о страшном суде указывает на служение в любви. В Евангелии от Иоанна сказано: «Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца». Сын человеческий в притче изображен под видом царя, а люди – под видом овец. Тогда Сын человеческий сядет на престоле славы своей, и соберутся пред ним все народы. И как пастырь он отделит одних от других, овец праведников по правую сторону, а козлов проклятых по левую. Праведники – это те, которые накормили и напоили алчущих и жаждущих, которые посетили больных и в тюрьмах заточенных, которые принимали странников. Проклятые – это те, которые не поступили так, и пойдут они в муку вечную, а праведники – в жизнь вечную. Образ суда говорит о любви непрекровенно. Любовь к братьям есть любовь в братьях ко Христу. Так соединяются воедино обе заповеди любви к Богу и к ближнему. В первом своем послании апостол Иоанн пишет: «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?»

0: Дорогие слушатели, в следующей передаче мы перейдем к беседам Христа, в которых Он говорит о страстях, о своей смерти и воскресении. Скажем также, как вложилась в сердце Иуды мысль о предательстве. Говорит «Голос православия».
1: В своих программах «Голос православия» сознательно отказывается от всякой политической деятельности и полемики, основывая свои передачи исключительно на положительном опыте православного предания.
2: Пишите нам по адресу 199-034, Санкт-Петербург, набережная лейтенанта Шмидта, 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Статья протоиерея Георгия Чистякова «Пасхальная победа Иисуса и Гораций». Митрополит Антоний Блум заметил как-то, что именно наше отношение к смерти может помочь нам понять, христиане мы или нет. Прежде всего, в силу того, что Христос воистину смертью смерть попрал, не символически, а действительно победил смерть и сделал нас, христиан, участниками этой победы. Все остальное в его миссии подчинено именно этому, а поэтому апостол Павел, не очень точно цитируя пророчество Исаии, воскликнул: «Поглощена смерть победою». Мы, зная эти слова, не догадываемся, как правило, насколько глубоко раскрыта в них суть того, что произошло в ночь, когда Иисус воскрес из мертвых. Смерть поглощена. Субъектом при глаголе «поглощать» может быть только одно слово – «вода». Именно она, река времен, используя известные слова Державина, уносит все дела людей и топит их в пропасти забвения. То есть, в конце концов, поглощает все. Как в античной мифологии, так и в Ветхом Завете вода символизирует царство смерти. Уход из жизни уподобляется у греков переправе через подземные воды на лодке Харона. В Библии, умирая, человек как бы тонет в этих водах. Как было во дни Ноя до того дня, как вошел Ной в ковчег, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так и в других ветхозаветных текстах. Вода – это почти всегда знак смерти. В псалмах, там, где речь идет о воде, на самом деле говорится о смерти. А погружение в воду во время крещения, согласно апостолу Павлу, означает, что мы умираем вместе со Христом и вместе